0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поиск предназначения – это дело, которым занята половина планеты, но почти никто не знает, что это за процесс. Из каждого утюга вы услышите призыв следовать своей мечте, начать свое дело, заниматься тем, что нравится. Но крайне редко после этих лозунгов будет хоть какое-то конструктивное продолжение. Поэтому сегодня я исправлю эту несправедливость и составлю наглядную инструкцию для каждого, кто хочет найти себя. Во-первых, искать предназначение – это довольно плохая идея. В 2018 году вышло исследование, обнаружившее, что те из нас, кто разыскивает свое призвание, ожидают от своего дела непрерывного потока мотивации, и чаще других попросту бросают новые занятия, если те оказываются слишком трудными или доставляют неудобства. Все потому, что призвание кажется нам чем-то очень легким, бесконечно радующим, тем, что не требует особых усилий и постоянно приносит радость, поскольку получается от природы. Однако на деле любое занятие требует постоянного душевного напряжения, титанической дисциплины и фанатичной приверженности своему пути. Как бы приятно ни было вам дело, однажды оно надоест. Как бы воодушевлены вы ни были в начале, скоро настанет апатия. И, наконец, какая бы зарплата у вас ни была, вам придется себя заставлять. Именно поэтому поиск предназначения кажется такой невыполнимой задачей. Вы беретесь за новое дело, а через полгода, как всегда, еле просыпаетесь на работу. Назвать это призванием язык не поворачивается. Поэтому искать нужно не предназначение, а дело, в котором ты сможешь стать мастером. Только мастерство может придать деятельности смысл. В начале пути мы осваиваемся, совершаем ошибки и учимся. И только вполне овладев навыком через кровь, пот и слезы, мы можем с уверенностью сказать: «Да, это мое дело». Начинающий писатель часто копирует стили и идеи других, и только со временем, пережив несколько творческих кризисов, он понимает, что теперь и ему есть что сказать, что он сформировал нечто уникальное, то, что можно выразить только его словами. В этот момент рождается призвание писателя. Не сразу, когда он взялся за ручку и бумагу, не в первый месяц дисциплинированного труда, и даже не через год. Иногда требуются десятки лет упрямой, настойчивой работы. Словом, и современная наука, и уроки истории говорят одно – не ищи себя, а создавай. Однако, нельзя просто создать себя в любом деле, какое показалось тебе прикольным. Короткие ноги не располагают к профессиональному спорту, а большая чувствительность к работе полицейским. Поэтому, во-вторых, знай, к чему ты предрасположен. Мы все очень разные, и у каждого психика устроена уникальным образом. Именно поэтому во многих странах перед приемом на работу используют психологические тесты, чтобы лучше понять, какой перед ними кандидат. Один из таких тестов – это «Большая пятерка». Пройдя его, вы узнаете собственные потребности и предрасположенности. Чем лучше вы понимаете свои потребности, тем легче будет выбирать направление для развития. Поэтому второй тест – это типирование Майерса-Брикса. Советую проходить его на нескольких сайтах и повторить тестирование через полгода, а наиболее часто повторяющийся результат считать своим. Данный тест имеет огромное количество показателей и профессиональных рекомендаций, которые лично мне были очень полезны. Итак, теперь вы лучше понимаете свои нужды, но не спешите получать высшее образование. Дайте себе время на проверку. Поэтому, в-третьих, позвольте себе экспериментировать. Нравится работать руками? Устройтесь подмастерьем, затем помощником механика, потом скульптором. Почувствуйте, что вам понравилось больше всего в каждой из профессий. Любите работать с людьми? Устройтесь в отдел продаж, консьержем или аниматором. Уже через год вы начнете понимать, где ваши сильные и слабые стороны. Вы начнете вырабатывать вкус к определенной деятельности. И тогда уже можно задуматься об образовании. Итак, подведем итог. Не ищите свое предназначение, а вычисляйте предрасположенности. Узнав, к чему у вас есть склонность, протестируйте несколько профессий. Вскоре вы поймете, в чем хотите стать мастером, и тогда вложитесь в свое ремесло по полной. Не бросайте его в минуты личных кризисов, трудитесь больше других, отдавайте ему все свое время. И однажды вы обнаружите себя в числе тех немногих, кто может с уверенностью сказать: «Я знаю, зачем живу».
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Это подкаст, куда я зову людей с нестандартным видением этой жизни. Это можно понять в результатах их работы. Да и в целом это отражается во всем. Даже этот выпуск отражает моего гостя, потому что мы, чтобы понимали, сели вначале на стулья, а потом как-то так получилось, что мы оказались вот так вот на полу, сосед Машановый, и я думаю, что, ну все, процесс какой-то пошел. Это не какой-то духовный ретрит, просто реально так случилось. Мы сидели на неудобных стульях, а потом искали разные варианты и сели на полу. И это очень круто, потому что, Асель, я именно из-за этого хотел вас позвать. Мне кажется, что вы нашли идеальное сочетание твердого и мягкого, потому что я вижу ваши крутые результаты. Ну, я вот всегда со стороны начинаю представлять своего гостя. Я вижу крутую предпринимательницу, которая создает очень крутые проекты, там, Metabody, Lulu. Это прям какие-то, ну, прям реально продуманные, классные, экологичные проекты. И при этом вижу очень много промышления, создаете контента. И мне было реально очень интересно просто самому узнать, кто вы, чем вы занимаетесь, и просто услышать ваши мысли.
2: Спасибо большое, Арман, спасибо.
1: Расскажите, кто вы, чтобы моя аудитория познакомилась с вами.
2: Таких людей, как я, наверное, называют серийными предпринимателями, и кажется, что в нашем бизнесе как будто нет логики. Есть клиника интегративной медицины, да, Metabody, есть Lulu, это концепция бьюти, мы розничные дистрибьюторы 11 брендов уже на сегодняшний день, есть аптека интегративной медицины, и есть ферма, да, Metafarm, которые решают наши проблемы, и, соответственно, мы потом решаем проблемы других людей. Очень все просто. Есть какая-то боль, например, как в моем случае, прыщи были, да? Я создала бьюти-бизнес, потому что я перепробовала все на рынке косметики. Потом я была вторично бесплодна, хотела ребенка родить, три выкидыша, и я искала решение по здоровью. Появилась клиника. Потом понятно, что я не видела аптеки, в которой продают такие витамины, которые бы я хотела, и мы создали аптеку. Но ферма — это страсть моего мужа. Он животновод, но он чабан, поэтому у меня аккаунт лично называется Чабан's Wife. Он чабан в прямом смысле слова, потому что он с утра пасет, вечером пасет, с 4 утра до 9 вечера он в полях. И мы создали такой продукт, который называется, концепция нашей фермы, это с фермы на стол, то есть farm to table. Есть такой концепт. Это когда у тебя нет никаких посредников между тобой и твоим мясом, и тем, что ты ешь. Ты сразу с фермы получаешь продукт на стол. И знаешь своего фермера в лицо.
1: То есть можно сказать, что успешные проекты равно, когда это сделано из твоей боли? Ну, в вашем случае.
2: В моем случае, да.
1: Вау, прикольно.
2: Конкретно из боли.
1: Крутой инсайт. С чего начиналось? Можно вот так как-то вот по главам, да, вот прям сначала и к этому моменту?
2: Главы были такие. Вообще, на самом деле, я типичная провинциальная девочка. То есть
1: откуда?
2: Это человек... Мы из Жанарки, с Карагандинской области, это даже Джасказганская область. Мы из маленького поселка, и вот, соответственно, начался путь. Значит, это были 90-е, реально 90-е. Мой подростковый период пришелся, представляешь, я школу закончила в 93-м году. То есть надо понимать, что мой подростковый период — это конец 80-х, это когда Сникерс на 10 частей делили, это вот чушпан, это вот все вот это на самом деле. Потом я переезжаю в Алматы, и надо сказать, что я нигде не училась. Ну, то есть это сейчас не реклама.
1: Это какой возраст?
2: Не реклама, без образования.
1: Да-да-да-да-да.
2: Учитесь, пожалуйста.
1: А это какой возраст?
2: Мне было 16 лет. Я сразу устроилась в казино работать.
1: Нормально.
2: То есть мне пригодилось единственное. У меня папа был математиком, физиком. И он... А я была, соответственно, подростком, бунтарем. То есть ты знаешь, да, что дети делятся, ну, если брать чисто психологию, да, то есть дети, которые требуют родительского внимания через медали, олимпиады, там, какие-то победы и говорят «любите меня». А есть дети, которые от противного идут. Натворить что-нибудь, напортачить, чтобы тоже его заметили. Я в подростковом периоде была вот этой вот, которая шабила, со школы сбегала. А потом я стала завоевывать.
1: Что дальше? То есть что сподвигло куда-то уйти? То есть я примерно понимаю, что там были какие-то деньги, то есть там можно было зарабатывать, наверное, были возможности там больше заработать, чем просто зарплата, да, скорее всего?
2: Да, конечно.
1: Куда дальше вы пошли?
2: А дальше я пошла, был конкурс, но мне повезло в том, что я знала английский язык. То есть в Караганде было делать нечего, и я учила по вот, London is the capital of Great Britain. У меня на стене висел плакат Мадонны, и она была таким символом свободы для меня в свое время. И я учила английский, знала его сносно, а в 90-х это все, что нужно было. Тебе больше ничего не нужно было. Сейчас же нужны скиллы, чтобы у тебя был какой-то proof, да, то есть доказательства какие-то. Сейчас это, тогда этого не нужно было. И вот Coca-Cola сделала объявление, что они ищут сотрудников. И мне повезло. Я прошла и устроилась в Coca-Cola. То есть я уже
1: казино
2: в 90-х...
1: В Coca-Cola.
2: Я знала английский, супер, видишь.
1: А, окей. И какая там была позиция?
2: Позиция, я ксерила. Ну, то есть первые полгода я стояла у ксерокса и просто делала копии чего-то.
1: Круто.
2: С утра до вечера ксерила.
1: А потом? Там был какой-то рост или еще куда-то?
2: Там начался рост, потому что я за все бралась. То есть у меня был такой характер, мне было все интересно. И то есть исполнительность, такая детская безотказность в этом плане мне сыграла на руку.
1: Можно я тут вот прям зафиксирую момент? Вот я лично в найме всегда придерживаюсь принципа, что я, когда кого-то нанимаю, узнаю в прошлом, насколько у человека увеличилось количество ответственности. То есть мне очень важно посмотреть на то, что человек с чего-то начинал, и его ответственность увеличивалась. И я наблюдаю за теми, кто достигает каких-то больших результатов, они всегда по собственной инициативе увеличивают количество ответственности. И подумайте на своем месте сейчас, как вы можете еще больше взять ответственности, потому что это действительно равно какой-то прогресс жизни. Вот. И это действительно так.
2: Мне тоже так кажется, да.
1: И по итогу в Coca-Cola дошли до...
2: По итогу в Coca-Cola я начала делать карьеру уже со второго года, то есть я сначала была ассистентом, потом еще кем, то есть на ксероксе стояла, потом ассистентом, потом ассистентом генерального, потом меня заметили, потом я ушла в финансы, опять мне помогла математика, мне по жизни помогает математика, потом я пошла в финансы, в финансах отучилась, и потом меня начали продвигать уже регионально, и я заканчивала карьеру, я уже в Стамбуле отвечала за 56 стран. Ну, то есть это было... Я была коммерческим финансовым директором за 56
1: уже
2: стран.
1: Международная, да, в смысле? Да. То есть это была карьера. Офигеть. Да. А почему Стамбул? Там, по-моему,
2: потому
1: да,
2: что там хаб был.
1: А, окей.
2: Там такой
1: директор,
2: региональный.
1: Директор, кажется, да? Турок.
2: А Мухтар Кент в свое время был CEO компании. О-о-о. В Атланте сидел, да. То есть у турков был такой в то время как раз приоритет хороший.
1: И что в этот момент происходит дальше?
2: А, в этот момент в Казахстане происходит бум. Все наши казахстанские, вот как сейчас их называют, old money олигархи, они на подъеме. Это то время, когда тот же самый Маргулан Сисимбаев там делает ярдные сделки, то время, когда он на яхты сажает вертолеты, делает какие-то crazy parties, о которых он говорит сейчас, да? То есть это были те времена, когда там, не знаю, Unicredit купил ATF банк за ярды, да? И это очень много кэша, это очень много таких денег начинает строиться, начинают расти компании как базис, застраивается Нурлутау, вспоминай, да? Когда
1: да.
2: пустыри скупают, да. Там недвижка. Вот этот вот маленький магазинчик на Калинина Назарбаева, Эдьяр, да, возле кафеделии, он тогда продавался за несколько миллионов долларов, там, не знаю, 50 квадратов, наверное. Эдьяр, знаешь магазин?
1: Блин,
2: да?
1: Я, честно, нет, но район тот помню.
2: Ну да, прям возле кафеделии. Это старое здание трехэтажное. Ну, то есть это были сумасшедшие времена для недвижки, сумасшедшие времена на земли, которые скупались.
1: Это какой год?
2: Это 6-й год.
1: Окей.
2: Помнишь, это прямо до пузыря. Вот, и тогда, это 6-7 год, и я вижу, что в Казахстане идет бум, а я там в Стамбуле сижу.
1: И фома.
2: Да, у меня фома. Я думаю, я сейчас пропущу что-то очень важное. И тут мне поступает из агентства как раз звонок, говорят, слушайте, вот сейчас казахи все растут, компании, давайте, нужно внедрять международные стандарты. И зовут меня как финансового директора CFO. Я прихожу как раз к Нурлану Смагулову. Он меня всегда восхищал. То есть мне казалось, что он просто красавчик.
1: И вот тут уже начинается работа с Нурланом Смагуловым, да?
2: Да.
1: А как там, ну, начинает все это продвигаться?
2: У меня с первого раза с Нурланом не получилось, представляешь? То есть я пришла финансовым директором, у меня вообще не получилось ничего, я должна признать это, потому что я пришла со своими международными корпоративными принципами, и у меня не получилось, и я ушла.
1: А сколько работали?
2: Это был год. Это
1: был год. Пытались, да?
2: Да, год я пыталась, но у меня ничего не получалось. Я такой человек, что, наверное, я не буду бороться за свою правду до конца. Хорошо это или плохо, я не знаю.
1: Ну, то есть, типа, вот не получилось, ну и ладно, да, типа?
2: Да.
1: Окей, хорошо.
2: Да. Я найду себя в другом месте, подумала я, и ушла в General Electric, тогда еще существовала компания. Они делали локомотивы здесь. У них был контракт большой с КТЖ.
1: Тоже финансовую часть, да?
2: Да, я пошла туда финансовым директором. И тут звонит Нурлан и говорит, ровно, я работаю ровно месяц, меня GE отправляет, представляешь, в свой головной офис.
1: Что, кто отправляет?
2: Вот General Electric, да. Меня отправляет в свой головной офис в Штатах. Я прохожу месячную стажировку в Штатах. Готовлюсь к своей роли, мне выдают кабинет, офис, я переезжаю.
1: А
2: мне
1: тут платят. Как раз международная компания,
2: да, это международная компания, да? Все сложилось. И тут звонит Нурлан и говорит, Асель, давайте встретимся. И я, значит, просто вот как есть, оставила здесь, у меня кофе стоит, здесь ноутбук открытый. И я вот пошла с Нурланом на встречу и никогда не вернула GE. То есть мне стыдно, я знаю, что я неправильно поступила. Но это был как бы... испытательный период все еще.
1: А, то есть это была такая встреча, после чего вы не вернулись уже в офис?
2: Я не вернулась, да.
1: Прям даже не пришли туда вообще попрощаться? Прикольно.
2: Это ужасно. Советую так не делать.
1: Окей. Но... А что там было? Что за встреча была?
2: Встреча такая была, он мне говорит, Асиль, да. Давайте вместе поработаем, мне нравится ваш вайб, у нас не получилось с вами, в финансах вы реально не сможете переворот у меня в компании сделать, у вас не получится, но мне нравится ваш вайб.
1: Просто вайб.
2: Да, просто вайб. Я говорю, хорошо, а кем я буду тогда работать? Он говорит, ну, у меня есть только одна позиция, это помощницы моего личного ассистента. Говорит, хотите? Я говорю, конечно, хочу, только зарплату финансового директора оставьте мне. И погнали.
1: Это на тот момент какая была сумма?
2: Это очень хорошая сумма была. Это по тем временам уже было там 8 тысяч долларов, да.
1: Окей. А, 8 тысяч долларов.
2: Да.
1: О, супер.
2: Потому что меня с Турции переводилось на... даже чуть меньше, без квартиры, мне было 8 тысяч достаточно в 2008 году. И вот я вдруг оказалась самым высокооплачиваемым ассистентом в Казахстане, а, возможно, и в мире, как прикалывались мои друзья. И все, и начались самые интересные 10 лет моей жизни.
1: 10 лет вы вместе работали?
2: Да.
1: Офигеть!
2: Самый интересный, Арман.
1: А вот, ну, я тебе интересно, что это было? Вот.
2: Смотри,
1: Стрессово?
2: Это было нереально стрессово.
1: Это было интересно, ярко?
2: Это было интересно, ярко. В итоге же я вышла замуж за охранника Нурлана. Замуж.
1: Это и есть ваш муж?
2: Мой Арман Чабан, это он был охранником Нурлана Смагулова. И когда я вышла за него замуж, мне шеф говорит, Нурлан Смагулов говорит, «Асель, ну зачем вы вышли замуж за моего охранника?» Я говорю, «Нурлан Кибланович, я с вами 24/7, вы издеваетесь? У меня есть шанс выйти только за вас или за вашего охранника, я больше никого не вижу». Я говорю, вы заняты, и мне пришлось выйти за вашего охранника. Он так смеялся долго.
1: Проходит 10 лет, что потом? Почему вы ушли?
2: Проходит 10 лет, но вот я всем персональным ассистентам, вы сейчас ваша помощница здесь, я советую в какой-то момент отцепиться от своего шефа, потому что вы так сильно напитываетесь своим руководителем. Вот я такая, да, не глупая женщина, да, и девчонка такая была. Соответственно, я очень много у Нурлана брала, я видела его мыслительный процесс, как он на переговорах. Иногда было так, знаешь, Арман, мы сидим на переговорах, и там ему говорят что-то, а он так делает вид, что не слышит, или там раз куда-то уводит линию переговоров. Я думаю, блин, чувак, что ты делаешь, мы сейчас просрём.

0: Они делятся на волков и овчарок. Я, например, овчарка.
1: Так.
0: В бизнесе. То есть, если меня не трогают конкуренты, если меня не задевают, я иду своим путем. Я охраняю свои активы, приумножаю их и просто играю. То есть это такой френдли, своя жизнь.
1: Да, да? Такая у меня дом, своя территория.
0: Да.
1: И
0: у меня нет территории. Такого, что я раскрываю карту, смотрю на карту бьюти-бизнеса и думаю, все, надо этих мочить, как вот там у Microsoft, помнишь, прыгал на столе этот CEO, всех замочить. У меня такого нет. Есть люди-волки, которые заходят, и они просто чуют, кто слабее меня, они так и рвут. Просто потому что не может не делать так, да? То есть овчарка...
1: Такая психика, да, условно.
0: Овчарку не трогаешь, она тебя не трогает. Волки, они просто... Ты слабее, все, значит, я буду доминировать.
1: Я вот овчарка, оказывается.
0: Да? Ну, я тоже овчарка, да.
1: А он?
0: Они все, я думаю, old money, все вот выходцы из 90-х, они все, мне кажется, волки.
1: Это продиктовано вот этим жесткостью, да? То, что у них было и бандитизм был, и при этом все менялось, много непонятных всяких вещей, да, только все становилось.
0: Мне кажется, да. Потому что для них вот эта вот кортизольная история, опять-таки, я люблю сейчас же изучать мозг, динамические паттерны, так называемые, то есть когда у тебя сложилось какое-то, понимаешь, очень жесткая борозда, да, первичная траектория сложилась, ты всегда будешь делать так, у тебя всегда к ней отсыл будет.
1: А вот Нурлан, он такой, на кортизоле, да? В смысле,
0: ну, конечно.
1: Это,
0: мне кажется,
1: это до сих пор так или это уже изменилось?
0: Он очень много работал над собой. Искусство, альпинизм, да.
1: А, вот это и есть как бы следствие успокоить себя, да, по сути?
0: Да, это такие компенсаторные вещи, но я сейчас, я думаю, я имею право его анализировать, но мы не задеваем, это не сплетни какие-то,
1: не,
0: да?
1: Нет, нет, это имеется в виду.
0: Да, я считаю,
1: анализ
0: что...
1: Анализ со стороны.
0: Анализ со стороны, да, я имею право так говорить, потому что я вижу, что он очень много работал с искусством, с альпинизмом, со спортом, то есть он очень сильно компенсировал какие-то такие вещи.
1: А вот теперь, возвращаясь обратно к методологии из вашего тренинга по общению, да, ну то есть, что там еще есть такого интересного, что вы можете так приоткрыть немножко? Интересно просто.
0: Я могу приоткрыть, но, ребята, это очень опасное оружие. Имейте в виду, что у вас должно быть хорошее намерение. Не используйте это в плохих целях. Давай сразу проговорим.
1: Да,
0: например,
1: важное.
0: Это из нейробиологии. Профессор Стэнфорда как раз-таки рассказывал, как работает мозг человека. Если я хочу от тебя что-то получить, контракт какой-то, а ты мне его не хочешь отдавать, моя стратегия должна быть убить твой дофамин. Это называется dopamine depletion, истощение дофамина. Как я это делаю? Мы все заходим на переговоры вот так, особенно я, да? Я всегда думала, что я классный переговорщик, потому что я захожу и говорю, Арман, давай вот это за 1000. Ты говоришь, не могу за 1200. Я говорю, ладно, давай 1100 и поехали. Ты говоришь, ладно. И я думаю, я классный переговорщик. Это не так. Классный переговорщик — это который тебя убьет твой дофамин так, что ты просто будешь уставший.
1: Так,
0: я буду тебе задавать вопросы.
1: Практически?
0: Вопросы.
1: Допустим.
0: Допустим, я буду говорить, да, а почему это столько стоит? Интересно. Еще раз повторите мне, как это будет выглядеть? И если я начну тебе задавать много-много вопросов, а квартира где находится? Например, ты квартиру продаешь. Еще раз расскажите мне, пожалуйста, как вы делали ремонт? А еще раз расскажите, а точно, где, как вы поняли, что она не на красной линии находится? Если я начну тебе много вопросов задавать, ты через 15 минут будешь готов мне отдать все. Потому что падает твой дофамин. Ты хочешь немножко
1: получить какое-то позитивное подтверждение,
0: да,
1: типа там, ой-ой, классно, я хочу взять, давайте посмотрим.
0: А я тебе все время вопросы задаю. У меня Дана такая, вот моя сестра, переговорщик, она такая, она говорит, я не поняла, еще раз, цена, которую вы озвучили, она из чего складывается? Ей человек уже 5 раз объяснил, из чего цена складывается. Она говорит, ну я не поняла. И в конце этот человек говорит, забирайте все, что вы там хотели, черепицу забирайте, понимаешь?
1: Офигеть, очень прикольно.
0: Да, это называется истощение дофамина, поэтому не бойтесь задавать вопросы. Если вы видите, что такой особенно человек, такой дофаминовый, да, он такой на драйве.
1: А, как правило, отдел продаж, они же чисто на этом живут,
0: да.
1: И это их очень сильно притормозит. Двигаемся дальше. Что еще?
0: Дисциплина ведет к свободе. Затем ты можешь работать только со своей готовностью, да, потому что идеи к тебе приходят. И то же самое с величием. Ты не создаешь величие.

0: Вот есть же люди, которые говорят, вот, я хочу быть номер один, я хочу создать величайшую, я хочу создать великое. Это тоже история про приглашение. Ты можешь только приглашать величие в свою жизнь.
1: Как?
0: Своим намерением. Ты просто можешь тоже говорить, я готов. Если вы готовы пропустить через меня величие, то я думаю, я готов.
1: Вы это кто? Ну вот, в вашем мировоззрении.
0: В моем мировоззрении это нечто. Ну вот как у Дашкиева же есть нечто, да? Наверное, может быть, мы у одних учителей, а может быть, у разных, я не знаю. Но смотри, я сейчас придерживаюсь такой концепции. Вы можете называть это Всевышним, Вселенной, пустотой, полем квантовым. Неважно, но есть Арман Юсупов и нечто большее. Потому что все, что мы о себе знаем, мы уже знаем. Мне сейчас интересно, чего о себе я не знаю.
1: Так, это очень какие-то высокий градиент мысли. Сейчас
0: Быстро
1: вот,
0: пошли,
1: сейчас
0: да?
1: туда мы что-то
0: Да.
1: перепрыгнули.
0: Вот смотри.
1: Я предлагаю сейчас вот вернуться к моменту, что ты, ну, как бы настраиваешь своим намерением и приглашаешь вот это величие в свою жизнь. А намерение имеется в виду, выстраивание некого духовного, классного, правильного намерения, которое будет ну, полезно для тебя и людям вокруг. Правильно же
0: А
1: понимаю?
0: это служение, да? Ты
1: Служение.
0: правильно говоришь. Вот она формула сошлась. То есть цель-то какая? Кому даются большие деньги? Точно тебе, то есть никто не думает, что вот что такое изобилие, да?
1: Да.
0: Вот мы в подкасте у себя Сенченко как раз с Джо Диспенза мы говорили, да, что изобилие это Солнце и планета Земля. Солнце каждую минуту направляет столько потока тебе энергии изобилия, что Земля не сможет это за год потратить. То есть Вселенная, она изобильна, то есть изначально изобильна. Ты какого черта деньги в кубышку складываешь? Ты зачем все это растаскиваешь? Твоя задача пропускать максимальное количество этой энергии, этого изобилия. Это значит, что вот, например, ты пускаешь поток, да, вот в прямом смысле,
1: Да.
0: ты пропускаешь поток, это твоя пропускная способность, и тебе будут давать. Это же прослужение. Вот на тебе, да, мы можем разобрать этот пример. Все, если ты пытаешься зажимать, если ты пытаешься контролировать какие-то процессы, если ты начинаешь их присваивать, этот поток начинает сокращаться. Потому что как ты можешь, вот лучи солнца на тебя, на землю падают, они изобильны, они просто тебе дают столько, сколько ты никогда не можешь обработать. Какого черта их зажимать?
1: То есть можно сказать, что второй пункт — это вот намерение и работать постоянно над ним,
0: Служить. То
1: служить.
0: есть намерение. Понятно, что мы входим. Это нормально заходить в бизнес с каким-то меркантильным желанием. Это прекрасно, даже можно сказать. Это начало духовного пути. Ты заходишь, хочу шубу, хочу 5 миллионов тенге, хочу распаковать Луи Виттон, хочу там Дубай квартиру. Это нормально. Люди, которые говорят, ой, я выше этого, ты там еще не был. Ты не можешь быть выше этого. Поэтому это нормально соприкасаться с материальным миром. Но потом у тебя должно что-то щелкнуть, и ты должен сказать, что-то здесь по-другому как-то работает. То есть это secret well kept называется. Это какой-то секрет, который вам не рассказывают. Поэтому, когда вы слушаете там таких миллионеров и миллиардеров, они говорят, на деньги не важно. И ты бесишься, да? Ты сидишь тут, оборотка у тебя не
1: Да,
0: сходится. Ты
1: да,
0: говоришь,
1: да,
0: вот
1: да.
0: козел,
1: Да.
0: деньги не важно. Я еще своим детям не могу учебу оплатить и квартиру купить, а ты тут сидишь,
1: Я даже
0: чешешь.
1: видел где-то цитату. Я хочу стать настолько богатым, что потом в интервью говорит, что деньги не важны. Типа,
0: Да,
1: да.
0: да. Но это осознание придет, ребята. То есть оно не может не прийти, потому что ты в какой-то момент поймешь, что это и есть секретный код денег.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Исландии принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи, а также в рамках различных мероприятий на конференциях и форумах. Текст визитки может быть выполнен на английском или датском языках. Оба эти языка являются обязательными для обучения в средней школе, поэтому уровень владения ими довольно высокий в этом обществе. На визитной карточке, помимо названия фирмы, должности и контактной информации, можно указать академическую степень, которой вы обладаете. Особого ритуала при передаче визитной карточки в исландской деловой практике не существует. Во время деловой встречи исландцы уделяют мало времени светской беседе и готовы сразу переходить к обсуждению деловых вопросов. Манеру общения исландцев на начальном этапе развития деловых контактов можно охарактеризовать как сдержанную и несколько закрытую. Однако они довольно быстро переходят к менее формальному общению, стремясь к созданию атмосферы, комфортной для всех участников встречи. Неформальность в общении достигается за счет использования имен, а не фамилий, а также в отсутствии в речи титулов, званий, степеней и другое. Не удивляйтесь, если в рамках неформальной встречи или социального мероприятия незнакомый вам исландец спросит вас: «Как вам нравится Исландия?» Ответьте по возможности позитивно на этот вопрос, даже если у вас уже есть некий не очень хороший опыт общения или работы в этой стране. Негативные впечатления иностранца могут по-настоящему расстроить и даже обидеть любого исландца.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Притчи народов мира.
3: Один мужчина, вспыльчивый и не сдержанный, был женат на тихой и кроткой женщине. С годами нрав его становился все строптивее, но жили они с женой в мире и согласии. Подруги жены, нередко ссорившиеся и скандалившие со своими мужьями, не переставали этому удивляться и часто просили у нее совета. «Скажи, подруженька, — говорили они, — муженек-то твой тоже не сахар, а живете вы дружно. Как бы и нам со своими мужьями не ссориться?» «Подруги мои, — отвечала женщина, — сами вы в ссорах этих виноваты. Скажут вам мужья слова сердитые, а вы им с досадой отвечаете: я же, когда вижу, что муж мой осерчал, никогда ему не перечу. Сама же молю Господа, чтобы вернул он мир и покой в мужнино сердце. Как увидит муж, что я и полслова поперек ему не говорю, так и успокаивается. Вот и вы, подруженьки мои, так и поступайте, и будете тогда счастливы со своими мужьями».
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Самолет – это непривычная среда обитания для человека, и есть ряд факторов, которые могут привести к летальному исходу. Об этом заявил кардиолог Андрей Кондрахин. По словам врача, одним из обстоятельств для возникновения негативных последствий является долгое нахождение в сидячем положении. Пережимаются нижние части кровеносного русла, возникает застой в венах, в итоге может сформироваться тромб. Также к тромбообразованию может привести неудобная обувь, если она сдавливает вены на ногах. Кроме того, в самолете возникает обезвоживание организма. Когда мы летим, наша система работает так, что она меняется, вплоть до того, что вкусовые рецепторы становятся другими, отметил Кондрахин в беседе с AIF.ru. Чем меньше в организме воды, тем гуще кровь. Из-за изменения давления в самолете страдает и сердечно-сосудистая система. Взлет-посадка – это своеобразная карусель для организма, что тоже может поспособствовать отрыву тромба, сказал врач. Особенно осторожными, по мнению кардиолога, стоит быть людям с варикозными болезнями, сердечно-сосудистыми патологиями, с хроническими заболеваниями, а также беременным.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: С начала года в России было зафиксировано значительное снижение объема инвестиций в коммерческую и жилую недвижимость. За первые 9 месяцев года показатель уменьшился на треть и составил 565 миллиардов рублей. Основные причины такого падения включают высокие процентные ставки по кредитам, дефицит качественных объектов и более привлекательные условия по банковским депозитам. Инвесторы особенно сократили активность в сегменте складов, опасаясь потери имущества и увеличения расходов на страхование из-за участившихся атак беспилотников. Аналитики ожидают, что к концу текущего года общий объем инвестиций в недвижимость достигнет от 850 до 900 миллиардов рублей, что значительно меньше, чем в прошлом году, когда показатель составлял 1,2 триллиона рублей. Директор по развитию инвестиционной компании «Кама Капитал» Евгений Трушин отмечает, что в настоящее время инвесторы предпочитают размещать средства на банковских депозитах, где доходность выше, чем от вложений в недвижимость. Средний срок окупаемости проектов в сфере недвижимости также увеличился с 9 до 12-15 лет.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Предпочтительные темы в общении с исландцами. Традиционной темой беседы является погода. Она очень непредсказуема и в течение дня может поменяться несколько раз. Жизнь исландцев очень зависит от погоды, поэтому эта тема всегда на повестке дня. Исландцы с удовольствием расскажут вам о чудесных природных явлениях и необычных местах, которыми известна Исландия. К ним относятся горячие источники, гейзеры, северное сияние, ледяные пещеры, водопады и вулканы. Путешествия в целом, места, которые вы посетили, особенно в Исландии. Ваши впечатления, связанные с поездками. Темы табу. Будьте осторожны, обсуждая экономические проблемы, особенно глобальные экономические кризисы недавнего прошлого. Ваш исландский коллега может эмоционально отреагировать на эту тему, поскольку Исландия больше других пострадала от последствий последнего финансового кризиса, и люди до сих пор это помнят. Даже если погода устроит вам день сюрпризов, сменяя дождь на град со снегом и ветром, не показывайте свое раздражение по этому поводу. Противоречивые внешнеполитические события и их оценка разными людьми.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Эрте турган ойчуну эгиз товар ойлары. У чабана, который рано просыпается, овцы будут давать двойню. Эрте турган ойчуну эгиз товар ойлары. Үй алганча хоншуга кара. Прежде чем купить дом, посмотри, кто твои соседи. Үй алганча хоншуга кара. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Чем много слов говорить, лучше мало говорить. Чем мало слов говорить, лучше вообще без слов. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Арт білгенін айтар, яш көргенін айтар. Старец скажет, что знает, а ребенок, что видел. Арт билгенин айтар, яш көргенин айтар. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол, дружи с людьми умнее себя. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Самая лучшая инвестиция, которую вы можете сделать, находится в вас. В этом видео я расскажу про 5 способов инвестировать в себя и наблюдать, как ваша жизнь меняется к лучшему. Номер 1. Читайте книги и блоги. Всякий раз, когда вы слушаете миллионеров и владельцев бизнеса, одна из вещей, которые они всегда рекомендуют как способ достижения успеха, это чтение книг. Книги дают возможность узнать новые вещи и прорваться через карьерные спады. Другими словами, книги могут привести вас в места, где вы никогда не были, и дать вам идеи, о которых вы никогда не думали. В наши дни нет никаких оправданий, чтобы не читать регулярно. Я имею в виду, вы можете слушать аудиокниги, когда вы работаете, делаете домашние дела или когда вы находитесь в дороге. Вложите некоторое время на этой неделе, чтобы прочитать книгу или послушать нового автора. От проекта «Сила слов» есть целая библиотека лучших книг для саморазвития. Ссылку оставлю в описании этого видео и в закрепленном комментарии. Номер 2. Станьте хозяином своих денег. Возьмите ваши расходы и сбережения под контроль прямо сейчас. Долги – это совсем не весело, и это тянет вас вниз. Пока вы не освободитесь от долгов, ваши деньги не будут по-настоящему вашими. Искоренение задолженности – это первый шаг в управлении вашими финансами. После избавления от долгов вы станете менее напряженными, будете лучше спать и иметь больше покоя. И не забывайте откладывать деньги, чтобы вы могли финансировать свои мечты. Наличие дополнительных денежных средств как для чрезвычайных ситуаций, так и для возможностей – это удивительная инвестиция в себя. Номер 3. Улучшайте коммуникативные навыки. Узнавать что-то новое можно из 3 источников – собственного опыта, работы с информацией и опыта других людей. Соответственно, чтобы беседовать с успешными людьми и перенимать их опыт, вам нужно что-то предложить взамен. Как минимум, это должны быть хорошие коммуникативные навыки. Собеседнику должно быть приятно с вами общаться. Ваша профессия не так важна. Любой человек должен уметь грамотно и интересно общаться. Хочу напомнить, что в телеграм-канале «Сила слов» есть целая рубрика «Говори красиво». В ней много полезных рекомендаций о том, как улучшить свои коммуникативные навыки. Ссылку на канал я также оставлю в описании этого видео. Номер 4. Создание нескольких источников дохода. С постоянно меняющейся экономикой желательно иметь несколько источников дохода. Мы больше не можем полагаться на одну работу или на один источник дохода для оплаты наших счетов. Создание нескольких потоков доходов жизненно важно для финансовой стабильности. Чтобы это сделать, вкладывайте деньги в развитие профессиональных навыков, которые в перспективе можно будет монетизировать. Номер 5. Вложение в свое здоровье. Согласитесь, что без здоровья нам просто никуда. Когда что-то болит или тревожит, не радуют ни деньги, ни знания. За здоровьем нужно следить. К тому же, своевременная профилактика обходится дешевле, чем борьба с болячками. Конечно, инвестиции в здоровье – это не только покупка таблеток в аптеке. Для его поддержания нам нужно немало. Вовремя и хорошо питаться, не игнорировать стоматологов, подружиться с физкультурой, постараться избавиться от вредных привычек, хотя бы раз в 5 лет проходить комплексное обследование, избегать стрессов и переутомления. Будьте здоровы, друзья! И помните, что инвестиция в себя – это самое большое, что вы можете сделать для своего развития.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Магарамкент. Предгорное село в Дагестане. Аул находится на юге республики, в 180 километрах от ее столицы Махачкалы. Существует две версии основания Магарамкента. Первая легенда гласит, что Магарамкент основан в 1801 году. Хан по имени Шихали после окончания войны с арабами в честь победы подарил полководцу Магараму свободные земли, чьим именем впоследствии село и было названо Магарамкентом. Вторая легенда гласит о том, что основатель селения – выходец из Азербайджана, занимавшийся овцеводством. Старейшина избирался на сходе села. Как самостоятельная административная единица, Магарамкентский район был образован в 1943 году. Распространенным промыслом магарамкентцев было кровоткачество. Женщины занимались производством шелка-сырца, садоводством и выращиванием зерновых культур. Известные выходцы из села Арсен Алахвердиев, советский борец вольного стиля и неоднократный призер чемпионатов СССР, Ильдар Исмаилов, международно признанный специалист в области радиационной биофизики, и Герман Ахмедов, российский лингвист и методист.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вопрос. Вот часто бывают в жизни компании моменты, когда ты думаешь, что-то мы, кажись, не туда идем, загибаемся. Бывает. Или еще что-то. Насколько у вас вообще были такие моменты на вашем пути? Или у вас все летело, и вы просто там, где, знаешь, медленнее росли? Или были моменты, когда вы сомневались о том, что этот бизнес дальше может расти, дальше может существовать?
2: Вот то, что он дальше может существовать и расти, не было ни разу. Ага. Это всегда было четко понимание, что все будет хорошо, и ощущение. А то, что были там серьезные ошибки и ситуации, когда там нужно было принимать какие-то резкие действия, да, и там мы уходили в сложные времена. Такое, конечно, было.
1: А можешь привести пример какой-нибудь такой ситуации?
2: Конечно. Вот 10 лет назад к нам зашел фонд Zoom Capital. Мы его не так давно выкупили назад. И тогда мы еще были совсем молодые, как это, неопытные. Вот основной основатель фонда Грегори Бернштейн, да, он классный очень, очень такой правильный, с ценностями, успешный инвестор, но не операционный, не предприниматель, не операционный. Мы получили инвестиции и начали бежать очень быстро. Да. Начали бежать очень быстро, открывать магазины, развивать новый ассортимент и делать кучу ошибок. Да. Ну, невозможно за месяц даже с большими деньгами родить ребенка, которого надо носить 9 месяцев. Да. Вот невозможно. А мы, соответственно, захотели это сделать. И у нас пошли достаточно большие потери. То есть много ошибок, много потерь, много таких... много кровоточин. Грег предложил на тот момент сменить менеджмент, то есть нам уйти от операционного управления и поставить профессиональный менеджмент. Вообще вот эта вот история, профессиональный менеджмент, она такая очень это самое, аккуратно с ней быть. Мы поставили генерального директора, он начал пересобирать команду. Прошло 3 месяца. По факту, через 3 месяца у компании был операционный убыток ежемесячный минус $1 млн. То есть вот за эти 3 месяца мы так это просели, минус $1 млн. И тогда мы полностью, поскольку все равно были основными акционерами, мы снова встали в управление. Это был такой внутренний, разногласие, не конфликт, а разногласие. Мы встали в управление, и вот с этого минус $1 млн начали резко резать косты, резко, жестко расставаться с теми, с кем можно было расстаться, ну и, соответственно, делать реструктуризацию, обрезать все лишнее. Да. Ну вот шаг за шагом мы там за полгода вырулили в ноль и дальше пошли развиваться. То есть, если бы этого не произошло, большая вероятность, что там через несколько, там, через полгода деньги бы закончились, и компания бы могла повесить замок.
1: А вот, кстати, ты так затронул про вот профессиональный менеджмент и про эффективность компании. Вот есть же, по сути, знаешь, если возьмем американскую модель, да, там все привыкли к дешевым деньгам, и в целом, там, знаешь, есть такая фраза, что, не помню, как она звучит, но если, условно, у вас там что-то есть, какие-то деньги, то вы растете слишком медленно. Да, то есть, условно, ты должен быть всегда в убытке. То есть, у тебя
2: слова нашего тогда инвестора.
1: Да, я не помню точно, как фраза звучит, да. Но там идея такая, что если у тебя, условно, есть деньги, значит, ты растешь слишком медленно, да? И в России же за счет вот турбулентности постоянной, которая циклично там раз в какой-то период времени происходит, очень многие бизнесы не дают себе возможность таким образом развиваться, да, и очень аккуратно относятся к инвесторским деньгам, к этому раздутому бёрн-рейту, и даже вот там посмотреть, там, Андрей Кривенко, например, Вкусвилл, у них же там, я помню, да. У них идея, что вообще только свои деньги, только все, эффективность. И вот здесь возникает большой вопрос, а не считаешь ли ты, что в целом вот бизнес, он мог бы расти гораздо быстрее? Да, в моменте вы могли быть неэффективны год, два, три, но на дистанции это превращалось бы в огромную просто махину, которая сегодня могла бы давать там не 100 миллиардов, а триллион, допустим, годовой. Хотя в моменте тогда -то пришлось бы там 2-3 года пострадать, но за счет этого очень сильно разогнать бизнес.
2: Это, наверное, такой основной вопрос, который себе задает предприниматель, когда приглашает инвестора. Ага. Да. Но вот я так не считаю.

0: считаю. То есть сейчас я все-таки сторонник того, что, во-первых, нужно и зарабатывать каждый день, да, и зарабатывать надо каждый день, и расти нужно очень быстро каждый день. И это не противоположные вещи, а должны быть дополняющие вещи. А то, что там рассказывается, что ты либо зарабатываешь, либо ты, соответственно, растешь и там думаешь про капитализацию, это как это программирование головы. Да, вот если ты себе скажешь, я хочу и зарабатывать, и расти, то все у тебя будет по-другому. Тот же пример, там, красное и белое. Да, хороший тоже пример.
1: Я вот не знаю, честно говоря, деталей, но в чем суть? То, что на свои деньги все?
0: Ну, кредитные деньги были, но, тем не менее, скорость роста... Суть в скорости роста и в прибыли. То есть важно не продавать себе идею, что если я расту, то я не зарабатываю. Вот нужно и расти, и зарабатывать. И это возможно. Просто надо искать это решение. Понимаешь, да? Также, если у меня есть деньги для старта бизнеса, я, соответственно, вложу эти деньги куда? Я пойду, там, закажу себе хороший сайт, там, что-то еще, закажу дорогой маркетинг и так далее. А если у меня денег нет, то я могу сделать все то же самое, только гораздо лучше. Почему? Потому что я попрошу там, какого-то своего товарища и сам вместе с ним сделаю этот сайт. Я сам сяду и придумаю маркетинговую кампанию. Я, соответственно, дальше... То есть я буду искать решение, как прийти к тому же результату, но без денег. И часто это получается не хуже, а гораздо лучше и быстрее. Да? Другое дело, что просто... Вот как это, как сознание работает. Ну, то же самое у нас произошло. То есть, я говорю, первые 7 лет мы там не зарабатывали, потому что цели так, себе такой не ставили. И себе рассказывали, что мы зато мы растем каждый год там, на 50, ну, тогда еще там на 100%. Да? А дальше мы сказали себе, даже не мы, у нас есть, у меня есть два наставника, таких товарища, которые, старших товарищей, которые... очень много в меня свое время вкладывают, да, ну, как это, по-дружески, да, это не участники, это не акционеры компании, нет, ну, просто...
1: Владимир Седов один.
0: Да, Владимир Седов. Я не раскрываю второго, просто он не публичный. Вот. И, соответственно, в этом плане как это дорого стоит, когда ты можешь кому-то позвонить, просить там, да, и тебе сразу скажут, а вот делай так, так и так. Вот, вот Владимир Седов, он там просто... золото с точки зрения открытости и готовности делиться. И вот когда мы там для себя поняли, что, ребят, не, мы должны и расти, и зарабатывать, все, у нас мировоззрение поменялось, и, соответственно, вот мы стали и расти, и зарабатывать. Поэтому самое главное, я бы сказал, нельзя себе продавать идею, что ты либо растешь, либо зарабатываешь.
1: Ну,
0: мы стоит так это, в бизнес так ушли активно, да?
1: Ну, это такой все равно вопрос. Ты просто знаешь, да. Мне кажется, у всех эти темы, они всегда плавают. Но вот я, например, всегда задаюсь вопросом. Вот что отличает, там, я не знаю, небольшой магазинчик от вас? Что отличает три пиццерии от Додо? Что отличает большую компанию от небольшой? Почему одни растут, зарабатывают и так далее, а вторые нет? И я понимаю то, что нет какой-то одной модели, почему это происходит. Но мне всегда очень интересно разобраться в каких-то вот нюансах, где-то в подходе, видишь, например. То есть мне, например, сложно представить, чтобы... Я, знаешь, может быть, и хотел бы внутренне, но я не представляю, например, как можно жить с семьей на 90 тысяч рублей. Вот, а ты как-то вот ты абсолютно комфортно себя с этим чувствовал. Я такой думаю, блин, мне надо чем-то подумать. То есть здесь точно есть, знаешь, такая пища для ума, что я не могу себе представить даже этого.
0: У меня тогда был один ребенок.
1: Тем не менее.
0: Да, семья была тогда в Коврове. В Коврове жизнь гораздо дешевле.
1: Ну, возможно, но это такое, знаешь, это больше объяснение такое. Даже если 200 тысяч, там, я не знаю, даже если 300. То есть ты как предприниматель, ну, по крайней мере, может быть, у меня такая деформация какая-то. Но у меня как вот предприниматель, мне очень важно какие-то, да, чувствовать. Вот я сделал, я горбатился, я что-то сделал. Не столько даже нужно там тратить. Мне не сильно получают этого удовольствия. Но все равно какое-то вот ощущение, да, комфортной жизни, я не знаю, там, хорошей квартиры, еще что-то. Просто кому-то, например, удается долгую дистанцию идти, реинвестировать с целью через много лет получить большой результат. А мне, например, внутренне не удается. То есть я прям внутренне не могу договориться с какими-то такими вещами. Хотя здесь, знаешь, мне тоже товарищ один подсветил идею такую. Он говорит, слушай, проблема не в том, что ты не можешь договориться. Проблема, говорит, что у тебя нету стоящей идеи, в которую бы ты верил на 100%. Что если бы, он говорит, у тебя была какая-то точка, рычаг, куда ты вот точно можешь давить, у тебя стопроцентная вера, то у тебя бы не возникало вопросов вообще об этом. Вот я опять же слушаю тебя, и ты говоришь, то, что у вас так как раз, я так понимаю, и было, что во многом у вас не было вообще сомнений, что у вас была конкретная точка приложения усилий, вы топили в нее, понимали, видели какое-то свое светлое будущее.
0: 100%. Я думаю, что поэтому я еще раз, когда вот на твой вопрос, там, что первое? Первое – это цель. И понимание того, что ты вот хочешь ее и будешь к ней двигаться, и тебе будет кайфово в процессе и так далее.
1: Как ты, вот ты взял, написал, и вот как ты понимаешь, что вот это то самое? Вот у меня, знаешь, бывает, я напишу там себе, потом смотрю, блин, а оно мне надо вообще или не надо? И у меня сомнения, я хожу, пытаюсь как-то вот почувствовать, какой-то внутренний резонанс найти, могу закопаться в этих мыслях, знаешь, и так далее. Вот как ты понимаешь, у тебя просто, я тебя слышу, ты говоришь, поставил и делаю. Как ты убеждаешься в том, что это то самое, что это та самая точка, куда ты хочешь прийти? Неважно, относительно бизнеса, не бизнеса, чего угодно.
0: Ну, это уровень энергии, который внутри появляется, когда ты об этом думаешь. То есть вот твой эмоциональный отклик, да, твой такой эмоциональный отклик, который появляется, когда ты об этом думаешь. В цели тоже в себя надо, конечно, влюблять. То есть я это не умею, это не моя профессиональная история. Я просто знаю, что цели надо тоже все, цели надо влюблять, надо обязательно себе показывать, что они тебе дадут, чтобы мозг как бы связку между целью и удовольствием простроил, иначе это не будет работать. А для меня это просто вот, что ты любишь, Саш, вот есть, от чего ты кайфуешь? Прямо вот так вот.
1: Я в теннис люблю играть.
0: В теннис, супер. Вот когда тебе говорят, Саш, поедем там на неделю, потренируемся с классным тренером в хорошей компании. Угу. У тебя эмоциональный отклик есть?
1: Да, 100%, конечно. Вот.
0: У тебя уже не встает вопрос, как бы, хочу я, не хочу, почему хочу. Ну, вроде есть, и как бы и кайфово, да?
1: Да, да.
0: Вот. Ну, вот так же у меня происходит.
1: Перебью тебя. Буквально тоже вчера разговаривал с товарищем, мы обсуждали какие-то задачи, какие-то там проекты, направления, которые я говорю, вот точно нужно закрывать это. Он говорит, почему? Я говорю, ну вот смотри, у тебя есть возможность встретиться с самым интересным человеком в жизни, который вот тебе больше всего, ты смотришь, ты прям фанатеешь, тебе очень интересно. И он тебе пишет, говорит, могу, типа, на другой точке света в 5 утра. Я говорю, у тебя возникнет вопрос, лететь или не лететь? А вопроса не возникнет 100%. Ты скажешь, где можно купить, какой ближайший рейс? И как бы полетишь, и все. И наоборот. А теперь представь, что ситуация та же самая, и вот у тебя там бизнес твой, и у тебя относительно него задача какая-то возникает. В другой точке мира в 5 утра. Какая будет твоя реакция? Он говорит, ни за что на свете. Я говорю, это явный признак того, что не нужно двигаться в этом направлении. Я так понимаю, это как раз об этом, о том, что как раз энергия выделять. Это хорошая такая идея в целом, ключевая на тему энергии.
0: У меня вот, в последнее время немного поменялось так мировоззрение. Раньше я такой всегда был больше цели, четкое исполнение, фокусировка, и вот прям работа, такой более жесткий формат. Да? Сейчас же я больше такой подхожу все так же цели, понимание их, четкая структура, фокусировка, но при этом я больше доверяю миру, да, и вот как чуть более расслабленно двигаюсь в формате того, что я знаю, что все будет хорошо. И не потому, что я обязан это сделать, а потому что у меня есть цель, мне хочется, и, соответственно, это будет меня вести к моим целям. Сонаправленно с тем, что ты говоришь, да, когда мы двигаемся к тому, что нам хочется, да, как вот в 5 утра, да без проблем, там, приеду в любое время, всю ночь буду лететь, там, две ночи буду лететь, если надо, прям вообще вопрос не стоит, потому что это совпадает с тем, что тебе хочется, совпадает с твоим уровнем, ну, с твоими желаниями, у тебя эмоциональный всплеск большой. То есть это будет сонаправленно. И это тебе доставит и удовольствие, и доставит результат. А если это не совпадает с твоими ощущениями, с твоими целями, то надо либо найти, чтобы совпало, и как бы перепродать себе это, да, сделать там ребрефрейминг, либо что-то, чтобы совпало. Либо понять, что это, да, не твое, и тогда как бы что-то другое мир тебе даст. Очень классный очень пример, то, что ты сказал. То есть вот в твоем примере, наверное, человеку что-то надо с бизнесом делать, да?
1: Видимо, да. Видимо, есть какие-то знаки. Да, я с тобой согласен, на самом деле. Потому что вот каждый раз, когда задумываешься о том, что нравится, возможно, там с хобби, с какими-то, не самый лучший пример, потому что все-таки, типа, работа. С другой стороны, когда занимаешься там делом, и ты понимаешь какую-то вот конечную дистанцию, куда ты бежишь, может быть, не конкретную точку, но какой-то вектор, там светлое будущее, и ты в него веришь, еще главное, то тогда вопросов не возникает никогда о том, что тебе нужно рано встать, поздно лечь или сделать какое-то над собой большое усилие, потому что цена, которую ты получаешь на выходе, она все равно покрывает все вот эти вот ресурсы затраты, страдания и так далее. Так что круто. Спасибо тебе большое, Виктор. Прямо максимально кайфанул. Очень рад, что ты оказался здесь у меня в студии. Прям есть над чем мне подумать, как обычно.
0: Спасибо тебе большое за классные вопросы. Вот. И я получил удовольствие, Саш. Это прям здорово.
1: Супер. У меня всегда после подкаста рефлексия. Я беру тетрадку, ручку и начинаю выписывать. Вот. Спасибо тебе большое еще раз. Рад был увидеть. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Притчи народов мира.
1: Все проходит. Ехал купец и увидел работающего раба. Он его напоил, поговорил с ним, посочувствовал ему. Но раб сказал: «Все проходит, пройдет и это». Через пару лет купец снова был в тех землях и увидел его уже визирем. Тот его узнал, пригласил к себе, поговорили, как он добился этого. Купец восхитился таким переменам. Бывший раб осыпал купца драгоценностями и сказал то же самое. Еще через пару лет купец вместе с другими пошел одаривать падишаха за то, что хорошо поторговали. И в нем он узнал своего старого друга. При встрече тот сказал то же самое. В следующий раз купец пошел поклониться на его могилу, а на ней было выбито: «Все проходит». «Ну, это уже не пройдет», — горько подумал купец. Затем уже глубоким стариком купец снова был там и пошел на кладбище. Но не нашел его. Как оказалось, его смыло рекой не так давно. И тогда купец сказал: «Да, действительно, все проходит».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении к руководителю ведомства Анне Поповой политик попросил рассмотреть целесообразность инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Свою просьбу Дованков объясняет тем, что россияне зачастую злоупотребляют солью и сахаром, что вредит здоровью, приводя к ожирению и сахарному диабету. При этом наличие этих пищевых продуктов в кафе и столовых в свободном доступе формирует привычку к их чрезмерному употреблению, считает политик. Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному употреблению указанных продуктов, говорится в письме. Вице-спикер отмечает, ссылаясь на международный опыт, что принятие таких мер не ограничивает свободу потребителя, однако способствует формированию у него привычек здорового питания, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Перед наступлением холодов россияне все чаще обращаются за услугами по консервации загородных домов. По данным Профи.ру, спрос на эти услуги в сентябре увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом. Однако пик обращений традиционно приходится на октябрь. Особенно востребованы работы по сантехнике. Стоимость вызова мастера в среднем составляет 5-7 тысяч рублей. По данным Авито услуг, в августе спрос на установку водоснабжения вырос на 83% по сравнению с прошлым годом, а на монтаж отопительных систем на 54%. Подготовка дома к зиме не исключает зимних рисков, поэтому многие россияне не только утепляют свои дачи, но и оформляют на них страховые полисы. Опытные владельцы дач заключают годовые договоры страхования, которые затем продлевают следующей осенью. В этот период количество проданных полисов увеличивается на 20%. Самые распространенные страховые риски – это пожары, противоправные действия третьих лиц и стихийные бедствия, отметил руководитель общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, братцы, сестры, сегодня у меня очень особенный гость. Он в розовых очках, потому что недавно у него была свадьба. Полгода после свадьбы, как известно, человек неадекватный. Еще недавно исполнилось 50 лет. Это вообще самый лучший момент поговорить. Алексей Васильчук, один из лучших рестораторов, лучших предпринимателей вообще, которых я знаю. Начнем с бизнеса. Угу. Как сделать, чтобы люди не воровали, скажи мне?
2: Слушай, ну это сложный вопрос, на самом деле, который, наверное, нет и не имеет однозначного ответа. Самое главное, что мы должны сделать в компании, не создавать условия, при которых люди могут просто вот лежит что-то, что они понимают, что это можно
1: не соблазнять,
2: взять,
1: чтобы...
2: Да, не было соблазна. Потому что, к сожалению, у нас, наверное, на уровне ДНК, на мой взгляд, потому что как было в советское время? Там, где работаем, тем и живем, понимаешь? То есть работаешь на заводе, на, не знаю, на колбасном, у тебя дома всегда есть колбаса и так далее. То есть все выносили, и у людей сложилось мнение, что это не воровство, что они просто пользуются
1: тем... Это некая серая зона.
2: Типа да, это их доход какой-то такой. Вот если ты положил где-то вот это вот, что плохо лежит, то можно взять, но это как бы мое, а вас так много. Поэтому не только в работе, в жизни, не знаю, в конце концов, даже когда ты живешь в своем доме, у тебя есть персонал свой, да, если ты будешь там разбрасывать везде деньги и так далее, но ты их искушаешь просто, нельзя искушать. Поэтому, конечно, всего, хотя у нас на самом деле достаточно очень структурированный подход к тому, что мы многоступенчатая система да. контроля финансов и так далее, все равно я не исключаю, и бывают случаи, когда люди, недавно у нас был случай, например, там в одном из проектов, да, там, выявили что-то.
1: Столики продавали?
2: Или ну, бар продавал там у нас свой. В объяву, да, знаешь, без чеков алкоголь.
1: Ага. Ну, это классика.
2: Классика, да, да. Надо просто создавать. Поэтому надо ставить больше камер, больше смотреть. Чтобы люди понимали ответственность, что вот у него есть работа, и если он нарушит определенные правила, то mm-hmm. этой работы не будет. Но возникает другой вопрос. Сейчас фантастический дефицит рабочей силы.
1: Да, и инфляция мере, идет, и люди...
2: Да, в нашей отрасли зарплаты растут каждый месяц вообще просто.
1: И получается, есть такое, своровал, но фиг с ним, хотя бы он
2: вот
1: есть.
2: Да, понимаешь, ты иногда должен идти на сговор своей совести, потому что, блин, ну а где взять людей? Вот, понимаешь, вот так вот. То есть, ну, образно...
1: Насколько острая проблема?
2: Слушай, ну... Такой острой проблемы не стояло у нас никогда, вот сейчас в отрасли. По крайней мере, я говорю, ну, я много чем занимаюсь, понятно, но она на самом деле везде, но в ресторанном бизнесе это особо видно, потому что, ну, например, чтобы ты понимал, зарплата повара еще 2 года назад была, например, ну, хорошо, до ковида она была 4 года назад, 2500 средняя по рынку обычного линейного повара в смену. Сейчас 5-4 рублей в смену. В смену. Это обычный линейный повар, который да. там особо ничего не да. умеет. Сейчас там 4, и люди еще не идут.
1: Ну, конечно, потому что курьеры зарабатывают.
2: Да, сколько? Курьеры, там, заводы, там, понятно, ну, промышленные. Сейчас промышленность растет. Специалистов сейчас сварщик, я услышал недавно, сварщик хороший, 5-го разряда, зарплата до 1 000 000 рублей. Крановщик до 1 000 000 рублей. Представляешь, что это такое?
1: Да.
2: То есть, слушай, это, я рад, с одной стороны, я рад за это. Что...
1: Но бизнесмены выигрывают. Поднялись цены, зарплаты сначала остались. Если посмотреть среднюю прибыльность бизнесов, она вот во время инфляции росла, да, и были рекордные, кстати, не только в России, вообще везде в мире. А сейчас люди, цены-то выросли, и зарплаты начали расти, и теперь все бизнесы такие, на самом деле было огромное... Ну, выгода 3 года подряд, когда зарплаты еще были снизу, а цены уже поднялись.
2: Ну, у нас не так. У нас начали зарплаты расти сильно в ковид, когда подкосил рынок, ну, вот, курьерская mm-hmm. служба, естественно, да, когда курьерам платили X2, то есть им просто брали вот там, 5 000 рублей, пожалуйста, приходите. И тебе не надо стоять на кухне или бегать по залу с подносом, ты просто там развозишь заказы какие-то или разносишь. Поэтому у нас немножко другая история. До этого было, конечно, лучше гораздо, но последние там 3 года такая была. Спрос не сильно улучшился. Ну, если смотреть в среднем, я сейчас со многими разговаривал, с своими коллегами, сейчас рентабельность ресторанного бизнеса где-то колеблется от 8 до 12%.
3: От выручки?
2: Да, от выручки. И это такая себе история, она очень...
1: Ну, это такая уже низкомаржинальная.
2: Очень низко. То есть, с учетом того, что инвестиций в открытие нового проекта надо много, и ты начинаешь считать экономику, ты понимаешь, что невыгодно открывать, невыгодно
1: развиваться. А все остальные, там, кто инвестиции ищет, там, рассказывают 50% ROI.
2: Ну, послушай. Нет, может быть, есть такие проекты выстреливающие, ну, например, там, феномен каких-то там, не знаю, Патриков, например.
1: Да. Нет, 50% возврат.
2: И то, ну, нет, конечно.
1: В год,
2: ну, нет,
1: каждый год.
2: Ну, нет, конечно, нет. Есть какие-то чудесные вещи. И даже в больших компаниях есть какие-то рестораны, которые работают, ну, там 25% до сих пор, там 20-25%, а есть, которые работают 2%, понимаешь? И это катастрофическая ситуация, потому что мы понимаем, что развитие, если нормально подходить к вопросу, структурированно, там, с надстройкой, с каким-то там с понятным структурированным подходом, как к бизнесу, то уже маржинальности никакой не хватает, рентабельности для того, чтобы развиваться. Реально.
1: Какая твоя стратегия сейчас? Вот, это сейчас проблема номер один. Дефицит кадров, уже все думают про роботов там на складах, везде. Инфляция, дефицит кадров. Во-первых, дорого, во-вторых, вообще найди кого-нибудь. Да. Как в Германии, например. В Германии там проблема не в зарплате, проблема просто нет.
2: Нет людей.
1: Просто нет. Я не могу открыть, потому что нет людей. Какая твоя стратегия?
2: Ну, смотри,
1: с этой проблемой.
2: Первое, мы создали обучающий центр свой, достаточно сильный, и даже сейчас вот сделали первый курс для всех проектов, которые франчайзинг, неважно кто, даже внешних будем сейчас брать, даже сделали курс MBA внутренний свой для того, чтобы люди могли поднимать квалификацию.
1: Создавать людей.
2: Людей, да. Мы только должны понимать, что мы должны рассчитывать на тех людей, которые пришли к нам совсем сырые, и у них есть четкое понимание, почему я хочу работать в этой компании, потому что меня здесь научат, я здесь вырасту и так далее. Это первое. Второе, мы вот, начинаем сейчас вот с Сашей Рогеней встречались, мы хотим делать, я хотел делать с Ранхиксом сначала, потом что-то у нас там очень долгие все были вот эти перипетии, но Саша вроде побыстрее, потому что это коммерческое предприятие, и он, мы с ним несколько рабочих встреч уже провели, и будем делать курс своих людей обучать. У него есть такая тема шеринг. Своих людей обучать у него бесплатно, потом они из зарплаты в будущем будут платить ему. Это первое. Второе, давать ему возможность, чтобы не только теорию преподавали у него там в университете, но и, собственно, наши ребята у нас уже непосредственно, так как у нас многофункциональный холдинг с точки зрения именно там и фастфуд, там и так далее, и там средний сегмент, и люкс-сегмент. То есть ты можешь себя попробовать везде, во всех, собственно, направлениях. Наверное, это что-то нам даст, но, опять же, это перспектива очень долгая. И недавно, на прошлой неделе, я собирал агентство на наших HR, которые занимаются всем подбором и так далее. Я говорю, ребят, что с регионами? Потому что я смотрю, в регионах, в маленьких регионах зарплаты, как были 40 тысяч рублей, так и остались 30-40.
1: Ну, там по-разному.
2: Ну да, но они говорят, мы смотрим, там то же самое. Я говорю, нет, мы были в Уфе, там то же самое. Я говорю, послушайте, нам не нужна Уфа, нам нужны маленькие города, 30-40 тысяч, вот это, вот там нам надо людей хантить. Потому что в больших городах там такая же проблема, как у нас. В принципе, та же самая, те же самые задачи, те же самые цены. А если вот этих людей там, до 100 тысяч населения городов, населенных пунктов, наверное, вот сейчас будем пытаться как-то эту ситуацию решить. Но в целом катастрофа, просто катастрофа. Но мне радостно то, что сейчас... Искренне радостно
1: За людей.
2: За страну и за людей, что сейчас в нашу страну, слушай, няня 10 тысяч рублей в день, например, да, там водитель 8 тысяч рублей в день.
1: Так, если да, и люди зарабатывают и тратят. И
2: они все тратят, да, эти деньги. Это хорошо, что
1: поэтому
2: они
1: даже, и в ресторанах кушают.
2: Зарабатывают.
1: Дети кушают в ресторанах. Да, да. Я первый раз в ресторан попал в 16 лет.
2: Понимаю.
1: Сейчас я встречаюсь с людьми, Чика компания, у них целевая аудитория 10-15 лет, и они делают 10 миллионов рублей выручку в месяц. Да. Как? Как?
2: Ну, на детях сейчас не сильно экономят. Детям,
1: ну, получается, люди дома не кушают просто, получается,
2: да.
1: Вот никто сейчас не хочет уже готовить.
2: Вот сейчас очень долгий был переход к европейской и азиатской модели, когда люди, ну, я имею в виду цивилизованные, когда люди понимают, что дома готовить дороже, чем в ресторане, если пересчитывать на время все, потому что мое мнение, что самый ценный фактор вообще невосполнимый – это время.
1: Да.
2: Это вот мы про жизнь поговорим, и про работу, и про все. Если ты, ну, образно, ты пошел в магазин, купил продукты. Так как ты импульсно покупаешь продукты глазами, ты их покупаешь, скорее всего, больше, чем ты их съешь. То есть ты половину там у тебя куда-то уйдет в гарбидж, или ты кому-то это отдашь. Второе, ты тратишь время посадить в магазин, приготовить еду, поесть, помыть посуду. И ты не можешь это время использовать как для бизнеса, да? А так ты можешь прийти в кафе. Сейчас огромное количество всевозможных фуд-холлов, ресторанов, кафе, на любой кошелек. Ты пришел, встретился с кем-то, обсудил какие-то вопросы, поработал, поел, потратил 40 минут времени, все, зафиксировал, просто забюджетировал себе образом там 1000 рублей, все, ты свободен. Это, с одной стороны, хорошо, но вот этот переломный момент по поводу персонала, это, конечно, нужно сейчас и возобновлять обучающие всякие там профессии, понимаешь? У нас еще, к сожалению, есть проблема другая в нашей отрасли, потому что профессия официант...
1: Да. Сколько сейчас официант зарабатывает? Вот в хорошем ресторане есть разница, там, люкс, бёрд, больше зарабатывает?
2: Конечно, в хорошем ресторане официант может зарабатывать 300 там, тысяч рублей в месяц.
1: Это включая чаевые?
2: Да, да, с чем? 300-400 тысяч рублей в месяц может включать чаевые. Но в таком дорогом, хорошем ресторане. Это хорошие деньги. Это деньги, как получает, не знаю, директор нормального предприятия, среднего, понимаешь?
1: И... Ну, ты говоришь, культуры нет, ты служить. Так... Типа, это с другой стороны, в Москве, понимаешь? Типа, самый лучший сервис в ресторанах в мире. Одновременно.
2: Ну,
1: как-то научились.
2: Да, да, но это как к профессии, к официант, люди как к профессии официант не относятся. Они относятся больше как к какому-то переходному периоду, типа это западло, а вот, допустим, я сейчас денег заработаю, там, ну, либо когда студенты, там, либо еще что-то, и дальше что-то, либо свое сделаю и так далее. Во всех странах мира, я был в Италии, я помню, лет 10 назад меня поразил один факт. В Милане есть такой ресторан, «Ля Резака Сей» называется, достаточно известный. И я пришел туда, это было лет, может, 10 назад, да. И там был официант, ему было 74 года. И он 50 лет работал в этом ресторане, понимаешь? Он уже с палочкой ходит, он уже особо не обслуживает, но он знает каждого гостя, уважает весь город. Это глубоко уважаемый человек. То есть профессия есть. И мы потихонечку к этому сейчас тоже приходим, потому что я вижу возрастные ребята у нас в компании, даже 40+, приходят работать, и они кайфуют от того, что они работают официантами. То есть мы это тоже преодолели, но еще не достигли того, чтобы создать имидж профессии, что это тоже круто. Потому что я всем говорю, ребята, это крутая профессия, вы общаетесь с людьми. Вы влияете на их настроение, на их энергию. Это же психология, вы можете управлять сами психологии людей. Это же шикарно. Просто возьмите, выпишите несколько ценностей, что вам дает работа официантом. И это будет прекрасно. Вы во многих отраслях не найдете этого. Потому что пришел за станок человек, понимаешь? Он там со станком общается целыми днями. А так ты обмениваешься энергией. Вообще вся жизнь, на мой взгляд, абсолютно. Ну и сейчас об этом везде уже модно стало говорить. Но я давно к этому пришел. Это обмен энергиями. Не больше того. Деньги, отношения, дружба, любовь. Все это обмен энергиями. Бизнес. И в ресторане это максимально быстро ты ощущаешь, потому что ты постоянно находишься с клиентом. То есть у тебя полностью все это произвел, приготовил, отдал, продал, получил обратную реакцию. У тебя этот коннект постоянный. Это самое крутое с точки зрения, мне кажется, энергии. Самый крутой бизнес. Даже дети мои, которые сейчас уже занимаются бизнесом, старшие, нашим, семейным. Они сначала, знаешь, у меня был случай в Дубае, у меня сын старший один в Дубае занимается всеми проектами. И было тяжело его бросать, хотя он родился в ресторане, реально родился в ресторане, то есть он родился в 2001-м, в 2000 году, в 2001 мы открыли первый проект, и он там вырос, он все знал, там он работал барменом, кем он только не был. Ну, так чисто для себя в детстве. И вот, и сейчас он занимается ресторанами, и он сопротивлялся. Так тяжело, вообще так все плохо. Стройка, строители, это дебил. Он там строил два проекта, тем более другая страна, другие законы. Да. Но я сознательно его туда бросил, потому что я понял, что есть, да, он ошибется, но зато он выстрелит, понимаешь? Только в мясорубке можно реально ну, мышцы накачать, понимаешь, ну, ты знаешь, как ты...
1: Да, я видел твой мир, когда был, когда вы ресторан открывали, да, над оперой, который...
2: Да,
1: я там был, по-моему, неделю до открытия,
2: да, и он там,
1: там еще плитку укладывали, там...
2: Я же тебе сказал, через неделю открываем,
1: да, как, блин? Я говорю, это невозможно, это как просто, это было, выглядело как, ну, у нас 60% завершенная, да, стройплощадка, еще в кухне ставили какие-то там... И через неделю все открылось. Да. Но это такое, это стресс. Это получается, да, все равно делается в последнюю секунду. Да, вот это.
2: К сожалению, да. Почему-то...
1: Почему нельзя, как немцы, собрать цепочку, чтобы все было...
2: Дольше будет. Нет, у нас некоторые вещи так уже работают, конечно.
1: Но я видел, что у вас такой, ну, хаос-менеджмент такой.
2: Да, да, да. Сейчас, конечно... Во-первых, это был первый проект,
1: да,
2: в мае.
1: Да, да.
2: Уже остальные не так строились, но тоже... Подобно, но не так.
1: Ну, ты просто уважаешь дедлайн. У вас, образно говоря, ты ставишь дату открытия.
2: Да. И стараемся ее, ну, там, кстати...
1: И там было, уже, конечно, рывками, не рывками...
2: Ну, не всегда получается. Тем более в новом, новая страна. Про Дубай можем поговорить позже. Да. Потому что это вообще другой мир, вообще другой бизнес. США. Ну, вот я к чему говорю. И когда он открыл... Вот мы открыли Васильчуки там в Марине весной. Это был конкретно первый его такой проект, который он прям изначально, от начала до конца... Вел сам от бюджетирования стройки до открытия. Набор персонала, все. Команду все набирал. И мы сидим, полный ресторан народу, первый день работы. Он так приходит, садится ко мне и говорит мне: теперь я тебя понимаю. Вот эта энергия, которую он получил, то есть он там ругался, он не спал, у него был стресс постоянно 4 месяца, он там вообще... И когда он сел и увидел вот эту, почувствовал вот эту энергию людей, которые кайфуют, он говорит: блин, это круто, пап. Да, и я понял, все, человек, ну, попался на эту удочку. Хотя мое мнение, что если принимать во внимание то, сколько энергии и ресурсов ты должен отдать ресторану, любой, почти любой другой бизнес может быть гораздо эффективнее с точки зрения результата. Если ты отдашь столько
1: энергии. Ну да, но есть хуже, есть кино-бизнес. Там вообще нужно там постоянно решать проблемы, которые никто еще в истории не решал. Делать сумасшедшие вещи с маленькими бюджетами. И самый максимум заработать — это там 2 икса и все.
2: Да, да, ну да, но кинобизнес... Ну, это похоже,
1: или
2: кстати. Я просто знаю немножко тоже кинобизнес. Ну, во-первых, Лена актриса, да. Я общаюсь, там у меня много друзей в этой отрасли близких, и я там какие-то даже проекты там мы что-то двигаем. Но это да, но все равно там есть... Там, там идет, там, знаешь, какая другая ситуация. Он, там короткий период очень. Но там, в принципе, все равно у тебя достаточно... Все зависит... Есть человек, так называемый в Америке, это называется шоураннер. У нас это называется, не знаю, кто, ассистент, не знаю, как это. Вот если он крутой, то он сделает так все, что у тебя все будет четко сбито,
1: да,
2: понятно,
1: да,
2: со всеми. Вот на одном человеке вообще кинобизнес держится, я считаю, вот именно продакшн. Вот если шоураннер, да, а их там всего в стране несколько нормальных, то я, кстати, недавно разговаривал с своим другом, с Эдом Элояном, он там... Великие проекты, я считаю, делают лучшие в России. И мы с ним это обсуждали. Он говорит: Леша, шоураннер — это все. Это вот наше все.
1: Да. Ну, знаешь, Леша, все предприниматели ругают свой бизнес. У меня друг там сельский, он говорит: все, кроме сельского хозяйства.
2: Это вот вообще другой мир.
1: Самое. Потом сейчас у меня, вот, типа, газ. Сейчас друг занялся газом, говорит: это просто кошмарище.
2: Ну, может быть, да, да. Там, нет, я про процесс. Я говорю только про процессы. Смотри, не про то, что там, понятно, процессы. В сельском хозяйстве очень тяжелая история, потому что слишком долгие деньги. То есть инвестировать, а потом получать, у тебя плечо. Мы же, как в России, мы не привыкли в Новой России зарабатывать долгие деньги. Да. У нас просто постсоветское пространство все. Ну, что помнишь, да? Купил, продал. У тебя вот он. Ну, буквально все на метре квадратном, же, понимаешь? А сельское хозяйство должен столько, да, сделать для того, чтобы, да, выросло. А у меня друг есть, например, мой. Мы учились с ним на MBA вместе. У него есть компания «Сады Придонья». Это номер один в мире. Компания по количеству садов и яблок. Ну и производство, понятно, он там номер один в России. Ну, то есть я когда приехал к нему там на производство, и к нему на Волгограде они там базируются в основном, я был в шоке от того, что думал: что я делаю? Я вот, ну, такой, знаешь, вот такой маленький совсем. А люди просто масштаб, у них тысячи, сотни тысяч гектаров. И вот он мне недавно звонит, он не приехал на свадьбу, кстати, к нам. Он говорит: Леш, не могу, у меня, вот помнишь, в мае был снег выпал. Он говорит: у меня на миллиард долларов или на 500 миллионов долларов побило урожая. Просто град выпал, и все. То есть ты все делаешь, люди, миллион людей, понимаешь? Потом раз...
1: Погода.
2: Погода.
1: Ну, такие предприниматели обычно вечером перед сном на барабане играют и молятся.
2: Представляешь? И он вот мощь двигает этот весь проект.
1: Вывод, знаешь, какой мой вывод?
2: Им надо давать Герой России вот таким людям.
1: Мой вывод, что все бизнесы трудны.
2: Про
1: IT-бизнес все думают, вот IT-бизнес, ты там один раз сделал. И там...
2: Только еще до этого 100 не сделал, понимаешь?
1: Да, и плюс...
2: 100 сделал и не получилось, да. И один зашел.
1: Знаешь, в общем...
2: Это только про процесс, не про то, что... Я именно просто именно в ресторанном бизнесе, в чем суть? В том, что очень много процессов, микропроцессов, начиная от стройки, от проектирования стройки, потом до реализации, потом до работы.
1: И потом надо ранить.
2: Да, очень много процессов, зависящих от человеческого фактора. У меня идея, давно она уже у меня есть, мы ее вынашиваем. Сейчас мы вроде как договорились с одним фондом, что они нас поддержат. Это сделать управление искусственным интеллектом в ресторане. Интересная история. Еще до ковида мы делали тест, и мы вот придумали систему искусственного интеллекта, как она должна работать. Почему? Потому что в чем проблема? Проблема всех IT-компаний, я так думаю, которые именно занимаются сервисом, что они не сильно коллаборируют с экспертным мнением тех, для кого они это делают, почему много не взлетает. Кто-то пытался, мы это сделали, это. Я говорю, ребят, ну смотрите, как надо делать. Давайте так, у нас есть экспертиза, как нужно. Что мне нужно? Давайте вы заходите со своей экспертизой. Попробуем вместе придумать что-то в партнерстве. Сделаем продукт. Ну вот сейчас, ну в общем, это ставятся камеры, понятно, везде. Обучается искусственный интеллект всем процессам. Начиная от принятия заказа, его там размещения, разделки, приготовления. Везде тикетаем. Все стандарты вбиваются. И потом в конце дня у тебя просто у управляющего либо у владельца бизнеса, что важно. Потому что я это делал не просто так, я делал, у нас же франчайзинговая во многом модель. И мне нужно, чтобы людям продавать франчайзинг больше, чтобы они видели, понимаешь, что у них есть некий виртуальный менеджер, который им четкую информацию, не управляющий расскажет, как у него все хорошо или плохо, потому что должна быть объективная картина. Я думаю, за этим будущее реально... То есть именно управленческие такие фиксирующие, контролирующие функции отдавать искусственному интеллекту.
1: Да, конечно. Да. Он без эмоций, без всего.
2: Да,
1: все,
2: да.
1: Все видит.
2: То есть у него нет любимчика, официанта или повара, понимаешь? Он говорит, вот этот так сделал, этот принес на 20 минут позже.
1: Там эмоции можно опознавать, можно...
2: Да, да, да. Это уже гостевая часть, мы тоже хотели сделать. И в конце у тебя это все прописано KPI, естественно, каждого сорта. То есть это реально должно было... Ну, я думаю, будет. Я думаю, это реализуем все равно, потому что сейчас мы так уже движемся в этих к началу проекта. Ну, это очень много, дорого стоит, и самим это делать дорого. Поэтому это надо с партнерами. И я думаю, что это даст определенный толчок даже по оптимизации работы сотрудников, в том числе количественного фактора.
1: Расскажи для тех, кто не знает, может быть, вот сидит человек мощный, мощнейший. Максимально коротко твоя история из князи в грязи.
2: Слушай, ну я родился в Химках, это Подмосковье, на левом берегу, в частности, да, это такой подмосковный район, ну, прям сразу за кольцевой дорогой, учился в спортивной школе, занимался спортом долго, в ЦСКА в Москве, и со школы она была, стала таким, ну, это был 90-е годы, понятно, мне 50 лет, поэтому можете отсчитать, когда это было. И начал какие-то вещи там продавать, не знаю, у меня мама работала там в таксомоторном парке, заведующий здравпунктом, там было много водителей, у которых были жены, кто-то работал там в продовольственном магазине, кто-то в каком-то в косметическом, тогда был дефицит, и я на этом, там, мама, я говорю, мама, у тебя там кто-то работает, давай там помаду там в школе, ну, короче, что-то делал с детства, реально, вот, и когда мне было 27 лет, да, мы начали первый ресторанный проект, 26 или 27. До этого занимался всяким стройкой там.
1: Это была случайность или это был какой-то осознанный?
2: Слушай, это вообще было случайно абсолютно, хотя мой дядя родной и жена моего папы, у меня родители разведены, и мой брат, они из ресторанной индустрии. То есть дядя мой работал метродотелем в Арбате, в ресторане Арбат. Это был такой крутой ресторан. И жена, кстати, моего папы тоже. Но чтобы ты понимал, в 85-м году профессия официант в Арбате. Что это? Это кооперативная квартира, что не было ни у кого. Видеомагнитофон японский. Телевизор, а магнитофон и телевизор японский стоил как квартира, чтобы ты был понятен. Машина, и это прям уровень Бог, почти, понимаешь? И мой брат закончил школу метрдотелей официантов, такая была школа на Планетной улице, она сейчас есть, колледж. 2 года, среднетехническое образование, 2 года учиться. Было тогда 40 человек на место туда, чтобы попасть. И невозможно без блата было залететь туда, просто от слова совсем в советское время. И в советское время он думал, я тоже буду официантом. Там, он даже проработал какое-то время, потом перестройка, понятно, что все это разрушилось, стали заниматься какими-то другими вещами. И уже в 2001 году Тимур Наланский, наш бывший партнер, а мы дружили там очень долго, с детства, почти с юности, говорит, давай откроем кафе. Мы открыли там, с досок сбили, знаешь, там из москитных сеток повесили шторы, открыли первую чихану. Ну, это был такой маркетинг, знаешь, как назовем? Давай чихана номер один, вот так. То есть это рукописные чеки, это никакой программы, никакой системы, никакого
1: развития. Никакого стартового капитала практически.
2: Просто взяли 20 тысяч долларов там у кого-то, там свои 10 потратили, 10 у кого-то взяли, а у меня друзья были из Кристалла Лефортова, я помню. Я говорю, давайте мы вашей водкой будем торговать, мы у вас баннер повесим, повесили такой маркетинговый бюджет. А вот. Ну, короче, это было просто на коленке, но просто залетело. И мне понравилось. Мы отбили это за неделю или за две, там, знаешь, инвестиции тогда. Это было все вот так вот, знаешь, естественно, понятно. Какие-то рукописные чеки, ну, ужас. И потом потихонечку начали развиваться. Потом я уже пошел получать бизнес-образование, чтобы понять, как можно структурировать бизнес. Долгое время мы занимались только ресторанами. Ну, и все, что связано с ними, там, ну, понятно, депо открыли, там,
1: русский. А в какой момент ты прям крепко встал на ноги, образно говоря? В какой момент ты ощутил себя, что... Ну, вот оно.
2: Понимаешь, это же твой выбор.
1: Я понимаю, что это решение.
2: Я всегда был, я всегда понимал, что я на ногах, и что я всегда из любой ситуации найду решение. То есть это какой-то был, я не знаю, что это, наверное, Бог мне какую-то энергию это давал, какую-то уверенность в себе. И мне многие спрашивают, что вот ты здесь падал, почему? Я говорю, другое, надо идти дальше просто.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жизнь Джона Рокфеллера полна неожиданных поворотов и событий. Кроме того, что в 1870-х годах он основал компанию, которая стала доминирующей в нефтяной промышленности, Рокфеллер также был известен своим стремлением к эффективности и оптимизации процессов, как и рабочих, так и жизненных, а также созданием уникальных методов управления и контроля. Интересно, что предпринимательская жилка Рокфеллера проявилась в очень раннем возрасте. Когда Джону исполнилось 7 лет, он начал выкармливать на продажу индюшек. Все заработанные деньги он вкладывал в копилку и уже в 13 лет накопил $50. Более того, тогда же он деньги не стал тратить, а одолжил под проценты соседнему фермеру. А еще уже в школе у него появилась та самая заветная мечта – заработать $100 миллиардов и прожить до 100 лет. Джон Рокфеллер стал первым американцем, чье состояние превысило $1 миллиард, а его влияние на современный мир ощущается и по сей день. Советы предпринимателя каждый раз обретают новые черты и помогают большому количеству людей выбраться из бедности. О таких советах мы сейчас и поговорим. Находите время для отдыха. Вы, наверное, думаете, что, будучи первым миллиардером в мире, Джон Рокфеллер работал без перерыва. Однако это не так. Бизнесмен был убежден, что важно уделять достаточно времени для отдыха. У Рокфеллера, к примеру, было множество хобби – садоводство, гольф, путешествия и другое. Ему очень нравилось проводить время на свежем воздухе и уделять достаточно много часов занятиям вне работы. И то, что Рокфеллер не спешил, никак не повлияло на его феноменальный успех, деловые начинания и трудовую этику. Практикуйте кардинальную смену деятельности. Если вы сидели, обязательно встаньте и походите. Если вы смотрели в экран монитора, переведите взгляд на природу и предметы, находящиеся вокруг вас. Если вы находились в том месте, где было множество гула, разговора и смеха, побудьте в тишине. Поменяйте среду, в которой был ваш организм. Уделите время семье, как это делал Рокфеллер, чтению книг или другому вашему хобби. Дайте возможность себе отдохнуть, чтобы снова вернуться к той деятельности, которая приведет вас к богатству. Экономия – прямой путь к миллиарду. Рокфеллер говорил: «Экономьте, когда можете, а не когда приходится». Экономия денег – это не просто накопление богатства. Речь идет о готовности к непредвиденным расходам, вложении средств для увеличения состояния, достижении финансовых целей и душевном спокойствии. Рокфеллер считал, что экономия денег должна быть активной, а не реактивной. Экономия только в случае необходимости, то есть реактивная. Например, при возникновении непредвиденных расходов или финансовых трудностей может быть стрессовой и сложной задачей. Однако экономия по мере возможности, то есть проактивная, даже если речь идет о небольшой сумме, может со временем приумножиться и помочь вам избежать финансовых трудностей в будущем. Этот совет Рокфеллера часто любит использовать другой не менее известный миллиардер уже нашего времени Уоррен Баффет. А если сразу два богатейших человека планеты об этом неустанно говорят, это что-то значит. Одних амбиций недостаточно. Рокфеллер известен как нефтяной магнат, но прежде чем сколотить свое состояние, он начинал как бухгалтер. Затем, во время гражданской войны, он открыл свое первое предприятие по продаже продовольствия и других различных товаров, таких как сено, зерно и мясо. И только через 10 лет Рокфеллер пришел в нефтяной бизнес и решил посвятить ему свою карьеру, основав Standard Oil Company. Возьмите этот урок Рокфеллера при достижении богатства. Амбиции могут помочь вам пройти часть пути, но смелость и готовность выполнять любую работу, которая от вас требуется, могут оказать огромную помощь, когда дело доходит до создания вашего бизнеса. Вы никогда не знаете, в чем ваши сильные стороны и что вам в итоге понравится, пока не попробуете себя в нескольких разного типа делах. Будьте гибкими и готовыми к любым поворотам в вашей жизни. Преграды на пути – это не всегда плохо. Джон Рокфеллер считается достаточно спорной исторической фигурой. Так, его компания Standard Oil не раз подвергалась резкой критике за то, что ей принадлежит почти 90% нефтяного рынка. Пресса писала извительные статьи о бизнесе Рокфеллера, в которых утверждалось, что он участвует в теневых сделках, шпионит за конкурентами и даже им угрожает. Тем не менее, Рокфеллера это не остановило. Хотя американский конгресс в конце концов вмешался и вынудил бизнесмена ликвидировать Standard Oil Trust, наследие Рокфеллера продолжает свою жизнь. Он сумел изменить курс развития американского общества в нескольких аспектах, но особенно это касается предпринимательской деятельности. Данный пример ярко показывает тот факт, что несмотря на преграды на пути к успеху, знайте, что вы делаете. Будьте в этом уверены и никогда не сдавайтесь. Только так любой человек способен обойти любые препятствия и справиться с любыми вызовами. Работа в команде имеет решающее значение. По мнению историков, Рокфеллер был отличным командным игроком и всегда стремился сплотить людей вокруг. Бизнесмен не только пытался разрешить любые внутренние разногласия, но и всегда консультировался с членами своей команды, прежде чем принимать важные деловые решения. Рокфеллер предпочитал искать единогласное мнение по любому вопросу, а не действовать эгоистично и решать все самому. Слушайте мнение других, прислушивайтесь к тем, кто действительно хочет вам помочь. Окружайте себя людьми, которые будут готовы бросить вам вызов, и вместе стройте свой успех. Отдавайте щедро и часто. На протяжении всей своей жизни Рокфеллер пожертвовал в общей сложности 500 миллионов долларов своей церкви и другим благотворительным организациям, которые поддерживали образовательные и научные начинания. В 1913 году он основал фонд, который с тех пор разработал спасительные вакцины и другие впечатляющие медицинские достижения, такие как искоренение желтой лихорадки или анкилостомидозы. Усилия Джона Рокфеллера продолжают затрагивать жизнь большого количества людей по всей планете и сегодня. Пытайтесь внести изменения не только в свою жизнь, но и жизнь общества и близких людей. Вселенная обязательно заметит ваши старания и потом воздаст вам в 100 крат больше. Каждый раз, считая деньги, Рокфеллер говорил: «Не бойтесь отказываться от хорошего ради великого». И в этот момент он складывал деньги от самой большой купюры до самой маленькой, а не наоборот, как мы все привыкли это делать. Такое простое упражнение начнет выводить вас из зоны комфорта. И в этот момент главное не останавливаться. Представьте, что вас ждет дальше, и начинайте действовать. Только выход из приятной среды способен заставить мозг и тело действовать в других направлениях и придумывать абсолютно новые пути решения любых, даже самых сложных проблем.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Адыгейская притча. Наставление отца. У одного состоятельного адыга был единственный сын. Отец перед смертью позвал сына и сказал ему: «Я дам тебе 3 совета, которые ты должен выполнять всю жизнь. Никогда не здоровайся первым. Каждый вечер кушай сладкое. Каждое утро надевай новую обувь». Через некоторое время отец умер. Сын начал выполнять завещание отца. Никогда не здоровался первым. Каждый вечер кушал сладкое. Каждое утро надевал новую обувь. Но получилась странная вещь. С ним перестали разговаривать в ауле. Ушли деньги на сладости и обувь. Тогда он пришел к матери и сказал: «Мама, неужели отец был мне врагом? Почему он дал мне такой наказ?» На что мать ответила: «Отец запретил мне вмешиваться в твои действия, пока ты сам у меня не спросишь. Первый наказ — никогда не здоровайся первым — означает: вставай раньше всех и работай в поле, а люди, проходящие мимо, будут приветствовать тебя первыми. Второй наказ — каждый вечер кушай сладкое — означает: проработав целый день в поле, вечером любая еда будет сладкая. Третий наказ — каждое утро надевай новую обувь — означает, что мужчина сам следит за своей одеждой и обувью. Никогда адыг не ложится спать, пока не почистит свою одежду, и утром она ему покажется новой». Со следующего утра юноша делал все, что сказала ему мать. Через некоторое время он стал богатым, женился на самой красивой девушке и этот наказ передал своим детям.
1: Притчи народов мира.
3: В Дагестане 6 часов. Время. Диалог FM.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Быстрое старение, когда кожа не по годам теряет упругость, становится сухой, тусклой, чаще всего связано с кишечником, который работает на износ, выразила уверенность гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Считается, что нехватка воды в рационе блокирует работу кишечника, и он не может эффективно выводить токсины из организма. По словам врача, употребление горячей воды утром натощак является профилактикой заболеваний кишечника, связанных с нарушением стула. Если годами игнорировать эту проблему, что, к сожалению, встречается, то ухудшается микробиота, а это прямая связь с иммунитетом и работой мозга. Горячая вода утром стимулирует желчь, положительно влияет на работу стенок кишечника. Сама по себе жидкость стимулирует перистальтику. Также вода утром препятствует обезвоживанию, отметила врач в Телеграм. Кроме того, вода способна ускорить метаболизм, а это усиливает сжигание лишнего жира. Самое главное – не путать горячую воду с кипятком. Увы, 90% людей пьют воду утром неправильно, считает врач. Жидкость должна быть комфортной температуры. Это примерно 40-50 градусов. Рекомендуется пить воду за 15-20 минут до еды, либо в промежутках между приемами пищи. Жидкость натощак помогает запустить важные пищеварительные процессы и улучшить усвоение нутриентов. Горячая вода также эффективна в борьбе с голодом в течение дня, если человек склонен к перееданию, отметила гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Гоа – село в Агульском районе Дагестана. Расположено оно в 10 километрах к юго-востоку от районного центра села Тпик в месте слияния рек Чиракчай и Футулусу. У данного аула есть тезка – индийский штат Гоа. Говорят, название этого известного курорта переводится с хинди как «корова». Во всяком случае, звучит похоже и на ковбоя, и на говядину из индоевропейских языков. В селе Гоа на юге Дагестана коров тоже разводят. В остальном ничего курортного. Население около 1500 человек, причем с каждым годом народу все меньше. В горах жизнь тяжелая, и молодежь стремится уехать в город. По поводу этимологии названия есть разные версии. Кто-то говорит, что оно происходит от агульского слова «гван» – «камень», потому что здесь часто бывали камнепады. Кто-то утверждает, что Гоа – искаженная Ахва, что в переводе с агульского языка означает «в жёлобе», поскольку село расположено в горной лощине, напоминающей жёлоб. Впрочем, лингвисты к этим версиям относятся с осторожностью. Агулы говорят, что в архитектуре и образе жизни Гоа сохранилось много архаичного. Из достопримечательностей – ряд святилищ-мавзолеев с куполообразными крышами вдоль дороги по селу. Их называют пиры. Считается, что в них похоронены святые.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
5: Притчи народов мира.
6: Мала Насреддин, чтобы заработать немного денег, перевозил через реку пассажиров. Как-то раз в его лодку сел великий книжник, знаток священных текстов. Когда они доплыли до середины реки, книжник, желая блеснуть ученостью, спросил Насреддина: «Скажи-ка, лодочник, а знаешь ли ты Коран? Глубоко ли ты его изучил?» «Нет, некогда мне», — отмахнулся Насреддин. «Что ж, тогда ты полжизни прожил зря». Вдруг налетел сильный ветер, и маленькую лодку понесло прочь от берега. Поднялись волны, вода залила лодку, и та стала медленно тонуть. Тогда Насреддин поинтересовался: «Скажи-ка, учитель, а знаешь ли ты, как надо плавать?» «Нет», — признался испуганный книжник. «Что ж, тогда вся твоя жизнь прошла зря», — заметил Насреддин. Прыгнул за борт и поплыл к берегу.
7: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
5: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у нас уникальный гость. Мы продолжаем вас знакомить с интересными предпринимателями. Олег Торбасов. Олег, привет. Спасибо привет. Огромное, что пришел. Олег – основатель агентства элитной недвижимости «Whiteville». Компания, которая поразила меня тем, что просто ворвалась на достаточно такой конкурентный рынок недвижимости. Причем делает это успешно не только в России, но и уже в ряде других стран. Я считаю, у Олега уникальная абсолютно предпринимательская история. Давай мы, знаешь, сразу, наверное, начнем с, прямо вот так вот с бизнеса.
2: Да.
1: Расскажи, вот как устроен сейчас твой бизнес?
2: У меня основной офис, он открылся в Москве в 2016 году. И отсюда у нас началась история. 4 года мы работали только на локальном рынке и смогли среди застройщиков, у нас все-таки основная специализация, потому что недвижимость же разная, она бывает и складская, и коммерческая, и там офисная, и отельная, и жилая, бывая в разных классах, там и дорогая, и попроще. И мы выбрали сразу сегмент таких дорогих премиальных новостроек в центре. Мы начали забирать первые места у застройщиков. Сейчас примерно 20 крупных девелоперов из года в год мы держим лидерские позиции, продавая больше всех других агентств в Москве. И в Москве у нас уже есть и загородный отдел на Рублевке, Риге, и отдел аренды, и отдел ритейла, коммерческой недвижимости, даже отдельный департамент по продаже особняков. И примерно 300 особняков городских усадьб в центре Москвы. И это примерно 300 человек, которые работают в команде на территории России. В 2020 году я, влюбившись в Лондон, в его эстетику, открыл филиал компании там. И в 2021 в Дубае. И потом работал несколько лет над тем, чтобы эти офисы развить. В Дубае у нас сейчас работает порядка 100 человек. И мы в 2022 году, когда был самый такой пик движения капитала в сторону Ближнего Востока из России, мы вошли в топ-10 у всех крупнейших застройщиков. МАР, Дамаг, Select Group, Мирас и так далее. И в прошлом году я открыл офис в Абу-Даби и в Майами. Я для себя в свое время сформулировал идею собрать коллекцию лучших городов в мире и сделать так, чтобы наши клиенты могли жить в лучших городах мира, в достойных домах. Это миссия нашей компании, мы так сформулировали. Ну и в совокупности во всех наших локациях сейчас работает 500 человек над проектом «Whiteville».
1: У тебя между странами примерно бизнес по выручке делится?
2: Примерно половина – это Москва, и вот вторая половина делится на Дубай, который забирает 35%, и вот Абу-Даби сейчас там 7%, и Лондон с Майами – это примерно оставшиеся там проценты от общего объема.
1: То есть Москва – это больше половины?
2: Да, ну потому что у нас здесь гигантская команда, и все-таки время работы на рынке, проникновение, глубина. Мы сидим и на управлении продажами внутри застройщиков, и работаем со всеми приват-банками, и у нас здесь большая клиентская база. Поэтому, конечно, то, что мы смогли здесь построить за 8 лет, мы будем летом 8-летие компании праздновать, это, ну, просто требует времени для того, чтобы закрепиться и зацементировать свои позиции на других рынках.
1: Всего за 8 лет фактически ты построил реально компанию с GMV, там, да, с вот выручкой там, почти 2 миллиарда.
2: Это не наша выручка, это, надо сказать, что это объем продаж. Да?
1: Объем
2: это...
1: продаж, да, да, да, понятно. Объем продаж. То есть в любом случае, то есть ты, понятно, там, твоя агентская комиссия, естественно, существенно меньше, мы тоже про это поговорим, но тот объем продаж, который ты через себя пропускаешь, там, почти 2 миллиарда, это достойно огромного уважения. И у меня такой просто, и плюс разные страны, то есть у меня такой вопрос, вот в чем основные конкурентные твои преимущества? Почему тебе удается попасть вот в рынок, который нельзя назвать, может быть, алым океаном, но все равно высокая конкуренция? Какие, как знаешь, такой есть термин УТП, уникальные торговые преимущества. Вот какие у тебя основные конкурентные преимущества, которые тебе позволили добиться такого результата?
2: Я размышлял на тему вот этой формулы, да, успеха, из каких элементов она состоит. И я понял, что это точно комбинация. До того, как открыть Whitewell. Я 5 лет строил компанию «Финансовый партнер». Я ее потом продал, мы с партнером разошлись, я переехал в Москву, она строилась в Питере. Но мы смогли построить кредитного брокера, который работал в 48 городах России. Я открывал филиалы по франшизе, и мы выдавали ипотеку, сложные какие-то случаи, в кредитных историях работали, помогали людям технические ошибки исправить. И когда я строил вот этот бизнес, у нас главная доходная часть была это продажа лидов. То есть мы продавали нашим партнерам трафик клиентов в своих городах. И мне под эту всю инфраструктуру было необходимо выстроить сильный диджитал-маркетинг департмент. Да, я построил прям отдел внутри компании, который занимался трафиком. И потом стал потихонечку в Питере делать трафик на разные жилые комплексы. А потом запартнерился с одним агентством в Москве и стал им делать трафик. То есть первая компетенция, с которой я пришел в достаточно консервативный рынок недвижимости, это был диджитал-маркетинг. Я считаю, это одна из составляющих формулы успеха. У меня уже в момент, когда я открывал здесь агентство, будучи новичком, я же сам брокером никогда не работал и сам недвижимость не продавал. Да, то есть я был таким, знаешь, варягом, новичком со стороны, немножко где-то профаном, даже не зная правил и устоявшихся вот этих систем ограничений, это нельзя, это можно. Я делал порой очень такие провокационные вещи, там запускал какую-то рекламу по запросам, которые, оказывается, нельзя было, но не было нигде прописано. И вот диджитал-маркетинг точно был одним из элементов этой формулы.
1: То есть ты немножко эту архаичную на тот момент индустрию перевернул, предложив новые подходы?
2: Ну, смотри, у застройщиков достаточно, если мы говорим про маркетинг в двух словах, то там есть такой термин, как конверсия, да, То есть это вот количество посетителей и количество заявок. Если мы зайдем на сайт любого застройщика, то конверсионные слои там крайне слабые. Они очень тяжелые, там они любят дорогие 3D, тратят на сайты иногда по 50, 70, 100 миллионов. Я видел тендеры, да, от госкомпаний на разработку сайтов для жилого комплекса. И когда он такой тяжелый и сложный, им кажется, что это круто. А я понял, что людям нравится 1-2 кнопки нажать, что-то получить, и мы стали менять какие-то крутые каталоги и презентации в обмен на контактные данные. У нас просто конверсия была условно 6-7% на лендинге, тогда как у других там было 0,5%. И мы просто получали дешевле трафик, который дорого доставался другим участникам. Вторая составляющая этой формулы – это был HR. Потому что с 2016 года я глубоко погружался в HR-компетенцию, и у меня тогда, в момент открытия Whitewell, как раз уже был небольшой проект HR-сканер, это система онлайн-оценки персонала. И я до этого несколько лет погружался в то, как собирать людей, как собирать команды, как оценивать персонал, как, в общем, создавать правильную мотивацию внутри. И плюс у меня еще был социальный капитал. У меня было тогда порядка 40 или 50 тысяч подписчиков, когда я запускал компанию. И мне было легко собирать команды через сторис. Я выкладывал сторис или пост в ВК, или в Инстаграм, ну, в разные соцсети. И говорил, приходите работать в мою компанию, я вам дам клиентов. Вот они. Показывал CRM-систему, где лежали клиентики. И у меня под это получилось быстро собрать стартовую команду для компании, у которого не было имени и не было репутации и такого трек-рекорда на рынке. Потому что я сам не умел продавать, я не знал, как это делать. Я брал ребят с рынка и просто давал им клиентов. Аналогично я сделал в Майами. Вот сейчас, когда открывался в ноябре, я приехал, записал сторис и собрал 4 человека, которые просто были на меня подписаны, жили в Майами и работали в Real Estate. Я им сказал, я вам дам клиентов, давайте работать. То же самое было и в Лондоне. За счет социального капитала я быстро собирал команду в Дубае, в Лондоне, даже в Абу-Даби. И это третий элемент формулы. Помимо HR, маркетинга, это наличие социального капитала, это количество подписчиков, лояльных, настоящих, не накрученных, которые я майнил 10 лет, выступая для предпринимателей на разных сценах, на больших и малых форумах, давая интервью, подкасты. Каждый раз это обмен аудиторией. У тебя есть свои подписчики, у меня свои. Я к себе выложил, ты к себе. Часть аудитории узнала друг про друга и осталась у кого-то на канале.
1: Обязательно надо будет помайнить потом.
2: Еще один элемент – это эстетика. У меня родители архитекторы. Я родился в архитектурной семье, и у меня в квартире полки шкафов были забиты книгами про искусство, архитектуру, про красивые дома. У меня папа, допустим, строил здание в городе, где я жил. И вот мы проходили, и там дворец детей и молодежи. Он говорит, я спроектировал, вот эту больницу я спроектировал, вот этот памятник я придумал.
1: Это в каком городе?
2: Это в Озерске, Челябинской области, закрытый маленький город. Я, когда был маленький, я листал книжки там Караваджо, знаешь, там, ну, вот с его работами, и в том числе с архитектурой. Наверное, этот ген эстетики, он как-то в меня с детства туда попал. И с 16 лет я уже рисовал графический дизайн, зарабатывая первые деньги на том, что я делал баннеры для интернет-порталов, делал графические макеты, освоил там Corel Draw, разные программы. И вот ген эстетики, он пропитывает всю мою компанию, начиная с офисов, то есть у нас очень красивые офисы, сайты, презентации и даже сотрудники. Пятый элемент формулы, например, это скорость, потому что я очень люблю быстро делать. И у меня хоть и перфекционист внутри сидит такой, которого иногда прям шкалит и он фонит, но я люблю быстрые запуски, быстрые тестирования гипотез. Ну, например, мы в Майами приехали, выбрали место, арендовали офис. Параллельно мои ребята запустили рекламу, маркетинг, трафик. Мы даже не знали, кому эти лиды еще передавать, мы еще людей не набрали. И потом мы быстро взяли людей, сразу же им дали этих клиентов, они начали звонить. Ну, то

0: адаптация какого-то продукта прям помогает тебе больше продавать?
1: Ты знаешь, изначально, когда я выходил на рынок, я придумал такую идею. Все особняки, они вписаны в ткань города, и часто эта ткань не нравится людям, хотя архитектура самого особняка шикарна. То есть его придумали там в 18-19 веке лучшие там архитекторы, нарисовали это красивое здание, но перед ним появилась трамвайная остановка, здесь появился какой-то билборд, здесь натянули провода, здесь повесили какой-нибудь кондиционер, и в итоге ты смотришь, и здание, красота прячется за вот этой инфраструктурой городской. И я подумал, почему бы не взять иллюстратора и не отрисовывать каждое здание вручную. Мы не можем сделать хорошую фотографию. И я нанял иллюстратора, девочку, и сказал ей, вот зайди на все сайты агентств сейчас, все особняки, которые у них есть, отрисуй и загрузи на наш сайт. И если у нас будут клиенты, мы отдадим им. Но у нас таким образом быстро сформируется отпечаток, слепок рынка, всего рынка особняков. И мы за неделю собрали все особняки и, не делая фотографии, не воруя их у других агентств, создали свою идеальную витрину в идеальном исполнении. Вот один из примеров такого хака рынка, например, дизрапта, да, когда мы воровали. А сейчас у нас 600 особняков, у наших ближайших конкурентов 200, и сейчас все собственники.
0: На эксклюзиве или
1: да, какая-то часть
0: или
1: на эксклюзиве.
0: В базе.
1: Да, ну просто те, которые мы можем показать и продать. За счет этого у нас уже такой market power появился, и сейчас собственник, когда начинает выбирать, кому отдать, обычно это компании, какие-то корпорации, они видят нашу витрину и видят все остальные витрины, а у нас еще к этой витрине 7 брокеров прикреплено, которые знают продукт, знают, как продавать, и все. И тут, гэп такой от рынка получается большой. А за счет того, что мы быстро запустились за неделю, то, что другие бы делали месяцами, они бы пытались выйти на собственника. А я был не жадный. Я сказал, давайте всех клиентов, давайте делать партнерские сделки, я вообще за партнерство.
0: Давай немножко про цифры поговорим. То есть как складывается твоя доходная часть и как складывается твоя расходная часть. То есть все-таки так попытаемся оценить прибыль компании и основные статьи доходов и расходов.
1: Я тебе могу так сказать, что среднее вознаграждение по компании за прошлый год – это 3.2%. Это по всем рынкам.
0: 3.2 – это на круг. Это, в принципе, стандартно для этой индустрии.
1: Если нужно, застройщики платят 3%, в Лондоне 2%, например, в Дубае 5%, в Москве 3%. И в совокупности это все приводит к тому, что, поскольку Москва большой кусок, то это 3%. Если взять брокерское вознаграждение с этого, это наш ключевой кост, это от 30 до 40% мы отдаем брокерам. В России, в Дубае 40%, в Майами 50%, в Лондоне 20%. То есть здесь чуть-чуть по-разному устроены вот эти рынки, но там высокий чек, здесь у нас там средний чек сейчас по компании 65 миллионов рублей в России составляет.
0: Это как, кстати, вообще можешь дать какое-то определение рынку элитной недвижимости? Это какая-то отсечка по стоимости квадратного метра? Вот как правильно вот этот сегмент определить?
1: Грубо можно сказать, что наш сегмент, он начинается от 500 тысяч за метр, это будет 400 тысяч, это бизнес-класс. У нас есть большой департамент бизнес-класса, мы продаем бизнес-класс. Дальше идет премиум-класс, это дома чуть выше по классу, например, Lucky – это премиум, да, Capital Towers – это премиум. Это когда у тебя там 200, 300, 400 квартир, квартал, очень классная локация, крутые виды и бюджет за квадратный метр может быть 800 и миллион рублей за метр. А есть еще делюкс. Это обычно клубные дома, где там 10, 20, 30 квартир, либо какой-то малоэтажный клубный квартал, где квадратный метр может стоить и 2 миллиона за метр, и 3 миллиона, я в рублях сейчас говорю, чтобы применимо было для нашей аудитории. И у нас рекордная цена квадратного метра в этом году 3 миллиона 800 тысяч рублей за метр квадратный. Это пентхаус рядом с Кремлем.
0: Наверное, это одна из самых 240. Больших сделок по стоимости метра, но не самая большая сделка в абсолюте.
1: Да, например, мы на позапрошлой неделе за 1,2 млрд продали объект здесь, в Москве, для одного из клиентов списка Forbes.
0: Сейчас все такие, кто это купил?
1: Эти люди не скрывают свой доход, они официально входят в рейтинг самых богатых. Ты сам прекрасно знаешь, что есть люди, которые платят Forbes за то, чтобы не входить в этот рейтинг, чтобы никто не знал их состояние. Но если человек вошел, он уже спалился.
0: Да, он уже там.
1: Да, поэтому здесь не надо прибедняться, и люди не стесняются. Я тебе больше скажу, что в Москве за последний год состоялось рекордное количество миллиардных сделок, потому что капитал, который

0: который лежал в Англии, в Европе, спокойно там чилил где-то в Швейцарии или во Франции, вдруг стал обжигать локационные вот эти все проблемы возникли, и люди взяли деньги и поехали в Россию, обратно повезли их, и здесь скупили квартиры выше миллиарда, очень много состоятельных людей. Они вернулись в Москву, где им негде жить. И они, у нас были сделки 1,3 миллиарда, ну, такие там проходили по 800 миллионов, я знаю, на рынке сделки 1,4 миллиарда, 1,8 миллиарда, это вот возвращались.
1: Именно квартиры. Мы сейчас
0: это квартиры дома, там квартиры, на Цветном говорю, бульваре в доме Лайнгейт, допустим, да, где квартира минимальная стоит 3 миллиона за метр, и минимальная площадь квартиры 400 метров, это самый вход в проект, 1,2 миллиарда, самая простая квартира будет там на втором этаже. И там прошло 3 сделки, например, за год.
1: А если вот в динамике вообще вот так вот посмотреть, что происходит с рынком элитной недвижимости в России?
0: Произошел цикл, пандемия, да, 2020 год. Рынок замирает, все скрипя там продают. Потом, когда пружину отпустили, люди сидели, у них копились какие-то деньги, чувство желания жить.
1: Потребности копились.
0: Да, желание жить. Они поняли, что они хотят больше места. В общем, вдруг повторится, вдруг вторая волна. И потом пружина взорвалась, и вот у нас конец 20-го, 21-й год, это были такие, знаешь, как я называю это золотой дождь. То есть на рынок полился золотой дождь, все немножко в в галлюцинациях были, и они стали скупать площадки. То есть в Москве скупили почти все площадки, в том числе очень дорого купили на цену приобретаемого квадратного метра. Проектный цикл составляет примерно 2 года. Получить все документации, все создать, проектировать, пройти все комиссии и выйти на рынок с продажами. И получается, что в 21-м были скуплены все площадки, 23-й доставил на рынок этот продукт. Вот. И сейчас, ну, надо сказать, что Москва всегда была local market. В Москве никогда не было иностранных денег. Вот сколько я 8 лет работаю, за все это время мы продали корейцам 2 квартиры, 2 корейца купили, это были не русские паспорта, 3 казаха и все. То есть как бы мы ни старались, делали роуд-шоу там в Сеуле и в разных других городах, налоговое законодательство в России защищает рынок недвижимости от внешнего капитала. Ты не можешь здесь купить как инвестор квартиру, не заплатив налоги, несовместимые с реалиями рынка.
1: То есть, а как будет?
0: То есть, ну смотри, если ты не резидент налоговый, да, покупаешь квартиру, ты не можешь расходы на покупку учесть как налоговый вычет. И ты, продавая, заплатишь 30% со всей стоимости квартиры. Приведу пример. Ты за 10 миллионов купил квартиру, через 3 года решил ее продать, она подорожала на 30% за это время, например, и ты ее продаешь за 13 миллионов, ты с 13 миллионов заплатишь 30% и уйдешь в минус.
1: Как нельзя.
0: Да. Но Москва настолько уникальный город, что все-таки все деньги из регионов текут туда. И поэтому сейчас застройщики не чувствуют никаких особых проблем с реализацией, если они сделали хороший продукт и выставили справедливую цену. На рынке появляется больше грустных девелоперов. Это те, кто переоценил свой продукт и не понимает реалии рынка, находясь в галлюцинациях 2021-2022 года, вспоминая, как было хорошо, как ветер дул в лицо, а уже чуть-чуть поменялись времена, и сейчас хорошо продают те, кто продает по честной, справедливой цене. А те, кто плюс 10, плюс 15% на шару, пытаясь поймать вот этот ажиотажный спрос, которого уже нет, они, конечно, проигрывают, становятся грустными девелоперами, и цены на их проектах снижаются.
1: Если вернуться еще раз к цифрам, то есть 3,5%, ты сказал, в среднем комиссия, правильно?
0: 3,2. Это по компании, но если взять московский рынок, то это в среднем 3.
1: Угу. Ну да, там округлим. 3% комиссия. Значит, из этого 30-40%, пусть будет 40%.
0: 40 – это брокерское,
1: да,
0: вознаграждение.
1: Да, это брокерское вознаграждение. То есть остается 60 от 3, ну, там, грубо говоря.
0: Я тебе могу сказать, у нас норма доходности, я по прошлому году посчитал, 22%. То, что мы получаем себе… Да, от выручки компании.
1: Ну, то есть 0,6% от оборота, грубо говоря.
0: Так и будет.
1: Да, 0,6% от оборота. Да. А какие еще основные статьи? То есть из 100% вот потенциальной там дохода, да, потенциальной… валовой прибыли, 40% у тебя уходит на агентские вознаграждения, 20% тебе остается, вот остальные 40% это, соответственно, что?
0: Налоговая нагрузка, мы платим НДС, а у нас практически нет вычетов, помимо рекламы мы ничего не можем вычитать. Для услуг НДС, конечно, не самый комфортный режим, но когда ты большой, ты не можешь уже играть с государством, и поэтому мы платим этот НДС уже несколько лет, и это, конечно, еще от выручки составляет там 16%, потому что он добавляет 20%, но если правильно считать, то 16%. И плюс маркетинг – это порядка 15%. Ну и остальная расходная часть – это содержание офисов, команды, вот еще 10%.
1: Ну, в принципе, вот как эту экономию на масштабе, как она работает? То есть…
0: Ну, у нас, смотри, зарплаты, у нас есть производственный вот этот департамент, это брокеры, у них процент от продаж, а все остальные ребята, они работают за fixed salary, да, то есть у них фиксированные зарплаты, есть тарифные сетки, есть там какие-то бонусы, коэффициенты, но в основном эти люди просто физически устроены, там десятки человек, которые работают. Плюс еще есть внешние аутсорсинговые компании, с кем мы подписываем контракты, не нанимая этих сотрудников, а просто работая, не знаю, там с маркетингами, с какими-то агентствами, с продакшеном и так далее, просто как коммерческие структуры, и платим им деньги. Вот в совокупности это все, ну, маркетинг у нас привязан к товарообороту, а вот эта часть, она фиксирована. И получается, что если у нас выручка выросла в два раза, то у меня налоги, зарплата брокеров и маркетинг, они вместе с выручкой полетят, а вот эта сумма останется, давая нам больше маржи.
1: Ну да, но по сути, с учетом того, что у тебя к переменные расходы достаточно большие, то есть экономия на масштабе не так сильно получается на тебя влияет.
0: Ну смотри, например, в Дубае у меня нет налоговой нагрузки вообще. Угу. И поэтому каждый рубль, заработанный в Дубае, мне сильно приятнее, чем рубль, заработанный в Москве.
1: Могут ли быть какие-то способы монетизации вот твоей аудитории? Ну то есть, например, ты в год, я так понимаю, делаешь порядка 3000 сделок.
0: 2000 сделок.
1: 2000 сделок. Соответственно, с каждым из этих клиентов у тебя выстраиваются очень такие доверительные отношения, потому что, ну, давай так, то есть потратить миллион долларов, да, получается, так, в среднем, да, грубо говоря, 2000 сделок, 2 миллиарда, там, по 2 миллиарда выручка, то есть миллион долларов, да, средняя сделка. То есть, ну, это человеку, как бы, отдавая такие деньги, он проникается с очень большим доверием к твоему агенту. Да. Соответственно, может быть, в мире есть какие-то модели, там, или у тебя есть какие-то идеи, как вот можно монетизировать вот твой контакт, твое доверие с этими клиентами?
0: Очень, очень чувствительная область. Потому что, конечно, каждую неделю мне пишут десятки компаний, которые хотят потрогать мою клиентскую базу, которые хотят моим клиентам, миллиардерчикам и миллионерам вот этим продать что-то еще свое. Mm-hmm. Какую-то мебель, какие-то услуги по ремонту, отделке и так далее. Но каждый раз, когда я рекомендовал внешнюю компанию, за которую я не могу нести ответственность, за которую я не могу как-то отвечать, я получал, помимо благодарности, которая редко очень бывает, я больше получал каких-то упреков и таких, ну, спасибо, вот вы там нам посоветовали дизайнера, а он там, значит, сделал мне все не так. Я понял, что лучше я не буду рекомендовать. Да. У меня нету шанса ошибиться, чем если я буду пытаться что-то там допродать людям, чтобы заработать 100 тысяч рублей с них еще. Потому что там нету каких-то высокотранзакционных историй. Поэтому я очень ревностно отношусь к тому доверию, которое, ну, с большим уважением и трепетом, даже так сказать. И не пускаю никого к нашим клиентам, то есть они могут быть спокойны, что я не продам их контакт в какие-то другие. Нам private банки тоже постоянно говорят, а давайте мы вашим клиентам будем дарить карты, а давайте мы вот там дадим им яхту там на час, а давайте мы им там дадим аренду машины, что-нибудь еще напродаем им, чтобы они к нам пришли. Мы стараемся сейчас вообще не трогать клиентов лишний раз, потому что сейчас все состоятельные люди, им все пытаются продать. И через все каналы их бомбардируют. И они строят свои вот эти баррикады через личных ассистентов, через там, ну вот, потому что иначе их инфополе перегреется просто, у них начнет короткое замыкание, предохранители перегорят, сколько им пытаются продать все. И я понял, что, ну, мы точно не должны быть человеком, которого они заносят в вот эту френд-зону и там убирают в какой-то блэк-лист, там, что только если он звонит, там написано «не брать», да?
1: Как, в принципе, безусловно, потенциальный клиент того, чем ты занимаешься, я на себе очень чувствую. Сейчас мне откликается то, что ты говоришь.
2: И Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Диалог FM. Все время по делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Скажите-ка, что вам мешает? На своих семинарах я часто спрашиваю, какая ваша самая крупная цель в жизни на сегодняшний день и что вам мешает достичь ее? Что определяет скорость достижения ваших целей? Когда я это спрашиваю на семинарах или консультациях, самые частые ответы «у меня нет столько денег», или «у меня нет такого образования», или «я вырос в другой среде», или даже «не уверен, что делать дальше». Однако я выяснил, что все эти факторы, которые могут повлиять на успех, не решающие и не основополагающие. Знаете ли вы, что заковывает людей в кандалы и лишает их желаемого и заслуженного успеха? В большинстве случаев это страх. Это сидящий глубоко в подсознании страх потерпеть неудачу или быть отвергнутыми. Это страх потери, страх позора и что ничего не получится. Можете убеждать себя, что ничего не боитесь. Но на самом деле страх — это врожденное чувство, которое, кстати, полезно, ведь оно нас защищает. И, в конце концов, есть же вещи, которых следует опасаться. Играть в гольф во время грозы, например, или плавать в бассейне с акулами. А что насчет успеха? Вы должны идти навстречу успеху, радоваться достижениям целей и достигать новые, лучшие, все более значимые. И в то же время страх — очень опасное препятствие, потому что мы можем не признавать его присутствие. Страх нужно идентифицировать и контролировать должным образом, иначе он утянет вас вниз. Мы можем стать нерешительными, начать сомневаться в себе и просто ничего не предпринимать. Возможно, у нас в голове созреет какая-то замечательная идея, но из-за страха мы ее не реализуем, или же не реализуем свои истинные таланты. А что было бы, если бы можно было превратить страх в источник энергии? Важнейший вопрос. Во-первых, мы должны осознать, как негативное мышление питает ваши страхи. Возможно, у вас уже мелькали мысли вроде «не могу», «лучше не надо», «да, но что если…» и не успели оглянуться, а негативных мыслей уже целая гора, и перебраться через нее не представляется возможным. Я не говорю, что нужно игнорировать реальность, но большая часть негативных мыслей просто как выдуманный монстр под кроватью. Если присмотреться, то окажется, что его и нет. Я уверен, что гораздо продуктивнее не давать ходу таким мыслям. Вместо того, чтобы позволять им эмоционально влиять на вас так, что вы становитесь нерешительными и бездействуете, пусть лучше работает ваш логичный мозг. Вместо того, чтобы говорить себе «я так не могу», спросите себя «а как я могу?». Спросите себя, как лучше всего этого достичь, а не «лучше не надо» или «а что, если не получится?». Не надо говорить «что, если не получится». Скажите «представь себе, как будет здорово, когда получится». Также будет полезна конкретика. Какие 8 способов есть, чтобы найти спонсора моего проекта? Или «кто эти 5 знакомых мне людей, кто достаточно разбирается в теме и может помочь мне?». Посмотрите на проблему под другим углом. Используйте фантазию, ориентируйтесь на свою цель. Какие 3 или 5 изменений сделают мою жизнь лучше, если я достигну того, чего хочу? Когда мозг работает над позитивной задачей, места для негативного мышления не остается. Так страхи превращаются в источник энергии. Многие из нас просто стремятся к комфорту. Выход из зоны комфорта может вызвать реальный страх. Вы можете волноваться, что, выйдя из нее и начав делать что-то, чего вы всегда хотели, стремясь к большему, поставит вашу зону комфорта под угрозу. Под риском могут оказаться стабильные доходы и образ жизни, вам может оказаться недоступным 70-дюймовый телевизор с плоским экраном и объемным звуком. Если вы позволяете своей зоне комфорта стать вашей тюрьмой, вы должны понимать, что вам это не идет на пользу. Джон Рон говорил, что единственная разница между зоной комфорта и могилой — это глубина. Так как же выбраться? Подумайте о случаях, когда вы рисковали и одерживали победу. Вспомните вкус победы и как приятно было достичь цели. Скорее всего, в такие моменты вы выходили из своей зоны комфорта. Практически всегда крупный успех приходит, когда вы рискуете, выходите из зоны комфорта и испытываете дискомфорт. Просто помните, что риск и решительность не обязательно означают безрассудность. Я бы никогда не призывал к безрассудности, но я знаю, что жизнь интереснее всего проходит за пределами зоны комфорта или на самом ее краю. Превратить страх в предвкушение — это еще один источник энергии для достижения успеха. Один из самых лучших способов превратить страх в двигатель успеха — это встретиться с ним лицом к лицу. Нет ничего зазорного в страхе перед изменениями или в любви к зоне комфорта. Но это если вы понимаете, что страх есть, и иногда он доминирует. А иначе страх свяжет вас по рукам и ногам, и вы даже не заметите. Поборите этот страх, формулируя мотивирующие положительные вопросы, над которыми могло бы подумать ваше рациональное сознание. Потренируйтесь выбираться из своей зоны комфорта, встречаться лицом к лицу со своими страхами. Это воодушевит вас и поможет выйти на новый уровень.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Энергетики гумбетовских районных электросетей филиала ДГЭнерго провели комплекс работ в селе Черкота, это Гумбетовский район. На линии электропередачи напряжением 0,4 кВт специалисты заменили 7 ветхих опор. Работы выполнили по программе техобслуживания и ремонтов электросетевого оборудования ДГЭнерго. Село Черкота, я напомню, что считается абрикосовой столицей Дагестана, она расположена в долине реки Андийская Косу, где климат благоприятен для садоводства и выращивания фруктов. Сын бывшего главы Махачкалы Мусы Мусаева, погибший в Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия, будет похоронен 9 октября. Об этом РИА Новости сообщили в семье экс-мэра. По словам собеседницы агентства, Асхабали Мусаева похоронят в родовом селе Сергакала. Ранее напомню, что средства массовой информации Дагестана сообщали, что 32-летний Асхабали погиб в результате лобового столкновения двух мотоциклистов на тайском острове Пхукет. Политолог Илья Грощенков назвал основные задачи, которым предстоит решить властям Дагестана после завершения выборов. Среди них последствия паводков, топливная ситуация, подготовка к зиме, кадровое назначение, формирование бюджетных приоритетов. По словам эксперта, после завершения политического этапа на первый план выходит эффективность управления. До конца года, считает Грощенков, властям необходимо закрыть наиболее острые последствия паводков, стабилизировать ситуацию с топливом и подготовить коммунальную инфраструктуру к зимнему периоду. Минцифры может учитывать индексацию коммунальных платежей при оценке повышения тарифов на мобильную связь. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на главу ведомства Максуда Шадаева. По его словам, рост платы за ЖКХ может стать одним из ориентиров при изменении стоимости услуг операторов. Шадаев также отметил, что мобильный трафик в России перестал расти. При этом операторам необходимо продолжить вкладывать средства в инфраструктуру, в том числе заменять иностранное оборудование российским. Совет Евросоюза продлил на год персональные санкции в отношении 80 человек и 20 организаций. Ограничение будет действовать до 9 октября 2027 года. Речь идет о фигурантах списка, связанном с действиями, которые в Евросоюзе считаются дестабилизирующими. Для включения в него физических лиц действует запрет на въезд и заморозка активов. Новый профессиональный стандарт для социальных работников начнет действовать в России с 1 марта 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. Под единым наименованием социальный работник объединит основной персонал организации социального обслуживания. Новый профессиональный стандарт будет распространяться на всех сотрудников, которые войдут в эту категорию. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Новости спорта.
2: Медалистка Олимпийских игр в Токио Мадина Таймазова выиграла бронзу чемпионата мира в весовой категории до 70 килограммов. Для 26-летней спортсменки это уже вторая в карьере бронза мировых первенств. Ранее третье место в весе до 48 килограммов заняла Сабина Гелязова, и таким образом женская сборная России повторила свой лучший результат на чемпионатах мира за последние 33 года. Две награды. Экс-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи установил новый рекорд среди россиян по баллам за короткую программу на международных турнирах, набрав 107,31 балла на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. Прежнее достижение принадлежало чемпиону Европы Дмитрию Алиеву и держалось с 2019 года. Результат Дикиджи – шестой в истории мужского одиночного катания после введения новой судейской системы в 2004 году. Пятая ракетка мира Мира Андреева вышла в полуфинал турнира ВТА-1000 в Пекине, обыграв в четвертьфинале соотечественницу Екатерину Александрову в двух сетах. Матч, в котором ни одна из теннисисток не смогла взять подачу соперницы, завершился двумя тайбрейками, и Андреева сумела сохранить концентрацию в концовках обеих партий. За выход в финал Мира поспорит с 20-летней чешской теннисисткой Николой Бартуньковой, которая ранее выбила из турнира Арину Сабаленко. пресс-служба московской родины официально объявила о назначении 44-летнего испанца Джонатана Альбе на пост главного тренера. Альбе возглавил дебютанта РПЛ спустя 2 недели после увольнения из Ростова, где он работал с 2018 года сначала тренером-аналитиком, а с позапрошлого февраля главным тренером. У руля родины Альбе сменил соотечественника Хуана Диаса, отправленного в отставку после серии неудачных матчей. После 8 туров родина занимает 14-е место в РПЛ с 5 очками. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» дома проиграли «Северстали» 2-3 в регулярке КХЛ и упустили возможность догнать лидеров западной конференции ЦСКА и «Локомотив». В том же дивизионе СКА потерпел выездное поражение от минского «Динамо» 2-4, а вот на «Востоке» в тройку лидеров неожиданно вошел хабаровский «Амур», переигравший «Трактор» в Челябинске 2-0. Всего на 3 очка дальневосточники отстают от идущего на втором месте «Нефтехимика». Нижнекамский коллектив в Омске проиграл «Авангарду» 0-1. Ну а лидирует здесь по-прежнему «Металлург». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Доброе утро, Дагестан. Пятница, день, когда организм уже мысленно ушел на выходные, а начальник почему-то продолжает считать, что вы еще работаете. Это утро на «Диалог ФМ» у микрофона Расим Загиров. Пока вы просыпаетесь, ищите второй там носок, пытаетесь понять, зачем вчера легли спать так поздно. Мы уже здесь. Доброе утро всем желаем. Махачкала просыпается, следом Дербент встречает утро, Кизляр, Буйнакск тоже на связи. Все города вещания и населенные пункты Дагестана, где покрывает «Диалог ФМ», а мы покрываем все практически. Сегодня пятница, 9 октября, и если всю неделю вы так ждали знак, чтобы наконец-то выдохнуть, вот он. Только сначала кофе, друзья. А мы начинаем утро, новости, погода, хорошее настроение, немного сарказма от меня, потому что без него, ну, в пятницу, ну, вот вообще нельзя. Доброе утро вам желает Расим Загиров, мы начинаем.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Инспекционные группы проверяют многоквартирные дома Махачкалы на готовность к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы. Группы состоят из сотрудников управления муниципального жилищного контроля, специалистов контрольного управления правительства Дагестана. В первую очередь проверяют готовность элеваторных узлов и теплообменников. Именно это оборудование регулирует температуру и давление в системе. Отдельное внимание уделяют выявлению несанкционированных врезок в общедомовые сети. Энергетики выявили майнинг-ферму на территории птицефабрики в селе Татурбий-Кала, это Хасавюртовский район Дагестана. Ущерб от незаконного потребления подсчитали, и он превысил 9,5 миллионов рублей, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. На площадке работали 54 специализированных устройства, электроэнергию потребляли без договора, для оборудования самовольно вели в работу силовой трансформатор. Управление Россельхознадзора по Дагестану пояснило, кто и как должен бороться с мраморным клопом, который атаковал сады и дома жителей Магарамкентского района Дагестана. Я напомню, что ранее в управлении поступили жалобы жителей села Ахтун-Казмаляр и других сел Магарамкентского района. Их сады и дома подверглись распространению коричневого мраморного клопа. Этот насекомый вредитель, я напомню, что представляет опасность для сельскохозяйственных структур Дагестана, питаясь соком растений и оставляя их без урожая. Насекомое, я напомню, что было завезено в нашу страну из Восточной Азии, поэтому не имеет здесь естественных врагов. Но ответственность за незаконное предоставление косметологических услуг необходимо усилить. Такое мнение высказал ТАСС, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Сейчас наказание за незаконную предпринимательскую деятельность без отсутствия разрешения или лицензии могут возбудить административное дело и штрафовать на 2,5 тысячи рублей. Общественник предлагает увеличить денежное взыскание до 300 тысяч рублей. Это примерно размер расходов на восстановление. 80% опрошенных «Комсомольской правдой» россиян заявили, что детям после 18 лет нужно помогать. При этом большинство респондентов отмечают, что речь не о полном содержании повзрослевшего ребенка, а о разумной поддержке в тех ситуациях, когда она действительно необходима. Например, оплата конкретно необходимых расходов – это учеба, первого жилья и периода поиска работы. Каждый пятый россиянин считает, что после достижения ребенком совершеннолетия помогать ему не нужно. Родительская поддержка, по их мнению, не должна превращаться в привычку жить за чужой счет. Ну и в России нашли человека со 100 ипотечными кредитами, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Они отмечают, что законодательных ограничений по числу жилищных кредитов в России нет. Большинство банков устанавливают их самостоятельно, однако клиенты со стабильным высоким уровнем доходов и накопления могут рассчитывать на самые особые условия.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
2: Марко Рубио отправился в европейское турне, как сообщается, чтобы сгладить острые углы в отношениях с союзниками. Первая остановка – Рейкьявик. Власти Исландии пребывают в серьезном беспокойстве. В частности, после того, как Дональд Трамп в своей социальной сети включил эту страну в состав США вместе с Гренландией. Государственный секретарь, как опять же следует из официальных сообщений, обсуждал вопросы безопасности в регионе, в том числе охрану инфраструктуры подводных коммуникационных кабелей и всего прочего схожего. В целом, можно рискнуть сказать, что США активно осваиваются в Арктике. Далее глава Госдепа отправится продвигать американские интересы уже на юге, в Португалию и Грецию. Эти страны нынче отличаются от многих крупных стран Европы, по-прежнему зараженных левым безумием. Дональд Трамп строит новую архитектуру безопасности западного мира с опорой на прагматиков и реалистов, которые готовы плюс к этому материально участвовать во всех важных проектах. Впрочем, вернемся в Исландию. Марко Рубио провел там пресс-конференцию, где констатировал, что ситуация вокруг Украины движется не в том направлении. Дело явно не идет к завершению конфликта. При этом вопрос вступления Киева в НАТО не стоит на повестке дня. В этом вроде бы нет никакой сенсации. Тем не менее, так можно предположить, что глава Госдепа фактически признал. Очередная попытка переговоров сорвана. Энергетическое черноморское перемирие отвергнуто. Новых предложений на сегодня нет. Значит, на повестке дня исключительно военная эскалация. Собственно, при чем здесь новая европейская политика Трампа? При том, что США, что бы там ни говорили, никуда из Европы не уходят. Они продвигают новые подходы и реформы, которые давно назрели. В Старом Свете уже физически небезопасно держать военные базы. Посмотрите на Францию или Великобританию, где буквально только что готовилась атака на американские бомбардировщики. По крайней мере, так уверяют официальные структуры. Что же делать? переносить боевые соединения в более надежные государства, например, в ту же Португалию или Польшу или Литву. Для последних, как известно, на сегодня Россия – главная угроза. В итоге, Вашингтон вполне может в очередной раз изменить тактику и применить некие меры давления на Москву. В попытке, скажем, продвинуть мирное решение и заодно успокоить союзников. Для чего, как было сказано выше, и приехал Марко Рубио. Ибо союзники, они всегда нужны. Какими бы они ни были.
1: О погоде, друзья. Октябрь решил немного передумать и говорит нам, ну ладно, холодить пока не буду. Но это пока только с утра, к вечеру обещают, кстати, небольшой дождь. В Дагестане ожидается сегодня теплая погода. Махачкала, Дербент, Кизляр, Буйнакск. Смотрим в окно и решаем главный утренний вопрос. Все-таки курточка, друзья, и зонтик к вечеру будет, ну вот прям... верными друзьями. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Новости страны и мира. О главном.
1: Российские водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и был продлен автоматически, необходимо заменить в октябре 2026 года, они становятся недействительными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД Российской Федерации. Как пояснили в ведомстве, автоматическое продление на 3 года распространялось на права, срок действия которых истекал или истек с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025. В 2025 этот период завершился, поэтому удостоверение с истеком в октябре 2023 года сроком теперь нужно менять. Тем, кто продолжает управлять автомобилем с недействительными правами, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Визовые центры Кипра приостановили прием документов в 6 городах России. Об этом сообщили в компании BLC International, которая занимается приемом и обработкой визовых документов. Причиной названы технические неполадки в консульствах Кипра в Москве и Петербурге. Из-за этого временно не принимаются и не обрабатываются заявления на получение визных виз в страну. Отмечается, что эти меры касаются визовых центров в Москве, Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. На данный момент принимаются меры для скорейшего устранения проблемы. И в завершении выпуска, накануне 90-летия со дня рождения народного артиста Леонида Куравлева, Мосфильм подвел итоги масштабного опроса, в котором приняли участие почти 5000 человек. Респондентам предложили выбрать наиболее запомнившиеся роли легендарного актера, передает «Москва-24». Первое место в рейтинге занял обаятельный аферист Жорж Милославский из кинохита «Иван Васильевич меняет профессию», набравший 32% голосов. Любопытно, что этот персонаж мог достаться другим известным актерам, в частности Андрею Миронову, однако после серии проб выбор пал именно на Куравлева. В тройку лидеров также вошли сантехник Афоня 29% и философ Хама Брут из «Вия» 20%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Среднегодовой размер накопительной пенсии в России в 2027 году может составить 1846 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. По словам профессора Александра Сафонова, накопительная пенсия назначается в виде ежемесячной пожизненной выплаты, если ее размер превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 16 288 рублей, поэтому размер выплаты должен превышать 1628 рублей в месяц. Если рассчитанный размер накопительной пенсии не достигает установленного порога, пенсионные накопления выплачиваются единовременно, пояснил эксперт.
0: Ищу работу днем с огнем.
1: В России 33,5% жителей считают главной сложностью при поиске работы отсутствие подходящих вакансий. Это показал опрос сервиса «Где-работа.ру». Его результаты приводит газета.ру. Речь идет о том, что предлагаемые потенциальными работодателями варианты могут не устраивать соискателей из-за несоответствия их профессии, уровню зарплаты или желаемому графику. При этом 18% указали низкий оклад в качестве основного препятствия, а 16% пожаловались на неподходящие условия или график. В то же время 19% опрошенных пока избежали серьезных сложностей.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Предстоящие ноябрьские праздничные выходные большинство россиян планируют провести в путешествиях по стране. Среди наиболее бюджетных вариантов, которые пользуются спросом в этом сезоне, первое место занял Пятигорск. Одна забронированная ночь там обойдется туристам в 4000 рублей, передает «Арти» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Второе место по бюджетным вариантам поездок в ноябрьские выходные занял Калининград, где одна ночь в отеле стоит порядка 4,5 тысяч рублей. Такая же стоимость во Владимире и Санкт-Петербурге. Что касается зарубежных направлений, то в рейтинг наиболее доступных по ценам вошли Узбекистан, Армения, Азербайджан, Белоруссия и Турция. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Самый высокий тариф на водоснабжение среди городских округов в Дагестане с 1 октября этого года оказался в Каспийске. Там составляет он 42,5 рубля за кубометр. Кстати, по данным единого оператора, в сфере водоснабжения и водоотведения на втором месте стоит Избербаш, там 36 рублей с половиной за кубометр воды. На третьей строчке разместился Хасаюрс со стоимостью 32 рубля за 1 кубометр. При этом в части теплоснабжения наибольший тариф с 1 октября установлен в Кизилюрте, потом в Буйнакске. Дальше идет в дагестанских огнях. На первичном рынке Махачкалы один квадратный метр жилья подорожал на 12,5% за третий квартал этого года. Столица Дагестана вошла в пятерку городов по росту цен за новостройки за указанный период. Эксперты связывают рост цен с увеличением себестоимости строительства и расходами на обслуживание. В среднем по нашей стране один квадратный метр подорожал на 4% до 160 тысяч рублей. Как отметили эксперты, цены на первичку продолжают расти в слабом спросе. 27 новых женских консультаций поэтапно будут построены в селах Дагестана, об этом сообщает Минздрав нашей республики. Полнота обследования и комфорт получения услуг для будущих мам – ключевой показатель снижения младенческой смертности, поэтому строительство объектов на особом контроле, отметили ведомстве. Ранее по поручению временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Дагестана Алиамара Ахмедова был усилен контроль за бесплатным предоставлением диагностических услуг. Я напомню, что одним из результатов стало снижение младенческой смерти в Дагестане на 34%. Россиянам следует оценивать риски инфекции при планировании поездок за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах сейчас напряженная. Об этом сообщает Роспотребнадзор и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кстати, по ее словам, за границей распространение таких заболеваний, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки Зика, Денге и Чингунья. Роспотребнадзор также выразил готовность оказать содействие Соединенным Штатам в борьбе со вспышками инфекционных болезней. По данным ведомства, за последние недели в США значительно осложнилась ситуация с корью в трех штатах. Мошенники под видом интернет-провайдеров предлагают сменить тариф. Как правило, такие предложения не вызывают у граждан подозрений, поскольку смена тарифа – обычное дело. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. Аферисту достаточно знать название компании, предложить выгодные условия, а дальше жертву просят назвать код из СМС. Важно не совершать никаких действий по инструкции неожиданного звонящего,

0: Года перешел в ранг первого заместителя. В июне этого года он был освобожден от этой должности. Временно исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений Карабудахкентского района Дагестана наказан за игнорирование обращения местных жителей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Чиновник не рассмотрел 10 заявлений граждан в установленный законом срок. По этому факту прокуратура сейчас возбудила административное производство. Мировой судья оштрафовал виновное должностное лицо. Прокуратура также внесла представление главы района. После этого обращения рассмотрели и направили гражданам ответы. Но администрация Махачкалы в очередной раз отстояла в суде право муниципальной собственности на земельные участки на проспекте Мамашемеля недалеко от улицы Агасиева. Общая кадастровая стоимость данной земельный участок составляет почти 30 миллионов рублей. Установлено, что они не освоены и не огорождены, доступ третьих лиц не ограничен. В результате нового рассмотрения дела исковые требования удовлетворены в полном объеме. Я в свою очередь напомню о том, что дело трижды направлялось на новое рассмотрение в Верховный суд Дагестана апелляционным определением 24 марта 2026 года. Ну а завтра в Махачкале с 10.40 до 10.44 проведут комплексную проверку готовности систем оповещения населения. Об этом сообщает телеграм-канал Диалог ФМ. Во время проверки могут прозвучать электросирены и объявления через громкоговорители. Также прервется вещание телеканалов и радиостанций с телебашни Махачкалы. Жители города просят сохранять спокойствие, поскольку это плановое включение системы не связано с угрозой чрезвычайной ситуации. А повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября ускорило недельную инфляцию. В период с 29 сентября по 5 октября в нашей стране она разогналась почти до 1%, об этом сообщает Росстат. Я напомню, что по данным статслужбы, за отчетную неделю тарифы на водоотведение в среднем по стране увеличились на 17%. Ну а средняя предполагаемая зарплата курьеров за год выросла почти на 40%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервисов по поиску работы. Я напомню, что в сентябре работодатели в среднем предлагали около 190 тысяч рублей в месяц. В Москве данная зарплата автокурьеров при полной занятости составляла 150 тысяч рублей. В Махачкале данная цена средняя составляет 68 тысяч рублей. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Работодатели стали предъявлять кандидатам слишком высокие требования, но платить за многопрофильность по рынку бизнес пока не готов. На это обращает внимание рекрутера, который опросил «Коммерсант». Тему продолжат мои коллеги.
1: 10 человек на место. На 167 тысяч вакансий в Москве приходится 1 700 000 резюме. Особенно сложно белым воротничкам. В сентябре предлагаемые и ожидаемые медианные зарплаты впервые сравнялись – 110 тысяч рублей. Соискатели снизили запросы, но работодатели теперь не устраивают навыки. Более 70% отказов по этой причине получают руководители в страховании и кредитовании, юридические директора и дата-сайентисты, выяснили ХХРУ и Талантик. Похожая ситуация в массовых профессиях. Среди автомехаников по уровню компетенции отсеивают почти треть кандидатов. Большой выбор позволяет работодателям завышать требования и одновременно снижать зарплаты, отмечает управляющий партнер лаборатории карьеры Анна Алфимова.
2: Больше сложностей сейчас испытывают люди, связанные с инвестициями стратегии. Вакансий очень мало появляется, а кандидатов одновременно высвободилось за последние 2 года сотни тысяч. И сейчас большая часть из них с хорошими компетенциями падает в зарплатах в 2, а то и в 3 раза. Отсев чаще всего происходит в маркетинге. И, как ни странно, в последнее время в IT стало значительно меньше потребностей, а кандидаты продолжают все количество их расти. Это одна из стратегий для кандидатов сейчас – демпинговать, снижаться по уровню ожиданий для того, чтобы зайти на позицию, где их объема компетенций может быть недостаточно.
1: У бизнеса больше козырей и вариантов. За меньшие деньги можно нанять специалиста с высоким набором компетенций. А запросы у работодателя меняются быстрее, чем кандидаты успевают получить новую квалификацию, говорит управляющий партнер консалтинговой компании «Берге» Геннадий Ванин.
3: То, что ты делал 2 года назад, может не котироваться сегодня, особенно там, в клиент-фейсинг. Страхование, кстати, да, но я это вижу в принципе шире. Обслуживание клиентов, перепродаж, премиальных услугах – это сплошь и рядом.
1: А что там хотят?
3: Индивидуального сервиса. Любой из нас раздражается, когда он звонит в банк и говорит с живым человеком, как с ботом. Нужно изобретать новые фишки в клиентском обслуживании. Многие такой попытки делают упор на адаптивность, уменьшение часов в неделю или сразу замораживание бонусной части на этот год. Такие разговоры уже вижу и слышу.
1: Кандидаты готовы снизить планку на 20-30%, но это временно, добавляет основатель агентства «Твой HR», карьерный консультант Анастасия Арифуллина.
4: Ищут единорогов, чтобы все умело, еще и мало денег, я спросил. Идеальный кандидат для нынешнего работодателя. Если раньше от бухгалтера

0: условно требовалось, чтобы он знал бухгалтерский учет 1С. Теперь добавляют, что разбирался в ВЭД или умел работать со спецсчетами. Работодатели действительно пытаются где-то несколько позиций схлопнуть в одну, где-то сэкономить, другим усложняя себе поиск. Человек за 200 тысяч рублей, его компетенции не ответят тем требованиям, которые есть за 400. Многие кандидаты готовы на временное понижение, снизиться в окладной части, но все равно нужно понимать, какой именно составляющей я смогу добить.
1: А добивать сегодня приходится сразу несколькими проектами, даже топом. И, как рассказывал Коммерсант ФМ, в итоге выходит все равно меньше, чем работа в найме пару лет назад. Индекс деловой активности пока не располагает к оптимизму, хотя стабилизировался в сентябре. PMI в сфере услуг 51,3 пункта. Но компаний, планирующих снижение зарплат, пока больше, чем тех, кто готов повышать оклады.
2: Ну и 9 октября на календаре вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Именно сегодня, в 1943 году, завершилась Новороссийская Таманская операция. Советские войска освободили Таманский полуостров. То есть сегодня тот самый день, когда история напоминает. Кавказ умеет не только красиво встречать гостей, но и очень серьезно защищать свой Дон. Почему я так говорю? Потому что сегодня эта дата отмечается как день разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. А теперь возвращаемся в 2026 год. Дагестан, сегодня, если услышите сирены, не пугайтесь. И не начинайте сразу звонить всем родственникам со словами «включай телевизор, что-то происходит». Сегодня в нашей республике с 10.40 до 10.42 пройдет проверка систем МЧС. То бишь, радиовещание всех практически телеканалов и радиостанций, включая Диалог ФМ, может прерваться на эти 2-3 минуты. Поэтому, друзья, без паники, это идет учебная тревога. Хотя, согласитесь, в 10.40 некоторые проснутся только благодаря, мне кажется, этой проверке. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Новости спорта.
1: Хоккеисты Эдмонтон Уиллерс одержали волевую победу над Анахейм Дакс 5-2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан Эдмонтона Коннор МакДэвид набрал в этом матче 3 очка, забросив шайбу и отдав 2 голевые передачи. С 12 баллами по системе гол плюс пас в 4 матчах сезона 29-летний канадец единолично возглавил гонку бомбардиров лиги. Вторым идет его партнер по команде Эван Бушар, оформивший дубль и 1 ассист. Баскетболисты мадридского Реала прервали трехматчевую серию поражений на старте нового сезона Евролиги, выиграв на своей площадке у Партизана 86-76. Благодаря этой победе королевский клуб выбрался с последнего места в турнирной таблице регулярки. В битве лидеров Панатинаикос на своей площадке сломил сопротивление Фенербахче 92-74 и укрепился на первой строчке. Компанию ему составляет Валенсия, обыгравшая в Испании Хапаэль 93-82. Как и Панатинаикос, Валенсия одержала 4 победы в 4 играх на старте регулярки. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Тони Кросс планирует начать тренерскую карьеру. Экс-полузащитник мадридского Реала уведомил Королевскую Испанскую Футбольную Федерацию о намерении присоединиться к тренерскому курсу для бывших профессиональных футболистов. Обучение запланировано на следующий сезон, и по его окончании Кросс получит лицензию категории А, позволяющую возглавлять команды любого уровня. Сам футболист ранее публично заявлял, что не рассматривает тренерскую работу, однако теперь, судя по всему, изменил свою позицию. Кросс завершил игровую карьеру летом 2024 года после 10 лет в Реале, во время которых 5 раз выиграл Лигу чемпионов. Обладательницу 4 Кубков мира горнолыжницу Линдси Вон включили в состав сборной США на следующий сезон, несмотря на то, что ей предстоит еще одна операция и около 9 месяцев восстановления. Это символический жест поддержки спортсменки после жуткой травмы, полученной на Олимпиаде в Италии. Вон дали персональный уайлдкарт на все этапы Кубка мира, что позволит ей выйти на старт без отбора, когда она будет готова. Сама горнолыжница не выступит в этом сезоне, она продолжает реабилитацию после травмы, едва не стоившей ей ампутации ноги. Возвращение Вон ожидается не раньше, чем через сезон. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Говорим по делу.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Сборы туристического налога в Дагестане по итогам января и сентября этого года выросли на 30,5%. Общая сумма поступлений достигла налогов 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму. По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года сбор составлял 28,5 миллионов рублей. Я в свою очередь напомню о том, что сам налог был введен в нашей республике в начале 2025 года. В настоящее время он действует только на территории 25 муниципалитетов, включая 6 городских округов Дагестана. Ну и Дагестан стал лидером среди регионов России по разнице площади частных домов и квартир в новостройках. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на «Домклик». Медианная площадь дома в республике составляет 162 квадратных метра, а квартиры — 47,5 квадратных метра. Таким образом, собственный дом в Дагестане оказывается в 3,5 раза просторнее типичной квартиры на первичном рынке. Число убыточных отраслей и направлений российского бизнеса за год выросло почти в 4 раза с 3 до 11. Таковы данные Росстата. Самое большое отрицательное сальдо за первые 6 месяцев этого года наблюдается в сфере металлургии. За ней следуют области финансовой и страховой деятельности, а также добычи угля. Я также добавлю о том, что в этом году российские компании получили 13 триллионов рублей прибыли за вычетом убытков. Рыбоводческие предприятия нашей республики в январе-августе этого года произвели 7 тысяч тонн товарной рыбы. Об этом сообщили в региональном комитете по рыбному хозяйству. Кстати, по данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель снизился незначительно, на 0,15%. Основными причинами снижения объема в комитете назвали аномальные осадки. Ну и 8 миллионов россиян не установлены источники дохода. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Эксперты отмечают, что теневая составляющая российской экономики существенно сжалась. Число трудоспособных граждан с неустановленными источниками доходов за период с 2022 года сократилось на 11 миллионов 700 тысяч до 8 миллионов человек. Это говорит о серьезной трансформации российского рынка труда и налогового администратирования. Тролли выбирают товары, чьи производители не зарегистрировали торговые марки в России, а затем оформляют интеллектуальные права на себя и требуют от селлеров компенсации, кстати. Размер требований сейчас достигает от нескольких десятков тысяч до 1 миллиона рублей. Тему продолжат за патенты мои коллеги.
2: Патентных троллей, без шуток, можно назвать весьма внимательными аналитиками маркетплейсов. Сначала они следят, какие товары на оптовых рынках чаще всего берут сами селлеры. Потом смотрят, высок ли покупательский спрос. Затем изучают производителя. Если продукция популярна, а выпускает ее малоизвестный китайский бренд, бинго, можно регистрировать торговую марку на себя. Затем патентные тролли приходят к продавцам и предлагают договориться. Можно либо платить правообладателю 150 тысяч рублей ежемесячно, либо отдать миллион и получить 2 месяца на избавление от остатков. Если не пойти на сделку, карточку товара заблокируют, а это грозит большими убытками, отмечает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
3: Замораживается товар, замораживаются продажи, карточка блокируется. После блокировки нужно вывести со склада товары за свой счет. Это стоит очень немаленьких денег. Поэтому многие селлеры идут на какую-то мировую и платят суммы до нескольких миллионов даже рублей.
2: Причем не обязательно, чтобы товар был импорт. Жертв находят и среди небольших российских брендов, которые не озаботились оформлением прав на дизайн, логотип или название. Более того, иногда товарные знаки у таких предприятий перехватывают не вполне добросовестные конкуренты. Впрочем, есть и другая схема троллинга, рассказывает сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной торговли по правовым вопросам Алексей Васильев.
4: Ищут фотографов, дизайнеров, которые оказывают услуги по созданию визуала карточки для селлеров. Приходят к ним и начинают опытным путем выяснять, передавались ли исключительные права на ту или иную фотографию селлеру. Если нет, если договор не заключался, патентные тролли предлагают за какую-то символическую сумму выкупить исключительные права на это изображение. А дальше идут на маркетплейсы, ищут всех продавцов, кто использует эту фотографию, и предъявляют им денежные требования. Ну а дальше уже обращаются в суд. Сумма исков небольшая, за каждую карточку, за каждую фотографию по 20-30 тысяч рублей.
2: Особенно плодотворные тролли могут рассылать сотни исков, и закон на их стороне. Чтобы оформить оформить патент, не нужно ни доказывать авторство идеи, ни запрашивать разрешение от зарубежного бренда, чья марка в России не охраняется. Защитить себя селлеры могут только двумя способами, говорит руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.
5: Перед началом продаж какого-либо товара консультироваться, либо подключать какие-то лицензионные договоры, либо оформлять эти права на себя. Вот еще предпринимателям можно посоветовать обращение напрямую к производителю, чтобы он тоже включался в эту ситуацию и помогал этот вопрос решать. Другого пока, к сожалению, нет.
2: Но если дело уже дошло до суда, остается только добиваться снижения компенсации. Можно, конечно, попытаться аннулировать чужие права, но сделать это проблематично, предупреждает управляющий партнер компании Patentus Дмитрий Марканов.
6: Это не какие-то разбойники с большой дороги, которые регистрируют на себя товарный знак Coca-Cola, Adidas или Nike. Нет, они внимательно подходят к выбору обозначений, а иногда даже покупают старые товарные знаки на рынке, которые похожи. Создают даже истории использования этих товарных знаков, чтобы их нельзя было аннулировать по неиспользованию. И лишь потом приступает к атаке.
2: При этом Федеральная антимонопольная служба о практике знает. Сами селлеры предлагали признать ее недобросовестной. При регистрации товарных знаков теперь нужно доказывать намерение вести реальный бизнес. Но проблема пока так и не решена.
1: Дагестан, сегодня, если услышите сирены, не пугайтесь и не начинайте сразу звонить всем родственникам со словами «включай телевизор, что-то происходит». Сегодня в нашей республике с 10.40 до 10.42 пройдет проверка систем МЧС. То бишь, радиовещание всех практически телеканалов и радиостанций, включая Диалог ФМ, может прерваться на эти 2-3 минуты, поэтому, друзья, без паники, это идет учебная тревога. Хотя, согласитесь, в 10.40 некоторые проснутся только благодаря, мне кажется, этой проверке. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Уличные акции протеста длятся уже 17-й день и охватывают новые города Франции. Впервые с начала кризиса к населению обратился премьер-министр Себастьян Лекорню. Выступая в национальном собрании, он, кстати, предложил приостановить все занятия в лицеях. Я напомню, что еще 6 октября протесты достигли своего пика. Как пишет Фигаро, в демонстрациях приняли участие более 250 тысяч человек. Итак, к старшеклассникам присоединились студенты, преподаватели, родители и даже профсоюзы. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
7: Занятия во французских школах отменены до конца недели. Министерство образования распорядилось посвятить это время так называемой внутренней демократии. Директора должны встретиться с представителями учеников, поясняет БФМ ТВ. Кроме того, специально открыли сайт для анонимных жалоб. Школьники уже третью неделю массово выходят на улицы городов. Главные требования – решить проблему нехватки преподавателей, разгрузить переполненные классы и отремонтировать обветшавшие здания. По словам учащихся, в некоторых школах не хватает элементарных вещей, стульев и столов. В теплое время года в классах невыносимо жарко из-за отсутствия кондиционеров. Сообщают также, что некоторые здания кишат крысами. Во вторник беспорядки охватили Париж, Лион, Марсель, Рен, Тулузу и другие города. Протестующие блокировали входы в учебные заведения, стаскивая к дверям мусорные контейнеры и велосипеды. Они разворачивали плакаты «Мы не плохие, мы просто хотим быть услышанными» и выделите деньги на образование, а не на закупку вооружения. Сами участники назвали новую волну протестов актом третьим. И это уже не просто выступление недовольных подростков, а полноценное общенациональное движение, отмечает газета «Монд». Только в Париже на улицы вышли около 50 тысяч человек, а по всей стране, по оценкам властей, больше четверти миллиона. Выделить на образование дополнительные ресурсы требуют теперь и родители, и учителя, и профсоюзы. Глава Федерации студенческих ассоциаций публично поклялась, что демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока власти не отреагируют на жалобы. В ответ полиция пытается разогнать протестующих, применяя дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ. Уже пострадали больше 200 подростков и 85 педагогов. 6500 человек задержаны. Один из самых громких случаев произошел с 15-летним мальчиком, которому полицейской гранатой оторвало кисть. Методы правоохранительных потребителей осудили и представители различных политических партий Франции. Они охарактеризовали ситуацию как государственное насилие, полицейские репрессии и использование оружия войны против детей. Associated Press отмечает, что подростковые протесты вынесли наружу куда более глубокое социальное недовольство. Французы говорят о высоких ценах на топливо, об урезании различных госпрограмм, о росте бедности и тотальном неравенстве. Протестующие подчеркивают, что все эти проблемы появились при Эммануэле Макроне. CNN также отмечает плачевное состояние экономики Пятой Республики. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро, это 117% ВВП. Правительство все наращивает расходы на оборону и предлагает пополнять бюджет за счет повышения налогов.
1: О погоде, друзья. Октябрь решил немного передумать и говорит нам, ну ладно, холодить пока не буду. Но это пока только с утра, к вечеру обещают, кстати, небольшой дождь. В Дагестане ожидается сегодня теплая погода. Махачкала, Дербент, Кизляр, Буйнак. Смотрим в окно и решаем главный утренний вопрос. Все-таки курточка, друзья, и зонтик к вечеру будут, ну вот прям верными друзьями. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: В Дагестане 8 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: 8 утра в Махачкале. С новостями вас знакомит Расим Загиров. 11-летний мальчик накануне пострадал в ДТП на улице Ашахана Мирзоева в Махачкале. Ребенка с травмой ноги доставили в детскую республиканскую клиническую больницу. По предварительным данным МВД по Дагестану, около 2 часов дня 37-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил мальчика, который выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. К другим новостям. На реализацию национальных проектов в нашей республике в этом году выделено 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Объем работ охватывает все основные отрасли экономики и социальной сферы нашей республики. Капремонт идет в 8 крупных медучреждениях, детском отделении Избербашской центральной городской больницы, инфекционных отделениях Тарумовской, Дахадаевской, Магарамкинской и Новолакской ЦРБ, а также в стационаре Буйнакской центральной районной больницы, детской поликлинике в Дагестанской Огнях и районной больницы в селе Батаюрт, а также начало строительства объекта водоснабжения махачкалинского поселка Семендер. Планируют его завершить, кстати, в декабре 2027 года. Профинансированное сейчас благоустройство 126 общественных пространств в 39 муниципалитетах Дагестана. Ну и к другим новостям. В Дагестане около 23 тысяч учителей получат досрочную страховую пенсию по старости за педагогический стаж. Об этом сообщили в отделении социального фонда по Дагестану. Право на такую пенсию возникает, я напомню, что через 5 лет после 25 лет педагогического стажа при индивидуальном пенсионном коэффициенте не менее 30. В стаж входит, я напомню, что не только периоды преподавания, но и повышение квалификации и дополнительное профобразование. Например, при 25 годах педагогического стажа в 2026 году право на досрочную пенсию появится в 2031. Прокуратура Каспийска добилась отмены 7 разрешений на строительство, выданных с грубыми нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Надзорное ведомство установило, что власти Каспийска в нарушении требований закона выдали разрешение на строительство при отсутствии договоров технического присоединения к ресурсоснабжающим организациям. Всего было незаконно выдано 7 таких разрешений. Они касались строительства 2 апарт-отелей, многоэтажного многоквартирного дома и 2 торговых центров. Яндекс пока не сможет подтвердить, удастся ли восстановить оборудование дата-центра в Сасове Рязанской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию. Масштаб повреждений еще не оценивают. Работа площадки полностью остановлена. Я напомню, что накануне атака беспилотников произошла. Впервые сообщения о сбое в работе сервисов Яндекса появились около 2 часов по московскому времени. Ну и правительство поддержало законопроект, который позволит размещать часть обязательной информации из рекламы на сайте продавца или организатора акции. Как сообщает «Коммерсант», речь идет в частности о сведениях о продавце и условиях конкурсов. Доступ к ним предлагают давать только через ссылку или QR-код. Это все новости к этому часу. Продолжается программа «Утро» на Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
8: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка, подключайся к своим.
0: Новости спорта.
9: Медалистка Олимпийских игр в Токио Мадина Таймазова выиграла бронзу чемпионата мира в весовой категории до 70 килограммов. Для 26-летней спортсменки это уже вторая в карьере бронза мировых первенств. Ранее третье место в весе до 48 килограммов заняла Сабина Гелязова, и таким образом женская сборная России повторила свой лучший результат на чемпионатах мира за последние 33 года. Две награды. Экс-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи установил новый рекорд среди россиян по баллам за короткую программу на международных турнирах, набрав 107,31 балла на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. Прежнее достижение принадлежало чемпиону Европы Дмитрию Алиеву и держалось с 2019 года. Результат Дикиджи – шестой в истории мужского одиночного катания после введения новой судейской системы в 2004 году. Пятая ракетка мира Мира Андреева вышла в полуфинал турнира ВТА-1000 в Пекине, обыграв в четвертьфинале соотечественницу Екатерину Александрову в двух сетах. Матч, в котором ни одна из теннисисток не смогла взять подачу соперницы, завершился двумя тайбрейками, и Андреева сумела сохранить концентрацию в концовках обеих партий. За выход в финал Мира поспорит с 20-летней чешской теннисисткой Николой Бартуньковой, которая ранее выбила из турнира Арину Сабаленко. Пресс-служба московской родины официально объявила о назначении 44-летнего испанца Джонатана Альбы на пост главного тренера. Альба возглавил дебютанта РПЛ спустя две недели после увольнения из Ростова, где он работал с 2018 года сначала тренером-аналитиком, а с позапрошлого февраля главным тренером. У руля родины Альба сменил соотечественника Хуана Диаса, отправленного в отставку после серии неудачных матчей. После 8 туров родина занимает 14 место в РПЛ с 5 очками. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» дома проиграли «Северстали» 2-3 в регулярке КХЛ и упустили возможность догнать лидеров западной конференции ЦСКА и «Локомотив». В том же дивизионе СКА потерпел выездное поражение от минского «Динамо» 2-4, а вот на «Востоке» в тройку лидеров неожиданно вошел хабаровский «Амур», переигравший «Трактор» в Челябинске 2-0. Всего на 3 очка дальневосточники отстают от идущего на втором месте «Нефтехимика». Нижнекамский коллектив в Омске проиграл «Авангарду» 0-1. Ну а лидирует здесь по-прежнему «Металлург». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Вы слушаете «Диалог FM». Радио для взрослых.
1: Доброе утро, Дагестан. Пятница, день, когда организм уже мысленно ушел на выходные, а начальник почему-то продолжает считать, что вы еще работаете. Это утро на Диалог FM, у микрофона Расим Загиров. Пока вы просыпаетесь, ищите второй там носок, пытаетесь понять, зачем вчера легли спать так поздно. Мы уже здесь. Доброе утро всем желаем. Махачкала просыпается, следом Дербент встречает утро, Кизляр, Буйнакск тоже на связи. Все города вещания и населенные пункты Дагестана, где покрывает Диалог FM, а мы покрываем все практически. Сегодня пятница, 9 октября, и если всю неделю вы так ждали знак, чтобы наконец-то выдохнуть, вот он. Только сначала кофе, друзья. А мы начинаем утро, новости, погода, хорошее настроение, немного сарказма от меня, потому что без него, ну, в пятницу, ну, вот вообще нельзя. Доброе утро вам желает Расим Загиров, мы начинаем.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Многочисленные нарушения выявлены в деятельности частного медицинского центра в Хасавюрте, об этом сообщает прокуратура Дагестана. В частности, отдельные кабинеты в медцентре не были оснащены в соответствии с утвержденным стандартом, не обеспечивался контроль условий хранения лекарственных средств. В местах хранения обнаружены препараты и медицинские изделия с истекшим сроком годности. Медицинские карты пациентов не оформлялись, договора на оказание платных медицинских услуг с гражданами не заключались. Временное ограничение электроснабжения запланировано сегодня ночью в Махачкале, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Причиной ограничения работы по нанесению огнезащитных покрытий на силовые кабели и контрольные линии. Под ограничение сегодня ночью попадает до 5 утра улица Гайдара Гаджиева, Вузовское озеро, улица Заманова и 1 Махачкала. 4-й международный Каспийский цифровой форум пройдет в Каспийске с 12 и 13 ноября. Главная тема форума – цифровые технологии для развития Каспийского региона. Участники форума обсудят развитие международного транспортного коридора «Север-Юг» – цифровые решения для задач, связанных с Каспийским морем. Работу Яндекс.Почты полностью восстановили после технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ее передает «Москва-24». Проблемы возникли. Напомню, что после пожара в дата-центре в компании в Сасове, это Рязанской области. Возгорание произошло после атаки беспилотников и затронуло часть инфраструктуры. Пострадавших нет. Более 40 социальных выплат в России проиндексируют с 1 февраля следующего года. Размер повышения будет зависеть от фактической инфляции за текущий год. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Его слова передает ТАСС. Индексация коснется выплат ветеранам и людям с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, по безработице, а также материнского капитала. Лезгинский театр вернулся из Грозного, где принял участие в 7-м Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация» со спектаклем «Ночь Гильвера». Режиссером, постановщиком и художником спектакля выступил заслуженный деятель искусств Дагестана Дмитрий Павлов. Постановка получила высокие оценки критиков, экспертов и зрителей. Энергетики гумбетовских районных электросетей филиала ДГЭнерго провели комплекс работ в селе Черкота, это Гумбетовский район. На линии электропередачи напряжением 0,4 кВт специалисты заменили 7 ветхих опор. Работы выполнили по программе техобслуживания и ремонтов электросетевого оборудования ДГЭнерго. Село Черкота, я напомню, что считается абрикосовой столицей Дагестана, она расположена в долине реки Андийская Косу, где климат благоприятен для садоводства и выращивания фруктов. Сын бывшего главы Махачкалы Мусы Мусаева, погибший в Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия, будет похоронен 9 октября. Об этом РИА Новости сообщили в семье экс-мэра. По словам собеседницы агентства, Асхабали Мусаева похоронят в родовом селе Сергакала. Ранее напомню, что средства массовой информации Дагестана сообщали, что 32-летний Асхабали погиб в результате лобового столкновения двух мотоциклистов на тайском острове Пхукет. Политолог Илья Грощенков назвал основные задачи, которым предстоит решить властям Дагестана после завершения выборов. Среди них последствия паводков, топливная ситуация, подготовка к зиме, кадровые назначения, формирование бюджетных приоритетов. По словам эксперта, после завершения политического этапа на первый план выходит эффективность управления. До конца года, считает Грощенков, властям необходимо закрыть наиболее острые последствия паводков, стабилизировать ситуацию с топливом и подготовить коммунальную инфраструктуру к зимнему периоду. Минцифры может учитывать индексацию коммунальных платежей при оценке повышения тарифов на мобильную связь. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на главу ведомства Максуда Шадаева. По его словам, рост платы за ЖКХ может стать одним из ориентиров при изменении стоимости услуг операторов. Шадаев также отметил, что мобильный трафик в России перестал расти. При этом операторам необходимо продолжить вкладывать средства в инфраструктуру, в том числе заменять иностранное оборудование российским. Совет Евросоюза продлил на год персональные санкции в отношении 80 человек и 20 организаций. Ограничение будет действовать до 9 октября 2027 года. Речь идет о фигурантах списка, связанном с действиями, которые в Евросоюзе считаются дестабилизирующими. Для включения в него физических лиц действует запрет на въезд и заморозка активов. Новый профессиональный стандарт для социальных работников начнет действовать в России с 1 марта 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. Под единым наименованием социальный работник объединит основной персонал организации социального обслуживания. Новый профессиональный стандарт будет распространяться на всех сотрудников, которые войдут в эту категорию. До 30% таксопарков могут закрыться в течение года. Такой прогноз «Коммерсанту» дали участники отрасли. Сейчас перевозчики массово распродают машины на вторичный рынок и выходят тысячи бюджетных моделей с обязательствами по лизингу. Тему продолжат мои коллеги.
2: По данным Международного евразийского форума такси, за год автопарк увеличился в 1.5 раза, почти до 1.5 миллионов машин. Перевозчиков стало почти вдвое больше, и многие из них наращивали активы перед вступлением в силу закона о локализации 1 марта этого года, что и стало одной из причин нынешнего кризиса, считает гендиректор московского таксопарка 495 Андрей Капитан.
3: Многие таксопарки до вступления в силу локализации впрок закупились, потому что была непредвиденность в период от 1.5 года до 1.5 лет. Но ситуация сильно изменилась. Кризис в отрасли начал только возрастать. Количество водителей постоянно уменьшается из-за увеличенных административных барьеров. Количество самозанятых, выкативших свой лимит к концу года, увеличилось. И не каждый из них смог перерегистрироваться, стать индивидуальным предпринимателем.
2: Количество перевозчиков может значительно снизиться. Однако на пассажирах это не отразится, полагает глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.
4: 20-30% крупных таксопарков в течение года просто закроются, разорятся, потому что нету спроса. Машины зачастую уже ушатанные, новые брать слишком дорого, ставки на тот же лизинг все-таки высоковаты.
2: Сдавать машины таксистам в аренду стало невыгодно. На рынке останутся только водители с собственными автомобилями, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Лизинговым компаниям на реализацию уходят целые парки, отмечает управляющий директор такси Трейд Александр Казаченко.
5: Второй по Москве крупнейший таксопарк, все, мы закрываемся. 5000 автомобилей, демпинг на рынке, невозможность платить лизинг, и все, у нас вот все 5000 машин лизинг забирает. Очень большая конкуренция, платеж за лизинг 85 тысяч рублей в месяц. Водители приходят, первая неделя скидка, за накат деньги платим, водители штрафы привозят, половина не оплачивает, машину разбили, машины не каскованные, водители убежали, и это все в одно большое колесо накручивается.
2: Лизинговые машины с пробегом могут заинтересовать и обычных автолюбителей, но цены в сегменте не слишком привлекательные. Чаще всего продаются Belgi X50 и X70, Havel F7 и Geleon, Tenet T7 и Cherry Ariza 8. Также в топе Jetour Dashing. Например, машину 2024 года с пробегом около 80 тысяч километров и заметными повреждениями кузова можно приобрести за 1 миллион 620 тысяч рублей. У дилера новая всего на 200 тысяч дороже. Иногда продавцы пытаются скрыть историю машины, отмечает член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.
6: Состояние подвески, состояние двигателя. Двигатель будет уже иметь заметный износ. Если пробег скручен, такое тоже возможно, хотя, по сути, это является мошенничеством. Но суды на сегодняшний день это таким образом практически не определяют. Очень редко, когда такое действие становится наказуемым, поэтому скручивание пробега – традиционная история. Двигатель, наверное, одно из самых сложных устройств. Все-таки большинство машин на двигателе внутреннего сгорания, которое почти нормально не заменить, не отремонтировать. У него есть внятный износ.
2: Однако у кризиса в отрасли есть и плюс для пассажиров. Перевозчики в первую очередь избавляются от старых машин, поэтому в таксопарках скоро останутся в основном свежие автомобили, прогнозируют эксперты.
1: О погоде, друзья, октябрь решил немного передумать и говорит нам, ну ладно, холодить пока не буду, но это пока только с утра, к вечеру обещают, кстати, небольшой дождь. В Дагестане ожидается сегодня теплая погода, Махачкала, Дербент, Кизляр, Буйнак, смотрим в окно и решаем главный утренний вопрос. Все-таки курточка, друзья, и зонтик к вечеру будут, ну вот прям верными друзьями. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM. Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Инспекционные группы проверяют многоквартирные дома Махачкалы на готовность к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы. Группы состоят из сотрудников управления муниципального жилищного контроля, специалистов контрольного управления правительства Дагестана. В первую очередь проверяют готовность элеваторных узлов и теплообменников. Именно это оборудование регулирует температуру и давление в системе. Отдельное внимание уделяют выявлению несанкционированных врезок в общедомовые сети. Энергетики выявили майнинг-ферму на территории птицефабрики в селе Татурбий-Кала, это Хасавюртовский район Дагестана. Ущерб от незаконного потребления подсчитали, и он превысил 9,5 миллионов рублей, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. На площадке работали 54 специализированных устройства, электроэнергию потребляли без договора для оборудования, самовольно вели в работу силовой трансформатор. Управление Россельхознадзора по Дагестану пояснило, кто и как должен бороться с мраморным клопом, который атаковал сады и дома жителей Магарамкентского района Дагестана. Я напомню, что ранее в управление поступили жалобы жителей села Ахтун-Казмаляр и других сел Магарамкентского района. Их сады и дома подверглись распространению коричневого мраморного клопа. Этот насекомый вредитель, я напомню, что представляет опасность для сельскохозяйственных структур Дагестана, питаясь соком растений и оставляя их без урожая. Насекомое, я напомню, что было завезено в нашу страну из Восточной Азии, поэтому не имеет здесь естественных врагов. Ответственность за незаконное предоставление косметологических услуг необходимо усилить. Такое мнение высказал ТАСС, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Сейчас наказание за незаконную предпринимательскую деятельность без отсутствия разрешения или лицензии могут возбудить административное дело и штрафовать на 2,5 тысячи рублей. Общественник предлагает увеличить денежное взыскание до 300 тысяч рублей. Это примерно размер расходов на восстановление. 80% опрошенных «Комсомольской правдой» россиян заявили, что детям после 18 лет нужно помогать. При этом большинство респондентов отмечают, что речь не о полном содержании повзрослевшего ребенка, а о разумной поддержке в тех ситуациях, когда она действительно необходима. Например, оплата конкретно необходимых расходов – это учеба, первого жилья и периода поиска работы. Каждый пятый россиянин считает, что после достижения ребенком совершеннолетия помогать ему не нужно. Родительская поддержка, по их мнению, не должна превращаться в привычку жить за чужой счет. Ну и в России нашли человека со 100 ипотечными кредитами, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Они отмечают, что законодательных ограничений по числу жилищных кредитов в России нет. Большинство банков устанавливают их самостоятельно, однако клиенты со стабильным высоким уровнем доходов и накопления могут рассчитывать на самые особые условия. Россияне стали чаще обращаться за консервацией загородных домов перед холодами. По данным profi.ru, в сентябре этого года спрос на эту услугу вырос на 8% год-году.
2: Подготовка загородного дома к холодам – уже дачная классика. И интерес к ней с каждым годом только растет. Прошлой осенью спрос увеличился на 22%, а этой еще на 8%, при том, что пик пока не пройден. Он традиционно приходится на октябрь. Наиболее востребованы сантехнические работы. Приезд мастера в среднем обойдется в 5-7 тысяч рублей. По данным Авито услуг, спрос на монтаж водоснабжения в августе вырос на 83% год к году, а на монтаж отопления – на 54%. И оставлять дом на зиму без такой подготовки небезопасно, говорит сантехник Алексей Пономарев.
3: Все зависит от бюджета. Есть дома, которые, если что-то произошло, грубо говоря, приходит смс-очка. Есть дома, которые никто посещать не собирается, и их просто небезопасно оставлять на зиму. Сейчас очень много монтажа по котельным и сервиса. Надо запустить котел, обслужить насосы, теплообменники промыть. Не подготовишь котел где-то

0: перестать все это вот делать, тогда это все, это конец. Это комплекс полностью работ. Утепление должно быть в любом случае, если человек хочет теплый балкон или теплую лоджию, или теплую часть дома.
1: Готовят к холодам и участок. Владельцы интересуются спилом деревьев, удалением кустарников и консервацией бассейна. А по данным поиска Яндекса по услугам, более половины дачных запросов в августе и сентябре пришлось на борьбу с грызунами. Но подготовка дома к холодам не отменяет зимних рисков, поэтому россияне не только утепляют дачи, но и страхуют их. Осенью спрос на страхование загородных домов, как правило, увеличивается на 20%, говорит руководитель общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь.
2: Такая тенденция есть. Дачники уезжают, и, соответственно, требуется дополнительная защита. И, как правило, опытные дачники договоры заключают на год примерно в этот период. Соответственно, в следующую осень они договоры продляют, и поэтому на этот период процентов на 20 увеличивается количество проданных полисов. Наиболее распространенные риски – это пожар, противоправные действия третьих лиц. И, пожалуй, третий по вероятности наступления. Группа рисков называется стихийные бедствия.
1: Застраховать можно не только дом и мебель, но и сооружения на участке, например, баню или сарай. Причем именно частный сектор в этом году обеспечил рост страхования недвижимости в целом.
3: 11-летний мальчик накануне пострадал в ДТП на улице Ашахана Мирзоева в Махачкале. Ребенка с травмой ноги доставили в детскую республиканскую клиническую больницу. По предварительным данным МВД по Дагестану, около 2 часов дня 37-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил мальчика, который выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. К другим новостям. На реализацию национальных проектов в нашей республике в этом году выделено 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Объем работ охватывает все основные отрасли экономики и социальной сферы нашей республики. Капремонт идет в 8 крупных медучреждениях, детском отделении Сбербашской центральной городской больницы, инфекционных отделениях Тарумовской, Дахадаевской, Магарамкентской и Новолакской ЦРБ, а также в стационарии Буйнакской центральной районной больницы, детской поликлинике в Дагестанской огнях и районной больницы в селе Батаюрт, а также начало строительства объекта водоснабжения махачкалинского поселка Семендер. Планируют его завершить, кстати, в декабре 2027 года. Профинансированное сейчас благоустройство 126 общественных пространств в 39 муниципалитетах Дагестана. Ну и к другим новостям. В Дагестане около 23 тысяч учителей получат досрочную страховую пенсию по старости за педагогический стаж. Об этом сообщили в отделении социального фонда по Дагестану. Право на такую пенсию возникает, я напомню, что через 5 лет после 25 лет педагогического стажа при индивидуальном пенсионном коэффициенте не менее 30. В стаж входит, я напомню, что не только периоды преподавания, но и повышение квалификации и дополнительное профобразование. Например, при 25 годах педагогического стажа в 2026 году право на досрочную пенсию появится в 2031. Прокуратура Каспийска добилась отмены 7 разрешений на строительство, выданных с грубыми нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Надзорное ведомство установило, что власти Каспийска в нарушении требований закона выдали разрешение на строительство при отсутствии договоров технического присоединения к ресурсоснабжающим организациям. Всего было незаконно выдано 7 таких разрешений. Они касались строительства 2 апарт-отелей, многоэтажного многоквартирного дома и 2 торговых центров. Яндекс пока не сможет подтвердить, удастся ли восстановить оборудование дата-центра в Сасове Рязанской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию. Масштаб повреждений еще не оценивают. Работа площадки полностью остановлена. Я напомню, что накануне атака беспилотников произошла. Впервые в сообщениях о сбое в работе сервисов Яндекса появились около 2 часов по московскому времени. Ну и правительство поддержало законопроект, который позволит размещать часть обязательной информации из рекламы на сайте продавца или организатора акции. Как сообщает Коммерсант, речь идет в частности о сведениях о продавце и условиях конкурсов. Доступ к ним предлагают давать только через ссылку или QR-ку.
4: По данным прокуратуры Нью-Йорка, в 2023 году тысячи пользователей TikTok получали неработающую версию инструмента AlgoRefresh. Рейтер называет эту практику плацебо-экспериментом. Люди считали, что избавились от нежелательного контента, но алгоритм продолжал работать как прежде. TikTok сравнивал их поведение с теми пользователями, кому функция была доступна, а потом анализировал влияние инструмента на рекламные доходы. В иске указано, что один из сотрудников компании предупреждал руководство о вредных последствиях эксперимента. В TikTok признали проведение тестов, но заявили, что они не угрожали безопасности пользователей. По данным Bloomberg, соцсеть также проводила похожую серию экспериментов в 2022 году. В контрольной группе тогда оказалось 15%

0: миллионов человек, примерно 10% всей американской аудитории TikTok. Для них защита от вредного контента не работала. Так компания хотела выяснить, сократится ли время использования приложения из-за более безопасных алгоритмов. Как пишет Bloomberg, один из невольных участников эксперимента покончил с собой. 16-летнему американцу платформа показала тысячи видео про одиночество, депрессию и нанесение себе увечий. Внутреннее расследование TikTok показало, что аккаунт мальчика попал в так называемый информационный пузырь. Алгоритм снова и снова предлагал ему похожие материалы, а защитная функция, которая должна была разорвать этот цикл, не работала. Суд не признал влияние TikTok прямой причиной суицида, но случай стал одним из аргументов в иске прокуратуры Нью-Йорка. При этом новые обвинения появились практически сразу после завершения другого крупного разбирательства, напоминает CNN. В августе TikTok и ее головная структура ByteDance согласились выплатить американскому Минюсту 400 миллионов долларов по делу о нарушении конфиденциальности детей. Власти утверждали, что платформа позволяла подросткам регистрироваться в приложении без ведома родителей и незаконно собирала их данные. В сентябре TikTok согласился выплатить еще 300 миллионов долларов по аналогичному иску Алабамы. Разбирательства в других штатах еще продолжаются.
1: 9 октября на календаре вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Именно сегодня, в 1943 году, завершилась новороссийская Таманская операция. Советские войска освободили Таманский полуостров. То есть сегодня тот самый день, когда история напоминает. Кавказ умеет не только красиво встречать гостей, но и очень серьезно защищать свой Дон. Почему я так говорю? Потому что сегодня эта дата отмечается как день разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. А теперь возвращаемся в 2026 год. Дагестан, сегодня, если услышите сирены, не пугайтесь. И не начинайте сразу звонить всем родственникам со словами «включай телевизор, что-то происходит». Сегодня в нашей республике с 10.40 до 10.42 пройдет проверка систем МЧС. То бишь, радиовещание всех практически телеканалов и радиостанций, включая Диалог ФМ, может прерваться на эти 2-3 минуты. Поэтому, друзья, без паники, это идет учебная тревога. Хотя, согласитесь, в 10.40 некоторые проснутся только благодаря, мне кажется, этой проверке. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни! Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
7: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Сборы туристического налога в Дагестане по итогам января и сентября этого года выросли на 30,5%. Общая сумма поступлений достигла налогов 37 миллионов рублей, об этом сообщили в региональном министерстве по туризму. По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года сбор составлял 28,5 миллионов рублей. Я в свою очередь напомню о том, что сам налог был введен в нашей республике в начале 2025 года, а в настоящее время он действует только на территории 25 муниципалитетов, включая 6 городских округов Дагестана. Ну и Дагестан стал лидером среди регионов России по разнице площади частных домов и квартир в новостройках. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на «Домклик». Медианная площадь дома в республике составляет 162 квадратных метра, а квартиры – 47,5 квадратных метра. Таким образом, собственный дом в Дагестане оказывается в 3,5 раза просторнее типичной квартиры на первичном рынке. Число убыточных отраслей и направлений российского бизнеса за год выросло почти в 4 раза с 3 до 11. Таковы данные Росстата. Самое большое отрицательное сальдо за первые 6 месяцев этого года наблюдается в сфере металлургии. За ней следуют области финансовой и страховой деятельности, а также добычи угля. Я также добавлю о том, что в этом году российские компании получили 13 триллионов рублей прибыли за вычетом убытков. Рыбоводческие предприятия нашей республики в январе-августе этого года произвели 7 тысяч тонн товарной рыбы. Об этом сообщили в региональном комитете по рыбному хозяйству. Кстати, по данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель снизился незначительно, на 0,15%. Основными причинами снижения объема в комитете назвали аномальные осадки. Ну и 8 миллионов россиян не установлены источники дохода. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Эксперты отмечают, что теневая составляющая российской экономики существенно сжалась. Число трудоспособных граждан с неустановленными источниками доходов за период с 2022 года сократилось на 11 миллионов 700 тысяч до 8 миллионов человек. Это говорит о серьезной трансформации российского рынка труда и налогового администратирования. Тролли выбирают товары, чьи производители не зарегистрировали торговые марки в России, а затем оформляют интеллектуальные права на себя и требуют от селлеров компенсации, кстати. Размер требований сейчас достигает от нескольких десятков тысяч до 1 миллиона рублей. Тему продолжат за патенты мои коллеги.
2: Патентных троллей, без шуток, можно назвать весьма внимательными аналитиками маркетплейсов. Сначала они следят, какие товары на оптовых рынках чаще всего берут сами селлеры. Потом смотрят, высок ли покупательский спрос. Затем изучают производителя. Если продукция популярна, а выпускает ее малоизвестный китайский бренд, бинго, можно регистрировать торговую марку на себя. Затем патентные тролли приходят к продавцам и предлагают договориться. Можно либо платить правообладателю 150 тысяч рублей ежемесячно, либо отдать миллион и получить 2 месяца на избавление от остатков. Если не пойти на сделку, карточку товара заблокируют, а это грозит большими убытками, отмечает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
3: Замораживается товар, замораживаются продажи. Карточка блокируется. После блокировки нужно вывести со склада товары за свой счет. Это стоит очень немаленьких денег. Поэтому многие селлеры идут на какую-то мировую и платят суммы до нескольких миллионов даже рублей.
2: Причем не обязательно, чтобы товар был импортным. Жертв находят и среди небольших российских брендов, которые не озаботились оформлением прав на дизайн, логотип или название. Более того, иногда товарные знаки у таких предприятий перехватывают не вполне добросовестные конкуренты. Впрочем, есть и другая схема троллинга, рассказывает сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной торговли по правовым вопросам Алексей Васильев.
4: Ищут фотографов, дизайнеров, которые оказывают услуги по созданию визуала карточки для селлеров. Приходят к ним и начинают опытным путем выяснять, передавались ли исключительные права на ту или иную фотографию селлеру. Если нет, если договор не заключался, патентные тролли предлагают за какую-то символическую сумму выкупить исключительные права на это изображение. А дальше идут на маркетплейсы, ищут всех продавцов, кто использует эту фотографию, и предъявляют им денежные требования. Ну а дальше уже обращаются в суд. Сумма исков небольшая, за каждую карточку, за каждую фотографию по 20-30 тысяч рублей.
2: Особенно плодотворные тролли могут рассылать сотни исков, и закон на их стороне. Чтобы оформить оформить патент, не нужно ни доказывать авторство идеи, ни запрашивать разрешение от зарубежного бренда, чья марка в России не охраняется. Защитить себя селлеры могут только двумя способами, говорит руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.
5: Перед началом продаж какого-либо товара консультироваться, либо подключать какие-то лицензионные договоры, либо оформлять эти права на себя. Вот еще предпринимателям можно посоветовать обращение напрямую к производителю, чтобы он тоже включался в эту ситуацию и помогал этот вопрос решать. Другого пока, к сожалению, нет.
2: Но если дело уже дошло до суда, остается только добиваться снижения компенсации. Можно, конечно, попытаться аннулировать чужие права, но сделать это проблематично, предупреждает управляющий партнер компании «Патентус» Дмитрий Марканов.
6: Это не какие-то разбойники с большой дороги, которые регистрируют на себя товарный знак Coca-Cola, Adidas или Nike. Нет, они внимательно подходят к выбору обозначений, а иногда даже покупают старые товарные знаки на рынке, которые похожи. Создают даже истории использования этих товарных знаков, чтобы их нельзя было аннулировать по неиспользованию. И лишь потом приступают к атаке.
2: При этом Федеральная антимонопольная служба о практике знает. Сами селлеры предлагали признать ее недобросовестной. При регистрации товарных знаков теперь нужно доказывать намерение вести реальный бизнес. Но проблема пока так и не решена.
1: Дагестан, сегодня, если услышите сирены, не пугайтесь и не начинайте сразу звонить всем родственникам со словами «включай телевизор, что-то происходит». Сегодня в нашей республике с 10.40 до 10.42 пройдет проверка систем МЧС. То бишь, радиовещание всех практически телеканалов и радиостанций, включая Диалог ФМ, может прерваться на эти 2-3 минуты. Поэтому, друзья, без паники, это идет учебная тревога. Хотя, согласитесь, в 10.40 некоторые проснутся только благодаря, мне кажется, этой проверке. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Уличные акции протеста длятся уже 17-й день и охватывают новые города Франции. Впервые с начала кризиса к населению обратился премьер-министр Себастьян Лекорню. Выступая в национальном собрании, он, кстати, предложил приостановить все занятия в лицеях. Я напомню, что еще 6 октября протесты достигли своего пика. Как пишет Фигаро, в демонстрациях приняли участие более 250 тысяч человек. Итак, к старшеклассникам присоединились студенты, преподаватели, родители и даже профсоюзы. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
7: Занятия во французских школах отменены до конца недели. Министерство образования распорядилось посвятить это время так называемой внутренней демократии. Директора должны встретиться с представителями учеников, поясняет БФМ ТВ. Кроме того, специально открыли сайт для анонимных жалоб. Школьники уже третью неделю массово выходят на улицы городов. Главные требования – решить проблему нехватки преподавателей, разгрузить переполненные классы и отремонтировать обветшавшие здания. По словам учащихся, в некоторых школах не хватает элементарных вещей, стульев и столов. В теплое время года в классах невыносимо жарко из-за отсутствия кондиционеров. Сообщают также, что некоторые здания кишат крысами. Во вторник беспорядки охватили Париж, Лион, Марсель, Рен, Тулузу и другие города. Протестующие блокировали входы в учебные заведения, стаскивая к дверям мусорные контейнеры и велосипеды. Они разворачивали плакаты «Мы неплохие, мы просто хотим быть услышанными» и «Выделите деньги на образование, а не на закупку вооружения». Сами участники назвали новую волну протеста фактом третьим. И это уже не просто выступление недовольных подростков, а полноценное общенациональное движение, отмечает газета «Монд». Только в Париже на улицы вышли около 50 тысяч человек, а по всей стране, по оценкам властей, больше четверти миллиона. Выделить на образование дополнительные ресурсы требуют теперь и родители, и учителя, и профсоюзы. Глава Федерации студенческих ассоциаций публично поклялась, что демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока власти не отреагируют на жалобы. В ответ полиция пытается разогнать протестующих, применяя дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ. Уже пострадали больше 200 подростков и 85 педагогов. 6500 человек задержаны. Один из самых громких случаев произошел с 15-летним мальчиком, которому полицейской гранатой оторвало кисть. Методы правоохранители осудили и представители различных политических партий Франции. Они охарактеризовали ситуацию как государственную. Насильственное насилие, полицейские репрессии и использование оружия войны против детей. Associated Press отмечает, что подростковые протесты вынесли наружу куда более глубокое социальное недовольство. Французы говорят о высоких ценах на топливо, об урезании различных госпрограмм, о росте бедности и тотальном неравенстве. Протестующие подчеркивают, что все эти проблемы появились при Эммануэле Макроне. CNN также отмечает плачевное состояние экономики Пятой Республики. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро, это 117% ВВП. Правительство все наращивает расходы на оборону и предлагает пополнять бюджет за счет повышения налогов.
1: О погоде, друзья, октябрь решил немного передумать и говорит нам, ну ладно, холодить пока не буду, но это пока только с утра, к вечеру обещают, кстати, небольшой дождь. В Дагестане ожидается сегодня теплая погода, Махачкала, Дербент, Кизляр, Буйнак, смотрим в окно и решаем главный утренний вопрос. Все-таки курточка, друзья, и зонтик к вечеру будут, ну вот прям верными друзьями. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Доброе утро. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Песню Эльдара Далгатова «Шамиль Смолян» Министерство юстиции России внесло в реестр экстремистских материалов. Поводом стали строки этой песни «Удачи вам, жизнь ворам». Экспертиза расценила их как пропаганду криминальной субкультуры и воровской идеологии. Я напомню, что Эльдар Далгатов – популярный дагестанский певец и блогер, чье творчество ассоциируется с лирической эстрадой. Но юридический статус конкретно этого трека теперь однозначен. За его публичное использование, даже прослушивание в машине, можно понести реальную правовую ответственность. За последние 5 лет в Дагестане построили более 1000 километров газопроводов по программе «Дегазификация». Газ подведен к границам более чем 11 тысяч частных домов, а их владельцы могут подключиться к сети, об этом сообщает компания «Газпром Газораспределение Дагестан». Активнее всего подключаются жители Акушинского, Ахтынского, Бортлевского, Кизелёртовского и Кизлярских районов. Россияне, чье жилье было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях, теперь смогут быстрее и проще получать выплаты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя. Согласно, кстати, постановлению правительства России, в рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставляться в МФЦ, по принципу одного окна включено назначение выплаты таким гражданам. Я напомню, что в Минстрое также пояснили, что перечень госуслуг носит рекомендательный характер. Минэнерго нашей страны постоянно контролирует наличие на внутреннем рынке высокооктанового бензина. Речь идет о топливе марок АИ-98 и АИ-100. Ведомство отметили, что обеспечение внутреннего рынка топливом в полном объеме – приоритетная задача. В министерстве указали на ярко выраженную сезонность потребления бензина. Администрация США не исключает, что позже, в октябре, состоится поездка в Россию американских переговорщиков по Украине. Это Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Об этом сообщает портал Access со ссылкой на источник. По его данным, Вашингтонская администрация надеется добиться дипломатического прорыва в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс США. Я напомню, что они состоятся 3 ноября. Более 70% россиян считают, что не пишут на русском языке без ошибок. Это показал опрос фонда «Общественное мнение». Его слова передает Интерфакс. Чаще всего в этом уверены люди в возрасте до 30 лет. 78% опрошенных считают, что говорят правильно, а в свою очередь каждый четвертый респондент отметил, что не может такого сказать о себе. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
8: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
9: Хоккеисты Эдмонтон Уиллерс одержали волевую победу над Анахейм Дакс 5-2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан Эдмонтона Коннор МакДэвид набрал в этом матче 3 очка, забросив шайбу и отдав 2 голевые передачи. С 12 баллами по системе гол плюс пас в 4 матчах сезона 29-летний канадец единолично возглавил гонку бомбардиров лиги. Вторым идет его партнер по команде Эван Бушар, оформивший дубль и 1 ассист. Баскетболисты мадридского Реала прервали 3-матчевую серию поражений на старте нового сезона Евролиги, выиграв на своей площадке у Партизана 86-76. Благодаря этой победе королевский клуб выбрался с последнего места в турнирной таблице регулярки. В битве лидеров Панатинаикос на своей площадке сломил сопротивление Фенербахче 92-74 и укрепился на первой строчке. Компанию ему составляет Валенсия, обыгравшая в Испании Хапаэль 93-82. Как и Панатинаикос, Валенсия одержала 4 победы в 4 играх на старте регулярки. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Тони Кросс планирует начать тренерскую карьеру. Экс-полузащитник мадридского Реала уведомил Королевскую Испанскую Футбольную Федерацию о намерении присоединиться к тренерскому курсу для бывших профессиональных футболистов. Обучение запланировано на следующий сезон, и по его окончании Кросс получит лицензию категории А, позволяющую возглавлять команды любого уровня. Сам футболист ранее публично заявлял, что не рассматривает тренерскую работу, однако теперь, судя по всему, изменил свою позицию. Кросс завершил игровую карьеру летом 2024 года после 10 лет в Реале, во время которых 5 раз выиграл Лигу чемпионов. Обладательницу 4 Кубков мира горнолыжницу Линдси Вон включили в состав сборной США на следующий сезон, несмотря на то, что ей предстоит еще одна операция и около 9 месяцев восстановления. Это символический жест поддержки спортсменки после жуткой травмы, полученной на Олимпиаде в Италии. Вон дали персональный уайлдкарт на все этапы Кубка мира, что позволит ей выйти на старт без отбора, когда она будет готова. Сама горнолыжница не выступит в этом сезоне, она продолжает реабилитацию после травмы, едва не стоившей ей ампутации ноги. Возвращение Вон ожидается не раньше, чем через сезон. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Доброе утро, Дагестан. Пятница, день, когда организм уже мысленно ушел на выходные, а начальник почему-то продолжает считать, что вы еще работаете. Это утро на «Диалог ФМ» у микрофона Расим Загиров. Пока вы просыпаетесь, ищите второй там носок, пытаетесь понять, зачем вчера легли спать так поздно. Мы уже здесь. Доброе утро всем желаем. Махачкала просыпается, следом Дербент встречает утро, Кизляр, Буйнакск тоже на связи. Все города вещания и населенные пункты Дагестана, где покрывает «Диалог ФМ», а мы покрываем все практически. Сегодня пятница, 9 октября, и если всю неделю вы так ждали знак, чтобы наконец-то выдохнуть, вот он. Только сначала кофе, друзья. А мы начинаем утро, новости, погода, хорошее настроение, немного сарказма от меня, потому что без него, в пятницу, вот вообще нельзя. Доброе утро вам желает Расим Загиров, мы начинаем.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Инспекционные группы проверяют многоквартирные дома Махачкалы на готовность к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы. Группы состоят из сотрудников управления муниципального жилищного контроля, специалистов контрольного управления правительства Дагестана. В первую очередь проверяют готовность элеваторных узлов и теплообменников. Именно это оборудование регулирует температуру и давление в системе. Отдельное внимание уделяют выявлению несанкционированных врезок в общедомовые сети. Энергетики выявили майнинг-ферму на территории птицефабрики в селе Татурбий-Кала, это Хасаюртовский район Дагестана. Ущерб от незаконного потребления подсчитали, и он превысил 9,5 миллионов рублей, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. На площадке работали 54 специализированных устройства, электроэнергию потребляли без договора для оборудования, самовольно вели в работу силовой трансформатор. Управление Россельхознадзора по Дагестану пояснило, кто и как должен бороться с мраморным клопом, который атаковал сады и дома жителей Магарамкентского района Дагестана. Я напомню, что ранее в управлении поступили жалобы жителей села Ахтун-Казмаляр и других сел Магарамкентского района. Их сады и дома подверглись распространению коричневого мраморного клопа. Этот насекомый вредитель, я напомню, что представляет опасность для сельскохозяйственных структур Дагестана, питаясь соком растений и оставляя их без урожая. Насекомое, я напомню, что было завезено в нашу страну из Восточной Азии, поэтому не имеет здесь естественных врагов. Но ответственность за незаконное предоставление косметологических услуг необходимо усилить, такое мнение высказал ТАСС, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Сейчас наказание за незаконную предпринимательскую деятельность без отсутствия разрешения или лицензии могут возбудить административное дело и штрафовать на 2,5 тысячи рублей. Общественник предлагает увеличить денежное взыскание до 300 тысяч рублей, это примерно размер расходов на восстановление. 80% опрошенных «Комсомольской правдой» россиян заявили, что детям после 18 лет нужно помогать. При этом большинство респондентов отмечают, что речь не о полном содержании повзрослевшего ребенка, а о разумной поддержке в тех ситуациях, когда она действительно необходима. Например, оплата конкретно необходимых расходов – это учеба, первого жилья и периода поиска работы. Каждый пятый россиянин считает, что после достижения ребенком совершеннолетия помогать ему не нужно. Родительская поддержка, по их мнению, не должна превращаться в привычку жить за чужой счет. Ну и в России нашли человека со 100 ипотечными кредитами, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Они отмечают, что законодательных ограничений по числу жилищных кредитов в России нет. Большинство банков устанавливают их самостоятельно, однако клиенты со стабильным высоким уровнем доходов и накопления могут рассчитывать на самые особые условия.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
2: Марко Рубио отправился в европейское турне, как сообщается, чтобы сгладить острые углы в отношениях с союзниками. Первая остановка – Рейкьявик. Власти Исландии пребывают в серьезном беспокойстве. В частности, после того, как Дональд Трамп в своей социальной сети включил эту страну в состав США вместе с Гренландией. Государственный секретарь, как опять же следует из официальных сообщений, обсуждал вопросы безопасности в регионе, в том числе охрану инфраструктуры подводных коммуникационных кабелей и всего прочего схожего. В целом, можно рискнуть сказать, что США активно осваиваются в Арктике. Далее глава Госдепа отправится продвигать американские интересы уже на юге, в Португалию и Грецию. Эти страны нынче отличаются от многих крупных стран Европы, по-прежнему зараженных левым безумием. Дональд Трамп строит новую архитектуру безопасности западного мира с опорой на прагматиков и реалистов, которые готовы плюс к этому материально участвовать во всех важных проектах. Впрочем, вернемся в Исландию. Марко Рубио провел там пресс-конференцию, где констатировал, что ситуация вокруг Украины движется не в том направлении. Дело явно не идет к завершению конфликта. При этом вопрос вступления Киева в НАТО не стоит на повестке дня. В этом вроде бы нет никакой сенсации. Тем не менее, так можно предположить, что глава Госдепа фактически признал. Очередная попытка переговоров сорвана. Энергетическое черноморское перемирие отвергнуто. Новых предложений на сегодня нет. Значит, на повестке дня исключительно военная эскалация. Собственно, при чем здесь новая европейская политика Трампа? При том, что США, что бы там ни говорили, никуда из Европы не уходят. Они продвигают новые подходы и реформы, которые давно назрели. В Старом Свете уже физически небезопасно держать военные базы. Посмотрите на Францию или Великобританию, где буквально только что готовилась атака на американские бомбардировщики. По крайней мере, так уверяют официальные структуры. Что же делать? переносить боевые соединения в более надежные государства, например, в ту же Португалию или Польшу или Литву. Для последних, как известно, на сегодня Россия – главная угроза. В итоге, Вашингтон вполне может в очередной раз изменить тактику и применить некие меры давления на Москву. В попытке, скажем, продвинуть мирное решение и заодно успокоить союзников. Для чего, как было сказано выше, и приехал Марко Рубио. Ибо союзники, они всегда нужны. Какими бы они ни были.
1: О погоде, друзья, октябрь решил немного передумать и говорит нам, ну ладно, холодить пока не буду, но это пока только с утра, к вечеру обещают, кстати, небольшой дождь. В Дагестане ожидается сегодня теплая погода, Махачкала, Дербент, Кизляр, Буйнак, смотрим в окно и решаем главный утренний вопрос. Все-таки курточка, друзья, и зонтик к вечеру будут, ну вот прям верными друзьями. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Анонсирован первый в мире дисплей для смарт-очков с проекцией на сетчатку. Японская корпорация TDK Corporation продемонстрировала дисплей с прямой проекцией изображения на сетчатку глаза пользователя. Эта технология позволит создавать легкие смарт-очки с естественным внешним видом, высокой прозрачностью линз и абсолютной конфиденциальностью данных. В традиционных DRP-системах перед глазами пользователя приходилось размещать громоздкие изогнутые зеркала. TDK решила эту проблему, установив уникальные наноразмерные отражатели на плоской поверхности. Они меняют угол отражения лазерного луча в зависимости от положения на зеркале, перенаправляя свет точно на сетчатку и позволяя полностью отказаться от изогнутой оптики. Новое плоское зеркало толщиной всего 150 нанометров встраивается непосредственно в линзу и обладает коэффициентом светопропускания около 80%. Благодаря этому смарт-очки визуально неотличимы от обычных и подходят для постоянного использования. Кроме того, оптическая схема предотвращает утечку изображения. Источником изображения выступает фирменный сверхкомпактный полноцветный лазерный модуль. За вывод картинки отвечает устройство управления лазером видимого диапазона, способные обеспечить разрешение 4К. На данном этапе метаоптическое зеркало поддерживает только монохромный режим, однако TDK планирует завершить разработку полноцветного режима и запустить серийное производство коммерческого продукта в ближайшие несколько лет. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Самый высокий тариф на водоснабжение среди городских округов в Дагестане с 1 октября этого года оказался в Каспийске. Там составляет он 42,5 рубля за кубометр. Кстати, по данным единого оператора, в сфере водоснабжения и водоотведения на втором месте стоит Избербаш, там 36 рублей с половиной за кубометр воды. На третьей строчке разместился Хасаюрс со стоимостью 32 рубля за 1 кубометр. При этом в части теплоснабжения наибольший тариф с 1 октября установлен в Кизилюрте, потом в Буйнакске. Дальше идет в Дагестанских огнях. На первичном рынке Махачкалы один квадратный метр жилья подорожал на 12,5% за третий квартал этого года. Столица Дагестана вошла в пятерку городов по росту цен за новостройки за указанный период. Эксперты связывают рост цен с увеличением себестоимости строительства и расходами на обслуживание. В среднем по нашей стране один квадратный метр подорожал на 4% до 160 тысяч рублей. Как отметили эксперты, цены на первичку продолжают расти в слабом спросе. 27 новых женских консультаций поэтапно будут построены в селах Дагестана, об этом сообщает Минздрав нашей республики. Полнота обследования и комфорт получения услуг для будущих мам – ключевой показатель снижения младенческой смертности, поэтому строительство объектов на особом контроле, отметили ведомстве. Ранее по поручению временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Дагестана Алиамара Ахмедова был усилен контроль за бесплатным предоставлением диагностических услуг. Я напомню, что одним из результатов стало снижение младенческой смерти в Дагестане на 34%. Россиянам следует оценивать риски инфекции при планировании поездок за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах сейчас напряженная. Об этом сообщает Роспотребнадзор и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кстати, по ее словам, за границей распространение таких заболеваний, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки Зика, Денге и Чингунья. Роспотребнадзор также выразил готовность оказать содействие Соединенным Штатам в борьбе со вспышками инфекционных болезней. По данным ведомства, за последние недели в США значительно осложнилась ситуация с курью в трех штатах. Мошенники под видом интернет-провайдеров предлагают сменить тариф. Как правило, такие предложения не вызывают у граждан подозрений, поскольку смена тарифа – обычное дело. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. Аферисту достаточно знать название компании, предложить выгодные условия, а дальше жертву просят назвать код из СМС. Важно не совершать никаких действий по инструкции неожиданного звонящего, а предложение о смене тарифа можно самостоятельно проверить в личном кабинете. Ну и Центральный банк с вероятностью 60% сохранит ключевую ставку на уровне 14% на заседании 23 октября. Шансы, кстати, на ее снижение на 50 базисных пунктов составляют 25%, на повышение только 15%. Такой прогноз для газеты.ру сделала экономист-инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова. Манвел Мажонс назначен советником генерального директора компании «Россети Северный Кавказ». Ну и небольшую сводку мы «Диалог ФМ» собрали. 58-летний Мажонс в Дагестане работал с конца декабря 2020 года. Тогда, я напомню, что он возглавлял Минэнерго Дагестана. 12 апреля 2021 года он был назначен заместителем председателя правительства Дагестана. В конце февраля 2022 года перешел в ранг первого заместителя. В июне этого года он был освобожден от этой должности. Ну и временно исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений Карабудахкентского района Дагестана наказан за игнорирование обращения местных жителей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Чиновник не рассмотрел 10 заявлений граждан в установленный законом срок. По этому факту прокуратура сейчас возбудила административное производство. Мировой судья оштрафовал виновное должностное лицо. Прокуратура также внесла представление главы района. После этого обращения рассмотрели и направили гражданам ответы. Но администрация Махачкалы в очередной раз отстояла в суде право муниципальной собственности на земельные участки на проспекте Имама Шамиля недалеко от улицы Агасиева. Общая кадастровая стоимость данной земельный участок составляет почти 30 миллионов рублей. Установлено, что они не освоены и не огорождены, доступ третьих лиц не ограничен. В результате нового рассмотрения дела исковые требования удовлетворены в полном объеме. Я в свою очередь напомню о том, что дело трижды направлялось на новое рассмотрение в Верховный суд Дагестана апелляционным определением 24 марта 2026 года. Ну а завтра в Махачкале с 10.40 до 10.44 проведут комплексную проверку готовности систем оповещения населения, об этом сообщает телеграм-канал Диалог ФМ. Во время проверки могут прозвучать электросирены и объявления через громкоговорители. Также прервется вещание телеканалов и радиостанций с телебашни Махачкалы. Жители города просят сохранять спокойствие, поскольку это плановое включение системы не связано с угрозой чрезвычайной ситуации. А повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября ускорило недельную инфляцию. В период период с 29 сентября по 5 октября в нашей стране она разогналась почти до 1%, об этом сообщает Росстат. Я напомню, что по данным статслужбы, за отчетную неделю тарифы на водоотведение в среднем по стране увеличились на 17%. Ну а средняя предполагаемая зарплата курьеров за год выросла почти на 40%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервисов по поиску работы. Я напомню, что в сентябре работодатели в среднем предлагали около 190 тысяч рублей в месяц. В Москве данная зарплата автокурьеров при полной занятости составляла 150 тысяч рублей. В Махачкале данная цена средняя составляет 68 тысяч рублей. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Работодатели стали предъявлять кандидатам слишком высокие требования, но платить за многопрофильность по рынку бизнес пока не готов. На это обращает внимание рекрутера, который опросил «Коммерсант». Тему продолжат мои коллеги.
2: 10 человек на место. На 167 тысяч вакансий в Москве приходится 1 700 000 резюме. Особенно сложно белым воротничкам. В сентябре предлагаемые и ожидаемые медианные зарплаты впервые сравнялись – 110 тысяч рублей. Соискатели снизили запросы, но работодатели теперь не устраивают навыки. Более 70% отказов по этой причине получают руководители в страховании и кредитовании, юридические директора и дата-сайентисты, выяснили ХХРУ и Талант. Похожая ситуация в массовых профессиях. Среди автомехаников по уровню компетенции отсеивают почти треть кандидатов. Большой выбор позволяет работодателям завышать требования и одновременно снижать зарплаты, отмечает управляющий партнер лаборатории карьеры Анна Алфимова.
3: Больше сложности сейчас испытывают люди, связанные с инвестициями стратегии. Вакансий очень мало появляется, а кандидатов одновременно высвободилось за последние 2 года сотни тысяч. И сейчас большая часть из них с хорошими компетенциями падает в зарплатах в 2, а то и в 3 раза. Отсев чаще всего происходит в маркетинге. И, как ни странно, в последнее время в IT стало значительно меньше потребностей, а кандидаты продолжают все количество их расти. Это одна из стратегий для кандидатов сейчас – демпинговать, снижаться по уровню ожиданий для того, чтобы зайти на позицию, где их объема компетенций может быть недостаточно.
2: У бизнеса больше козырей и вариантов. За меньшие деньги можно нанять специалиста с высоким набором компетенций. А запросы у работодателя меняются быстрее, чем кандидаты успевают получить новую квалификацию, говорит управляющий партнер консалтинговой компании «Берге» Геннадий Ванин.
4: То, что ты делал 2 года назад, может не котироваться сегодня, особенно там, в клиент-фейсинг. Страхование, кстати, да, но я это вижу в принципе шире. Обслуживание клиентов, перепродаж, премиальных услугах – это сплошь и рядом.
5: А что там хотят?
4: Индивидуального сервиса. Любой из нас раздражается, когда он звонит в банк и говорит с живым человеком, как с ботом. Нужно изобретать новые фишки в клиентском обслуживании. Многие такой попытки делают упор на адаптивность, уменьшение часов в неделю или сразу замораживание бонусной части на этот год. Такие разговоры уже вижу и слышу.
2: Кандидаты готовы снизить планку на 20-30%, но это временно, добавляет основатель агентства «Твой HR», карьерный консультант Анастасия Арифуллина.
6: Ищут единорогов, чтобы все умело, еще и мало денег, я спросил. Идеальный кандидат для нынешнего работодателя. Если раньше от бухгалтера условно требовалось, чтобы он знал бухгалтерский учет 1С, теперь добавляют, еще разбирался в ВЭД или умел работать со спецсчетами. Работодатели действительно пытаются где-то несколько позиций схлопнуть в одну, где-то сэкономить, а другим усложняя себе поиск. Человек за 200 тысяч рублей, его компетенции не ответят тем требованиям, которые есть за 400. Многие кандидаты готовы на временное понижение, снизиться в окладной части, но все равно нужно понимать, какой именно составляющей я смогу добить.
2: А добивать сегодня приходится сразу несколькими проектами, даже топом. И, как рассказывал «Коммерсант ФМ», в итоге выходит все равно меньше, чем работа в найме пару лет назад.

Сегодня, если услышите сирены, не пугайтесь и не начинайте сразу звонить всем родственникам со словами «включай телевизор, что-то происходит». Сегодня в нашей республике с 10.40 до 10.42 пройдет проверка систем МЧС. То бишь, радиовещание всех практически телеканалов и радиостанций, включая Диалог ФМ, может прерваться на эти 2-3 минуты. Поэтому, друзья, без паники, это идет учебная тревога. Хотя, согласитесь, в 10.40 некоторые проснутся только благодаря, мне кажется, этой проверке. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Дорожные новости.
1: Медсправки для водителей станут электронными. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минфин поддержал повышение лимита выплат по ОСАГО. Об этом в интервью рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Но отметим, что сейчас речь только о выплатах за вред жизни и здоровью. С нынешних 500 тысяч рублей их планируют увеличить до 2 миллионов. Об увеличении лимитов по ремонту автомобиля речь пока не идет. Также в министерстве предупредили, за этим шагом может последовать рост тарифов. В ведомстве рассчитывают, что подорожание полисов будет несущественным. Медсправки для водителей станут электронными. С 1 марта медицинские заключения планируют оформлять только в электронном виде и через единую систему передавать в МВД. Бумажный вариант можно будет получить только по желанию. Если на осмотре найдут признаки болезни, препятствующие управлению, водитель отправит на доп. Обследование. При подтверждении диагноза уведомление придет через госуслуги. Новые правила заработают вместе с законом о безопасности дорожного движения. Южная Корея могла поставить в Россию 176 тысяч тонн автомобильного топлива. Об этом накануне сообщила британская газета «Гардиан». Официальных подтверждений нет, поставки якобы шли танкерами. Формально такая торговля не нарушает корейское законодательство. Нефтепродукты в санкционный список не включены. Но в Сеуле информацию подтвердить отказались. Только дежурно заявили о соблюдении всех правил. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира.

0: главном.
1: Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Миноборнауки Валерий Фальков. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. В рамках новой модели предусмотрены два варианта образования. Базовая продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированная от 1 до 2. Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года, сказал Фальков. В Роспотребнадзоре назвали ключевой симптом опасного гриппа. Грипп – это такое же ОРВИ, но он принципиально отличается от других заболеваний тем, что развивается очень быстро и протекает остро. Другие вирусные инфекции переносятся не так тяжело, поэтому если есть подозрение на грипп, важно обратиться к врачу, предупредил эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко. Ключевым симптомом он назвал резкое, практически молниеносное повышение температуры до плюс 38 градусов и выше. Это признак, что возбудителем является вирус гриппа, подчеркнул специалист. Он также сказал, что высокая температура, головная боль, ломота в теле – это серьезные симптомы, которые нельзя игнорировать. И в завершении выпуска накануне 90-летия со дня рождения народного артиста Леонида Куравлева Мосфильм подвел итоги масштабного опроса, в котором приняли участие почти 5000 человек. Респондентам предложили выбрать наиболее запомнившиеся роли легендарного актера, передает «Москва-24». Первое место в рейтинге занял обаятельный аферист Жорж Милославский из кинохита «Иван Васильевич меняет профессию», набравший 32% голосов. Любопытно, что этот персонаж мог достаться другим известным актерам, в частности Андрею Миронову, однако после серии проб выбор пал именно на Куравлева. В тройку лидеров также вошли сантехник Афоня 29% и философ Хама Брут из ВИА 20%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Сборы туристического налога в Дагестане по итогам января и сентября этого года выросли на 30,5%. Общая сумма поступлений достигла налогов 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму. По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года сбор составлял 28,5 миллионов рублей. Я в свою очередь напомню о том, что сам налог был введен в нашей республике в начале 2025 года. В настоящее время он действует только на территории 25 муниципалитетов, включая 6 городских округов Дагестана. Ну и Дагестан стал лидером среди регионов России по разнице площади частных домов и квартир в новостройках. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на «Домклик». Медианная площадь дома в республике составляет 162 квадратных метра, а квартиры — 47,5 квадратных метра. Таким образом, собственный дом в Дагестане оказывается в 3,5 раза просторнее типичной квартиры на первичном рынке. Число убыточных отраслей и направлений российского бизнеса за год выросло почти в 4 раза с 3 до 11. Таковы данные Росстата. Самое большое отрицательное сальдо за первые 6 месяцев этого года наблюдается в сфере металлургии. За ней следуют области финансовой и страховой деятельности, а также добычи угля. Я также добавлю о том, что в этом году российские компании получили 13 триллионов рублей прибыли за вычетом убытков. Рыбоводческие предприятия нашей республики в январе-августе этого года произвели 7 тысяч тонн товарной рыбы. Об этом сообщили в региональном комитете по рыбному хозяйству. Кстати, по данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель снизился незначительно, на 0,15%. Основными причинами снижения объема в комитете назвали аномальные осадки. Ну и 8 миллионов россиян не установлены источники дохода. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Эксперты отмечают, что теневая составляющая российской экономики существенно сжалась. Число трудоспособных граждан с неустановленными источниками доходов за период с 2022 года сократилось на 11 миллионов 700 тысяч до 8 миллионов человек. Это говорит о серьезной трансформации российского рынка труда и налогового администратирования. Тролли выбирают товары, чьи производители не зарегистрировали торговые марки в России, а затем оформляют интеллектуальные права на себя и требуют от селлеров компенсации, кстати. Размер требований сейчас достигает от нескольких десятков тысяч до 1 миллиона рублей. Тему продолжат за патенты мои коллеги.
2: Патентных троллей, без шуток, можно назвать весьма внимательными аналитиками маркетплейсов. Сначала они следят, какие товары на оптовых рынках чаще всего берут сами селлеры. Потом смотрят, высок ли покупательский спрос. Затем изучают производителя. Если продукция популярна, а выпускает ее малоизвестный китайский бренд, бинго, можно регистрировать торговую марку на себя. Затем патентные тролли приходят к продавцам и предлагают договориться. Можно либо платить правообладателю 150 тысяч рублей ежемесячно, либо отдать миллион и получить 2 месяца на избавление от остатков. Если не пойти на сделку, карточку товара заблокируют, а это грозит большими убытками, отмечает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
3: Замораживается товар, замораживаются продажи, карточка блокируется, после блокировки нужно вывести со склада товары за свой счет. Это стоит очень немаленьких денег, поэтому многие селлеры идут на какую-то мировую и платят суммы до нескольких миллионов даже рублей.
2: Причем не обязательно, чтобы товар был импорт. Жертв находят и среди небольших российских брендов, которые не озаботились оформлением прав на дизайн, логотип или название. Более того, иногда товарные знаки у таких предприятий перехватывают не вполне добросовестные конкуренты. Впрочем, есть и другая схема троллинга, рассказывает сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной торговли по правовым вопросам Алексей Васильев.
4: Ищут фотографов, дизайнеров, которые оказывают услуги по созданию визуала карточки для селлеров. Приходят к ним и начинают топным путем выяснять, передавались ли исключительные права на ту или иную фотографию селлеру. Если нет, если договор не заключался, патентные тролли предлагают за какую-то символическую сумму выкупить исключительные права на это изображение. А дальше идут на маркетплейсы, ищут всех продавцов, кто использует эту фотографию, и предъявляют им денежные требования. Ну а дальше уже обращаются в суд. Сумма исков небольшая, за каждую карточку, за каждую фотографию по 20-30 тысяч рублей.
2: Особенно плодотворные тролли могут рассылать сотни исков, и закон на их стороне. Чтобы оформить оформить патент, не нужно ни доказывать авторство идеи, ни запрашивать разрешение от зарубежного бренда, чья марка в России не охраняется. Защитить себя селлеры могут только двумя способами, говорит руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.
5: Перед началом продаж какого-либо товара консультироваться, либо заключать какие-то лицензионные договоры, либо оформлять эти права на себя. Вот еще предпринимателям можно посоветовать обращение напрямую к производителю, чтобы он тоже включался в эту ситуацию и помогал этот вопрос решать. Другого пока, к сожалению, нет.
2: Но если дело уже дошло до суда, остается только добиваться снижения компенсации. Можно, конечно, попытаться аннулировать чужие права, но сделать это проблематично, предупреждает управляющий партнер компании Patentus Дмитрий Марканов.
6: Это не какие-то разбойники с большой дороги, которые регистрируют на себя товарный знак Coca-Cola, Adidas или Nike. Нет, они внимательно подходят к выбору обозначений, а иногда даже покупают старые товарные знаки на рынке, которые похожи. Создают даже истории использования этих товарных знаков, чтобы их нельзя было аннулировать по неиспользованию. И лишь потом приступают к атаке.
2: При этом Федеральная антимонопольная служба о практике знает. Сами селлеры предлагали признать ее недобросовестной. При регистрации товарных знаков теперь нужно доказывать намерение вести реальный бизнес. Но проблема пока так и не решена.
1: Дагестан, сегодня, если услышите сирены, не пугайтесь и не начинайте сразу звонить всем родственникам со словами «включай телевизор, что-то происходит». Сегодня в нашей республике с 10.40 до 10.42 пройдет проверка систем МЧС. То бишь, радиовещание всех практически телеканалов и радиостанций, включая Диалог ФМ, может прерваться на эти 2-3 минуты. Поэтому, друзья, без паники, это идет учебная тревога. Хотя, согласитесь, в 10.40 некоторые проснутся только благодаря, мне кажется, этой проверке. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Уличные акции протеста длятся уже 17-й день, охватывают новые города Франции. Впервые с начала кризиса к населению обратился премьер-министр Себастьян Лекорню. Выступая в национальном собрании, он, кстати, предложил приостановить все занятия в лицеях. Я напомню, что еще 6 октября протесты достигли своего пика. Как пишет Фигаро, в демонстрациях приняли участие более 250 тысяч человек. Итак, к старшеклассникам присоединились студенты, преподаватели, родители и даже профсоюзы. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
7: Занятия во французских школах отменены до конца недели. Министерство образования распорядилось посвятить это время так называемой внутренней демократии. Директора должны встретиться с представителями учеников, поясняет БФМ ТВ. Кроме того, специально открыли сайт для анонимных жалоб. Школьники уже третью неделю массово выходят на улицы городов. Главные требования – решить проблему нехватки преподавателей, разгрузить переполненные классы и отремонтировать обветшавшие здания. По словам учащихся, в некоторых школах не хватает элементарных вещей, стульев и столов. В теплое время года в классах невыносимо жарко из-за отсутствия кондиционеров. Сообщают также, что некоторые здания кишат крысами. Во вторник беспорядки охватили Париж, Лион, Марсель, Рен, Тулузу и другие города. Протестующие блокировали входы в учебные заведения, стаскивая к дверям мусорные контейнеры и велосипеды. Они разворачивали плакаты «Мы не плохие, мы просто хотим быть услышанными» и выделите деньги на образование, а не на закупку вооружения. Сами участники назвали новую волну протеста фактом третьим. И это уже не просто выступление недовольных подростков, а полноценное общенациональное движение, отмечает газета «Монд». Только в Париже на улицы вышли около 50 тысяч человек, а по всей стране, по оценкам властей, больше четверти миллиона. Выделить на образование дополнительные ресурсы требуют теперь и родители, и учителя, и профсоюзы. Глава Федерации студенческих ассоциаций публично поклялась, что демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока власти не отреагируют на жалобы. В ответ полиция пытается разогнать протестующих, применяя дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ. Уже пострадали больше 200 подростков и 85 педагогов. 6500 человек задержаны. Один из самых громких случаев произошел с 15-летним мальчиком, которому полицейской гранатой оторвало кисть. Методы правоохранителей осудили и представители различных политических партий Франции. Они охарактеризовали ситуацию как государственную Домашнее насилие, полицейские репрессии и использование оружия войны против детей. Associated Press отмечает, что подростковые протесты вынесли наружу куда более глубокое социальное недовольство. Французы говорят о высоких ценах на топливо, об урезании различных госпрограмм, о росте бедности и тотальном неравенстве. Протестующие подчеркивают, что все эти проблемы появились при Эммануэле Макроне. CNN также отмечает плачевное состояние экономики Пятой Республики. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Это 117% ВВП. Правительство все наращивает расходы на оборону и предлагает пополнять бюджет за счет повышения налогов.
1: О погоде, друзья. Октябрь решил немного передумать и говорит нам, ну ладно, холодить пока не буду. Но это пока только с утра, к вечеру обещают, кстати, небольшой дождь. В Дагестане ожидается сегодня теплая погода. Махачкала, Дербент, Кизляр, Буйнак. Смотрим в окно и решаем главный утренний вопрос. Все-таки курточка, друзья, и зонтик к вечеру будут, ну вот прям верными друзьями. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
8: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
9: Среднегодовой размер накопительной пенсии в России в 2027 году может составить 1846 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. По словам профессора Александра Сафонова, накопительная пенсия назначается в виде ежемесячной пожизненной выплаты, если ее размер превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 16 288 рублей, поэтому размер выплаты должен превышать 1628 рублей в месяц. Если рассчитанный размер накопительной пенсии не достигает установленного порога, пенсионные накопления выплачиваются единовременно, пояснил эксперт.
8: Ищу работу днем с огнем.
9: В России 33,5% жителей считают главной сложностью при поиске работы отсутствие подходящих вакансий. Это показал опрос сервиса «Где-работа.ру». Его результаты приводит газета.ру. Речь идет о том, что предлагаемые потенциальными работодателями варианты могут не устраивать соискателей из-за несоответствия их профессии, уровню зарплаты или желаемому графику. При этом 18% указали низкий оклад в качестве основного препятствия, а 16% пожаловались на неподходящие условия или график. В то же время 19% опрошенных пока избежали серьезных сложностей.
8: Экономика должна быть экономной.
9: Предстоящие ноябрьские праздничные выходные большинство россиян планируют провести в путешествиях по стране. Среди наиболее бюджетных вариантов, которые пользуются спросом в этом сезоне, первое место занял Пятигорск. Одна забронированная ночь там обойдется туристам в 4000 рублей. Передают «Арти» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Второе место по бюджетным вариантам поездок в ноябрьские выходные занял Калининград, где одна ночь в отеле стоит порядка 4,5 тысяч рублей. Такая же стоимость во Владимире и Санкт-Петербурге. Что касается зарубежных направлений, то в рейтинг наиболее доступных по ценам вошли Узбекистан, Армения, Азербайджан, Белоруссия и Турция. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
8: Кошелек.
0: В Дагестане 10 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: С новостями вас знакомит Расим Загиров. 11-летний мальчик накануне пострадал в ДТП на улице Ашахана Мирзоева в Махачкале. Ребенка с травмой ноги доставили в детскую республиканскую клиническую больницу. По предварительным данным МВД по Дагестану, около 2 часов дня 37-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил мальчика, который выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. К другим новостям. На реализацию национальных проектов в нашей республике в этом году выделено 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Объем работ охватывает все основные отрасли экономики и социальной сферы нашей республики. Капремонт идет в 8 крупных медучреждениях, детском отделении Сбербашской центральной городской больницы, инфекционных отделениях Тарумовской, Дахадаевской, Магарамкинской и Новолакской ЦРБ, а также в стационаре Буйнакской центральной районной больницы, детской поликлинике в Дагестанске Великих Огнях и районной больницы в селе Батаюрт, а также начало строительства объекта водоснабжения махачкалинского поселка Семендер. Планируют его завершить, кстати, в декабре 2027 года. Профинансированное сейчас благоустройство 126 общественных пространств в 39 муниципалитетах Дагестана. Ну и к другим новостям. В Дагестане около 23 тысяч учителей получат досрочную страховую пенсию по старости за педагогический стаж. Об этом сообщили в отделении социального фонда по Дагестану. Право на такую пенсию возникает, я напомню, что через 5 лет после 25 лет педагогического стажа при индивидуальном пенсионном коэффициенте не менее 30. В стаж входит, я напомню, что не только периоды преподавания, но и повышение квалификации и дополнительное профобразование. Например, при 25 годах педагогического стажа в 2026 году право на досрочную пенсию появится в 2031. Прокуратура Каспийска добилась отмены 7 разрешений на строительство, выданных с грубыми нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Надзорное ведомство установило, что власти Каспийска в нарушении требований закона выдали разрешение на строительство при отсутствии договоров технического присоединения к ресурсоснабжающим организациям. Всего было незаконно выдано 7 таких разрешений. Они касались строительства двух апарт-отелей, многоэтажного многоквартирного дома и двух торговых центров. Яндекс пока не сможет подтвердить, удастся ли восстановить оборудование дата-центра в Сасове Рязанской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию. Масштаб повреждений еще не оценивают. Работа площадки полностью остановлена. Я напомню, что накануне атака беспилотников произошла. Впервые сообщения о сбое в работе сервисов Яндекса появились около 2 часов по московскому времени. Ну и правительство поддержало законопроект, который позволит размещать часть обязательной информации из рекламы на сайте продавца или организатора акции. Как сообщает Коммерсант, речь идет в частности о сведениях о продавце и условиях конкурса. Доступ к ним предлагают давать только через ссылку или QR-код. Это все новости к этому часу. Продолжается программа «Утро» на Диалог.ФМ.
0: Вы слушаете Диалог.ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
10: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
11: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
12: Хоккеисты Эдмонтон Уиллерс одержали волевую победу над Анахейм Дакс 5-2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан Эдмонтона Коннор МакДэвид набрал в этом матче 3 очка, забросив шайбу и отдав 2 голевые передачи. С 12 баллами по системе гол плюс пас в 4 матчах сезона 29-летний канадец единолично возглавил гонку бомбардиров лиги. Вторым идет его партнер по команде Эван Бушар, оформивший дубль и 1 ассист. Баскетболисты мадридского Реала прервали 3-матчевую серию поражений на старте нового сезона Евролиги, выиграв на своей площадке у Партизана 86-76. Благодаря этой победе королевский клуб выбрался с последнего места в турнирной таблице регулярки. В битве лидеров Панатинаикос на своей площадке сломил сопротивление Фенербахче 92-74 и укрепился на первой строчке. Компанию ему составляет Валенсия, обыгравшая в Испании Хапаэль 93-82. Как и Панатинаикос, Валенсия одержала 4 победы в 4 играх на старте регулярки. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Тони Кросс планирует начать тренерскую карьеру. Экс-полузащитник мадридского Реала уведомил Королевскую Испанскую футбольную федерацию о намерении присоединиться к тренерскому курсу для бывших профессиональных футболистов. Обучение запланировано на следующий сезон, и по его окончании Кросс получит лицензию категории А, позволяющую возглавлять команды любого уровня. Сам футболист ранее публично заявлял, что не рассматривает тренерскую работу, однако теперь, судя по всему, изменил свою позицию. Кросс завершил игровую карьеру летом 2024 года после 10 лет в Реале, во время которых 5 раз выиграл Лигу чемпионов. Обладательницу 4 Кубков мира горнолыжницу Линдси Вон включили в состав сборной США на следующий сезон, несмотря на то, что ей предстоит еще одна операция и около 9 месяцев восстановления. Это символический жест поддержки спортсменки после жуткой травмы, полученной на Олимпиаде в Италии. Вон дали персональный уайлдкард на все этапы Кубка мира, что позволит ей выйти на старт без отбора, когда она будет готова. Сама горнолыжница не выступит в этом сезоне, она продолжает реабилитацию после травмы, едва не стоившей ей ампутации ноги. Возвращение Вон ожидается не раньше, чем через сезон. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых.
1: Доброе утро, Дагестан. Пятница, день, когда организм уже мысленно ушел на выходные, а начальник почему-то продолжает считать, что вы еще работаете. Это утро на Диалог ФМ, у микрофона Расим Загиров. Пока вы просыпаетесь, ищите второй там носок, пытаетесь понять, зачем вчера легли спать так поздно. Мы уже здесь. Доброе утро всем желаем. Махачкала просыпается, следом Дербент встречает утро, Кизляр, Буйнакск тоже на связи. Все города вещания и населенные пункты Дагестана, где покрывает Диалог ФМ, а мы покрываем все практически. Сегодня пятница, 9 октября, и если всю неделю вы так ждали знак, чтобы наконец-то выдохнуть, вот он. Только сначала кофе, друзья. А мы начинаем утро, новости, погода, хорошее настроение, немного сарказма от меня, потому что без него, в пятницу, вот вообще нельзя. Доброе утро вам желает Расим Загиров, мы начинаем.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Многочисленные нарушения выявлены в деятельности частного медицинского центра в Хасавюрте, об этом сообщает прокуратура Дагестана. В частности, отдельные кабинеты в медцентре не были оснащены в соответствии с утвержденным стандартом, не обеспечивался контроль условий хранения лекарственных средств. В местах хранения обнаружены препараты и медицинские изделия с истекшим сроком годности. Медицинские карты пациентов не оформлялись, договора на оказание платных медицинских услуг с гражданами не заключались. Ну и временное ограничение электроснабжения запланировано сегодня ночью в Махачкале. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Причиной ограничения — работы по нанесению огнезащитных покрытий на силовые кабели и контрольные линии. Под ограничение сегодня ночью попадает до 5 утра улица Гайдара Гаджиева, Вузовское озеро, улица Заманова и 1 Махачкала. Четвертый международный Каспийский цифровой форум пройдет в Каспийске с 12 и 13 ноября. Главная тема форума – цифровые технологии для развития Каспийского региона. Участники форума обсудят развитие международного транспортного коридора «Север-Юг» – цифровые решения для задач, связанных с Каспийским морем. Ну и работу Яндекс.Почты полностью восстановили после технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ее передает Москва-24. Проблемы возникли, я напомню, что после пожара в дата-центре в компании в Сасове, это Рязанской области. Возгорание произошло после атаки беспилотников и затронуло часть инфраструктуры. Пострадавших нет. Более 40 социальных выплат в России проиндексируют с 1 февраля следующего года. Размер повышения будет зависеть от фактической инфляции за текущий год. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Его слова передает ТАСС. Индексация коснется выплат ветеранам и людям с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, по безработице, а также материнского капитала. Лезгинский театр вернулся из Грозного, где принял участие в 7-м Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация» со спектаклем «Ночь Гильвера». Режиссером, постановщиком и художником спектакля выступил заслуженный деятель искусств Дагестана Дмитрий Павлов. Постановка получила высокие оценки критиков, экспертов и зрителей. Энергетики гумбетовских районных электросетей филиала «Дагэнерго» провели комплекс работ в селе Черкота, это Гумбетовский район. На линии электропередачи напряжением 0,4 кВт специалисты заменили 7 ветхих опор. Работы выполнили по программе техобслуживания и ремонтов электросетевого оборудования «Дагэнерго». Село Черкота, я напомню, что считается абрикосовой столицей Дагестана, она расположена в долине реки Андийская Косу, где климат благоприятен для садоводства и выращивания фруктов. Сын бывшего главы Махачкалы Мусы Мусаева, погибший в Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия, будет похоронен 9 октября. Об этом РИА Новости сообщили в семье экс-мэра. По словам собеседницы агентства, Асхабали Мусаева похоронят в родовом селе Сергакала. Ранее напомню, что средства массовой информации Дагестана сообщали, что 32-летний Асхабали погиб в результате лобового столкновения двух мотоциклистов на тайском острове Пхукет. Политолог Илья Грощенков назвал основные задачи, которым предстоит решить властям Дагестана после завершения выборов. Среди них последствия паводков, топливная ситуация, подготовка к зиме, кадровые назначения, формирование бюджетных приоритетов. По словам эксперта, после завершения политического этапа на первый план выходит эффективность управления. До конца года, считает Грощенков, властям необходимо закрыть наиболее острые последствия паводков, стабилизировать ситуацию с топливом и подготовить коммунальную инфраструктуру к зимнему периоду. Минцифры может учитывать индексацию коммунальных платежей при оценке повышения тарифов на мобильную связь. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на главу ведомства Максуда Шадаева. По его словам, рост платы за ЖКХ может стать одним из ориентиров при изменении стоимости услуг операторов. Шадаев также отметил, что мобильный трафик в России перестал расти. При этом операторам необходимо продолжить вкладывать средства в инфраструктуру, в том числе заменять иностранное оборудование российским. Совет Евросоюза продлил на год персональные санкции в отношении 80 человек и 20 организаций. Ограничение будет действовать до 9 октября 2027 года. Речь идет о фигурантах списка, связанном с действиями, которые в Евросоюзе считаются дестабилизирующими. Для включения в него физических лиц действует запрет на въезд и заморозка активов. Новый профессиональный стандарт для социальных работников начнет действовать в России с 1 марта 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. Под единым наименованием социальный работник объединит основной персонал организации социального обслуживания. Новый профессиональный стандарт будет распространяться на всех сотрудников, которые войдут в эту категорию. До 30% таксопарков могут закрыться в течение года. Такой прогноз «Коммерсанту» дали участники отрасли. Сейчас перевозчики массово распродают машины на вторичный рынок и выходят 1000 бюджетных моделей с обязательствами по лизингу. Тему продолжат мои коллеги.
2: По данным Международного евразийского форума такси, за год автопарк увеличился в 1.5 раза, почти до 1.5 миллионов машин. Перевозчиков стало почти вдвое больше, и многие из них наращивали активы перед вступлением в силу закона о локализации 1 марта этого года, что и стало одной из причин нынешнего кризиса, считает гендиректор московского таксопарка 495 Андрей Капитан.
3: Многие таксопарки до вступления в силу локализации впрок закупились, потому что была непредвиденность, период от 1.5 года до 1.5 лет. Но ситуация сильно изменилась. Кризис в отрасли начал только возрастать. Количество водителей постоянно уменьшается из-за увеличенных административных барьеров. Количество самозанятых, выкативших свой лимит, к концу года увеличилось. И не каждый из них смог перерегистрироваться, стать индивидуальным предпринимателем.
2: Количество перевозчиков может значительно снизиться. Однако на пассажирах это не отразится, полагает глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.
4: 20-30% крупных таксопарков в течение года просто закроются, разорятся, потому что нету спроса. Машины зачастую уже ушатанные, новые брать слишком дорого, ставки на тот же лизинг все-таки высоковаты.
2: Сдавать машины таксистам в аренду стало невыгодно. На рынке останутся только водители с собственными автомобилями, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Лизинговым компаниям на реализацию уходят целые парки, отмечает управляющий директор такси Трейд Александр Казаченко.
5: Второй по Москве крупнейший таксопарк, все, мы закрываемся. 5000 автомобилей, демпинг на рынке, невозможность платить лизинг, и все, у нас вот все 5000 машин лизинг забирает. Очень большая конкуренция, платеж за лизинг 85 тысяч рублей в месяц. Водители приходят, первая неделя скидка, за накат деньги платим, водители штрафы привозят, половина не оплачивает, машину разбили, машины не каскованные, водители убежали, и это все в одно большое колесо накручивается.
2: Лизинговые машины с пробегом могут заинтересовать и обычных автолюбителей, но цены в сегменте не слишком привлекательные. Чаще всего продаются Belgi X50 и X70, Havel F7 и Geleon, Tenet T7 и Cherry Arisa 8. Также в топе G-Tour Dashing. Например, машину 2024 года с пробегом около 80 тысяч километров и заметными повреждениями кузова можно приобрести за 1 миллион 620 тысяч рублей. У дилера новая всего на 200 тысяч дороже. Иногда продавцы пытаются скрыть историю машины, отмечает член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.
6: Состояние подвески, состояние двигателя. Двигатель будет уже иметь заметный износ. Если пробег скручен, такое тоже возможно, хотя, по сути, это является мошенничеством. Но суды на сегодняшний день это таким образом практически не определяют. Очень редко, когда такое действие становится наказуемым. Поэтому скручивание пробега – традиционная история. Двигатель, наверное, одно из самых сложных устройств. Все-таки большинство машин на двигателе внутреннего сгорания, с которой почти нормально не заменить, не отремонтировать. У него есть внятный износ.
2: Однако у кризиса в отрасли есть и плюс для пассажиров. Перевозчики в первую очередь избавляются от старых машин. Поэтому в таксопарках скоро останутся в основном свежие автомобили, прогнозируют эксперты.
1: О погоде, друзья. Октябрь решил немного передумать и говорит нам, ну ладно, холодить пока не буду. Но это пока только с утра, к вечеру обещают, кстати, небольшой дождь. В Дагестане ожидается сегодня теплая погода. Махачкала, Дербент, Кизляр, Буйнак. Смотрим в окно и решаем главный утренний вопрос. Все-таки курточка, друзья, и зонтик к вечеру будут, ну вот, прям верными друзьями. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Инспекционные группы проверяют многоквартирные дома Махачкалы на готовность к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы. Группы состоят из сотрудников управления муниципального жилищного контроля, специалистов контрольного управления правительства Дагестана. В первую очередь проверяют готовность элеваторных узлов и теплообменников. Именно это оборудование регулирует температуру и давление в системе. Отдельное внимание уделяют выявлению несанкционированных врезок в общедомовые сети. Энергетики выявили майнинг-ферму на территории птицефабрики в селе Татурбий-Кала, это Хасаюртовский район Дагестана. Ущерб от незаконного потребления подсчитали, и он превысил 9,5 миллионов рублей, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. На площадке работали 54 специализированных устройства, электроэнергию потребляли без договора для оборудования, самовольно вели в работу силовой трансформатор. Управление Россельхознадзора по Дагестану пояснило, кто и как должен бороться с мраморным клопом, который атаковал сады и дома жителей Магарамкентского района Дагестана. Я напомню, что ранее в управлении поступили жалобы жителей села Ахтун-Казмаляр и других сел Магарамкентского района. Их сады и дома подверглись распространению коричневого мраморного клопа. Этот насекомый вредитель, я напомню, что представляет опасность для сельскохозяйственных структур Дагестана, питаясь соком растений и оставляя их без урожая. Насекомое, я напомню, что было завезено в нашу страну из Восточной Азии, поэтому не имеет здесь естественных врагов. Но ответственность за незаконное предоставление косметологических услуг необходимо усилить. Такое мнение высказал ТАСС, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Сейчас наказание за незаконную предпринимательскую деятельность без отсутствия разрешения или лицензии могут возбудить административное дело и штрафовать на 2,5 тысячи рублей. Общественник предлагает увеличить денежное взыскание до 300 тысяч рублей. Это примерно размер расходов на восстановление. 80% опрошенных «Комсомольской правдой» россиян заявили, что детям после 18 лет нужно помогать. При этом большинство респондентов отмечают, что речь не о полном содержании повзрослевшего ребенка, а о разумной поддержке в тех ситуациях, когда она действительно необходима. Например, оплата конкретно необходимых расходов – это учеба, первого жилья и периода поиска работы. Каждый пятый россиянин считает, что после достижения ребенком совершеннолетия помогать ему не нужно. Родительская поддержка, по их мнению, не должна превращаться в привычку жить за чужой счет. Ну и в России нашли человека со 100 ипотечными кредитами, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Они отмечают, что законодательных ограничений по числу жилищных кредитов в России нет. Большинство банков устанавливают их самостоятельно, однако клиенты со стабильным высоким уровнем доходов и накопления могут рассчитывать на самые особые условия. Россияне стали чаще обращаться за консервацией загородных домов перед холодами. По данным profi.ru, в сентябре этого года спрос на эту услугу вырос на 8% год-году.
2: Подготовка загородного дома к холодам – уже дачная классика. И интерес к ней с каждым годом только растет. Прошлой осенью спрос увеличился на 22%, а этой – еще на 8%, при том, что пик пока не пройден. Он традиционно приходится на октябрь. Наиболее востребованы сантехнические работы. Приезд мастера в среднем обойдется в 5-7 тысяч рублей. По данным Авито услуг, спрос на монтаж водоснабжения в августе вырос на 83% год к году, а на монтаж отопления – на 54%. И оставлять дом на зиму без такой подготовки небезопасно, говорит сантехник Алексей Пономарев.
3: Все зависит от бюджета. Есть дома, которые, если что-то произошло, грубо говоря, приходит смс-очка. И есть дома, которые никто посещать не собирается, и их просто небезопасно оставлять на зиму. Сейчас очень много монтажа по котельным и сервиса. Надо запустить котел, обслужить, насосы, теплообменники промыть. Не подготовишь котел, где-то насос не проверишь, где-то фильтра забитые, и все, ты заморозишь дом. А заморозишь дом, у тебя лопнет батарея. Это очень важно, это критично важно.
2: Беспокоит дачников не только исправность инженерных систем. Состояние самого дома – вопрос не менее важный. Растет спрос на защиту кровли, устранение трещин и восстановление кладки. Востребовано и утепление зданий, в особенности окон. Через них дом теряет около 40% тепла, говорит учредитель компании «Оконные системы НКС» Павел Анастасьев.
4: Есть очень большой спрос. Настолько сейчас все изменилось. Изменились и погодные условия, и рынок немножко другой стал, и продукция новая вышла. Сейчас очень много комфортов дает остекление. Можно даже тепловизором пойти на любой объект, просто посмотреть по теплопотере. 40% теплопотерь дома идет через стекла, через окна. Неважно, какого они размера. Вот человек строит дом, закладывает деньги. Если не рассчитать все это вот дело, тогда это все, это конец. Это комплекс полностью работ. Утепление должно быть в любом случае, если человек хочет теплый балкон или теплую лоджию, или теплую часть дома.
2: Готовят к холодам и участок. Владельцы интересуются спилом деревьев, удалением кустарников и консервацией бассейна. А по данным поиска Яндекса по услугам, более половины дачных запросов в августе и сентябре пришлось на борьбу с грызунами. Но подготовка дома к холодам не отменяет зимних рисков. Поэтому россияне не только утепляют дачи, но и страхуют их. Осенью спрос на страхование загородных домов, как правило, увеличивается на 20%. Говорит руководитель общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь.
5: Такая тенденция есть. Дачники уезжают, и, соответственно, требуется дополнительная защита. И, как правило, опытные дачники договоры заключают на год примерно в этот период. Соответственно, в следующую осень они договоры продляют, и поэтому на этот период процентов на 20 увеличивается количество проданных полисов. Наиболее распространенные риски – это пожар, противоправные действия третьих лиц. И, пожалуй, третий по вероятности наступления. Группа рисков называется стихийные беды.

0: Республики. Капремонт идет в 8 крупных медучреждениях: детском отделении Сбербашской центральной городской больницы, инфекционных отделениях Тарумовской, Дахадаевской, Магарамкентской и Новолакской ЦРБ, а также в стационаре Буйнакской центральной районной больницы, детской поликлинике в Дагестанских Огнях и районной больнице в селе Батаюрт. А также начало строительства объекта водоснабжения махачкалинского поселка Семендер. Планируют его завершить, кстати, в декабре 2027 года. Профинансированное сейчас благоустройство 126 общественных пространств в 39 муниципалитетах Дагестана. Ну и к другим новостям. В Дагестане около 23 тысяч учителей получат досрочную страховую пенсию по старости за педагогический стаж. Об этом сообщили в отделении социального фонда по Дагестану. Право на такую пенсию возникает, я напомню, что через 5 лет после 25 лет педагогического стажа при индивидуальном пенсионном коэффициенте не менее 30. В стаж входит, я напомню, что не только периоды преподавания, но и повышение квалификации и дополнительное профобразование. Например, при 25 годах педагогического стажа в 2026 году право на досрочную пенсию появится в 2031. Прокуратура Каспийска добилась отмены 7 разрешений на строительство, выданных с грубыми нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Надзорное ведомство установило, что власти Каспийска в нарушении требований закона выдали разрешение на строительство при отсутствии договоров технического присоединения к ресурсоснабжающим организациям. Всего было незаконно выдано 7 таких разрешений. Они касались строительства 2 апарт-отелей, многоэтажного многоквартирного дома и 2 торговых центров. Яндекс пока не сможет подтвердить, удастся ли восстановить оборудование дата-центра в Сасове Рязанской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию. Масштаб повреждений еще не оценивают. Работа площадки полностью остановлена. Я напомню, что накануне атака беспилотников произошла. Впервые в сообщениях о сбое в работе сервисов Яндекса появились около 2 часов по московскому времени. Ну и правительство поддержало законопроект, который позволит размещать часть обязательной информации из рекламы на сайте продавца или организатора акции. Как сообщает Коммерсант, речь идет в частности о сведениях о продавце и условиях конкурсов. Доступ к ним предлагают давать только через ссылку или QR-ку.
1: По данным прокуратуры Нью-Йорка, в 2023 году тысячи пользователей TikTok получали неработающую версию инструмента AlgoRefresh. Рейтер называет эту практику плацебо-экспериментом. Люди считали, что избавились от нежелательного контента, но алгоритм продолжал работать как прежде. TikTok сравнивал их поведение с теми пользователями, кому функция была доступна, а потом анализировал влияние инструмента на рекламные доходы. В иске указано, что один из сотрудников компании предупреждал руководство о вредных последствиях эксперимента. В TikTok признали проведение тестов, но заявили, что они не угрожали безопасности пользователей. По данным Bloomberg, соцсеть также проводила похожую серию экспериментов в 2022 году. В контрольной группе тогда оказалось 15 миллионов человек, примерно 10% всей американской аудитории TikTok. Для них защита от вредного контента не работала. Так компания хотела выяснить, сократится ли время использования приложения из-за более безопасных алгоритмов. Как пишет Bloomberg, один из невольных участников эксперимента покончил с собой. 16-летнему американцу платформа показала тысячи видео про одиночество, депрессию и нанесение себе увечий. Внутреннее расследование TikTok показало, что аккаунт мальчика попал в так называемый информационный пузырь. Алгоритм снова и снова предлагал ему похожие материалы, а защитная функция, которая должна была разорвать этот цикл, не работала. Суд не признал влияние TikTok прямой причиной суицида, но случай стал одним из аргументов в иске прокуратуры Нью-Йорка. При этом новые обвинения появились практически сразу после завершения другого крупного разбирательства, напоминает CNN. В августе TikTok и ее головная структура ByteDance согласились выплатить американскому Минюсту 400 миллионов долларов по делу о нарушении конфиденциальности детей. Власти утверждали, что платформа позволяла подросткам регистрироваться в приложении без ведома родителей и незаконно собирала их данные. В сентябре TikTok согласился выплатить еще 300 миллионов долларов по аналогичному иску Алабамы. Разбирательства в других штатах еще продолжаются.
0: 9 октября на календаре вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Именно сегодня, в 1943 году, завершилась Новороссийская Таманская операция. Советские войска освободили Таманский полуостров. То есть сегодня тот самый день, когда история напоминает. Кавказ умеет не только красиво встречать гостей, но и очень серьезно защищать свой Дон. Почему я так говорю? Потому что сегодня эта дата отмечается как день разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. А теперь возвращаемся в 2026 год. Дагестан, сегодня, если услышите сирены, не пугайтесь. Если не начинаете сразу звонить всем родственникам со словами «включай телевизор, что-то происходит». Сегодня в нашей республике с 10.40 до 10.42 пройдет проверка систем МЧС, то бишь радиовещание.

всех практически телеканалов и радиостанций, включая Диалог ФМ, может прерваться на эти 2-3 минуты. Поэтому, друзья, без паники, это идет учебная тревога. Хотя, согласитесь, в 10.40 некоторые проснутся только благодаря, мне кажется, этой проверке. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон». Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: Медсправки для водителей станут электронными. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минфин поддержал повышение лимита выплат по ОСАГО. Об этом в интервью рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Но отметим, что сейчас речь только о выплатах за вред жизни и здоровью. С нынешних 500 тысяч рублей их планируют увеличить до 2 миллионов. Об увеличении лимитов по ремонту автомобилей речь пока не идет. Также в министерстве предупредили, за этим шагом может последовать рост тарифов. В ведомстве рассчитывают, что подорожание полисов будет несущественным. Медсправки для водителей станут электронными. С 1 марта медицинские заключения планируют оформлять только в электронном виде и через единую систему передавать в МВД. Бумажный вариант можно будет получить только по желанию. Если на осмотре найдут признаки болезни, препятствующие управлению, водитель отправит на доп. Обследование. При подтверждении диагноза уведомление придет через госуслуги. Новые правила заработают вместе с законом о безопасности дорожного движения. Южная Корея могла поставить в Россию 176 тысяч тонн автомобильного топлива. Об этом накануне сообщила британская газета «Гардиан». Официальных подтверждений нет. Поставки якобы шли танкерами. Формально такая торговля не нарушает корейское законодательство. Нефтепродукты в санкционный список не включены. Но в Сеуле информацию подтвердить отказались. Только дежурно заявили о соблюдении всех правил. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Миноборнауки Валерий Фальков. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. В рамках новой модели предусмотрены два варианта образования. Базовая продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированная от 1 до 2. Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года, сказал Фальков. Семье с ребенком желательно иметь финансовый резерв как минимум на 9 месяцев привычных расходов. Если основной доход зависит от одного человека или заработок нестабилен, размер подушки стоит увеличить до годового бюджета, рассказала газете «Ру» кандидат экономических наук Ирина Ахмадулина. Базовым ориентиром эксперт назвала запас на 6 месяцев. При этом рассчитывать его следует не исходя из режима жесткой экономии, а на основе средних расходов, позволяющих сохранить привычное качество жизни, добавила Ахмадулина. В расчет необходимо включить продукты, жилье, транспорт, медицинские расходы, платежи по кредитам, спорт и другие регулярные траты. И в завершении выпуска самая активная читательская аудитория – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Эта группа обеспечивает 38% всех книжных покупок в сети. Об этом газете «Ру» рассказали в книжной сети «Буквоед». По данным компании, в среднем читатели совершают покупки в книжном магазине около 4 раз в год. Средний чек составляет около 1000 рублей. За один раз приобретают 1-2 книги. На втором месте по активности – читатели от 31 года до 45 лет. Далее следуют читатели старше 60 и в возрасте от 46 до 60 лет. Несмотря на разницу в возрасте, вкусы россиян во многом совпадают в каждой возрастной группе. В числе популярных категорий – зарубежная классическая проза и детективы. В топ зарубежной классики вошли 1984 Джорджа Оруэлла, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Скорбь сатаны» Марии Карелли, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда и «Посторонний» Альбера Камю. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Среднегодовой размер накопительной пенсии в России в 2027 году может составить 1846 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. По словам профессора Александра Сафонова, накопительная пенсия назначается в виде ежемесячной пожизненной выплаты, если ее размер превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 16 288 рублей, поэтому размер выплаты должен превышать 1628 рублей в месяц. Если рассчитанный размер накопительной пенсии не достигает установленного порога, пенсионные накопления выплачиваются единовременно, пояснил эксперт.
0: Ищу работу днем с огнем.
1: В России 33,5% жителей считают главной сложностью при поиске работы отсутствие подходящих вакансий. Это показал опрос сервиса «Где-работа.ру». Его результаты приводит газета.ру. Речь идет о том, что предлагаемые потенциальными работодателями варианты могут не устраивать соискателей из-за несоответствия их профессии, уровню зарплаты или желаемому графику. При этом 18% указали низкий оклад в качестве основного препятствия, а 16% пожаловались на неподходящие условия или график. В то же время 19% опрошенных пока избежали серьезных сложностей.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Предстоящие ноябрьские праздничные выходные большинство россиян планируют провести в путешествиях по стране. Среди наиболее бюджетных вариантов, которые пользуются спросом в этом сезоне, первое место занял Пятигорск. Одна забронированная ночь там обойдется туристам в 4000 рублей, передает «Арти» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Второе место по бюджетным вариантам поездок в ноябрьские выходные занял Калининград, где одна ночь в отеле стоит порядка 4,5 тысяч рублей. Такая же стоимость во Владимире и Санкт-Петербурге. Что касается зарубежных направлений, то в рейтинг наиболее доступных по ценам вошли Узбекистан, Армения, Азербайджан, Белоруссия и Турция. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: Доброе утро. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Песню Эльдара Далгатова «Шамиль Смолян» Министерство юстиции России внесло в реестр экстремистских материалов. Поводом стали строки этой песни «Удачи вам, жизнь ворам». Экспертиза расценила их как пропаганду криминальной субкультуры и воровской идеологии. Я напомню, что Эльдар Далгатов – популярный дагестанский певец и блогер, чье творчество ассоциируется с лирической эстрадой. Но юридический статус конкретно этого трека теперь однозначен. За его публичное использование, даже прослушивание в машине, можно понести реальную правовую ответственность. За последние 5 лет в Дагестане построили более 1000 километров газопроводов по программе «Дегазификация». Газ подведен к границам более чем 11 тысяч частных домов, а их владельцы могут подключиться к сети, об этом сообщает компания «Газпром Газораспределение Дагестан». Активнее всего подключаются жители Акушинского, Ахтынского, Ботлевского, Кизелёртовского и Кизлярских районов. Россияне, чье жилье было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях, теперь смогут быстрее и проще получать выплаты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя. Согласно, кстати, постановлению правительства России, в рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставляться в МФЦ, по принципу одного окна включено назначение выплаты таким гражданам. Я напомню, что в Минстрое также пояснили, что перечень госуслуг носит рекомендательный характер. Минэнерго нашей страны постоянно контролирует наличие на внутреннем рынке высокооктанного бензина. Речь идет о топливе марок АИ-98 и АИ-100. Ведомство отметили, что обеспечение внутреннего рынка топливом в полном объеме – приоритетная задача. В министерстве указали на ярко выраженную сезонность потребления бензина. Администрация США не исключает, что позже, в октябре, состоится поездка в Россию американских переговорщиков по Украине. Это Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Об этом сообщает портал Access со ссылкой на источник. По его данным, вашингтонская администрация надеется добиться дипломатического прорыва в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс США. Я напомню, что они состоятся 3 ноября. Более 70% россиян считают, что не пишут на русском языке без ошибок. Это показал опрос фонда «Общественное мнение». Его слова передает Интерфакс. Чаще всего в этом уверены люди в возрасте до 30 лет. 78% опрошенных считают, что говорят правильно, а в свою очередь каждый четвертый респондент отметил, что не может такого сказать о себе. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты Эдмонтон Уиллерс одержали волевую победу над Анахейм Дакс 5-2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан Эдмонтона Коннор МакДэвид набрал в этом матче 3 очка, забросив шайбу и отдав 2 голевые передачи. С 12 баллами по системе гол плюс пас в 4 матчах сезона 29-летний канадец единолично возглавил гонку бомбардиров лиги. Вторым идет его партнер по команде Эван Бушар, оформивший дубль и 1 ассист. Баскетболисты мадридского Реала прервали трехматчевую серию поражений на старте нового сезона Евролиги, выиграв на своей площадке у Партизана 86-76. Благодаря этой победе королевский клуб выбрался с последнего места в турнирной таблице регулярки. В битве лидеров Панатинаикос на своей площадке сломил сопротивление Фенербахче 92-74 и укрепился на первой строчке. Компанию ему составляет Валенсия, обыгравшая в Испании Хапаэль 93-82. Как и Панатинаикос, Валенсия одержала 4 победы в 4 играх на старте регулярки. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Тони Кросс планирует начать тренерскую карьеру. Экс-полузащитник мадридского Реала уведомил Королевскую Испанскую футбольную федерацию о намерении присоединиться к тренерскому курсу для бывших профессиональных футболистов. Обучение запланировано на следующий сезон, и по его окончании Кросс получит лицензию категории А, позволяющую возглавлять команды любого уровня. Сам футболист ранее публично заявлял, что не рассматривает тренерскую работу, однако теперь, судя по всему, изменил свою позицию. Кросс завершил игровую карьеру летом 2024 года после 10 лет в Реале, во время которых 5 раз выиграл Лигу чемпионов. Обладательницу 4 кубков мира горнолыжницу Линдси Вон включили в состав сборной США на следующий сезон, несмотря на то, что ей предстоит еще одна операция и около 9 месяцев восстановления. Это символический жест поддержки спортсменки после жуткой травмы, полученной на Олимпиаде в Италии. Вон дали персональный уайлдкард на все этапы Кубка мира, что позволит ей выйти на старт без отбора, когда она будет готова. Сама горнолыжница не выступит в этом сезоне, она продолжает реабилитацию после травмы, едва не стоившей ей ампутации ноги. Возвращение Вон ожидается не раньше, чем через сезон. Это были спортивные события, достойные вашего

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Владельцы офлайн-магазинов и региональных торговых центров направили в правительство запрос о введении более строгого налогового контроля над маркетплейсами. В аппарате правительства подтвердили получение обращения. В письме предлагается ограничить использование упрощенной системы налогообложения и агентских схем при онлайн-продаже товаров, если эти методы применяются для уклонения от налоговых обязательств. Также предлагается обязать пункты выдачи заказов выплачивать дополнительный сбор пропорциональный объему выданных товаров. Wildberries опроверг утверждение о том, что агентская модель позволяет снижать налоговую нагрузку. Компания уточнила, что продавец платит налоги за реализацию товара, а платформа – за свои услуги. Эксперты считают, что для отрасли важнее не вводить дополнительные сборы для участников рынка электронной коммерции, а усилить контроль за уплатой налогов субъектами малого и среднего предпринимательства. Также предлагается рассмотреть возможность предоставления льгот по налогу на имущество и земельному налогу для собственников торговых центров.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
7: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Анонсирован первый в мире дисплей для смарт-очков с проекцией на сетчатку. Японская корпорация TDK Corporation продемонстрировала дисплей с прямой проекцией изображения на сетчатку глаза пользователя. Эта технология позволит создавать легкие смарт-очки с естественным внешним видом, высокой прозрачностью линз и абсолютной конфиденциальностью данных. В традиционных DRP-системах перед глазами пользователя приходилось размещать громоздкие изогнутые зеркала. TDK решила эту проблему, установив уникальные наноразмерные отражатели на плоской поверхности. Они меняют угол отражения лазерного луча в зависимости от положения на зеркале, перенаправляя свет точно на сетчатку и позволяя полностью отказаться от изогнутой оптики. Новое плоское зеркало толщиной всего 150 нанометров встраивается непосредственно в линзу и обладает коэффициентом светопропускания около 80%. Благодаря этому смарт-очки визуально неотличимы от обычных и подходят для постоянного использования. Кроме того, оптическая схема предотвращает утечку изображения. Источником изображения выступает фирменный сверхкомпактный полноцветный лазерный модуль. За вывод картинки отвечает устройство управления лазером видимого диапазона, способные обеспечить разрешение 4К. На данном этапе метаоптическое зеркало поддерживает только монохромный режим, однако TDK планирует завершить разработку полноцветного режима и запустить серийное производство коммерческого продукта в ближайшие несколько лет. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Миноборнауки Валерий Фальков. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. В рамках новой модели предусмотрены два варианта образования. Базовая продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированная от 1 до 2. Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года, сказал Фальков. Семье с ребенком желательно иметь финансовый резерв как минимум на 9 месяцев привычных расходов. Если основной доход зависит от одного человека или заработок нестабилен, размер подушки стоит увеличить до годового бюджета, рассказала газете «Ру» кандидат экономических наук Ирина Ахмадулина. Базовым ориентиром эксперт назвала запас на 6 месяцев. При этом рассчитывать его следует не исходя из режима жесткой экономии, а на основе средних расходов, позволяющих сохранить привычное качество жизни, добавила Ахмадулина. В расчет необходимо включить продукты, жилье, транспорт, медицинские расходы, платежи по кредитам, спорт и другие регулярные траты. И в завершении выпуска. Самая активная читательская аудитория – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Эта группа обеспечивает 38% всех книжных покупок в сети. Об этом газете «Ру» рассказали в книжной сети «Буквоед». По данным компании, в среднем читатели совершают покупки в книжном магазине около 4 раз в год. Средний чек составляет около 1000 рублей. За один раз приобретают 1-2 книги. На втором месте по активности – читатели от 31 года до 45 лет. Далее следуют читатели старше 60 и в возрасте от 46 до 60 лет. Несмотря на разницу в возрасте, вкусы россиян во многом совпадают в каждой возрастной группе. В числе популярных категорий – зарубежная классическая проза и детективы. В топ зарубежной классики вошли 1984 Джорджа Оруэлла, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Скорбь сатаны» Марии Карелли, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда и «Посторонний» Альбера Камю. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Во время онлайн-встреч включайте камеру. Это знак хорошего тона. Но если вдруг ваш фон видеозвонка содержит пейзажный бассейн или вид с яхты, лучше найти вместо этого белую стену. В тех случаях, когда вам просто нужно быть без камеры, скажите об этом ведущему или группе в самом начале. При этом не обязательно указывать причину. Это ваше дело.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Село Кабир. Одно из старинных сел Южного Дагестана. Достоверных данных о происхождении аула нет. Но известно, что Кабирский сельсовет был образован в 1921 году в составе Кутуркюринского участка и уже через 7 лет вошел в состав Курахского района. Старину Кабир имел оборонительные сооружения. В топонимике села остались такие названия, как Кюгнеккеле – старая крепость, и Тегитсингер – вал Таги. Над селом высится трехэтажное здание старинной джума-мечети. По имеющимся сведениям, в 1747 году кабирцы в черте своего села дали бой войску Надир-Шаха и нанесли врагу ощутимый урон. Кабирцы еще до Октябрьской социалистической революции выдвинули из своих рядов целую плеяду славных сынов. Среди них Кабир Гаджимурат, один из руководителей восстания крестьян в Дагестане. После подавления народных волнений он был схвачен и казнен царскими властями. Также в свое время большую известность получила поэтесса Кабира Айсат, которая свои душевные переживания передавала в стихотворной форме. Еще в 1915 году в Кабире была открыта светская двухклассная школа, первым учителем которой был ахтынец Гасанов Вагит. Позже, во времена Великой Отечественной войны, более 500 кабирцев отправились на поле боя. Из них только 72 фронтовика вернулись к родным. Погибшим на войне кабирцам в селе установлен обелиск.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 9 октября 1921 года стала важная веха в истории радиолюбительства в нашей стране, получив официальное признание. Этот день ознаменовал начало новой эры, когда радиолюбительство перестало быть просто увлечением отдельных энтузиастов и стало частью государственной политики. Поворотным моментом стало постановление 1924 года, которое закрепило за гражданами право на владение и использование приемной радиоаппаратуры. Это решение открыло двери для массового распространения радиотехники и дало толчок к развитию целой инженерной школы. Именно в Петрограде зародился первый кружок радиолюбителей, который стал своеобразной точкой сборки для будущего сообщества. Энтузиасты, объединившись в этом кружке, начали не только развивать собственные навыки, но и делиться знаниями с другими, создавая тем самым основу для массового распространения радиотехники. Из скромного увлечения горстки энтузиастов выросло масштабное движение, которое впоследствии превратилось в мощный промышленный сектор. Массовый рынок радиотехники начал формироваться, удовлетворяя спрос на все более совершенные устройства и технологии. Так, благодаря инициативе первых радиолюбителей и поддержке государства, в нашей стране сформировалась уникальная инженерная школа, которая внесла значительный вклад в развитие мировой радиотехники. Это наследие продолжает жить и сегодня, вдохновляя новые поколения инженеров и радиолюбителей на новые достижения и открытия.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: На минутку задумайтесь и вспомните, как в прошлом вы преодолевали проблемы, которые возникали на вашем пути. Если вы относитесь к тем, кого легко выбить из колеи, то вы заметите, что почти не продвигаетесь вперед и буксуете в карьере или вообще по жизни, по крайней мере, на данный момент. Поэтому я предлагаю вам 5 шагов, которые помогут последовательно решать любые проблемы и усилят потенциал вашего сознания. Эти шаги — что-то вроде кулинарного рецепта, который позволяет вам шаг за шагом справиться со всем, что вам подкидывает жизнь. Первый шаг — сохраняйте позитивный настрой. Принимайтесь за любую задачу с мыслью, что всегда найдется доступное практичное решение. Не напрягайтесь, будьте спокойны, сохраняйте ясность мысли и уверенность в себе. Если все-таки проблема выбивает вас из колеи, ведите себя так, будто неудача невозможна, так, будто уже уверены в себе на все 100, и что успех гарантирован. Преодолев негативные мысли о пугающих последствиях, вы обретете уверенность в себе, которая так необходима для достижения успеха. Оставайтесь верны себе и своим убеждениям, и не сворачивайте в сторону. Следующий шаг — четко определите проблему. Внятно сформулируйте суть проблемы в письменном виде. Просто удивительно, что когда я работаю с группой руководителей из одной компании и прошу их описать проблему, над которой они сейчас работают, то у всех оказываются разные определения. Именно поэтому они не могут ее решить. Первое, что нужно делать с утра, это записывать, какие самые сложные задачи и препятствия стоят между вами и вашей целью, и затем записать их в порядке важности. Если вы сделаете это несложное действие, то ваша продуктивность, эффективность и уверенность в себе повысятся процентов на 25 или больше. Если вы не понимаете, с чего начать, задайте себе вопрос: в чем именно заключается вызов, с которым я столкнулся? Старайтесь избегать слова «проблема». Лучше говорить «вызов», «интересная задача» или «препятствие». Что вызывает у меня наибольшее беспокойство и стресс? Какие обстоятельства и возникшие затруднения меня огорчают или подавляют? Запишите это вразумительно и подробно. 50% всех ситуаций можно решить, если дать им точное определение. Просто внятно сформулировав суть проблемы, свои цели и наметив пути их достижения, вы сможете справиться со всем, что встретите на своем пути. Следующее. Определите все причины и возможные решения для стоящей перед вами проблемы. Если причины проблемы не определены, ваши усилия обречены, прямо как у Сизифа, катящего в гору огромный камень, который снова скатывался вниз. Так и вам придется разбираться с теми же проблемами снова и снова. Поэтому нужно найти первопричину возникшей проблемы. 80% всех возникающих в жизни проблем складываются из-за отсутствия ясности. В чем конкретно ваша проблема? Подойдите к ней с разных сторон. Ищите уникальные решения и помните, что для одной и той же проблемы есть много решений, а не одно. Запишите все возможные варианты решения и расположите их, начиная с самого легкого и с самыми большими шансами на успех. А затем начните атаковать проблему с четким пониманием и фокусом на решении. И не расстраивайтесь, если первое решение не сработает, ведь вы готовы попробовать следующую стратегию из вашего списка. 4-й шаг. Возьмите на себя ответственность и признайте, что все зависит от вас. Помните, кто, если не я? Вы полностью отвечаете за то, что вы делаете, и за результат. Множество самых восхитительных идей так и не были воплощены в жизнь просто потому, что никто не взял ответственность на себя. Признайте, что вы отвечаете за результат, а затем установите сроки завершения и подведения итогов. Задача, у которой не установлены сроки, рискует бесконечно находиться в подвешенном состоянии. Все выдающиеся лидеры всегда контролируют сроки и результаты. Чтобы стать тем, кем вы никогда не были, нужно взять жизнь целиком в свои руки и сделать то, чего раньше никогда не делали. Обязательно отслеживайте динамику вашего продвижения к результатам и сопоставляйте их с целями. И последний шаг. Приступайте к решению проблемы без промедлений. Сегодня — это всегда лучшее время, чтобы начать. Не завтра, и уж точно никогда-нибудь. Для успеха очень важно развить в себе чувство срочности. Чем быстрее вы будете продвигаться к вашим внятно обозначенным целям, тем успешнее вы станете, тем больше денег будете зарабатывать. Тем большему вы научитесь, и тем больше вырастете. Помните, можно решить любую проблему, преодолеть любое препятствие или достичь любую цель, которую перед собой поставите, если подключите свой удивительный творческий разум и будете действовать последовательно, настойчиво, пока не достигнете желаемого. Есть всего два варианта, как разобраться с проблемами, возникающими на вашем пути. Либо вы накапливаете и тащите с собой все свои проблемы, как валуны, которые отягощают вас все больше. Либо вы используете возникающие препятствия как ступеньки для прокладывания нового пути, на котором вы будете становиться все лучше и лучше, все сильнее и сильнее. Успех — это признак креативного человека. А когда вы используете свою способность мыслить нестандартно, ваш успех может стать безграничным. До встречи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С новостями вас знакомит Расим Загиров. 11-летний мальчик накануне пострадал в ДТП на улице Ашахана Мирзоева в Махачкале. Ребенка с травмой ноги доставили в детскую республиканскую клиническую больницу. По предварительным данным МВД по Дагестану, около 2 часов дня 37-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил мальчика, который выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. К другим новостям. На реализацию национальных проектов в нашей республике в этом году выделено 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Объем работ охватывает все основные отрасли экономики и социальной сферы нашей республики. Капремонт идет в 8 крупных медучреждениях: детском отделении Сбербашской центральной городской больницы, инфекционных отделениях Тарумовской, Дахадаевской, Магарамкинской и Новолакской ЦРБ, а также в стационаре Буйнакской центральной районной больницы, детской поликлинике в Дагестане Огнях и районной больницы в селе Батаюрт, а также начало строительства объекта водоснабжения махачкалинского поселка Семендер. Планируют его завершить, кстати, в декабре 2027 года. Профинансированное сейчас благоустройство 126 общественных пространств в 39 муниципалитетах Дагестана. Ну и к другим новостям. В Дагестане около 23 тысяч учителей получат досрочную страховую пенсию по старости за педагогический стаж. Об этом сообщили в отделении социального фонда по Дагестану. Право на такую пенсию возникает, я напомню, что через 5 лет после 25 лет педагогического стажа при индивидуальном пенсионном коэффициенте не менее 30. В стаж входит, я напомню, что не только периоды преподавания, но и повышение квалификации и дополнительное профобразование. Например, при 25 годах педагогического стажа в 2026 году право на досрочную пенсию появится в 2031. Прокуратура Каспийска добилась отмены 7 разрешений на строительство, выданных с грубыми нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Надзорное ведомство установило, что власти Каспийска в нарушении требований закона выдали разрешение на строительство при отсутствии договоров технического присоединения к ресурсоснабжающим организациям. Всего было незаконно выдано 7 таких разрешений. Они касались строительства 2 апарт-отелей, многоэтажного многоквартирного дома и 2 торговых центров. Яндекс пока не сможет подтвердить, удастся ли восстановить оборудование дата-центра в Сасове Рязанской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию. Масштаб повреждений еще не оценивают. Работа площадки полностью остановлена. Я напомню, что накануне атака беспилотников произошла. Впервые в сообщениях о сбое в работе сервисов Яндекса появились около 2 часов по московскому времени. Ну и правительство поддержало законопроект, который позволит размещать часть обязательной информации из рекламы на сайте продавца или организатора акции. Как сообщает Коммерсант, речь идет в частности о сведениях о продавце и условиях конкурсов. Доступ к ним предлагают давать только через ссылку или QR-код. Это все новости к этому часу. Продолжается программа «Утро» на Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
1: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризатой Камаловой на Диалог ФМ.
4: Доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Мы в эфире «Актуальный вопрос» с Гуризатой Камаловой. И мы сегодня говорим с вами о делах судебных. У нас в гостях Марият Ахметбековна Кадилаева, начальник правового отдела управления Росреестра по Республике Дагестан, заслуженный юрист Республики Дагестан. И мы сегодня, как обещали, в одном из эфиров хотели обсудить, какие же судебные бывают у нас истории, связанные с защитой прав на имущество, и чего нам стоит опасаться, и как вообще подходить к этим делам, потому что вот дела, связанные там с правами именно вот имущественными, они всегда кажутся вот чем-то сложным, неимоверным, там, я не знаю, ну вот действительно, как к ним подойти вообще. Марият Ахметбековна, еще раз добрый день. Вот если говорить, в каких случаях вообще чаще всего люди обращаются в суды, и вот какие вот, ну, скажем так, нюансы стоит учесть?
5: Ну, во-первых, хочу поприветствовать слушателей этого замечательного радио. Да, мы несколько эфиров каждый раз как бы анонсировали, что будет. Перейдем к конкретным случаям. Были у нас, как сказать, такие вводные моменты, которые мы озвучивали, чего стоит опасаться, какие бывают сделки нечистоплотные, какие-то влекущие за собой нежелательные негативные последствия и так далее. Но теперь надо, конечно, показать как бы доходчиво, чтобы было на каких-то примерах, наверное. Наверное, все ждут этого. Я, конечно, называть ИСО-ответчиков и других участников судебных процессов не буду.
4: Это и не нужно.
5: Да, это и не важно. Важна суть. Вот так, чтобы другие как бы не попадали и извлекли урок на чужих ошибках, чем на своих. Никто не застрахован, никем не гарантировано, что вы не попадете в ситуацию, когда будете в суде на одной из сторон, или истец, или ответчик. Ну, или третье лицо, либо лицо, чьи интересы затрагиваются данным судебным процессом. Но надо сказать, что слово «суд» вообще не должно пугать, потому что есть такие судебные дела, которые разрешают, как говорится, разрубают Гордиев узел. Людям, которые запутались, недооформили, что-то не получается, не могут подтвердить свои документы, отсутствие в архивах, каких-то... То есть суд в судебном порядке – это есть выход, установление фактов, имеющих юридическое значение. Это особое производство. Вот человек свое имущество, свое право, право владения, пользования на праве собственности – и так далее, может доказать в судебном порядке. Суд рассматривает имеющиеся материалы, показания свидетелей, какие-то иные доказательства и устанавливает наличие такого права. Такое судебное решение является основанием для учетно-регистрационного органа внести соответствующие записи в ЕГРН.
4: Вот особенно вот сейчас это часто было, наверное, в связи с вот ситуацией в апреле месяце, наводнение, и людям приходилось доказывать свои права.
5: Ну, людям помогла прокуратура наша, республиканская, за что на самом деле они молодцы, так как мобилизовались. Правильно или неправильно, иногда какая-то формулировка неверная, иногда что-то упущено, но это можно и подисправить, а в основном у всех, у кого не было документов, иски были поданы с формулировкой в итоге судом признать факт владения и пользования каким-то объектом на момент возникновения чрезвычайной ситуации. То есть так, чтобы им были зарегистрированы права, и уже чтобы не нарушая, не перешагивая закон, они имели право на компенсации. Компенсации предусмотрены, вы все знаете. Вроде эти все списки тоже все оформлены. Мы всячески помогаем.
4: То есть, получается, там было установление права собственности на момент...
5: Установление факта владения и пользования определенным объектом, жилым домом или земельным участком на момент возникновения чрезвычайной ситуации. В этом во всем как бы содействует и ППК Роскадастр наш, которому поручено составлять технические паспорта. Да, государство даже об этом позаботилось, чтобы не приходилось людям самим ходить искать инженеров и так далее. То есть такой заказ как бы от государства на основании этих решений, этих паспорта, неживые дела в некоторых случаях, и сдача этих документов на регистрацию берет на себя ППК Роскадастр. То есть во взаимодействии с этими и республиканскими, и федеральными органами, и их учреждениями такая работа проведена, координирует это прокуратура. То есть в рамках защиты прав граждан. Ну, это вот случай, когда не стоит пугаться слова «суд».
4: Когда суд скорее помогает.
5: Да, суд всегда, в принципе, помогает, и мы будем верить в это. Есть, конечно, случаи, когда мы видим решение и знаем, что это имущество никак не может этому принадлежать, но из-за нашего статуса, статус у нас, мы не владеем никакими объектами, мы не можем выступать как бы...
4: Вы сейчас говорите об управлении Росреестра.
5: Конечно, на какой-то стороне, потому что мы просто правоподтверждающий орган. Мы в споре о праве участником полноценным на противоположной стороне как бы не можем
4: быть. То есть если есть решение суда, каким бы оно спорным не выглядело с позиции...
5: Нет, когда, например, требования заявлены явно, идущие вразрез законодательству, этого не может быть. Не может в таком объеме, в таких... формулировках это, как сказать, удовлетворено, мы, конечно, мы молчать не можем. Мы же тоже сторона участвующая.
4: То есть есть возможность?
5: Мы не допускаем максимально при участии в таких делах вынесения неисполнимого решения. Потому что бывает, вынесли, а исполнить его невозможно. Нет сведений, необходимых для внесения в ЕГРН. Либо признают право и обязуют нас зарегистрировать. Судебное заседание, допустим, было без нашего участия, потому что это не обязательный как бы, да, момент, но мы всегда смотрим, какие требования, если обязание идем, возражаем, потому что обязание, еще раз, я говорила раньше тоже, можно только вследствие признания незаконными действий бездействия государственного органа. А так как мы, извините, кто-то спорит за какое-то имущество, а виноватое управление, так, конечно, мы не оставляем. Мы обжалуем такие решения. Мы очень хорошую, большую работу провели, я могу это сказать, что плодотворную, что таких решений сейчас минимизированы. Ну, давайте теперь как бы перейдем все-таки
4: к конкретным случаям.
5: Все-таки любопытство приблизительно я понимаю, в чем было, да. Мы каждый раз вот не обходили вопрос вот эту феномен или фактор долиной лурье, потому что это уже можно сказать закрепленное в законодательстве даже.
4: То есть вот эта терминология, прецедент
5: вошла в обиход.
4: Так он и называется, прецедент долиной лурье, да?
5: Да, вот я в прошлый раз говорила и зачитывала основные аспекты и позиции Верховного суда Российской Федерации, которые и возникли вследствие вот этой ситуации, общественного резонанса и так далее. Ну, вот сейчас у нас было дело, я говорила об этом тоже, когда вынесено было прямо противоположное решение, чем то, которое изначально было вот...
4: Хотя, по идее, по такой же ситуации, да, получается?
5: По такой же ситуации.
4: То есть тоже пожилая женщина продала квартиру, да?
5: Да, да. Вот я не буду называть там фамилию, но я хочу... назвать ее род деятельности, потому что Верховный суд говорит, обращайте внимание на это тоже. Вот если в долиной лурье вот эта лурье была риэлтором, то на нее возлагалась, не то что возлагалась, то по умолчанию она должна была знать какие-то особенности.
4: То есть к ней был бы спрос.
5: К ней, да. Вот в данном случае мы думаем, мошенники, ну умный ли этот, это доцент университета.
4: Продавец или покупатель?
5: Продавец.
4: Продавец, и нам было...
5: То есть тот человек,
4: то есть человек с научным званием,
5: да. Попал к мошенникам, да. Это доцент, уважаемый человек, очень адекватный, очень как бы это, да. Ну, каким-то образом, просто какими-то, наверное, методология какая-то есть, скорее всего, надо людям это тоже изучать. Просто ее вот так вели на крючке, не давая даже... очухаться, прийти в себя, обдумать, с кем-то поделиться, да. И так далее. Но дело в том, что в какой-то момент, когда риэлтор пришел, ей говорили, вот этого конкретно риэлтора заберите. Когда риэлтором он пришел, он спросил, квартира на Ленина, кстати.
4: Угу.
5: Он спросил, вы точно продаете, да? Ничего не случилось, а почему продаете? То есть риэлтор начал ее как бы это задавать вопросы. А она уже была предупреждена теми, что вам риэлтор будет задавать вопросы. Это вы смотрите, на это не ведитесь, вы говорите, да, это мое решение, да, я решил продать, мне нужно. Вот, я переезжаю, я или кому-то хочу внуку там кому-то подарить. Ну, короче, какая-то была.
4: То
5: там
4: есть легенда была уже придуманная, да?
5: И она говорит, вы ни за что, вот мы это знаем, мы так как вас ведем, мы все это предусмотрели. Нотариус, может быть, тоже спрашивал, ну, я не могу сказать, нотариус оформлял обычную как бы сделку.
4: Договор купли-продажи.
5: Да, пришел с риэлтором, человек, все, так, оформили. Продавает. Теперь получается ситуация, когда она вот уже должна уйти из сделка, встречает человека изначально, который ей якобы звонил, очень ее же, у ей уважаемый человек.
4: От имени которого, получается, звонили,
5: ну, он,
4: да?
5: Он вышел у нее на телефоне.
4: А, то есть от твоей, да.
5: Да, да, да, да. Потом типа отбили, потом написали сообщение, напишите мне, у вас какие-то проблемы с имуществом, туда-сюда. Ну вот суть такая. Вот, то есть...
4: То есть мошенники воспользовались существующим у нее в телефоне контактом, причем человек был, видимо, скорее всего, вот, ну, достаточно серьезный,
5: да,
4: для нее авторитет.
5: Да, у которого у нее даже не возникло как бы вопроса.
4: Мысли, что он, да.
5: Она быстро-быстро вот это всё...
4: Которому она верила, и да.
5: И он написал, с вами сейчас свяжутся, с ними содействуйте, и остальное все, и как бы слился, да. И теперь она его встречает на какой-то конференции или что-то там элементарно, и говорит, ну, я сделала все, как вы, как бы этот. Он говорит, что, как это, с чего бы это? Выясняется, что не было ничего, и тут она прозревает, отпускают ее, а те, наверное, тоже уже расслабились, потому что деньги уже были отданы.
4: А она уже деньги перевела.
5: Деньги. Ей сказали пойти в этот... Я эти детали говорю, чтобы люди знали, что это реально вокруг нас. В 7-й континент банкомат пойти положить. Она сказала, нет, я не буду, я не умею это делать. Сказали, тогда ждите, к вам приедет курьер. Курьеру она отдала сумку. Сумку отдала, и вот теперь
4: наличные.
5: Уже должна завтра идти, ну, завтра сделка уже состоялась, а должен быть в ЕГРН запись внесена о переходе права. Теперь она бежит и ставит без личного участия. То есть запрет
4: да.
5: Без личного участия. Потом она быстро делает, пока нет перехода, на свою дочь и сдает это. У нас конфликт заявок получается там. Вот это как бы разборка, быстро в суд подают, и к нам приходит и та сторона, и эта сторона. Мы понимаем, что это мошенники, да. Но так как у нас пределы какие-то, мы не можем это вмешиваться.
4: То есть одна сторона, покупатели хотят зарегистрировать,
5: да,
4: они же договор купли-продажи, да.
5: Вопрос у них, а у нее смотрите, не регистрируйте, а то вы виноваты будете. Ну, мы же не этот, ну, мы... В любом случае не хотим допустить каких-то неисправимых моментов, поэтому, конечно, когда из суда пришло ограничение, чтобы наложить арест на квартиру, мы тоже обрадовались и наложили, чтобы никуда ничего как бы не сдвигалось, пока не будет рассмотрено судом. И вот суд рассмотрел, и принял решение в пользу покупателя.
4: Деньги были переданы?
5: Да, дагестанский суд.
4: Не пошел по шаблону.
5: В городе. Это было параллельно, что интересно. Параллельно было вот это все.
4: То есть история Долиной как раз только еще.
5: Но если там она как бы ускорено, экстренно все решилось, разрешилось, и это случилось. Мы, те, которые были изначально в авангарде и в таком русле, сейчас у нас застопорилось. Оно в апелляции. Оно в апелляции, и апелляция назначила экспертизу. Потому что вот это, которое я упомянула, обзор судебных актов, которые утвердили постановлением Пленума Верховного Суда, в прошлый раз, который я говорила, вот там написано, там сказано, что необходимо провести экспертизу. Вот за этот период вышла эта позиция Верхсуда, и наша апелляционная инстанция им должна руководствоваться.
4: Это же уже прошло несколько лет. Это люди, которые заплатили деньги, они уже получили...
5: Ну, не несколько лет, это было позапрошлом году. Да.
4: Ну да, два года.
5: Да.
4: У нас сейчас небольшая пауза на рекламу, и мы вернемся к этой истории, по которой наверняка есть много вопросов.
0: Реклама на Диалог ФМ.
6: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
1: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
4: Итак, мы опять в эфире. Мария Тахмедбековна, вот я уже даже без предисловия хочу дальше подробности этой истории. Да? Все-таки, когда... Ну, действительно... По стране вот этот вот эффект Долины, да, он прокатился такой волной, да, в Краснодаре выходили такие же решения, когда в пользу не покупателя решались, а в пользу продавца, получается, да, люди оставались и без денег, и без квартиры, хотя они не виноваты. И было даже подозрение, что многие даже пользуются этой ситуацией и намеренно не сдают, ну, как
5: да,
4: бы признают себя мошенниками, обманутыми якобы мошенниками. Но вот в данной ситуации в Махачкалинской, получается, суд не занял, скажем так, вот определенную сторону, и вот сейчас дело пока еще вот рассматривается.
5: Нет,
4: да?
5: Ну, первая инстанция по принципу двусторонней реституции как бы не пошло, а пошло, что сделка состоялась, деньги переданы. Покупатель знал, продавец знал все, что они. Их спрашивали на каждой стадии. Нотариус спрашивал, риэлтор спрашивал. У самого этого человека были подтверждающие записи.
4: То есть что он вел все записи?
5: Он даже торговался. Хотя он говорит, вы очень хорошая цена, говорит. Все типа нормально, ну что там, да, вот меня устраивает. И он как бы еще даже, давайте тогда еще вот так, а она там нет. Ну вот, короче, то есть диалог такой, да, как бы, который подтверждает твердость намерения, адекватность в этом состоянии, способность мыслить, способность, все это как бы было... доказано. Но я думаю, что это время только, и как бы это все.
4: Но получается сейчас логический конец. На реституцию, да, я правильно выражаюсь, это когда, получается, сделка выходит к первоначальному. Да.
5: Вам обратно вашу квартиру, а вам деньги заберите у того курьера.
4: Да. К этому варианту нет.
5: Вот идите, у того курьера нету, потому что если двусторонняя реституция, то она должна найти эти деньги и отдать ему. А вот у нее, кто их забрал, уже должна, естественно, она с правоохранительными органами разбираться. А если это будет как бы приведено в соответствие, как говорится, разводить по обе стороны, то тогда это возврат денег. Вот. Ну, что вот так, ну, я думаю, максимально детально я об этом сказала. Я хочу сказать о Это ситуация, когда человек реально был введен в заблуждение многими факторами.
4: Когда вот действительно они тоже, был обманут,
5: да,
4: мошенниками.
5: Они тоже выбирают, конечно, наверное, не просто так, да. Эти мошенники очень хорошо изучают криминологию, виктимологию, физиономику, они не психологию.
4: Ну, я думаю, что тут человек из-за своего статуса, то есть она же, в принципе, достаточно, ну, как вы говорите, она это преподаватель, да, этот. То есть она, скажем так, не так часто прислушивается к мнению окружающих, и для нее есть несколько авторитетных лиц, и учитывая, что позвонили от авторитетного человека, она не считала нужным советоваться еще с кем-либо, кроме этого человека. Ну, то есть вот
5: ну,
4: у нее...
5: да, а там да. Главное попасть на крючок, и они свои как бы методы используют.
4: И потом был
5: страх
4: уже, да?
5: Ну, видимо, да, что-то как поддерживалось. Но при этом этот покупатель же тоже не виноват.
4: Да. Ну вот и вот вы отметили тоже во время паузы, да, что покупатель записывал все. То есть он вел диктофонную запись, получил. Она являлась подтверждением его судьи, она вот.
5: Ну, смотрите, не всегда надлежащим доказательством является запись в суде. Она может косвенно подтверждать материалы. Вот он представляет, например, материалы и говорит, что в подтверждение. Вот представил, а в подтверждении вот такая-то запись. То есть суд в совокупности оценивает это все, и чтобы создать эту всю как бы картинку.
4: Вообще целостная картинка.
5: Да, да. А в некоторых случаях, если, например, сейчас есть случаи, в которых надлежащим доказательством является и запись тоже, запись, СМС и так далее. То есть факт переговоров. Сейчас даже есть позиция суда, что переписка о договоренностях, о существенных условиях сделки уже можно считать сделкой.
4: То есть даже переписка в WhatsApp может быть?
5: Да, поэтому какие-то вот такие моменты. Может, это посоветовать, я не знаю, как людям, конечно, но каждый должен думать, как себя обезопасить, учитывая вот эту, вот эти ситуации. Это, скажем, давайте вот о сделке, которые реально были цель, и они ее до конца докрутились, что могли сделать, деньги, главное, они забрали, эти люди, мошенники. А теперь о тех случаях, и это дагестанская, как говорится, народная забава, когда продают, а потом, видите ли, там не было согласия супруги, и давайте все обратно отметать. Это тоже своего рода, я могу считать, мошенничеством.
4: А вот часто такие ситуации возникают?
5: Очень часто. Особенно это бывало часто, когда квартира купленная, например, когда заложенная квартира, проданная по ипотеке. Хотя банки должны это проверять просто досконально. Там должно быть согласие супруги, если они в браке, либо какое-то подтверждение отсутствия зарегистрированного брака. Но у нас бывали случаи, когда банки почему-то на это закрывали глаза. Через время они теряют ипотеку. То есть риски невозврата это полностью лежит на кредитной организации. А были попытки перевести это на регистрирующий орган. Конечно же, мы их отбили. Очень было. Вот просто схема какая-то была в какой-то период. Не буду называть банки, но до сих пор как бы они при наших судебных делах как бы
4: то есть это получается,
5: я думаю, если они остались с лицензиями.
4: То есть продавец намеренно, зная, что ну, жена там, к примеру, будет против, да? То есть он продавал...
5: Нет. В данном случае, когда в итоге хотят забрать обратно, да, квартиру и сказать, что на ней не может быть ипотеки, потому что она была совершена без соблюдения требований, супруга изначально это все знает. А муж, наверное, ей говорит: я сейчас вот так пойду, а потом мы типа заберем.
4: То есть банк им перечисляет
5: теперь,
4: деньги.
5: Да, теперь ты подай суд, что сделка была без твоего согласия, без твоего участия, и давай вот так вот.
4: А деньги такой... остаются у продавца, получается?
5: Ну, это уже как они делают.
4: Ну да, это вообще-то, в принципе, да, это... достаточно такая схема, получается, даже если ты меняешь паспорт,
5: то есть теперь,
4: не ставишь штамп.
5: Смотрите,
4: да.
5: Вот регистрирующий орган никак не может быть в этом виноват. Знаете почему? Потому что мы не должны требовать согласие. Это вот предлагается в МФЦ или где они сдают. То, что они подписали заявление, это означает, что они берут ответственность за все, что там написано. Его подпись означает в конце именно это. Если он заявляет, что у него нет супруги, супруга, то он за эти слова несет ответственность. И есть такая пометка, вот когда такие мошенники появились, ну не мошенники, не скажу, а вот такие моменты появились, когда уже как закономерность, в ЕГРН ставится отметка, отсутствует согласие супруги. Допустим, супруги, супруга. Эта отметка остается с этой квартирой, приклеенная к ней. То есть какая-то сделка, пусть это будет предыдущая, предпоследняя, первая или какая, я, покупая квартиру, беру выписку и вижу эту отметку, а мне это не нравится. То есть полностью осторожность, осмотрительность в данном случае, насколько это вам важно, вам решать. Берете ли вы с таким вот пороком эту квартиру, в которой в какой-то сделке, в какой-то цепи отсутствовало согласие необходимое?
4: В будущем это может чем обернуться?
5: Вот так, восстановить сроки, придет, скажет, я была там против. За границей, я не знала, я вот впервые там пришла, теперь я хотела что-то сделать, а оказалась квартира, этот, восстановите мне сроки, я ничего не знала. Ну, восстанавливается срок, и это называется оспоримая сделка. Оспоримая сделка – это когда можно оспорить ее в судебном порядке, признать недействительной. Если 3 года там идет срок, но можно его восстановить, если суд посчитает уважительную причину.
4: То есть, если человек не знал, там, к примеру,
5: сама был... сделка, где оспаривает одна из сторон сделки, для нее срок 1 год. То есть сделка была, две стороны подписали. Если одна из них оспаривать хочет, то тогда год. А вот в общем, когда чьи-то интересы затрагиваются.
4: Третьего лица, да?
5: Да, это, ну, 3 года. Общий, есть какие-то особенности, конечно, но это когда уже... А вообще вот эти все особенности, детали имеют большое значение для исхода дела, поэтому нужно в первую очередь найти грамотного юриста-представителя либо адвоката. В скором времени возможно, что только адвокатов, потому что идет к тому, что статус представителя вот последовательно сейчас... представителем, например, в административных делах, и представителем вообще может быть только человек с юридическим образованием. Раньше допускалось, мог пойти там сын, там брат, кто-то.
4: Сейчас то есть представлять интересы мог были ближайший родственник?
5: Могли, конечно, а сейчас тоже, наверное, у всех есть юристы ближайших родственников, и не один. Но ситуация такая, что идет к тому, чтобы это было. Это, во-первых, уменьшает срок рассмотрения дел. То есть по существу, как нужно, конструктивно решается, а не годами. Ой, неправильно пошел там юрист по этому пути, возвращаемся, оставлено без рассмотрения, прекращено, еще подали какой-то иск. Ну вот этого чтобы не было, потому что годами могут длиться иски. Вот еще один, вот уже вот из-за сроков перейду, у нас есть иск, который с 2011 года длится, спор о праве.
4: Это уже больше 15 лет, да?
5: Да, спор о праве, объект не в городе, но в республике. Вот 11 лет. Он вот к логическому концу еще не подошел. Сейчас кассация. Поэтому вот я говорю, что гражданские дела могут длиться годами.
4: А в чем суть этого дела, которое так долго длится? До сих пор кассация.
5: Ну, суть, сейчас скажу, что человек владел помещением, ну, домом, жилым домом и земельным участком всю жизнь. Это очень взрослая женщина была. И кто-то позарился на ее вот этот как сказать, объект. Да. Угу. Нашли какие-то моменты, подали иск, это все отбивали, теперь она заключает, чтобы тому, типа, может, не досталось, заключает с другим человеком, но в итоге отказывается от этого, что я это как бы, это было не заблуждение, а эта сделка не может считаться действительной, потому что то-то. И вот это...
4: Она отменила сделку.
5: Да, хотя тот приобретатель был добросовестным признан, но он тоже воспользовался неправильными, недобросовестно документы представил, которые суд ввели в заблуждение. Но суд не должен был, конечно, заблуждаться. Ну,
4: Заблудился. Иногда и суды, да.
5: Запутался, возможно. Ага. Но сам исправил ситуацию. Угу. Ситуацию исправили. Она, вот это его, как бы это было признано недействительной, незаконной, переход права. И к этой женщине это имущество возвращено через... Но это еще не окончательно.
4: А, то есть это человек будет. Опять подал на кассу, да?
5: Тот, который купил, конечно, он же тоже не может согласиться.
4: Подожди,
5: с этим.
4: А ему деньги вернули?
5: Там нисколько в деньгах, наверное, дело. Там...
4: Там люди уже на принцип пошли.
5: Да.
4: Я возможно, хочу, а вы... Возможно. Да, я не отдам.
5: Очень резонансное оно дело в этом отдельно взятом территориальном...
4: Угу. Округе.
5: Да. Они все знают об этом, а это все, ну, управление максимально как бы за то, чтобы восстановить эту справедливость, если это было незаконно отчуждено, ну, слово, апелляция уже сказала свое слово, оставила в силе это решение.
4: Сделка была признана недействительной.
5: Да, так, угу. Да. И сделка признана недействительной, и первичная регистрация, и все как бы.
4: Угу.
5: То есть за ней вернуть это имущество было сказано. Вот это что.
4: Сделка
5: что
4: стоит длиной 16 лет.
5: И это, если уже о сроках, недавно у нас было, когда восстановили срок обжалования 14-летней давности.
4: А как это возможно? Срок давности разве не прав?
5: Мы сами были как бы чуть удивлены, но суд посчитал основания уважительными, постановил такой срок. Угу. Возможно, что вот такой этот срок может еще прерываться какими-то факторами. Бывает, когда по вновь открывшимся

0: все как бы очень упорядочивает. Мы чувствуем это на самом деле, большая работа там проводится.
1: То есть субъективная оценка, вероятности субъективной оценки и заблуждения суда, она минимизируется
0: за счёт... Сужается, векторы прочерчиваются, одно единообразие в первую очередь. И позиции единообразия, согласующиеся с позицией Верховного суда. Вот такое сейчас должно быть на территории всей Российской Федерации. Что там, как сказать, в Якутске, что в Калининграде, что в Махачкале. То есть суды областные, республиканские, они должны учитывать все это. Потому что координатор... И тот, который обосновывает, что делать, как, это у нас Верховный суд в данном случае.
1: Поэтому... Вообще, действительно, вот ситуации, когда вот можно потерять деньги, мне кажется, даже чаще возникают, чем когда ты можешь потерять, ну, при сделке с недвижимостью, чем потерять квартиру. Получается, вероятности того, что... продавец будет недобросовестный выше, чем покупатель будет. Ну, и как вот покупателю... Вот мы об этом говорили, но и давайте...
0: Мы говорили. Ну, покупателю еще раз говорю. Вот перед записывать сделкой...
1: Ходить с диктофоном на все.
0: Это как вариант. Не как вариант, а как типа дополнение. Дополнительная опция. В первую очередь выписку, когда на сделку идут, взять выписку.
1: Свежую.
0: Во-первых же, вот вы спрашиваете его, паспорт показали про покупать продавца. Вам же надо сверить, вообще он ли собственник, да? Сделка, которая идет лично, то есть вы друг напротив друга и подписали, не через доверенность, не через как-то, это самое хорошее, конечно. Есть, многие пользуются безопасными площадками по сделкам электронными. Наши, может, до этого как бы еще не массово это используют, но Москва, Питер, там используются. Замораживаются какие-то деньги. Кстати, заморозка денег была тоже из-за вот этого дела
1: Долиной
0: предложена Генпрокуратурой.
1: То есть пока не будет полностью завершена сделка.
0: Да, на 10-дневный называется это, да, заморозка.
1: Срок охлаждения.
0: Да, срок охлаждения, да. В общем, это все меры принимаются, чтобы предотвращать, взять выписку. А я бы советовала еще, чтобы вот покупатель попросил у продавца взять выписку по сделкам, по переходам прав. То есть первое право и последующие, какие были сделки.
1: Чтобы понимать,
0: что это за квартира, ее характер.
1: Какая у нее история.
0: Потому что, опять-таки... Еще раз скажу это, я не знаю, это полунеформальную вещь, наверное, дагестанская национальная забава – это материнские капиталы. Вот одна квартира, и она из рук в руки, из семьи в семью делится, обратно продается и так далее. Есть квартиры, которые там 10, 15, 20 раз материнский капитал с участием материнского капитала были сделаны сделки. Вот это должно уже
1: насторожить. У нас сейчас небольшая пауза, и вернемся опять.
2: Реклама на Диалог ФМ. Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон». Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Итак, получается, история квартиры. Материнский капитал – это действительно это отдельная история в жизни любого дагестанца. Она всегда возникает.

0: возникает, и всегда возникает вопрос, как же нам ее вот этот материнский капитал обналичить. И вот именно ипотечная сделка, она иногда служила таким, скажем так, основанием для вот вывода капитала. Это отражалось на квартире. Почему такая квартира может быть так плохой, да, как правильно выразиться. И, скажем так, почему это должно насторожить покупателя?
1: Ну, вот сказать, что ее вообще покупать не стоит, тоже нельзя, конечно, да. Но это уже же то, что она там неоднократно использовалась при полулегальном получении, да, вот использовании материнского капитала. Я думаю, это уже какая-то тень, да?
0: Тут еще там же, получается, дети регистрировались в обязательном порядке.
1: Возможно, чьи-то обязательства какие-то не исполнены по договорам. Возможно, какой-то материнский капитал получен незаконно. У нас вот, например, очень много в Дагестане были дела заведены уголовные, где участвовали в каком-то районе, я не помню уже, это Кушинский или Вашинский, по-моему, там когда даже на нерожденных детей получали документы. В итоге все как бы должно быть обнуляться,
0: возвращаться в исходное состояние. Да. Тогда, получается, эта квартира тоже может вернуться.
1: То есть, может быть, кому-то она передана какую-то стадию, возвращена и передана соответствующий там этот. Ну, мне кажется, само по себе вот это чуть... Тот, который хозяин этой квартиры, согласился вот на неоднократное... На неоднократное вот этот... сделку, да, проворачивать, тоже, наверное, он действовал с какой-то выгодой, в какой-то связке с кем-то, обговоренности, договоренности, где-то там
0: то
1: что-то.
0: То есть назвать его действие...
1: Ну, я не могу, не буду как брать на себя это, но вполне вероятно, что это так, что так. Теперь перейдем еще к одной категории дел, когда могут быть ни с чем остаться и почувствовать себя обманутыми граждане, это когда покупается незавершенная квартира в строящемся доме. В строящемся доме, это мы все знаем, что она незавершенная, но объекты незавершенного строительства являются сейчас объектами, предметом сделок. Но чтобы даже таким стал этот объект, он должен быть либо по 214 ФЗ о долевом строительстве проходить, либо по жилищному кодексу и закону о строительных кооперативах проходить. То есть либо так, либо так. Там соответствующие договора должны быть у людей, зарегистрированные и так далее, да, в случае по ДДУ. Это тоже история по всей России, в принципе, не только в Дагестане, хотя у нас, по-моему, будет тоже.
0: Но у нас действительно очень много случаев, когда люди, ну вот, ну, застройщик говорит, у меня все документы есть, и он реально показывает выписку с ЕГРН, там может даже показать.
1: Но застройщик показывает. Да. Застройщик показывает документ на землю,
0: да.
1: Разрешение на строительство.
0: Да.
1: Это тоже уже хорошо. Махачкале, это уже хорошо. Потому что у нас есть, которые провисли где-то около 900, говорят, уже многоквартирок, у которых не соответствующие как бы, документации. Ну, это, допустим, да, строят и так далее. Но вы должны же уточнять. Мы сейчас будем с вами по договорам долевого участия, либо по договорам о выплате вот жилищного пая, жилищно-строительного кооператива, как член кооператива. Потому что это разные правовые режимы. Там, если ДДУ, там должны быть действия со стороны застройщика, чтобы он сказал не только вот у меня разрешение есть на строительство, но я открываю счета
0: эскроу-счет.
1: У меня есть вот такие-то гарантии. У нас есть вот такие-то обременения на участке, в случае чего, которые вам как бы это будет пользу и так далее. И самое главное, вот у вас зарегистрированные договора, в котором написано, что после ввода в эксплуатацию, то есть срок там, который тоже указан, дается акт приема передачи, и и человек уже, кстати, застройщик сейчас должен сам подавать
0: на регистрацию
1: угу. электронно.
0: Угу.
1: Что тоже облегчает.
0: То есть после разрешения строительства и сдачи дома...
1: Он должен сделать техпаспорт, документацию.
0: Сам застройщик.
1: Да, ввод в эксплуатацию получил, технический паспорт. Каждая квартира получает кадастровый номер. Они с актом приема вот так как бы передаются людям. Ну, это должно быть в договоре указано.
0: Угу.
1: Выдавать один договор за другой, это тоже очень любят у нас в Дагестане. Угу. Строят вроде бы как долевое участие, а написано инвестиционный, и там сторона, там ЖСК.
0: Угу.
1: Такое тоже бывает. Поэтому юрист, еще раз говорю, то есть наверное, вот в таких сделках, когда нет вот всеми любимого слова вот это зелёнки, угу. ну это выписка, да, из подтверждающего право. Когда этого нет еще, то есть это еще объект, который вы видеть не можете. Вы договор, когда заключаете, вы заключаете на обязательства. Предметом являются обязательства,
0: угу.
1: а не какой-то объект. Его еще не существует.
0: Угу.
1: Поэтому
0: вы покупаете воздух, да, по факту.
1: Поэтому, когда нет, как говорится, учета и регистрации, и вы не покупаете определенный объект, тогда, конечно, нужно, прежде чем пойти подписывать эти договора, отдавать деньги, выяснять сроки, условия и так далее, тоже с юристами посоветоваться.
0: Угу.
1: Минимум посоветоваться, а лучше пойти с юристом. Если при разговоре с менеджерами, с продавцами, которые уже продают, реализуют этот, вы видите, что что-то вас не устраивает, бывает такое, что обещают золотые горы, и типа вот у вас будет в конце выписка, а бросают их на стадии там какой-то учета, а потом они ходят сами к кадастровым инженерам. Мало того, что весь объем того, что в договоре прописано, они делают. Какая-то там бывает прописано уровень ремонта, чистовая какая-то там побелка и так далее, сроки, какие должны быть в Московской области, в Москве, в московском регионе. Например, вот любая вещь, которая будет не соответствовать, когда вы принимаете угу. это так,
0: вы
1: да,
0: не подписываете,
1: вы не
0: акты.
1: Подписываете и дается время на устранение.
0: Угу.
1: У нас рады получить голые стены,
0: с
1: хотя в договоре вы подписывали, что у вас будет там чуть ли не до обоев, или обои уже даже будут сделаны, допустим. Вы соглашаетесь на зияющие окна, дыры, лишпы. Ой, ура, это мои кирпичи, мои стены, я за них деньги дал. Лучше уж это, чем я без ничего останусь. Это мы, дагестанцы, разбаловали застройщиков. Посадили их на голову, потому что в Дагестане очень важно при создании семьи иметь угол. То есть считает своим долгом каждая семья создать новую от них сыну, даже дочерям, да, угу. покупают. У нас каркас. Видите ли,
0: а
1: девушка
0: каркас...
1: с приданным, каркас. У нас парень, жених хороший, каркас.
0: С каркасом.
1: Да, и не
0: каркас
1: поймёшь,
0: это уже
1: это...
0: часть.
1: И не поймёшь, что это такое.
0: Как и это... где находится этот каркас, если на него документы.
1: Если наши начнут подписывать, во-первых, правильно, во-вторых, угу. требовать исполнения обязательств, а при неисполнении требовать неустойку, угу. штрафы и другие потерянные выгоду, убытки и иные вред имущественный, физический, моральный. Вот сколько людей, которые сейчас ходят, которые остались, да, продавали дома, однокомнатные квартиры, думали расшириться, снимают квартиры, не получили, например, их вот этот массовый, как говорится.
0: Есть. Но в районе РЧКЗАКа вот целый, я не знаю, микрорайон уже многоэтажек, и люди там, причем там у людей зеленки есть, но они не могут там жить, потому что разрешено.
1: Да, тех условий.
0: Да, дома не признаны непригодными для жилья, а люди зеленки имеют, то есть они материнский капитал
1: у них
0: вложили.
1: Чуть-чуть, у них
0: да,
1: чуть
0: там
1: другая
0: история.
1: Это РЧКЗАКа 32, по-моему, да, или 20.
0: Ну, вот там несколько таких домов.
1: Ну, да, это большой, это несколько, у них там чуть ли не до последней буквы алфавита доходит этот корпуса. Их много очень, это вся территория авиаагрегата.
0: Да-да-да, завода.
1: Завод. А, этот случай, когда, да, когда нет тех условий и не подключаются, это...
0: Там просто не к чему подсоединяться, не к чему подключаться, перегруженные сети. И
1: вот опять-таки человек ищет, который квартиру, захочет такую квартиру? Нет. А он будет думать, ой, ну дешево же, пусть хоть что-то будет. Вот это мышление,
0: наше мышление,
1: вот это,
0: да.
1: От него надо отходить.
0: Тем более, Дмитрий, дешевле у нас квартиры все равно не стали, скажем так. У нас они даже...
1: Ну,
0: вот...
1: несущественно
0: они сейчас,
1: дешевле,
0: да, сейчас...
1: потому что есть такие, которые это нету, того нету, и оно там на сколько этот 100 тысяч там дешевле, и идут,
0: и люди
1: покупают.
0: Идут. У нас, к сожалению, время нашего эфира завершается. С вами было очень интересно говорить, и можно было бесконечно...
1: Пугающе интересно,
0: да? Честно говоря, у меня даже самой возникло там десяток вопросов, которые мне бы хотелось вам озвучить. Я напомню нашим радиослушателям, у нас была в гостях Кадилаева Мариат Ахметбековна, начальник правового отдела управления Росреестра по Республике Дагестан. Спасибо вам большое, Мариат Ахметбековна. Я надеюсь, что вы к нам еще придете, и мы еще раз поговорим об этих интересных историях.
1: Почему бы не прийти, если от этого есть польза кому-то?
0: Да, тем более вот именно по многоквартирным домам, я думаю, что этому надо посвятить отдельную передачу и даже, может, пригласить кого-то с Минстроя,
1: можно.
0: Потому что вот этот вопрос, он очень даже актуален на сегодня. Спасибо вам большое.
2: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
3: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог ФМ.
4: Ворона и соловей. Как-то ворона заметила, что из всего множества птиц люди выделяют соловья. Из-за его великолепного, изумительного пения всячески восхваляют его, дорожат им, помещают золотые клетки, кормят изысканными лакомствами. Ей тоже захотелось стать всеми любимой. Ворона отправилась к царице всех пернатых, черной птице, и попросила, чтобы та дала ей облик соловья. Черная птица удовлетворила просьбу вороны. Счастливая ворона в образе соловья полетела к месту собрания людей и, заняв почетное место, стала хорохориться, хвалиться, важничать. Затем, раскрыв свой большой клюв, начала петь, изображая трель соловья. Но вместо нежного и завораживающего пения повсюду слышалось... Присутствовавшие здесь люди, услышав безобразное воронье карканье, стали отгонять птицу, кто криками, кто палками. Ворона удивилась такому недоброму отношению людей, полетела прочь и, найдя царицу пернатых черную птицу, с негодованием начала жаловаться ей.
5: «Люди совсем меня не любят, прогоняют от себя прочь!»
4: На это царица птиц ей ответила.
6: В моих силах только придать тебе облик соловья. Твой голос я изменить не в силах, увы.
4: Так бывает и у людей. Если с младенчества человек не впитал мудрых наставлений, не получил должного правильного воспитания, сколько бы сил ни прилагали теперь, чтобы исправить его, ничего не получится. Например, можно покрыть белой краской черный камень, но при этом изменится лишь его внешний облик, а он от этого не станет драгоценным. Есть пословица: «Свинья не родит бобра». А еще говорят: «Без труда не вынешь рыбку из пруда». Пшу!
7: Будьте в карабудах Кенте. Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Четвертый международный Каспийский цифровой форум пройдет в Каспийске 12 и 13 ноября. Мероприятие станет площадкой для диалога представителей власти, бизнеса и IT-сообщества России при каспийских государствах. Об этом сообщает Минцифры Дагестана. Отдельные сессии посвятят цифровому продакшену и развитию печати в эпохе цифровизации. Кроме того, запланирована специальная программа с практическими соревнованиями и технологическими инициативами. В ее рамках пройдут чемпионаты по гонке дронов, спортивному программированию и фиджет. Спорту. Города Дно, Зима, Опочка, Пыталово вошли в топ оригинальных названий населенных пунктов России. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Росреестра, ссылаясь на данные из государственного каталога географических названий. Находятся они в Псковской и Иркутских областях. В список также попали Кандалакша в Мурманской области, а также Дагестанские огни в Республике Дагестан. Эксперты отмечают, что оригинальные названия родных муниципалитетов могут прибавлять будничного позитива днем. Кроме того, смешные названия населенных пунктов привлекают внимание людей к более подобному изучению географии. В сентябре доля альтернативных поставок в общем объеме импорта новых легковых автомобилей в России достигла максимального значения – 66%. Об этом сообщается в исследовании главы «Автостата» Сергея Целикова. Причина роста – увеличение объема производства машин внутри страны. Официальные импортеры возят в Россию все меньше авто. В целом, за 9 месяцев доля альтернативных поставок в импорте новых легковых автомобилей в России составила 51%. Минцифры готовят новые требования для операторов связи, об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на замглавы ведомства Дмитрия Угневенко. Одним из идей в течение 10 лет обеспечить в каждом многоквартирном доме скорость интернета не ниже 1 гигабайта в секунду на домохозяйство. Также обсуждаются более жесткие правила для операторов, которые неоднократно нарушают требования российского законодательства. Минтруд утвердил новый механизм охраны труда подростков. Вместо ограничения по наименованию профессии вводится запрет на выполнение определенных видов работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Приказ начнет действовать с 1 марта 2027 года. Документ содержит перечень из 69 работ. Как отметили в пресс-службе, предыдущая модель опиралась на список профессий. При этом работодатели могли менять название должностей внутри компании. Ну и каждый пятый россиянин признался, что не может прожить сутки без смартфона. Еще четверть респондентов не умеет распознавать контент, созданный искусственным интеллектом. Это следует из результатов исследования российского общества «Знания», с которым ознакомилась РИА Новости. Социологи, кстати, выяснили, какими важными жизненными навыками обладают россияне. Абсолютное большинство опрошенных рассказали, что умеют определять время по часам со стрелками. Считать в уме и писать грамотно без автопроверки могут только 82% россиян. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Медалистка Олимпийских игр в Токио Мадина Таймазова выиграла бронзу чемпионата мира в весовой категории до 70 килограммов. Для 26-летней спортсменки это уже вторая в карьере бронза мировых первенств. Ранее третье место в весе до 48 килограммов заняла Сабина Гелязова, и таким образом женская сборная России повторила свой лучший результат на чемпионатах мира за последние 33 года. Две награды. Экс-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи установил новый рекорд среди россиян по баллам за короткую программу на международных турнирах, набрав 107,31 балла на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. Прежнее достижение принадлежало чемпиону Европы Дмитрию Алиеву и держалось с 2019 года. Результат Дикиджи – шестой в истории мужского одиночного катания после введения новой судейской системы в 2004 году. Пятая ракетка мира Мира Андреева вышла в полуфинал турнира ВТА-1000 в Пекине, обыграв в четвертьфинале соотечественницу Екатерину Александрову в двух сетах. Матч, в котором ни одна из теннисисток не смогла взять подачу соперницы, завершился двумя тайбрейками, и Андреева сумела сохранить концентрацию в концовках обеих партий. За выход в финал Мира поспорит с 20-летней чешской теннисисткой Николой Бартуньковой, которая ранее выбила из турнира Арину Сабаленко. Пресс-служба московской родины официально объявила о назначении 44-летнего испанца Джонатана Альбе на пост главного тренера. Альбе возглавил дебютанта РПЛ спустя две недели после увольнения из Ростова, где он работал с 2018 года, сначала тренером-аналитиком, а с позапрошлого февраля главным тренером. У руля родины Альбе сменил соотечественника Хуана Диаса, отправленного в отставку после серии неудачных матчей. После 8 туров родина занимает 14 место в РПЛ с 5 очками. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» дома проиграли «Северстали» 2-3 в регулярке КХЛ и упустили возможность догнать лидеров западной конференции ЦСКА и «Локомотив». В том же дивизионе СКА потерпел выездное поражение от минского «Динамо» 2-4, а вот на «Востоке» в тройку лидеров неожиданно вошел хабаровский «Амур», переигравший «Трактор» в Челябинске 2-0. Всего на 3 очка дальневосточники отстают от идущего на втором месте «Нефтехимика». Нижнекамский коллектив в Омске проиграл «Авангарду» 0-1. Ну а лидирует здесь по-прежнему «Металлург». Это были спортивные события, достойные вашего

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кикуни. В расположенном на окруженном с трех сторон водой пятачке, вблизи которого воды Казикумухского Кайсу раскрывают объятия водам Аварского и Каракайсу, расположен один из самых древних гергебельских аулов – Кикуни. Аул красивый, много современной застройки домов, воздвигнута красивая удобная мечеть, заасфальтирована главная улица, до сих пор сохранили величие развалины древнего аула Хула, заложены и плодоносят роскошные сады. Жителей аула Кикуни во все времена отличала трезвая рассудительность. Тому есть и примеры. Войско, распространявшего ислам в горах, Абу-Муслим-шейха, как гласит одно из преданий, продолжительное время осаждало аул Хула. Жители его соглашались принять ислам, но просили шейха обождать до той поры, пока не съедят припасенную на зиму сушеную кабанину. На одних из происходящих в ауле Кикуни переговоров хунзахский хан за золотую стрелу уступил мехтулинскому хану группу убежавших от него к соседу подданных. Но, став хозяином перебежчиков, мехтулинский хан первонаперво убил всех мужчин и мальчиков, а женщин и девочек увел с собой, поскольку кикунинцы не согласились принять их в качестве рабов. На протяжении многовековой истории аула Кикуни не было случая, чтобы в пору, когда возникла необходимость защищать родину, кто-либо струсил или испугался смерти. Сохранились легенды об активном участии кикунинцев в отражении нашествий Тамерлана и Надиршаха, а в летопись многолетней Кавказской войны мюриды из Кикуни вписали немало примеров безответной отваги и мужества. Один из прославивших аул в период имама Шамиля в ходе восстания горцев 1877 года житель Кикуни Мухаммед Хаджи был арестован царскими властями и сослан в Саратовскую губернию. Он не только сумел убежать, пройти тайком через половину России, но и достичь высот богословной науки и получить на новой родине, в Турции, имя Мадани Устара. Честь создания на турецкой земле двух поселений беженцев с Кавказа тоже принадлежит ему и его племяннику Шарабудин Устару. Последний прославился в частности и тем, что привозил в Дагестан волос пророка, а в пору гражданской войны предупредил имама Нажмудина о том, что его затея приведет к бесполезному кровопролитию. Еще один житель принес известность Кикуни благодаря своему росту и силе. Осман Абдурахманов родился в 1912 или 1913 году. Его рост составлял 207 сантиметров, вес 150 килограмм. Он был великаном, борцом, артистом цирка и актером. Прославился Осман, когда начал выступать в Тбилисском цирке. 1936 год ознаменовался получением титула чемпиона по классической борьбе в Москве. Многим современникам он запомнил со своим зрелищным и смертельно опасным состязанием, в котором соперником силача был удав. Это было настолько поразительно, что спустя много лет в Кикуни был установлен памятник, изображающий мужчину, вокруг которого обвивается огромный удав. За свою жизнь Осман провел больше тысячи схваток. Его соперниками были знаменитые борцы. Помериться силами удалось с подобным и пустынником. Также силач подрабатывал на студии Мосфильм, где редко, но снимался в кино. Его фактура привлекала режиссеров. Неписанный закон аула Кикуни в том, что каждый человек, каких бы высот он ни достиг, стремится оставить в историю аула добрый след.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
3: Если вы страдаете от напряженной работы, многозадачности и мало отдыхаете, нужно научиться быстро снимать стресс и напряжение. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгард назвала два приема, помогающих сделать это быстро. Первый прием – это опустить руки под горячую воду такой температуры, которую можно выдержать на 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач. Второй прием – это посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее, за дома или облака, мышцы глаз расслабляются. А после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.
2: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В число самых высокооплачиваемых работников России вошли слесари и токари. По уровню зарплат они приблизились к топ-менеджерам. Как следствие, среди квалифицированных рабочих отмечается колоссальный рост зарплатных ожиданий за последние полгода, рассказала карьерный консультант Зулия Лоикова. Наиболее востребованы, по ее словам, токари, слесари высокого разряда, имеющие опыт работы. Их заработные платы уже сравнялись с зарплатами топ-менеджеров в хороших компаниях, отметила специалист. В то же время на сегодняшний день практически 50% российских соискателей остаются недовольны предложениями по зарплате на рынке труда, добавила она. Отмечается и рост срока поиска работы среди офисных сотрудников. Им сложнее всего найти выгодные предложения. В Роспотребнадзоре назвали ключевой симптом опасного гриппа. Грипп – это такое же ОРВИ, но он принципиально отличается от других заболеваний тем, что развивается очень быстро и протекает остро. Другие вирусные инфекции переносятся не так тяжело, поэтому если есть подозрение на грипп, важно обратиться к врачу, предупредил эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко. Ключевым симптомом он назвал резкое, практически молниеносное повышение температуры до плюс 38 градусов и выше. Это признак, что возбудителем является вирус гриппа, подчеркнул специалист. Он также сказал, что высокая температура, головная боль, ломота в теле – это серьезные симптомы, которые нельзя игнорировать. И в завершении выпуска: Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград, Кисловодск и Казань стали лучшими направлениями для романтического путешествия осенью в России. Об этом пишет газета «Известия». По словам специалистов, сегодня Нижний Новгород является одним из самых быстрорастущих осенних направлений. Интерес туристов к экскурсиям в этом городе за год увеличился на 30%. Эксперты подчеркивают, что Санкт-Петербург остается самым популярным российским направлением для осенних путешествий. За год интерес к экскурсиям в городе вырос на 14%. Специалисты говорят, что в осенний период при выборе направления для отдыха в теплых условиях следует обращать внимание на конкретный курорт, побережье и местоположение отеля. Специалисты напоминают, что в разных регионах одной и той же страны погода может значительно отличаться. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
7: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог ФМ.
8: Два приятеля. Однажды два приятеля, Биктмер и Ахмед, прогуливаясь по лесу, неожиданно увидели приближающегося к ним большого дикого кабана. Биктмер, не на шутку испугавшись, попятился назад и, ни слова не сказав своему приятелю, быстро залез на самую вершину тополя. Ахмед же, оторопев на миг, продолжал стоять на месте. Но затем опомнился, вдохнул в себя как можно больше воздуха и лег на землю, притворившись мертвым. Кабан, приблизившись к Ахмету, принюхался к нему и, подумав, что тот мертв, повернул обратно и ушел восвоясь. Когда опасность миновала, Биктмер спустился с дерева и спросил Ахмета:
9: «А что тебе сказал на ухо кабан?»
8: Тот ответил:
10: «Что же он скажет? Сказал, что друг у меня никудышный. Вместо того, чтобы помочь, предпочел сбежать, оставив меня в опасности».
8: Друзья познаются в беде.
0: На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Перед наступлением холодов россияне все чаще обращаются за услугами по консервации загородных домов. По данным Профи.ру, спрос на эти услуги в сентябре увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом. Однако пик обращений традиционно приходится на октябрь. Особенно востребованы работы по сантехнике. Стоимость вызова мастера в среднем составляет 5-7 тысяч рублей. По данным Авито услуг, в августе спрос на установку водоснабжения вырос на 83% по сравнению с прошлым годом, а на монтаж отопительных систем на 54%. Подготовка дома к зиме не исключает зимних рисков, поэтому многие россияне не только утепляют свои дачи, но и оформляют на них страховые полисы. Опытные владельцы дач заключают годовые договоры страхования, которые затем продлевают следующей осенью. В этот период количество проданных полисов увеличивается на 20%. Самые распространенные страховые риски – это пожары, противоправные действия третьих лиц и стихийные бедствия, отметил руководитель общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Представьте, что вы ничего не помните. Будто вы только что родились. Вы не помните ни одного события, произошедшего до этого момента. У вас никого нет. Ни семьи, ни супруга, ни друзей. Только вы живете этой жизнью, и больше никто. Представьте, что у вас нет ни единой мысли, связанной с будущим. Понятие «будущее» для вас не существует. Не существует даже следующие минуты. Забудьте и о прошлом, и о будущем. Сосредоточьтесь на настоящем. Что вы делаете в эту секунду? Задумайтесь. Как вы дышите? Как смотрите это видео? Как видите картинки и слышите слова? Вы стоите или сидите? Прямо ли вы держите спину? Часто ли моргаете? Сонны вы или энергичны? Как себя чувствуете? Теперь представьте, что из правого верхнего угла вы сами смотрите на то, как сидите или стоите. Представьте, как вы выглядите со стороны. Знаете, что это такое? Это называется быть сознательным. Прямо сейчас вы живете в настоящем моменте. Это единственная реальность. Это точка пересечения прошлого с будущим. Это сейчас. Думайте об этом так. Все события, которые произошли до этого момента, иллюзии, созданные способностью вашего мозга запоминать. А те, что произойдут в будущем, иллюзии, созданные способностью вашего мозга делать предположения. Посмотрите, ведь в данную секунду они не являются частью реальности, но они существуют в вашем мозге. Не портите свои мысли и не давайте им уклоняться в сторону прошлого или будущего. Обратите внимание лишь на то, что происходит с вами и вокруг вас прямо сейчас. И постарайтесь понять, что из того, что вы можете увидеть, услышать, понюхать или почувствовать прямо сейчас, в эту секунду, приносит вам беспокойство или может стать причиной сильного стресса. Если это так, то вы бы устранили эту проблему вместо того, чтобы смотреть это видео. А значит, такой проблемы нет. Зачем, по-вашему, я задал вам этот вопрос? Чтобы вы поняли, что беспокоящие вас вещи никак не связаны с единственно реальным сейчас. Это или какие-то сожаления, связанные с чем-то произошедшим в прошлом, или предположения о возможных событиях в будущем. Но в эту секунду его не существует в окружающей нас реальности. Оно лишь существует в нашем мозге, мешает нам успокоиться. Попытаемся понять это. Каждое событие в прошлом произошло в определенное минувшее сейчас. А каждое событие в будущем произойдет в определенное последующее сейчас. Наша реальность состоит из единого мгновения, и это сейчас. Поэтому если мы несколько раз в день, сосредотачиваясь лишь на настоящем, будем повышать свою сознательность, то сможем очистить наш мозг от лишнего груза, отдалиться от эмоций и принимать решения, опираясь не на чувства, а на работу логики. Если что-то точно произойдет, то оно точно скажется на вас в этот момент. Поэтому нелогично сотни раз переживать, заранее думая о том, как это будет. Например, если вы все время переживаете, что ваш любимый человек уйдет от вас, то если это произойдет, вы все равно будете переживать боль. Но зачем тогда увеличивать ее в сотни раз, бесконечно размышляя об этом заранее? Причина боли в случае ухода близкого человека в том, что мы его или ее потеряли и больше не сможем увидеть, почувствовать то, что чувствовали рядом с ними. Но наши переживания до этого события исходят не от невозможности снова увидеть человека, а от страха пережить боль и страдания, связанные с этим. То есть вы страдаете от боязни страданий. Многим из вас такой подход к проблемам может показаться трудным или абсурдным. Однако, если вы научитесь руководиться логикой, а не чувствами, то поймете, что это никакой не абсурд, и облегчите себе жизнь. Вы и на происшествие начнете по-другому смотреть. Для этого вы должны повышать свою сознательность, несколько раз в день концентрируясь на настоящем моменте, доводя это до автоматизма. Выработайте у себя привычку следить за своим ментально-эмоциональным состоянием посредством самонаблюдения. Спокоен ли я в этот момент? Вот хороший вопрос, который вы в любой момент можете задать самому себе. Делайте это почаще. Или же можете сформулировать вопрос так. Что в данный момент происходит у меня внутри? Научитесь жить настоящим моментом. Смотрите на достижение целей и успеха не как на начало счастья, а как на продолжение и увеличение счастья. Ведь для того, чтобы стать успешным, вы в данный момент должны быть довольны, радостны и оптимистичны, чтобы у вас была высокая мотивация, энергия и ясность сознания. Тот, кто в данный момент постоянно пессимистичен, недоволен и несчастен, никогда в жизни не сможет добиться успеха. Это я могу сказать точно. Во всяком случае, так будет, пока эти люди не научатся быть жизнерадостными и оптимистичными в настоящий момент. Деньги не обеспечивают постоянное счастье. Они предоставляют нам доступ ко всем вещам и услугам, но те могут принести лишь временное счастье, эйфорию и чувство восторга, пока мы к ним не привыкнем. Да, деньги очень важны для хорошей и интересной жизни, но их малое количество в данный момент не должно делать нас несчастными, потому что в конце концов почти все деньги, что вы потратите на получение какой-либо эмоции, которая будет стоять за покупкой любой вещи, поездкой и так далее. У меня есть вопрос ко всем, кто считает себя несчастным, беспомощным и уставшим от жизни из-за материального недостатка и подобных проблем. Если кто-то предложит вам $1 000 000 и взамен сделает вас на 15 лет старее, то есть отнимет из жизни 15 лет, вы согласитесь? Скорее всего, большинство не согласится на это. Ни за миллион, ни за десятки миллионов долларов. Жизнь дороже. Теперь задумайтесь о том, что каждый день многие переживают муки, страдания и стресс, думая о том, как бы у них было чуть больше денег, и они купили бы что-то. Если под конец нашей жизни прибавить стоимости всех этих вещей, может и получится 1-2 миллиона. Однако, возможно, бесконечными страданиями и раздумьем об этих вещах на 1-2 миллиона мы укорачиваем свою жизнь на 10-15 лет. Чтобы заработать деньги, нужно не страдать, а здравомыслить и работать. Так большинство из нас, того не осознавая, продаем 10-15 лет жизни за очень маленькую цену. Если мы, осознав ценность здоровья, семьи и близких, с первого дня почувствуем себя богатыми и счастливыми, то сможем добиваться успеха в жизни с ясной головой и оптимистичным настроем. Счастье – это не пункт назначения, а пережитое нами по пути к нему. Цените настоящий момент. Будьте счастливы сейчас, чтобы у вас были силы стать еще счастливее, добившись успеха.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Иркутской области сняли карантин, введенный после смерти сотрудницы противочумного института. Об этом пишут ведомости со ссылкой на губернатора Игоря Кобзеева. Медики завершили наблюдение за всеми, кто контактировал с женщиной. Признаков опасных инфекционных заболеваний у них не выявили. Роспотребнадзор также сообщал, что нарушений при работе с опасными микроорганизмами не зафиксировано. К местным новостям. Арслан Насрудинов назначен заместителем руководителя Дагестанского управления Следственного комитета России. Это следует из данных о руководстве управления, размещенных на официальном сайте. Полковник юстиции Насрудинов до этого возглавлял управление 2-й отдел по расследованию особо важных дел. В настоящее время руководителя Дагестанского управления СКР Александра Супруна, два заместителя – это Арслан Насрудинов и Вадим Маслов, который назначен был еще в мае 2023 года. Первая в мире имперсивная передвижная выставка «Поезд Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны, прибудет в Дагестан 12 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации главы Дагестана. С 12 по 15 октября жители и гости Дагестана смогут посетить экспозицию установки поезда. Это в Кизляре 12 октября, в Махачкале 13 и 14, в Дербенте 15 октября. Время работы выставки с 10 утра до 7 вечера. Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран СНГ в узком составе. Основными темпами его выступления стали сотрудничество стран-участниц Содружества. Российский президент отметил, что за 3,5 десятилетия Содружество прошло по-настоящему большой путь, утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения. Путин также согласился с ранее выступавшими лидерами стран. Он отметил, что удалось сохранить, а по многим направлениям даже нарастить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи. Число иностранных студентов в российских вузах продолжает расти. По данным ВЦИОМ, в прошлом году в стране увеличилось почти 415 тысяч иностранцев против 355 тысяч двумя годами ранее. Самым популярным направлением остается медицина. Также учащиеся часто выбирают педагогические, общественные, инженерные и гуманитарные специальности. Ну и торговля криптовалютами на московской бирже может начаться с 1 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя площадки. Сейчас биржа уже тестирует новый сервис вместе с участниками рынка. Проверяется в том числе проведение сделок, а испытание продолжается до предполагаемого запуска. Я напомню, что с 1 сентября в России вступил в силу закон о цифровых валютах и цифровых правах. Он регулирует обращение криптовалюты и устанавливает требования к участникам рынка. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микрах. Это одно из древнейших поселений Лезгистана. Оно расположено в центральной части Дагуспаринского района в ущелье между горными вершинами Шалбуздак, Ирыдак и Гестикиль на левом берегу реки Усухчай. О древности села свидетельствует кладбище, окружающее село с четырех сторон площадью более 20 гектаров. На некоторых кладбищах встречаются многоэтажные могилы. Уцелевшие кости из древних могил свидетельствуют о рослом и мощном телосложении наших предков. Новейшие исследования ученых подтверждают, что лезгины, в том числе и микрахцы, пришли из Месопотамии и близки хетским и хурицким народам. Известно, что сначала арабы не смогли взять микрахскую крепость. По рассказам старожилов, противостояние микрахцев арабам продолжалось 7 лет. В итоге захватчики подкупили помощника Самсама и Микраги, который убил своего начальника и сдал крепость арабам. История Микраха также знает множество бедствий. Самое значительное – разрушение горы Шалбуздак, которая погубила на сотнях гектарах прекрасные леса и сенокосные территории. Люди упоминают страшное землетрясение 1688 года, погубившее людей, дома, мосты и мечети. Также известно, что микрахцы участвовали в бунте 1877 года, разрушили пост казаков в Усухчае, напали на Ахтынскую крепость и попытались ликвидировать пост в Цихюле. Многие селения были уничтожены, сотни людей погибли, тысячи были сосланы в Сибирь. Этот бунт нанес горцам больше вреда, чем 25-летняя война Шамиля. В годы Великой Отечественной войны 335 микрахцев пошли на фронт. На полях боя навечно остались 124 джигита. Одним из наиболее красочных и привлекательных обычаев села это было совершать яйнахар – своеобразный вариант бразильского карнавала. Во время весеннего цветения молодые парни и девушки с гармошкой и бубнами отправлялись на цветущие луга, устраивали различные игры, пели песни, плясали и вечером с музыкой возвращались в село. Так продолжалось 3-4 дня.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Среднегодовой размер накопительной пенсии в России в 2027 году может составить 1846 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. По словам профессора Александра Сафонова, накопительная пенсия назначается в виде ежемесячной пожизненной выплаты, если ее размер превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 16 288 рублей, поэтому размер выплаты должен превышать 1628 рублей в месяц. Если рассчитанный размер накопительной пенсии не достигает установленного порога, пенсионные накопления выплачиваются единовременно, пояснил эксперт.
0: Ищу работу днем с огнем.
1: В России 33,5% жителей считают главной сложностью при поиске работы отсутствие подходящих вакансий. Это показал опрос сервиса «Где-работа.ру». Его результаты приводит газета.ру. Речь идет о том, что предлагаемые потенциальными работодателями варианты могут не устраивать соискателей из-за несоответствия их профессии, уровню зарплаты или желаемому графику. При этом 18% указали низкий оклад в качестве основного препятствия, а 16% пожаловались на неподходящие условия или график. В то же время 19% опрошенных пока избежали серьезных сложностей.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Предстоящие ноябрьские праздничные выходные большинство россиян планируют провести в путешествиях по стране. Среди наиболее бюджетных вариантов, которые пользуются спросом в этом сезоне, первое место занял Пятигорск. Одна забронированная ночь там обойдется туристам в 4000 рублей. Передает «Арти» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Второе место по бюджетным вариантам поездок в ноябрьские выходные занял Калининград, где одна ночь в отеле стоит порядка 4,5 тысяч рублей. Такая же стоимость во Владимире и Санкт-Петербурге. Что касается зарубежных направлений, то в рейтинг наиболее доступных по ценам вошли Узбекистан, Армения, Азербайджан, Белоруссия и Турция. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Были у матери две дочки. Одна трудолюбивая, другая ленивая. Первая целый день без устали помогала матери, а вторая поработает немножко и убежит во двор играть или уснет на диване. Ругала мать ленивую дочку, а та в ответ огрызалась: «Почему я всегда должна работать? Дайте мне хоть один денек отдохнуть». Однажды спросила мать у мудреца, как научить ленивицу работать. Мудрец посоветовал разрешить ленивице денек отдохнуть. Дал он матери сладкий орешек и велел отдать его ленивой дочке. Этот орешек лишит ленивицу возможности двигаться, думать и говорить. «Пусть лежит целый день на диване и отдыхает», — объяснил мудрец и добавил: «Только она и кушать не сможет. Придется вам кормить ее с ложечки. Не беспокойтесь, орешек будет действовать только один день». Взяла мать орешек, а сама думает: «Разве безделье научит ленивицу работать?» Все-таки она дала дочке орешек и сказала: «Скушай орешек и можешь лежать на диване весь день». Обрадовалась дочка, съела орешек и легла на диван. Целый день лежала, только глазами могла двигать. Даже кормили ее с ложечки. На следующий день ленивица вскочила раньше всех и принялась за работу. Пол подмела, посуду помыла, печку растопила, кашу сварила. «Дочка, отдохни немного», — предложила мать. «Спасибо, матушка, я вчера измучилась от отдыха. Нет труднее дела, чем целый день лежать без дела», — ответила дочка.
1: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
5: Средства материнского капитала в будущем могут быть разрешены к использованию для покупки автомобиля, если российские автопроизводители докажут свою способность удовлетворить растущий спрос. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «Правда.ру». Парламентарий напомнила, что запрос на подобную меру исходит от родителей уже давно. Оптимальным механизмом реализации данной инициативы, по ее мнению, стало бы прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автозаводами, где транспортные средства предлагались бы по льготной стоимости с оплатой сертификатом. Такой подход позволил бы исключить риск незаконного обналичивания средств. Как подчеркнула Бессараб, идею предоставления автомобилей многодетным гражданам ранее поддерживал президент страны, однако практически запуск программы требует готовности производственных мощностей к увеличению объемов продаж. Стал известен портрет среднестатистического ипотечного заемщика в России. Это женатый мужчина 37 лет с высшим образованием и средним чеком сделки 8 200 000 рублей, берущий кредит в среднем на 27 лет. В сегменте рыночных программ средний заемщик выглядит иначе. Об этом газете «Ру» сообщила Юлия Рыкунова, сооснователь и директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2. По данным компании, в сегменте рыночных программ средний заемщик – это преимущественно замужняя женщина около 40 лет, также с высшим образованием и первоначальным взносом почти 50%. При этом средний чек таких сделок ниже – 5 900 000 рублей, а срок кредитования короче – 20 лет. И в завершении выпуска: актер Слава Копейкин, известный по роли в сериале «Слово пацана», получил роль в экранизации произведения Михаила Лермонтова. Об этом сообщает ТАСС. Копейкин воплотит на экране образ Григория Печорина в «Княжне Мэри» по роману «Герой нашего времени». Артист отметил, что для него эта работа – попытка показать книжного персонажа живым человеком. «Огромное чувство одиночества, выражающееся в поисках любви – это попытка разговора с молодежью, чего, мне кажется, в наши дни не хватает», – сообщил актер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
3: будете в Сухокумске, не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
6: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 10 октября 1813 года в небольшой деревне Леронкале на севере Италии родился Джузеппе Верди, автор «Риголетто», «Травиаты», «Аиды» и «Отелло». Интересный факт с бизнес-смыслом. Верди регулярно работал под заказ, и это было его стратегией монетизации. «Аиду» он писал к открытию Суэцкого канала под события жесткими сроками и бюджетом. «Силу судьбы» по заказу Мариинского театра, то есть под специфику площадки. Для бизнеса это пример – как внешние требования становятся конкурентным преимуществом. Четкие рамки помогают фокусироваться, а репутация надежного исполнителя открывает новые контракты. Заказной проект – это не компромисс, а способ масштабировать имя и доход. Верди не просто выполнял заказы, он превращал ограничения в рост. Четкие сроки и требования площадки становились для него точками фокуса, а надежность – главным маркетинговым активом. Итог – более 150 лет востребованности и миллионы зрителей. Это и есть масштабирование бренда на десятилетия вперед.
6: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Васиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Какая вероятность, что компанию будут проверять?
2: Я могу сказать так, что гадание здесь неуместно. Можно, конечно, смотреть на статистику, и, как мы сейчас сказали, ну, хорошо, 3 миллиона компаний, 400 тысяч уголовных дел, еще там какое-то большое количество проверок. Риск проверки, он достаточно высокий. Но я здесь даже не про то, что компанию могут проверить. Я ратую за то, чтобы компания была подготовлена к проверке. Либо действовала таким образом, чтобы даже не попасть в поле зрения правоохранительных органов. Ну, как минимум, о чем я говорю. Допустим, компания, если дробится, ну, то есть действует на упрощенной системе налогообложения, уклоняется от уплаты налогов при достижении там, определенного порога, там, новую компанию создает и так далее. Либо, может быть, выводит денежные средства наличные на ИП и там, на всякие рынки строительные, и там получает наличные денежные средства. Либо уклоняется от уплаты налогов через работу с однодневками, когда деньги направляются за какие-то товары, а еще хуже услуги, при этом эти услуги, товары не получаются, деньги туда отправляются, а та компания не платит налоги, а ты вычет включаешь. Если так работа построена, то вероятность того, что твоя компания попадет под риск уголовного преследования, очень велик. А даже если ты не работаешь с госконтрактами, просто налоговая вычислит тебя с учетом того, что налоговая очень сильно в последнее время выросла, выявление таких случаев и доначисляет достаточно серьезно и квалифицированно, и обменивается информацией с правоохранительными органами, с той же прокуратурой, совместный приказ есть или с МВД, риск доначисления очень велик. Если ты работаешь по госконтракту, то это почти 100% вероятность того, что ты будешь привлечен к уголовной ответственности при такой организации работы, потому что ты фактически похищаешь денежные средства. И помимо уклонения от уплаты налогов, у тебя еще будет статья 159 «Мошенничество», потому что, ну, фактически ты умышленно похищаешь бюджетные денежные средства. И вот риск, вот он налицо. Тебя с высокой долей вероятности привлекут. Другое дело, что если ты выстраиваешь схему работы безопасно, не уклоняешься от уплаты налогов, ведешь отчетность, вовремя сдаешь, хранишь, предоставляешь по требованию налогового органа, никаких нарушений в сфере там, завышения объемов, если ты работаешь по госконтракту, либо качество работы, либо сроков не допускаешь, то, конечно, у тебя никакого уголовного дела не может быть. Даже если интерес у правоохранительных органов случается, то с большой долей вероятности возбуждения уголовного дела не будет. Особенно, если компания подготовлена. И вот за это я и ратую. Что значит подготовлена? Ну, это значит, что, во-первых, выстроена система работы компании. Для этого нужно изучить деятельность компании, провести так называемые

0: Чувствительную информацию, которая в электронном виде находится, возможно хранить в виде зашифрованной информации. Возможно, вот то, что называется тонкий клиент, разрыв соединения сервера и так далее на удаленных серверах. Вот. При этом сотрудники должны быть обучены, как вести себя с теми же сотрудниками правоохранительных органов, в частности, с сотрудниками ОЭППК при проведении обследования, либо, может быть, на опросе. Ну вот смотрите, как собираются доказательства? Сначала заинтересовываются оперативные сотрудники. Ну, те же сотрудники ОЭППК, они заинтересовываются компанией, направляют запрос. Если ответа на запрос нет, они могут прийти с обследованием, собрать информацию, которая потом, впоследствии, будет положено в основу доказательств по уголовному делу. Что это за информация? Это информация, которая содержится на электронных носителях, на бумажных носителях и информацию, которую можно получить от лиц, которых ты опрашиваешь. Соответственно, вот эти вот три ключевых момента и нужно защитить.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это «Этикет».
1: В современном мире ни одно веселое мероприятие не проходит без фотоотчета, тем более день рождения. В обязательном порядке спрашивайте у своих гостей разрешение, прежде чем выложить в соцсети фотографию с их участием. На фотоснимке вы можете выглядеть презентабельно и достойно, но ваш близкий может случайно сделать нелепое выражение лица или встать в странную позу. Похвалить себя, при этом ненарочно оскорбив другого – сомнительная затея.
0: Диалог FM. Это

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Существует множество людей, таких как Роберт Киосаки, называющие себя финансовыми гуру. Такие люди говорят: «Живи полностью без долгов». Есть даже некоторые, кто говорят, что стоит избавиться от кредитных карт. Это хороший совет для определенного типа людей, считает Роберт. Он говорит, что вы определенно должны избавиться от ваших кредитных карт, если не можете контролировать ваши расходы. Но сам Роберт не представляет себе, как люди живут без кредиток. Он не знает, как можно отказаться от отеля, аренды автомобиля или ужина в ресторане. Но если вы шопоголик, то вы обязаны избавиться от ваших кредитных карт, продолжает настаивать предприниматель. Итак, Роберт сообщил, что существует хороший и плохой долг. Если у вас есть плохая задолженность, например, кредит на учебу, он классифицируется как плохой долг. Основная причина, по которой он является таковым, заключается в том, что это худшая задолженность из всех возможных. Киосаки объясняет это на простом примере. Как бизнесмен с долгом, он просто может объявить, что банкрот и станет чист. Но проблема с кредитом на учебу в том, что вы не можете сделать так же. Этот долг будет висеть у вас на шее всю оставшуюся жизнь. Поэтому, если вы студент, вам не стоит брать кредит на учебу, пока вы не будете уверены на все 100%, что сможете окончить ее, говорит Роберт. Он уверен, что многим из вас известны примеры того, когда люди бросали университет. Проблема кредита на учебу в том, что человек должен знать, что он будет изучать до конца. У Роберта есть два друга, они оба медики. Эти ребята закончили университет с кредитом в 500 тысяч долларов, но они погасили его за 5 лет, потому что стали докторами с высокой зарплатой. Прежде чем завести семью и прочие важные вещи, их главной целью было погасить кредит на учебу, которая сделала их докторами. Писатель уверен, что у каждого из нас есть примеры людей, которые не знают, чем хотят заниматься. Как-то Роберт уже говорил о том, что когда он был в возрасте 18 лет, то его однокурсники зарабатывали 110-120 тысяч долларов в год. Сейчас это не так много денег, но для его поколения это был отличный результат. Даже если человек в то время зарабатывал 20 тысяч долларов в год, это были хорошие деньги. Начальная зарплата Роберта составляла 47 тысяч долларов, в то время как его однокурсники зарабатывали в 3 раза больше. Роберт делает акцент: это вопрос выбора, который мы все делаем. Он просто не хотел делать то, что делали они. Киосаки пришлось бы вступить в профсоюз, но он не хотел быть членом этой организации. Поэтому Роберт присоединился к Standard Oil of California, где работал офицером доставки, и ему не нужно было становиться членом профсоюза. Разница была в том, что предприниматель зарабатывал всего лишь 47 тысяч долларов в год, поэтому всегда существует что-то хорошее и плохое. «Когда ты моложе, сложно различать разницу», — продолжил Роберт. В 22 года ему было абсолютно все равно, платили ему 100 тысяч в год или меньше. Его принцип был в том, чтобы не вступить в профсоюз. Это был своего рода юношеский максимализм. Сегодня, как считает Киосаки, в любом случае все сложнее, потому что мы не знаем, какая работа является высокооплачиваемой. Даже у юристов нынче сложное время, считает Роберт, потому что рынок перенасыщен данной профессией. Сейчас существует искусственный интеллект, который заменяет много высококлассных рабочих мест. Сегодня не нужен бухгалтер, потому что искусственный интеллект может сделать большинство работы. Поэтому вот что думает Роберт. Прежде чем получить долг номер один – кредит на учебу, нашему поколению нужно хорошо подумать, собираемся ли мы закончить то, что начали изучать. После этого Роберт подошел к главной теме – хороший и плохой долг. Он нарисовал схему, где отобразил доходы, расходы, активы и пассивы. Например, вы хотите приобрести дом. Вы скажете: «Мой дом – это актив». Это не так, заявляет Роберт. Ваш дом – это пассив. Неважно, есть ли у вас задолженность или нет, дом – это ваш пассив. То же самое, если у вас есть автомобиль. Машина является пассивом. Затем Роберт сообщил, что существует 6 слов, которые являются основами финансового образования. Это доходы, расходы, активы, пассивы, и плюс к этому всему прибавляется денежный поток. У среднестатистического человека есть работа. Деньги, которые вы зарабатываете на работе, приходят к пассивам. Мы платим за дом, и деньги переходят в банк через ипотеку. Поэтому итог: деньги не являются активом, поскольку они вытекают. Это пассив, он забирает деньги из вашего кармана. Активы же, наоборот, кладут деньги в ваш карман. Поэтому если у вас есть недвижимость для аренды, как актив, это будет переносить деньги в ваш карман. Если вы живете в доме, это пассив, потому что даже если у вас нету задолженности по нему, вы все еще должны платить налоги, амортизацию, делать ремонт, обслуживать и страховать. Хороший долг – это когда человек занимает что-то, что превращает в актив, который будет приносить доход. Например, у вас есть машина, и кто-то арендует ее у вас для работы в Uber. Это также приносит доход. Автомобиль может стать активом. У Роберта с его женой, например, есть лодка. Большинство лодок убыточные, говорит он, но его лодка приносит доход. Люди постоянно арендуют ее. Главные два слова, которые стоит запомнить из этого урока – денежный поток. Кредиты на учебу, дома, лодки – все это имеет отношение к этим двум словам – денежный поток. Если деньги поступают в ваш карман – это актив, это хороший долг. Но если деньги только уходят из вашего кармана – это плохой долг. Если вы будете успешным работником или предпринимателем, вы должны контролировать направление вашего денежного потока, говорит Роберт. У большинства людей есть работа, но их деньги вытекают и направляются к государству через налоги. Роберт не забыл вспомнить и своего друга Дональда Трампа, ведь он и Трамп не платят налоги законно. Это одна из главных причин, почему Кийосаки и Трамп предприниматели, а не работники. У работников есть налоги, у предпринимателей их нет. Это тоже один из типов активов. В конце своей лекции Роберт делает итог, что не стоит бояться долгов. Если вы знаете, как использовать их, делайте это. Как вы думаете, могут ли кредитные карты быть хорошим долгом? Все зависит от того, как вы используете ваши деньги. Если вы собираетесь использовать их на то, что принесет вам доход, как актив, это хороший долг. Но если вы, например, потратите их на пиджак от Versace, это не будет хорошим долгом. Итак, хороший долг приносит доход в ваш карман, плохой долг делает расходы.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Четвертый международный Каспийский цифровой форум пройдет в Каспийске 12 и 13 ноября. Мероприятие станет площадкой для диалога представителей власти, бизнеса и IT-сообщества России при каспийских государствах. Об этом сообщает Минцифры Дагестана. Отдельные сессии посвятят цифровому продакшену и развитию печати в эпохе цифровизации. Кроме того, запланирована специальная программа с практическими соревнованиями и технологическими инициативами. В ее рамках пройдут чемпионаты по гонке дронов, спортивному программированию и фиджет. Спорту. Города Дно, Зима, Опочка, Пыталово вошли в топ оригинальных названий населенных пунктов России. Об этом рассказали ТАСС при службе Росреестра, ссылаясь на данные из государственного каталога географических названий. Находятся они в Псковской и Иркутских областях. В список также попали Кандалакша в Мурманской области, а также Дагестанские огни в Республике Дагестан. Эксперты отмечают, что оригинальные названия родных муниципалитетов могут прибавлять будничного позитива днем. Кроме того, смешные названия населенных пунктов привлекают внимание людей к более подобному изучению географии. В сентябре доля альтернативных поставок в общем объеме импорта новых легковых автомобилей в России достигла максимального значения – 66%. Об этом сообщается в исследовании главы «Автостата» Сергея Целякова. Причина роста – увеличение объема производства машин внутри страны. Официально импортеры ввозят в Россию все меньше авто. В целом, за 9 месяцев доля альтернативных поставок в импорте новых легковых автомобилей в России составила 51%. Минцифры готовят новые требования для операторов связи, об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на замглавы ведомства Дмитрия Угневенко. Одним из идей в течение 10 лет обеспечить в каждом многоквартирном доме скорость интернета не ниже 1 гигабайта в секунду на домохозяйство. Также обсуждаются более жесткие правила для операторов, которые неоднократно нарушают требования российского законодательства. Минтруд утвердил новый механизм охраны труда подростков. Вместо ограничения по наименованию профессии вводится запрет на выполнение определенных видов работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Приказ начнет действовать с 1 марта 2027 года. Документ содержит перечень из 69 работ. Как отметили в пресс-службе, предыдущая модель опиралась на список профессий. При этом работодатели могли менять название должностей внутри компании. Ну и каждый пятый россиянин признался, что не может прожить сутки без смартфона. Еще четверть респондентов не умеет распознавать контент, созданный искусственным интеллектом. Это следует из результатов исследования российского общества «Знания», с которым ознакомилась РИА Новости. Социологи, кстати, выяснили, какими важными жизненными навыками обладают россияне. Абсолютное большинство опрошенных рассказали, что умеют определять время по часам со стрелками. Считать в уме и писать грамотно без автопроверки могут только 82% россиян. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. 44-летний испанец, возглавивший клуб в декабре 2019 года, за это время выиграл с канонирами кубок и 3 суперкубка Англии, а в прошлом сезоне впервые за 22 года привел команду к чемпионскому титулу. По информации BBC, новый контракт сделает Артету самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Его базовая зарплата вырастет с 10 до 15 миллионов фунтов в год, а с учетом бонусов может достигать 17. 8-кратный обладатель золотого мяча Лионель Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины, выйдя на поле в товарищеской встрече против команды Бенина. Аргентинцы победили со счетом 3-0, а сам Месси отметился голом с пенальти и 2 голевыми передачами. На матче присутствовали 85 тысяч зрителей, а в стране был объявлен выходной в честь прощания с легендой. После финального свистка Месси произнес 10-минутную речь со слезами на глазах, признавшись, что хотел бы выступать за Аргентину вечно. Над стадионом устроили световое шоу с дронами, а в небо с вертолета подняли футболку Месси с номером 10. Этот матч стал 208-м и последним для 39-летнего нападающего в футболке национальной команды, за которую он выступал более 20 лет. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании 39-летний Педро Родригес объявил о завершении профессиональной карьеры. Педро выступал за Барселону, Челси, Рому и Лацио, проведя 794 матча на клубном уровне, в которых забил 197 голов и отдал 113 голевых передач. В составе Барселоны он трижды выигрывал Лигу чемпионов, 5 раз становился чемпионом Испании, а с Челси он выигрывал чемпионат АПЛ и Кубок Англии. Всего в активе Педро 25 крупных трофеев, 20 из которых с каталонским клубом. Нападающий Флориды Пантерс Брэд Маршант получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелес Кингс и не смог продолжить игру. Инцидент произошел в конце второго периода. Защитник Кингс Брант Кларк ударил Маршанда клюшкой в лицо, из-за чего канадец потерял равновесие и на скорости врезался в штангу ворот. 38-летний форвард держался за левое колено и не смог самостоятельно покинуть лед. Для Маршанда это был лишь второй матч в сезоне. Он пропустил стартовые игры Пантерс после операции, перенесенной в межсезонье, и вернулся раньше ожидаемого срока. Официального диагноза пока нет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Минцифры планируют ежегодно выделять до 10 миллиардов рублей на развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщают три источника «Коммерсанта», осведомленных о ходе обсуждения. Из этой суммы 8 миллиардов будут направлены на разработку проектов, оставшиеся 2 миллиарда – на обеспечение вычислительных мощностей. В пресс-службе ведомства пояснили, что дополнительные меры поддержки разработки и внедрения российских ИИ-решений, включая компенсацию части затрат на вычислительные ресурсы, рассматриваются в рамках рабочей группы, созданной при подкомиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта в правительстве России. Поддержка будет включать предоставление льготных кредитов для разработки и масштабирования ИИ-решений, а также выделение грантов на пилотное тестирование новых проектов. Оператором отбора грантов может стать Российский фонд развития информационных технологий. При этом размер гранта будет покрывать до 80% стоимости проекта. В бизнес-сообществе инициативу поддерживают, но подчеркивают необходимость разработки четких критериев отбора и требований к участникам.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Гаджет-новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Возвращение USB-легенды. Logitech выпустила преемника своего легендарного USB-микрофона, модель Blue Yeti 2. Новинка сохранила форму предшественника из 2009 года, но при этом получила продвинутую начинку, включая ИИ-систему настройки звука прямо во время записи. Далее подробнее. 3D-датчик приближения голоса непрерывно отслеживает положение пользователя в пространстве и автоматически корректирует уровень усиления, эквализацию и даже диаграммы направленности. Благодаря этому качество записи остается стабильно высоким, независимо от того, приближается ли спикер вплотную или случайно отклоняется от микрофона во время трансляции. За частоту речи без использования стороннего софта отвечает выделенный процессор, а искусственный интеллектовый алгоритм вырезает фоновые шумы, включая клики мыши, стук клавиатуры и гул компьютерных кулеров. Также Yeti 2 предлагает переработанный массив из трех микрофонных капсулей и поддерживает запись звука с высоким разрешением до 24 бит на 48 кГц. На фронтальной панели под физическими элементами управления теперь находится цветной IPS-дисплей, на котором, так сказать, живет анимированный персонаж Yeti. Он меняет свой вид и реагирует в реальном времени, помогая спикеру визуально отслеживать текущую полярность и уровни громкости. При желании аватар можно полностью кастомизировать через фирменное приложение Logitech G Hub. Logitech G Blue Yeti 2 поступил в продажу на международный рынок в классических черной и белой расцветках. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и был продлен автоматически, необходимо заменить в октябре 2026 года, они становятся недействительными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД Российской Федерации. Как пояснили в ведомстве, автоматическое продление на 3 года распространялось на права, срок действия которых истекал или истек с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025. В 2025 этот период завершился, поэтому удостоверение с истеком в октябре 2023 года сроком теперь нужно менять. Тем, кто продолжает управлять автомобилем с недействительными правами, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Визовые центры Кипра приостановили прием документов в 6 городах России. Об этом сообщили в компании BLC International, которая занимается приемом и обработкой визовых документов. Причиной названы технические неполадки в консульствах Кипра в Москве и Петербурге. Из-за этого временно не принимаются и не обрабатываются заявления на получение визных виз в страну. Отмечается, что эти меры касаются визовых центров в Москве, Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. На данный момент принимаются меры для скорейшего устранения проблемы. И в завершении выпуска, накануне 90-летия со дня рождения народного артиста Леонида Куравлева, Мосфильм подвел итоги масштабного опроса, в котором приняли участие почти 5000 человек. Респондентам предложили выбрать наиболее запомнившиеся роли легендарного актера, передает Москва-24. Первое место в рейтинге занял обаятельный аферист Жорж Милославский из кинохита «Иван Васильевич меняет профессию», набравший 32% голосов. Любопытно, что этот персонаж наш мог достаться другим известным актерам, в частности Андрею Миронову, однако после серии проб выбор пал именно на Куравлева. В тройку лидеров также вошли сантехник Афоня 29% и философ Хама Брут из ВИА 20%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: будете в селе Гоор, не забудьте включить приемник на частоте 104.1.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
2: Бахерчи чолк улонив холив. Герой умирает в седле. Бахерчи чолк улонив холив. Хамида тлилире кулареб. Чода хакибере кулареб. Ослу седло не подходит. Коню колесо. Хамида тлилире кулареб. Чода хакибере кулареб. Хубав хюриниса бад садавшим чохулареб. Из грязного пруда чистая вода не вытекает. Хубав хюриниса бад садавшим чохулареб. Ведь иранчастаск об хуялдесан кету гиберхунеб. Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Ведь иранчастаск об хуялдесан кету гиберхунеб. Вот антун хоровчи хабач агуукуна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антун хоровчи хабач агуукуна.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: А вот на ваш взгляд, почему все-таки сохраняется такое скептическое отношение?
3: Вы знаете, в России на самом деле метод был утвержден Министерством здравоохранения только в 1995 году. И в законе, который был принят, указано, что гомеопатическими средствами и лекарствами может работать только человек с высшим медицинским образованием. И мне кажется, это главное, потому это что до этого периода очень часто люди без медицинского образования использовали лекарства, и, конечно, были разные случаи, просто потому что была неправильная диагностика, либо вовремя не было принято решение, что здесь уже это не подходит, и нужны какие-то другие...
2: Как и в других методах лечения,
3: в принципе. Конечно, в принципе, да. И, конечно, были случаи, которые заканчивались печально. Поэтому, когда в 95-м году был принят этот закон, и гомеопатические лекарственные средства стали регистрироваться, как и все остальные, абсолютно такая же процедура регистрации с необходимостью провести клинические исследования, доказать эффективность, безопасность того или иного препарата. Каждый гомеопатический лекарственный препарат сегодня имеет свой номер в госреестре и имеет свое регистрационное досье. Поэтому говорить и утверждать, что нет вообще никаких исследований, ничего не доказано, это не работает, ну, чаще всего я это слышу от людей, которые, ну, если честно, не очень глубоко входили в сюжет, не заходили ни в PubMed, не читали те результаты исследования, которые проведены в нашей стране, а их немало уже. Вот, поэтому тут такой вопрос, ну, наверное, немножко субъективный, я бы сказала.
2: Вот вы все эти годы занимаетесь информированием, пропагандой, да, объяснением сущности метода, его эффективности, его легитимности, его доказательности. Вот на ваш взгляд, вот эта работа, которую делаете вы, ваши коллеги, специалисты, дала свои плоды?
3: Я думаю, что да, потому что если взять не только нашу страну,

0: смерть от ятрогенных заболеваний, вызванных либо действиями врача, либо лекарственной терапией, в мире вышла на третье место после онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Но это же много. Поэтому совершенно естественно, что сегодня и со стороны людей есть интерес к каким-то более щадящим методикам, и со стороны специалистов, особенно если мы говорим о педиатрах, которые работают с детьми, где, в принципе, терапевтический арсенал очень ограничен. И было очень интересно опубликовано исследование недавно в России, когда оценивали портрет врача, который использует в своей практике, в том числе, гомеопатический метод лечения, было видно, что эти врачи 45-50+, с огромным клиническим опытом. Потому что это люди, которые увидели, что не все случаи подходят под стандарты, они знают, что определенные схемы терапии тоже имеют побочные эффекты, и они более, скажем, образованы, потому что за годы практики интересовались многими разными методами, и люди, которые обладают таким опытом, как ни парадоксально, да, начинают обращаться к разным методикам, в том числе и гомеопатии.
1: Немножечко напоминает отношение к вере, что очень многие люди, которые там в коммунистические годы были такими активными пропагандистами атеизма, к старости вдруг начинают ходить в церковь, да?
0: Что-то такое есть. Вы знаете, я хочу сказать, что вот если честно, я никого не убеждаю, вот от слова совсем. Мне кажется, просто важно понимать и относиться аккуратно вообще ко всему тому, что вы в себя запускаете. Потому что то, что входит в вас, становится частью вас. И люди, которые когда-то начинают задумываться о том, что они едят, неизбежно начинают в какой-то момент задумываться, а чем они лечатся. И если в какой-то момент можно взять что-то натуральное, естественное и решить проблему, почему нет? Я не против лекарств. Слава богу, что они есть.
1: Одним из самых гениальных изобретений человечества после колеса и прививки является антибиотик.
0: Да, конечно.
1: Спас человечество от огромного количества.
0: Конечно. Хорошо, что это есть.
1: Заболеваний.
0: И я, в принципе, не очень люблю лекарства глобально, потому что, понятно, когда ты к ним прибегаешь, у тебя, значит, есть уже какие-то проблемы. И лично для меня всегда есть натуральные решения. Спорт, голод, детокс, я не знаю, фито, арома. Да? Если я не решаю свои какие-то вопросы этими способами, я перехожу к гомеопатии как максимально щадящий способ, который не имеет кросс-взаимодействия, который не обладает побочными эффектами, да, которые ярко выражены. Если я не решаю эту проблему, я иду к аллопатии, я иду к хирургии там, и так далее и тому подобное. То есть здесь вопрос выбора и подхода. И мне кажется, главное, чтобы он был, а чем воспользоваться, пускай решает каждый.
1: То, как вы сейчас по иерархии расположили разные методы лечения,
0: но это мой выбор.
1: Да, я именно сейчас на него и ссылаюсь. Возникает такое логичное, по поводу оснований, да, классификации, возникает логичное предположение, что раз в таком порядке не расставлены, то медикаментозные препараты все-таки в большей степени снимают симптомы, а вот в этой логике, да, раз ниже по уровню и выше по приоритету вы поставили гомеопатические лекарства, что гомеопатические лекарства в большей степени запускают собственные механизмы натуропатии. Так ли это?
0: Скажем, сегодня есть два вида гомеопатических лекарств. Есть препараты, так называемые комплексные. Они похожи на обычные лекарства, у них есть название, и у них есть четкое показание. И они убирают симптомы. Они просто убирают их, используя натуральные природные компоненты, и, как правило, не имеют тех побочных эффектов, которые могут быть у стандартной терапии. И они, наверное, убирают симптомы, как и другая любая классика жанра.
1: Тем более, что по симптомам намного проще получить подтверждение,
0: да,
1: эффективности, да, со слепым, двойным слепым тестом, и поэтому их проще проверить на эффективность, да, вот в фармакологических пробах.
0: Да. И есть так называемые монопрепараты, которые не имеют показания, потому что они влияют на симптомы, которые могут быть при разных заболеваниях.

0: что при разных заболеваниях у нас могут быть одинаковые симптомы. Та же температура, да, она может быть проявлением огромного количества болезней. И для того, чтобы пользоваться этими лекарствами, нужен определенный опыт и определенный тренинг нужен. И здесь, конечно, должен подбирать врач, который имеет опыт гомеопатии. И как раз эти лекарства, они позволяют, ну, скажем так, немножко усилить потенциал естественный вашего организма. И как раз он помогает ввести организм в некое равновесие и придать некий импульс, ту энергию, да, с помощью которой
1: чтобы
0: организм...
1: Чтобы он сам начал бороться, да?
0: Да, да.
1: Только что буквально несколько недель назад я видел в интернете про рекорд, по-моему, зафиксированный в книге рекордов Гиннесса, что где-то сейчас там вот в горах Гималаев несколько человек пролежали в ледяной воде, просто во льду, вот с нуля до трех, полтора часа. Я знаю, что в ледяной воде 5-6 градусов, моряк, упавший в воду в Северном море, умирает через... от переохлаждения через 5 минут. А тут полтора часа, это как?
0: Ну вот Вим Хоф и больше сидел, у него 26 рекордов книги Гиннесса, и как раз, но опять-таки, метод не про вот это, просто человек, который более 40 лет тренируется, понятно, он сейчас находится немножко на другой уже стадии, ему интересно исследовать возможности человеческого организма. Но... что самое главное он показал, и что сегодня вызывает огромное удивление у ученых всего мира, это то, что определенным настроем и практикой он научился контролировать автономную нервную систему, которая отвечает за температуру, за сердцебиение, за пищеварение. Всегда считалось, что это не подвластно нашему контролю, но Вим...
1: Ну, йоги доказали обратно.
0: Да-да-да, и он тоже доказал обратное, потому что когда он сейчас сидит в бочке со льдом, да, у него температура остается нормальной, она у него не снижается.
1: Ну, запускается метаболизм.
0: Да, настроен.
1: Когда идет обливание, например, там по методу Иванова, да, вы знаете его прекрасно, где надо обливаться ни в коем случае не в душе, да, а из ведра, из головой. Вот у меня было ощущение, что основной... ну, как у физиолога, да, что основной терапевтический эффект и то, что мы называем закаливанием, то есть снижение подверженности инфекционным заболеваниям, повышение там, активности иммунной системы, возникает не за счет того, что я охладился, а за счет того, что после этого я сам согрелся. То есть я не вытираюсь, я не лезу в горячую ванну, а я должен сам согреться. И вот как раз то, что организм мобилизуется от этого охлаждения, когда я обливаюсь холодной водой, является главной причиной повышения иммунитета. Это так, и в Wim Hof тоже не надо потом залазить в горячую ванну, не надо обтираться, а нужно обязательно самому согреться и высохнуть.
0: Это очень важно. И... это очень важно, согреваться самому, потому что когда вы сидите...
1: То есть именно это и стимулирует, да? Вот то,
0: не
1: что
0: только
1: организм
0: это,
1: запускает.
0: Но это много стимулирует. Угу. Это стимулирует прежде всего конвертацию белой жировой ткани в бурую, потому что бурая жировая ткань, она бурая, потому что напичкана буквально митохондриями, которые вырабатывают очень много энергии. И когда у вас... достаточно бурой жировой ткани, вы запускаете вот этот термогенез, вы согреваетесь гораздо быстрее.
1: И не сократительный.
0: Да, и бурая жировая ткань, она есть у младенцев, когда и у маленьких детей при рождении, они не могут закрыться одеялом, потому что еще не могут просто это сделать. И природа позаботилась, и они спокойно могут ходить, маленькие дети, по снегу, да, и не мерзнуть, и нас все время это удивляет. У них много буровой жировой ткани. Потом, к сожалению, она замещается на белую жировую ткань.
1: Потому что мы одеваемся и живем в тепле. Она
0: совершенно, совершенно. Но вот эта бурая жировая ткань, она для своего метаболизма ест очень много глюкозы. Поэтому у людей, у которых есть сахарный диабет, метаболический синдром, повышенный уровень глюкозы, да, повышенный вес, по сути, вы можете запустить вот этот механизм, да, и сконвертировать в своем теле, изменить структуру своего тела таким образом, что у вас появляется ткань, которая будет улучшать ваши метаболические функции. Почему еще важно согреваться постепенно? И в методике Wim Hof есть определенные упражнения, которые задействуют большие группы мышц. Это важно еще потому, что когда вы погружаетесь в ванну со льдом, у вас происходит сокращение сосудов периферических, ну, да?
1: Чтобы защититься от переохлаждения.
0: Совершенно да. верно. Чтобы и де-факто у нас получается...
1: Чтобы внутренняя система не охладилась.
0: Да, и получается у нас как бы два круга циркуляции. Да. У нас снаружи течет прохладная кровь, а внутри хорошая кровь.
1: То есть наоборот, чем в стрессе эмоциональном, когда наоборот расширяются кровеносные сосуды мышц, и организм готовится к прыжку, а наоборот уходит кровь от внутренних органов. А здесь получается наоборот.
0: Наоборот, да. Ага. И если вы сразу полезете...
1: То есть это как-то такой стресс, но это антистресс фактически по физиологическим механизмам.
0: Да, и вот идея в том, что если в таком состоянии вы сразу в горячую ванну прыгнете, вы расширите быстро опять периферические сосуды, и вся ваша кровь перемешается. И да. то есть де-факто у вас будет прохладная кровь ниже, чем вам нужно. Да. И это для коснется внутренних важных органов, и вы будете мерзнуть, потом согреваться еще целый час.
1: И очень просто простынете.
0: Да, и это, конечно, не про здоровье, поэтому важно согреваться самому именно в методе Wim Hof тоже. Но на самом деле это запускает много других процессов, потому что когда вы, например, в дыхательной практике вызываете несколько там эпизодов гипоксии, де-факто это тоже стресс, но очень важный момент – вы тренируете свою метаболическую нейтральность, метаболическую гибкость. Потому что вы тренируетесь жить условно как в условиях избытка кислорода, да, так и в условиях гипоксии, когда у вас повышается уровень углекислого газа. И с точки зрения выработки энергии это очень важно, потому что в нашем теле есть два механизма выработки энергии. Это процесс окисления глюкозы, когда есть кислород и глюкоза, и мы вырабатываем 36 молекул АТФ. Но если нет кислорода, глюкоза ферментируется.
1: Аэробные,
0: абсолютно.
1: Да.
0: И на самом деле, когда вы тренируете свое тело находиться и работать и в состоянии гипоксии, и в состоянии гипервентиляции, когда много кислорода, вы тоже тренируете вот эту метаболическую гибкость.
1: Ну там не надо упрощать, да? Мы же с вами понимаем, mm-hmm. что вот помните в учебнике физиологии, есть кривая оксигенации крови. Uh-huh. И когда мы дышим часто, и у нас много кислорода в крови, кровь закисляется. А в кислой крови uh-huh. гемоглобин не может отдать кислород тканям мозга и тканям мышц. И метод Бутей как раз заключается в том, что урежение дыхания и уменьшение объема воздуха, который я вдыхаю, приводит к защелачиванию тканей, там накапливается больше углекислого газа, продукта жизнедеятельности, а в щелочной среде как раз гемоглобин больше отдает кислорода. И получается наоборот, что если я защелачиваю организм через уменьшенное дыхание, там не 7, как сейчас у нас с вами, дыхательных циклов в минуту, а 4, и вдыхаю не 2 литра, а 1,5, то получается, что наоборот я не вымываю углекислый газ из тканей мышц головного мозга и внутренних органов, а в щелочной среде за счет вот этой кривой оксигенации крови гемоглобин отдает намного больше кислорода, и ткани питаются намного лучше. И здесь сразу вопрос. Вот есть Wim Hof, Бутейка. А какие еще методы оздоровления вот вы порекомендовали бы обывателю?
0: Ну, скажем, пока мой ассортимент ограничен питанием, да, нутрицептикой и, ну, безусловно, физическая нагрузка, особенно интервальная, различные детокс-программы, голод, интервальное голодание тоже сюда относится. Вот, ну и Wim Hof. Наверное, пока это мой ассортимент, мой арсенал, который я...
1: А если нет специалиста, то просто обливание, да, вот как по системе
0: Иванова? Холодный душ, да, или обливание, это уже хорошо.
1: Но если контрастный душ, друзья, то обязательно нужно его закончить холодной водой, ни в коем случае не горячей, согласны?
0: Да, 100%.
1: Что бы я еще сделал для того, чтобы помочь организму, это понять организм. Все-таки у нас огромное количество наших процессов генетически предопределено. Есть эпигенетика, которая изучает, как запускаются те или иные гены. и эта наука сейчас очень активно развивается, но тем не менее правильный генетический анализ, конечно же, стоило бы пройти, особенно будущим родителям, особенно тем, кто собирается сделать ЭКО. Это очень полезно. Это очень полезно. Не только вы сможете задать вопрос, как, в каком возрасте у меня начнутся какие там ментальные осложнения, ну и как это предупредить. А можно задать вопрос, как лучше мне заниматься спортом, там, как мне лучше сбросить лишний вес. И именно под вашу генетику специалисты расскажут, что нужно делать. Мне кажется, это вообще подспорье, большое подспорье в здоровом образе жизни и нутрициологам, да, потому что они же фактически, если нутрициологу отдать генетический анализ, он гораздо более адаптированно под человека, персонализированно подберет состав там, микроэлементов, добавок, аминокислот, витаминов. Друзья, у меня в гостях был замечательный человек, моя коллега по Академии социальных технологий, удивительно мудрый, глубокий человек Ирина Никулина, которой я безумно благодарен. Я думаю, вы тоже получили удовольствие от этого разговора, от этой глубокой профессиональной мудрости. Это действительно специалист, действительно профессионал, занимающийся холистической, то есть целостной медициной, целостным восприятием человека, и которая работает не с симптомами, работает с причинами, осваивает, изучает те методы, которые расширяют возможности классической медицины, используя древние, пока еще не всегда понятно, как работающие, но работающие инструменты. Спасибо большое и за вашу работу, и за то, что вы пришли, Ир.
0: Спасибо за приглашение и чудесный разговор. Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Иркутской области сняли карантин, введенный после смерти сотрудницы противочумного института. Об этом пишут ведомости со ссылкой на губернатора Игоря Кобзеева. Медики завершили наблюдение за всеми, кто контактировал с женщиной. Признаков опасных инфекционных заболеваний у них не выявили. Роспотребнадзор также сообщал, что нарушений при работе с опасными микроорганизмами не зафиксировано. К местным новостям. Арслан Насрудинов назначен заместителем руководителя Дагестанского управления Следственного комитета России. Это следует из данных о руководстве управления, размещенных на официальном сайте. Полковник юстиции Насрудинов до этого возглавлял в управлении 2-й отдел по расследованию особо важных дел. В настоящее время руководителя Дагестанского управления СКР Александра Супруна, два заместителя – это Арслан Насрудинов и Вадим Маслов, который назначен был еще в мае 2023 года. Первая в мире имперсивная передвижная выставка «Поезд Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны, прибудет в Дагестан 12 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации главы Дагестана. С 12 по 15 октября жители и гости Дагестана смогут посетить экспозицию установки поезда. Это в Кизляре 12 октября, в Махачкале 13 и 14, в Дербенте 15 октября. Время работы выставки с 10 утра до 7 вечера. Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран СНГ в узком составе. Основными темпами его выступления стали сотрудничество стран-участниц Содружества. Российский президент отметил, что за 3,5 десятилетия Содружество прошло по-настоящему большой путь, утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения. Путин также согласился с ранее выступавшими лидерами стран. Он отметил, что удалось сохранить, а по многим направлениям даже нарастить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи. Число иностранных студентов в российских вузах продолжает расти. По данным ВЦИОМ, в прошлом году в стране увеличилось почти 415 тысяч иностранцев против 355 тысяч двумя годами ранее. Самым популярным направлением остается медицина. Также учащиеся часто выбирают педагогические, общественные, инженерные и гуманитарные специальности. Ну и торговля криптовалютами на московской бирже может начаться с 1 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя площадки. Сейчас биржа уже тестирует новый сервис вместе с участниками рынка. Проверяется в том числе проведение сделок, а испытание продолжается до предполагаемого запуска. Я напомню, что с 1 сентября в России вступил в силу закон о цифровых валютах и цифровых правах. Он регулирует обращение криптовалют и устанавливает требования к участникам рынка. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
5: Салам алейкум, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу». Я ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, что наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-1048, это для звонков и для сообщений в мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. Ну, название нашей передачи «Право на дорогу», и, соответственно, мы обсуждаем в эфире все вопросы, все проблемы, которые возникают у участников дорожного движения в процессе участия в этом самом дорожном движении. И сегодня у нас в эфире гость, лейтенант полиции, инспектор по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан Минчиева Салигат Магомедгаджиевна. Добрый вечер, Салигат. Рад приветствовать вас сегодня в нашем эфире.
6: Добрый вечер, я тоже рада.
5: Так, ну и первый вопрос. У нас редко бывают гости именно с отдела по исполнению административного законодательства. Чем занимается ваш отдел?
6: Наш отдел занимается непосредственно исполнением административного законодательства, то есть подготовкой административных материалов для направления в суды, а также вынесение постановлений, выдачи пропусков на транспортные средства, задержанные на специализированные штрафные стоянки.
5: Вот очень много вопросов было в предыдущие эфиры по поводу проблемы, которые у людей возникают в ходе возврата машины со штрафстоянок. Объясните коротко схему, как человеку вернуть машину со штрафстоянки.
6: Человеку необходимо явиться в подразделение.
5: Это в Ленинкент?
6: В Ленинкент. Если задержали за парковку, за нарушение правил парковки, то непосредственно на саму специализированную штрафную стоянку, находящуюся на Петра 1, 25, с пакетом документов, которые подтверждают право пользования либо владения транспортным средством. Это техпаспорт, это ПТС, также доверенность, если она есть.
5: В принципе. То есть, если человек не собственник, то ему необходимо... доверенность, оформленная надлежащим образом для того, чтобы машину забрать.
6: Совершенно верно.
5: Так, оплата штрафа в день возврата машины обязательно или есть какое-то время?
6: Конечно, есть установленное законом время. Это законные 60 дней на оплату штрафов.
5: Угу. Понятно. Так, это если за нарушение правил парковки, а за по другим нарушениям, допустим, управление состоянием опьянения, там, что там, ДТП, может быть, состояние опьянения?
6: Необходимо явиться в полк ДПС, если это непосредственно инспектора полка ДПС составляли административный материал, задерживали транспортное средство, необходимо явиться в полк ДПС, а также с пакетом документов, а также собственником транспортного средства, если оно не оформлено на другое лицо.
5: А где, допустим, на какой территории могут быть совершены нарушения, чтобы люди, допустим, могли к вам обратиться? На территории города Махачкала, допустим, на ФАД Кавказ или Астрахань? То есть эти все ваши, то есть ваше подразделение обслуживает эти все территории?
6: Полк ДПС обслуживает полностью две федеральные автодороги, это Астрахань-Махачкала и федеральную автодорогу Кавказ. Также город Махачкала тоже обслуживается с инспекторами ДПС, полка ДПС.
5: Угу. То есть широкая география.
6: Да.
5: Так, ну и следующий вопрос. В чем разница между инспектором ДПС, который, допустим, остановил автомобиль на дороге, и инспектором ЯС, который занимается административными материалами, функционально по обязанностям?
6: Инспектор ДПС – это лицо, непосредственно осуществляющее надзор за дорожным движением. Он останавливает транспортное средство, выявляет нарушения, составляет административные материалы, проверяет документы, а также фиксирует обстоятельства правонарушения. Инспектор по исполнению административного законодательства – это лицо, которое, опять-таки, занимается исполнением административного законодательства, проверяет правильное составление административного материала инспектором ДПС, рассматривает эти материалы, подготавливает документы для направления административных материалов в мировые судебные участки, рассматривает жалобы, обращения граждан.
5: Так, спасибо. Еще раз хочу напомнить, что у нас сегодня в эфире гость, лейтенант полиции, инспектор ПАЭС полка ДПС ГИБДД по Республике Дагестан Минчиева Салигат Магомедгаджиевна. Очень много вопросов было в предыдущие эфиры именно вот сотрудникам ГИБДД у наших радиослушателей, поэтому проявите чуть большую активность. Если у кого-то есть еще вопросы по нашей тематике, то есть тематика – это обеспечение безопасности дорожного движения. Если кто-то считает, что необходимо поставить, допустим, знаки, которых нету, либо убрать знаки, которые мешают, вы можете также позвонить к нам по телефону 66 10 48 и задать свой вопрос к нам в прямом эфире. Так, еще раз телефон 66 10 48. Очень часто спрашивают. И следующий вопрос. Какие наиболее частые нарушения правил дорожного движения рассматриваются в вашем подразделении?
6: В нашем подразделении рассматриваются такие нарушения, как нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил проезда перекрестков и светофоров, также нарушение правил применения ремней безопасности и выезда на встречную полосу чаще всего встречаются.
5: Понял. Сейчас там подсказывают, что у нас есть звонок. Давайте примем звонок. Наверняка вопрос нашего радиослушателя. Алло, салам алейкум. Вы в прямом эфире. Представьтесь, как вас зовут? Гаджи?
7: Шамиль.
5: Еще раз, вас плохо слышно.
7: Шамиль.
5: Да. А, Шамиль. Все, понял, Шамиль. Вы к нам с чем дозвонились с вопросом?
7: Да, вы же говорите, тематика у вас знаки, насчет знаков.
5: Все
7: да,
5: правильно, да? Все правильно.
7: Я хочу сделать замечание. Вот очень много находится знаков, да, светофора. И их не видно бывает, когда едешь примерно на определенной разрешенной скорости, но расстояние не видно. Почему они так расположены, чтобы человек не видел светофор, когда доезжает только, и в этот момент может красный загореться, и ты не успел.
5: Все понял, Шамиль, спасибо за вопрос.
7: Давайте еще два вопроса задам.
5: Давайте.
7: И почему, знаете, камера стоит, но знаков нет у них? Находится на Шамиля 13. Угу. С двух сторон камера стоит, но знака тоже нету. И дополнительный еще вопрос, вы там насчет штрафстоянки говорили. Почему человек находится на Петра Первого и оплачивать ему надо ехать в Ленинград? Это целый город же надо проехать, чтобы человеку оплатить. Ну нельзя да там облегчить и сам уже сделать эту оплату. А не целый город проезжать и делать ради оплаты, ему надо столько времени потратить и ресурсов еще денег.
5: Угу. Все понял, Шамиль, спасибо за вопрос. Сейчас мы на него ответим, точнее за вопросы.
7: Хорошо.
6: Отвечаю на ваш последний вопрос по поводу того, что вам необходимо явиться в Ленинкент. Нет, такого нету. То есть для получения пропуска вам необходимо явиться на Петра Первого, 25. Вы предъявляете все необходимые документы и получаете пропуск на транспортное средство. Ни в какой Ленинкент вам ехать не нужно, и тем более для оплаты штрафов. В Ленинкенте не оплачиваются административные штрафы. Они оплачиваются либо через госуслуги, либо через ваше приложение Сбербанк.
5: Я надеюсь, Шамиль... Слышал нас. И вот то, что касается других вопросов по поводу камер и знаков. Дело в том, что, Шамиль, сейчас-то законодательство такое, что если вы говорите о городе Махачкала, то один знак должен стоять на въезде в город, о том, что в городе ведется видеофиксация. Ну и второй знак тоже на выезде должен, допустим, он же, допустим, и въезд. Да? То есть одного знака достаточно. А если это на федеральной автодороге, то в начале, допустим, какого-то участка дороги должен стоять знак, ну и там после перекрестка тоже. Надеюсь, полноценно ответил. Так, у нас еще один звоночек, да, давайте примем. Алло, салам алейкум, вы в прямом эфире, представьтесь, как вас зовут?
8: Алейкум ассалам, Ахмед меня зовут.
5: Очень приятно, Ахмед,
8: слушаем. У меня такой вопрос. В степном поселке на улице Халимбека-Ульская знак стоит, стоянка грузового транспорта запрещено. Вот. Там постоянно стоят машины неделями, месяцами грузового транспорта запрещено. Угу. Каким способом еще можно сообщить о правонарушениях соответствующие органы?
5: Спасибо. Спасибо за вопрос. Сейчас мы... Ну, дело в том, что наш гость, она не совсем по дорожным знакам, у нее чуть другое направление, но вместе с тем у них подразделение... Есть отдел Дорнадзора. Я думаю, она передаст ваш вопрос. А в целом, по поводу, как решить эту проблему, есть телефон дежурной части 996630. Если стоит знак «Остановка большегрузного транспорта запрещена», и в нарушении этого знака стоят машины, вы можете позвонить по телефону дежурной части 996630, сообщить о систематическом нарушении на данном участке дороги. Я думаю... дежурная часть рано или поздно направит наряд, который в общем устранит нарушение, которое вы озвучили. Так, еще раз телефон прямого эфира 66 10 48, это для звонков и для сообщений мессенджер WhatsApp 8 988 291 10 48. И еще раз хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас сегодня в эфире гость, лейтенант полиции, инспектор ПС полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан Минчиева Салигат Магомедгаджиевна. И пока мы вот ждем звонки, пока дозвонятся наши радиослушатели, еще вот от меня такой вопрос вам будет, Салигат. Вот какие статьи КУАП чаще всего применяются к водителям вашей практики?
6: Это статьи 12.18, 12.7. То есть,
5: поясните, а 12-18 для радиослушателей.
6: 12-18 это не предоставление преимущества пешеходам. 12-7 это зависит от части. 12-7, часть 1 это водители, не имеющие права управления. 12-7, часть 2 это водители, лишенные права управления. Также 12-7, часть 4 это повторное правонарушение, предусмотренное второй частью. Также у нас чаще всего встречаются статьи 12-15, часть 4, то есть выезд на встречную полосу, 12-8, часть 1, состояние алкогольного опьянения, 12-26, часть 1, это отказ от метасвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
5: Вот такой вот вопрос поступил к нам. Вот водителя остановили и сообщили о нарушении. В каких случаях составляется протокол административного нарушения, а в каких можно ограничиться предупреждением или постановлением?
6: Протокол, он составляется не всегда, он составляется в случае, если водитель не согласен с административным правонарушением, вменяемым ему, а также ряд статей указан в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации, по которым составляется только протокол, в дальнейшем выносится либо постановление по делу об административном правонарушении, либо направляется материал в суд тоже для принятия решения соответствующего.
5: То есть, если водитель сообщает о том, что он не согласен с вменяемым ему нарушением, инспектор составит, что должен первую очередь составить, протокол или постановление, пока он вот не начал еще оформлять материалы?
6: Еще раз вопрос.
5: Вот водителя остановили, озвучили ему, в чем заключается его нарушение, и водитель выражает свое несогласие с этим нарушением. Что вот в первую очередь должен составлять инспектор?
6: Ну, если водитель сразу же сообщает о том, что он не согласен, то составляется протокол. Но чаще всего бывает, что водитель сначала как бы соглашается,
5: не оспаривает,
6: а уже когда дело доходит до подписи, до графы, где он согласен с вменяемым нарушением, он уже отказывается. В том случае составляется административный протокол.
5: Какие сведения обязательно в порядке должны быть указаны в протоколе?
6: Обязательно должно быть указано дата и время составления протокола, дата и время самого нарушения, статья, получается, по которой составляется административный протокол, фабула, то есть что водитель что нарушил, расписывается. Обязательно сведения о лице, в отношении которого составляется протокол, также сведения о должностном лице, составляющем протокол. И немаловажно то, что также указывается сведения о разъяснении статьи 51 Конституции Российской Федерации.
5: Вот у наших водителей такое частое заблуждение, что если он, допустим, отказывается или отказался от подписи в протоколе, не расписался, то этот протокол по каким-то причинам становится недействительным. То есть, ну, они полагают, что этот протокол будет списан, там, порван, там, уничтожен и так далее. Вот насколько это обоснованное заблуждение?
6: Ну, начнем с того, что подписание протокола не означает признание вины и согласие с изложенным. Подпись подтверждает участие самого лица в оформлении документа и ознакомление с его содержанием. А то, что водитель отказывается подписать протокол, это не означает, что протокол там могут порвать, выбросить. Протокол – это фиксация самого административного правонарушения.
5: Да, и вот еще хотел бы нашим радиослушателям сказать, что в обязательном порядке необходимо подписывать протокол, как вот сказал Салигат сейчас, получать копию, потому что если вы откажетесь от получения копии, ну, впоследствии, если, допустим, вам попался недобросовестный инспектор, он может дописать туда, либо изменить что-то, ну, без вашего ведома. Поэтому во всех случаях, даже если вы не согласны с протоколом и с нарушением, подписывайте протокол, получайте копию, никогда не отказывайтесь от копии, этим самым будете застрахованы от последующих, допустим, каких-либо неправомерных действий. Так, сейчас мы уходим на небольшую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир.
0: Реклама на Диалог ФМ.
9: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
10: Натуральный витамин.
9: Папа вкусный сок томатный.
11: Да чего же он приятный.
9: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
12: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
13: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
9: и в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
4: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире 18.05.
5: И вновь, салам алейкум, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу», я ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, у нас сегодня в эфире гость, лейтенант полиции, инспектор по исполнению административного законодательства, полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан Менчиева Салигат Магомедгаджиевна. До ухода на рекламу мы обсуждали спорные моменты, которые возникают у водителя и, допустим, у инспектора ГИБДД на дороге. Вот что нужно знать, в первую очередь, наверное, водителю, да, чтобы не вступать в конфликт с инспектором, то есть там какие-то нормы, законы или, допустим, вот очень много случаев, не случаев, а видеозаписи сейчас в интернете, когда блогеры при остановке сотрудникам полиции требуют назвать причину остановки. Вот если инспектор, допустим, вот я знаю, что в административном регламенте порядка 15 оснований для того, чтобы водителя остановили. Отсутствие, допустим, какого-то, ну, то есть света, то есть отсутствие включенных фар, это является же основанием?
6: Конечно.
5: Угу. Так, и, допустим, если водитель не согласен, то есть не то, что не согласен, получилась конфликтная ситуация у водителя и инспектора на дороге, куда может позвонить водитель, чтобы сообщить, допустим, о неправомерных действиях?
6: Дежурную часть полка ДПС, либо же на телефон доверия, указанный на самом служебном автомобиле.
5: Угу. Кстати, да, очень, точнее не очень, а практически на каждом патрульном автомобиле должен быть указан номер телефона доверия. Так, ну и следующий вопрос. Ну, об этом мы говорили уже, да, обязан ли водитель подписывать протокол, и что означает отсутствие его подписи. Так, если водитель не согласен с нарушением и с изложенными обстоятельствами в протоколе, как правильно это зафиксировать водителю?
6: Лучше прямо написать в разделе объяснений. То есть в протоколе об административном правонарушении есть графа, где лицо, в отношении которого составляется протокол, может оставить свои объяснения и указать, что он с данным правонарушением не согласен.
5: Угу. Кстати, вот о том, о чем мы ранее говорили, если вы отказываетесь от подписи в протоколе, это лишает вас как бы права и дать ваше объяснение в протоколе. А между тем, ваше объяснение, вот согласно статье 26.2 Кодекса об административных правонарушениях, являются такими же доказательствами, как и сам протокол и сведения, изложенные в протоколе. Поэтому никогда не лишайте себя такой возможности. Обязательно получайте протокол, подписывайте и пишите свои объяснения. Так, где водитель, если водитель, допустим, намерен заявить какое-либо ходатайство, где он может это сделать? В протоколе есть такая возможность?
6: Да, конечно, в протоколе об административном правонарушении есть графа, в которой лицо, в отношении которого ведется производство по делу, может оставить ходатайства любые.
5: Угу. Так, и они обязательны, получается, рассмотрению должностным лицом или судом, если впоследствии суд, материал пойдет в суд, правильно?
6: Да.
5: Понятно. Так что, уважаемые наши слушатели, записывайте наш сегодняшний эфир. Это будет вам неплохой шпаргалкой для последующих, скажем так, если у вас возникнут конфликтные ситуации, у вас будет уже своя шпаргалка. Так, напоминаю, что наша передача выходит в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-1048. Если у наших радиослушателей есть вопросы к сотруднику полиции, к нашему гостю, напоминаю, что у нас сегодня в гостях лейтенант полиции, инспектор по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан Менчиева Салигат Магомедгаджиевна. Очень много вопросов бывает к сотрудникам полиции, поэтому у вас есть сегодня такая возможность позвонить к нам в эфир по телефону 66-1048 и задать свой вопрос напрямую. Так, у нас уже звонок, да? Давайте примем звонок. Салам алейкум. Вы в прямом эфире, представьте, как вас зовут. Добрый вечер.
14: Добрый вечер, меня зовут Магомед. У меня два вопроса к сотруднику, ну, к вашему гостю.
5: Да.
14: Первый касательно штрафстоянки. Можно в эфире радио озвучить тарифы на эту штрафстоянку? Почему? Потому что я знаю тариф, я столкнулся с тем, что мне на штрафстоянке при моменте, когда забираю машину, удваивают тариф.
5: Угу.
14: Озвучивают сумму в X2. Второй вопрос касательно использования беспилотников при фиксации нарушений. Несколько лет назад была очень хорошая практика, использовали эти беспилотники. Но можно ли рассказать, какие виды нарушений они фиксировали, какое количество штрафов за это время они успели зафиксировать и почему перестали такую хорошую практику использовать? Спасибо.
6: Отвечая на ваш первый вопрос, специализированная штрафная стоянка, она относится к администрации города, и тарифы по размещению транспортного средства на самой стоянке устанавливаются администрацией города. По поводу вашего второго вопроса, не беспилотники, скорее всего, да, в общем, они фиксировали нарушения по выезду на встречную полосу, а также скоростной режим, нарушение скоростного режима. Перестали использовать их в связи с специальной военной операцией, которая проводится, да, запретом на беспилотные.
5: Скорее всего, да. Еще я читал в СМИ такую информацию, что этот самый беспилотник, он был в аренде у нашей, ну, у нашего субъекта в республике. Срок аренды его окончился, и, скажем так, он ушел, ну, хозяева этого беспилотника забрали его обратно. Так, еще раз хочу напомнить, телефон прямого эфира 66-1048 и телефон для сообщений мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. И, опять-таки, неустанно напоминать, что у нас сегодня в эфире гость, лейтенант полиции, инспектор по исполнению административного законодательства, полка ДПС ГИБДД, МВД по Республике Дагестан, Менчиева, Салигат Магомедгаджиевна. Так, у нас еще один звонок есть, давайте примем. Алло, салам алейкум, вы в прямом эфире, представьтесь, как вас зовут?
15: Алло, салам алейкум, меня Ибрагим зовут.
5: Алейкум, салам алейкум, слушаем вас.
15: Хотел задать такой вопрос, что касательно... Хотя особо сталкиваюсь на трассе в сторону Южного Дагестана, когда водители, особенно утренние часы, когда едешь обратно, они, инспектора, как не знаю, как даже ближе, и как родных братьев, бывают, вынюхивают там, чуть ли не там употреблял, не употреблял. И вот буквально недавно у меня был случай, я ехал с семьей, приглашает меня в машину, инспекторскую машину, документы забрал, естественно, приглашает в инспекторскую машину, прямым текстом заявляет, выгонит спиртное, пили, и, то есть, я говорю, нет, а последний раз когда употребляли? Я говорю, я вообще не употребляю. Смотри, говорит, это сейчас у меня камера выключена, говорит, когда камеру включу, потом это задний ход не получится. Я ему говорю, хочешь, включай хоть две камеры, говорю, я спиртное вообще не употребляю. Потом отдал документы. Вот у меня вопрос в чем? Вот я сомневаюсь, что эти люди как бы совсем могут правильно применить вот алкотестер, или как эта вещь называется.
5: Да, да,
15: вот, алкотестер. Если я не согласен с показателями ихнего алкотестера, вот без таких этих, без осложнений, как говорится, да, чтобы это не выглядело, чтобы это инспектор не подумал, что я отказываюсь от освидетельствования. Каким образом вообще эту процедуру можно обжаловать, чтобы надлежащим образом это все было оформлено? Спасибо.
5: Спасибо вам, Ибрагим, за звонок. Сейчас Салигат ответит подробно на ваш вопрос. Может быть, я дополню.
6: Если же вам инспектор ДПС предложил пройти медосвидетельствование, либо же пройти освидетельствование на алкотестер, и если вы не согласны с показателями алкотестера, то вы можете проехать на медицинское освидетельствование, которое уже точно вам покажет ваши показатели. Если нет у вас алкогольного опьянения, то есть на медицинском освидетельствовании оно не подтвердится.
5: Да, кстати, Ибрагим, и если, то есть инспектор сначала вас должен продуть в машине, алкотестер, извиняюсь, алкотестер у него должен быть с функцией распечатки результатов проведенного замера, то есть должен быть принтер обязательно, на распечатке должны быть ваши инициалы, время продувки и результаты продувки. Если уже вы с этим результатом не согласны будете, то вы можете потребовать направить вас на медицинское свидетельствование, ну, где уже, я думаю, по результатам сомнений не должны возникнуть, потому что врач, он как бы не заинтересован, как многие думают, в исходе дела, и даст объективные показатели. Кстати, на медицинское свидетельствование вас может направить и инспектор тоже при отрицательном результате свидетельствования у инспектора на месте и наличии оснований у него полагать, что вы находитесь в состоянии, допустим, наркотического опьянения. Вот. В этом случае он тоже вас может направить на медицинское свидетельствование к врачу-наркологу. При этом вы будете отстранены от управления вашим транспортным средством. Машина будет пока оставлена на том же месте, и вас должны будут отвезти на медицинское свидетельствование на патрульном автомобиле. Надеюсь, мы полноценно ответили на ваш вопрос. Если нет, то вы можете еще раз дозвониться к нам по телефону 66-1048 и задать там уточняющий либо другой вопрос. А пока хочу напомнить, что у нас в эфире гость, инспектор по исполнению административного законодательства, лейтенант полиции Минчеева Салигат Магомед Гаджиевна. Если у наших радиослушателей есть вопросы, какие-либо, может быть, пожелания, либо претензии, вы можете позвонить по этому телефону и сообщить нам о них. Так, пока к нам пытаются дозвониться, я вот какой вопрос еще задам. Может ли водитель вносить в протокол свои объяснения, ну, замечания? Так, мы этот вопрос уже обсуждали. Вот следующий вопрос. Какие доказательства вправе предоставить водитель, допустим, если у него есть видеозапись регистратора, там, фотографии какие-то, документы и так далее, вправе ли он их отразить в протоколе?
6: Да, практически перечень достаточно широкий, и в этот перечень входят видеозапись видеорегистратора, фотографии, записи с телефона, показания свидетелей и пассажиров, письменное объяснение, документы, сведения специальных технических средств.
5: Угу. А вправе ли инспектор препятствовать водителю вносить какие-то объяснения в протокол там, где его, скажем так, графа?
6: Нет.
5: Ага. А если будет препятствовать, то, как мы уже ранее сказали, телефон доверия, либо телефон дежурной части. В каких случаях водитель может попросить воспользоваться услугами защитника? То есть кто ему обязан этого защитника предоставить?
6: Защитник особенно полезен, если водитель не признает нарушения, имеются существенные доказательства пользы водителя, угу. Возможно, серьезные последствия, например, лишение права управления в нашем случае. Угу. Если дело сложное и содержит противоречия, либо же необходимо заявлять ходатайство, исследовать видеозаписи и другие материалы. Также, если требуется, обжаловать постановление. А
5: обязан ли инспектор ждать, пока приедет этот защитник?
6: Нет.
5: Просто какой случай был, водитель заявил, то есть потребовал от инспектора прекратить составлять протокол, пока не явится его адвокат. В этом случае сотрудник полиции сказал, что я вот буду составлять протокол, если он успеет приехать, пусть приезжает, я препятствовать не буду. Впоследствии, материал был направлен в суд, и судья уже водителю, это было в моем присутствии, водителю объяснил, что отсутствие защитника на месте составления протокола не является основанием, чтобы данный протокол признали недействительным, то есть по каким-то причинам, помимо этого. Вот. Поэтому хочу сказать, что нашим радиослушателям, автовладельцам, что сотрудник полиции, он не обязан ждать, пока приедет ваш защитник, адвокат, юрист и так далее. И вот именно это основание не будет являться причиной для прекращения производства по делу. Так, сейчас еще раз хочу напомнить, телефон прямого эфира 66-1048. Если у наших радиослушателей есть какие-либо вопросы, пожелания, претензии, вы можете позвонить по этому телефону. Так, и вот еще один вопрос поступил. Чем протокол отличается от постановления по делу о административном правонарушении?
6: Протокол – это процессуальный документ, в котором фиксируются обстоятельства предполагаемого административного правонарушения. Он сам по себе не является наказанием. Угу. Постановление по делу о административном правонарушении – это решение по делу о назначении административного законодательства, о прекращении производства, либо То есть обстоятельства, которые предусмотрены КОАПом.
5: Угу. Понял, спасибо. А вот кто рассматривает дела о нарушении правил дорожного движения? Инспектор, ИАС, начальник ГИБДД, суд? И от чего зависит подсудность или подведомственность дела?
6: Все зависит от конкретной статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и вида возможного наказания. То есть это все указано в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. Давайте на примере. Если это выезд на встречную полосу, то это рассматривает руководитель подразделения, составивший административный материал, либо же направляется для принятия решения в мировой судебный участок. Вот. Если же это нарушение правил парковки, непредоставление преимущества пешеходу, непристегнутый ремень безопасности, нанесение пленочных покрытий, то это рассматривает инспектор ДПС на месте.
5: Вот затронули такой больной вопрос для наших радиослушателей, автовладельцев по поводу пленочных покрытий. Является ли пленочное покрытие, то есть административное правонарушение, понятно, оно является. Какие последствия, помимо штрафа, могут быть за нанесенные пленки?
6: Составляется требование о прекращении противоправных действий, и в случае, если данный гражданин совершает повторное правонарушение на этом же транспортном средстве, то инспектор ТПС имеет полное право его привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
5: Да, там, напомню, предусмотрен штраф, по-моему, сейчас 1000 рублей, да, уже 2000, да?
6: От 2 до 4 тысяч.
5: От 2 до 4, да. И административный арест до 15 суток. Поэтому не советовал бы нашим автовладельцам шутить с этим. А какие виды вообще наказаний предусмотрены действующим кодексом об административных правонарушениях за нарушение правил дорожного движения?
6: Предупреждение, административный штраф, лишение права управления транспортным средством, либо же арест и обязательная работа.
5: А какое нарушение может за собой повлечь не только штраф, но еще и лишение прав, то есть лишение прав на управление транспортным средством?
6: Управление транспортным средством, состояние алкогольного опьянения, либо же отказ от медицинского свидетельства на состояние алкогольного опьянения. Там предусмотрен штраф от 45 тысяч и лишение прав от 1,5 до 2 лет.
5: Угу. Надо ли потом водителю сдавать экзамен после окончания срока лишения, чтобы получить водительское удостоверение?
6: Вне зависимости от того, это алкогольное опьянение или нет, то да. В случае лишения управления транспортным средством, права управления транспортным средствами, водитель, точнее лицо, подвергнутое административному наказанию, он обязан сдавать экзамен.
5: Угу. А вот сейчас есть категория наших граждан, участники СВО. В каких случаях они могут, вот если он был ранее лишенный, сейчас, допустим, он является участником СВО, может ли он досрочно прекратить исполнение постановления, пока у него не окончился срок лишения?
6: Приостанавливается исполнение постановления, получается. Он обращается с ходатайством в суд, который вынес административное наказание в виде лишения права управления. И последующим суд выносит определение о приостановлении исполнения данного постановления.
5: Все, понял, спасибо. А я еще читал, что в случае, если у участника СВО есть государственные награды, то в целом это постановление подлежит прекращению. То есть водитель получает свое водительское удостоверение обратно, уже как бы без сдачи экзаменов там и так далее. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 66-10-48. И хочу напомнить, что у нас сегодня в эфире гость, инспектор по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан, лейтенант полиции Менчеева Салигат Магомедгаджиевна. Если у наших радиослушателей есть какие-либо вопросы к нашему гостю касательно административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, вы можете позвонить к нам по телефону 66-10-48, ну и задать нам в прямом эфире свой вопрос. Сейчас мы уходим на небольшую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир.
16: Реклама на Диалог ФМ.
17: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
16: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
4: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
5: И вновь салам алейкум и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я, ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, что у нас сегодня в эфире гость, инспектор по исполнению административного законодательства по видам ответственности, которые предусмотрены за нарушение.

0: Лампами. Хочу вам напомнить, что в республике систематически проводятся рейды по пресечению нарушений такого вот характера, в том числе и по управлению транспортным средством с глушителем, который не предусмотрен конструкцией завода-изготовителя, то есть вот эти вот шумные глушители. Кстати, по ним же тоже, насколько я знаю, предусмотрено тот же самый штраф по той же статье с последующим аннулированием регистрации.
1: Статья нет, статья у нас идет 8.23.
0: Ну, я имею в виду
1: аннулирование. Да, аннулирование, да, совершенно верно.
0: Поэтому вот эти вот наши громкие автовладельцы, имейте в виду, что в отношении вас тоже будет составлен протокол по статье 8.23 с последующим прекращением регистрации мотоцикла либо вашего автомобиля. Ну, еще раз, телефон прямого эфира 66-1048. И если у кого-то из наших радиослушателей есть пожелания, претензии, вопросы к нашему гостю, напоминаю еще раз, что у нас сегодня в эфире гость, инспектор по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД, лейтенант полиции Менчиева Салигат Магомедгаджиевна. Так, пока к нам пытаются дозвониться, я вот свой вопрос задам. Как учитываются смягчающие обстоятельства раскаяния, добровольное устранение нарушений, отсутствие вредных последствий? Учитываются вот эти основания при вынесении постановления?
1: В соответствии со статьей 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к смягчающим обстоятельствам относятся раскаяние лица, добровольное прекращение противоправного поведения, добровольное сообщение о совершенном правонарушении, содействие в установлении обстоятельств дела, а также добровольное возмещение ущерба или устранение причиненного вреда. Ну, перечень не является закрытым и могут учитываться также другие обстоятельства. Но также важно понимать, что смягчающие обстоятельства не отменяют автоматически факт нарушения и не гарантируют минимальное наказание.
0: Ну, в любом случае, инспектор должен их учитывать.
1: Да.
0: А вот в случае, допустим, экстренных ситуаций, когда водитель доставляет там больного, тяжело больного или человека, пострадавшего в ДТП, в больницу своими силами, при этом он вынужден нарушать какие-то правила дорожного движения, и впоследствии ему там с камеры могут прилететь штрафы. Как ему потом обжаловать вот эти вот штрафы, ссылаясь на условия крайней необходимости?
1: Ну, в первую очередь, необходимо установить конкретные обстоятельства наличия опасности, то есть нужно подтвердить сам факт того, что там он в условиях крайней необходимости совершил данное правонарушение и может обратиться с заявлением.
0: То есть какие-то подтверждающие документы со скорой помощи, ну, получается, уже не скорая помощь, а с больницы, куда он доставил.
1: Да.
0: И каждое вынесенное постановление с камеры ему необходимо обжаловать, прилагая туда эти документы.
1: Совершенно.
0: Понятно. Так, какие сроки оплаты штрафа сейчас у нас действуют?
1: Сроки добровольной оплаты штрафа 60 дней со дня вступления в законную силу данного постановления по делу административного правонарушения.
0: А вот на автомобиле с иностранным учетом эти сроки распространяются, либо там другие сроки применяются?
1: На нарушения, совершенные водителями, управляющими транспортными средствами на иностранном учете, данные постановления, они вступают в законную силу в тот же день. То есть здесь не предусмотрен срок 10 дней, и на 11 день то, что вступает в законную силу, здесь уже сразу вступает в законную силу, и, соответственно, через 60 дней данное исполнительное производство направляется к судебным приставам.
0: Если, допустим, оно вступает сегодня, в этот же день, 10 дней для обжалования предусмотрены, они также предусмотрены для него?
1: Да.
0: Понятно. Так, какой же у меня был вопрос, вот как раз в голове был по иностранным учетам. Ну ладно, пока мы вспоминаем, еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048, это для звонков, и для сообщений мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. В случае неоплаты штрафа вовремя, какая ответственность грозит водителю?
1: В случае несвоевременной оплаты, либо же неоплаты самого штрафа, составляется административный материал по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Здесь санкции такие, как либо новый штраф в двойном размере.
0: От того, который не оплатили?
1: Да, от того, который не оплатили. Административный арест, либо же обязательная работа.
0: А вот может ли неоплаченный штраф привести к передаче этого постановления на исполнение приставам?

0: случаях он передается?
1: Через 60 дней со дня вступления в законную силу он направляется на исполнение к судебным приставам.
0: Так, а напоминаю, что приставы уже помимо этого штрафа, взыскания этого штрафа, вправе взыскать с вас исполнительский сбор в размере, по-моему, сейчас 1200 рублей он составляет. Это помимо самого штрафа, пристав вправе еще наложить штраф в размере 1200 рублей, то есть исполнительский сбор. Поэтому не рекомендую эти сроки пропускать и вовремя оплачивать штрафы, если, конечно, вы его не обжаловали. Вот раньше на сайте ГИБДД Российской Федерации можно было проверить штрафы, оплаченные, не оплаченные. Сейчас как? Сейчас вот на сайте я не вижу этого сервиса. Где можно проверить свои штрафы, допустим, оплаченные они или нет?
1: На госуслуги, либо же в любое подразделение ГАИ может обратиться с документом, удостоверяющим личность, и проверить.
0: Вот раньше вот на этих ЦФАПовских штрафах фотки были. Нарушение, допустим, я видел свою машину, она реально нарушила, там и так далее, вопросов не было. Сейчас почему-то на этих же самых госуслугах эти фотографии не отображаются.
1: Вообще это входит в компетенцию ЦАФАП, такое подразделение, которое занимается именно фиксацией правонарушений камерами. Но, насколько я знаю, насколько я осведомлена, некоторое время у них был сбой по выгрузке фотофиксации.
0: То есть сейчас он устранен, и они приходят?
1: Да.
0: Просто многие люди, то есть, допустим, я вот лично многих своих друзей, знакомых отправлял на ППЧ-25. Если до сих пор у кого-то, допустим, они не подгружаются, эти фотографии, можно же посмотреть на ППЧ-25, там до сих пор есть такая услуга?
1: Да.
0: Все, понял. Вот вы можете на ППЧ-25 идти и там посмотреть. Так, у нас звонок в эфир. Давайте примем нашего радиослушателя. Алло, салам алейкум. Алло, салам алейкум. Что-то у нас со связью. Вы в прямом эфире. Мы вас не слышим почему-то. Ладно, попытается, может быть, перезвонит. Звонок сорвался. Еще раз хочу напомнить, телефон прямого эфира 66-10-48. Это для звонков и для сообщений мессенджер WhatsApp. Так, есть звонок, да? Давайте примем. Алло, салам алейкум.
2: Алло, алейкум салам, добрый вечер. Хотел дополнить свой вопрос.
0: Ибрагим?
2: По поводу беспилотников.
0: Ага.
2: Забыл спросить, хотел поинтересоваться сам. Сам принцип действия интересен. Можно описать их принцип работы, как они работали в Дагестане? Кто с ними работал, как выносили штрафы? Кто выносил штраф? Вообще принцип действия, чтобы понимать на будущее.
1: Вообще установкой камер, а также вот беспилотников занимается ЦОДД и собственник дороги. То есть по вот этим вопросам вы можете обратиться к ним, и они вам полностью разъяснят принцип работы и принцип фиксации правонарушений.
0: Понятно. Так, еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 66-10-48 и... Еще хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас сегодня в эфире гость, инспектор по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан, лейтенант полиции Минчиева Салигат Магомедгаджиевна. И вот у меня какой еще вопрос. Так, где он у меня тут был? Так, вот, по поводу этих камер. Очень много случаев было, когда водитель ехал пристегнутый на черной одежде, этот ремень не всегда был виден. Как обжаловать это постановление ЦАФАП?
1: В управлении госавтоинспекции, находящейся на Поповича 25, осуществляется прием граждан, где граждане могут обратиться со своим вопросом, то есть вот неправильно зафиксировала камера нарушение. Они обращаются, там перепроверяют, составляется жалоба, ее рассматривают в установленный законом срок.
0: Понял. Вот запомни, наши слушатели, и действуйте, если у кого-то, кто-то считает, что он незаконно привлечен камерой к административной ответственности, вы можете обратиться на Поповича 25 и как бы вашу жалобу должны будут рассмотреть. А сроки рассмотрения жалобы?
1: 15 дней.
0: То есть по истечении 15 дней вам должны будут направить решение по вашей жалобе. А вот что делать водителю, если штраф оплачен, но он по-прежнему отображается как неоплаченный?
1: В первую очередь необходимо проверить правильность уникального номера и реквизитов платежа.
0: Угу.
1: Не пытаться повторно оплатить данный штраф. Убедиться, что платеж действительно проведен банком. Сохранить данный чек, и можно обратиться в орган, вынесший постановление, либо через соответствующий государственный сервис сообщить об оплате.
0: Угу. То есть квитанцию в любом случае хранить надо обязательно.
1: Да.
0: Вообще мой совет — оплачивать все штрафы через приложение Сбербанк онлайн, потому что они там, эти квитанции, хранятся практически все время, пока это приложение у вас есть, и никуда они оттуда не денутся. Так, напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048, и у нас сегодня в эфире гость, лейтенант полиции полка ДПС по исполнению административного законодательства Минчиева Салигат Магомедгаджиевна. Если у вас есть вопросы, предложения к нашему гостю, вы можете звонить по этому телефону. И вот он мне подсказывает, что у нас есть уже дозвонившийся. Алло, салам алейкум. Можно вас попросить сделать радио потише, потому что вы будете постоянно эхом у нас?
3: Да.
0: Как вас зовут?
3: Такой вопрос. Срок давности этим протоколов штрафов с камер, они имеют какие-то сроки давности?
0: Нет? Угу. Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Спрашивают, какие сроки давности исполнения постановления?
1: С вас могут взыскать денежные средства за данное постановление в течение 2 лет судебные приставы. Дальнейшее производство по делам именно по вот этим постановлениям прекращается.
0: Угу. А вот такой вопрос. Так, моего мужа оформили протокол за перевозку ребенка на заднем сиденье без детского удерживающего устройства. Ребенку 9 лет. То есть нужно ли использовать автокресло? Вот такой вот вопрос.
1: Да, нужно использовать удерживающее устройство, либо же автокресло, либо же использовать треугольник безопасности. Он прикрепляется к нашему ремню безопасности, что позволяет уменьшить его для удержание, по габаритам ребенка смотрит.
0: Да, и обязательно, чтобы ремень проходил через грудь ребенка, а не через шею там или через голову. Так, время нашего эфира потихоньку подходит к концу. Осталась буквально минута. Если в течение минуты к нам кто-нибудь успеет дозвониться, то мы примем звонок. Если нет, уже, к сожалению, на сегодняшний эфир подходит к концу. Есть ли у вас, Салигат, какие-нибудь пожелания к нашим радиослушателям, автовладельцам и всем другим участникам дорожного движения?
1: Да, есть небольшие пожелания. Пожалуйста, не нарушайте, не создавайте аварийные ситуации, а также убедительная просьба к родителям несовершеннолетних детей: ни в коем случае не передавайте управление транспортным средством лицам, не имеющим права управления, поскольку количество ДТП, совершившие несовершеннолетними, они у нас возрастают, и количество административных материалов, составленных в отношении данных лиц, тоже у нас возрастают.
0: Все, спасибо большое вам, Салигат, за то, что вы сегодня пришли к нам в эфир, оторвались от работы, и надеюсь, что это ваш не последний эфир у нас на нашей радиостанции. На этом вынуждены с вами, дорогие радиослушатели, попрощаться. Всем ровных дорог, ни гвоздя, как говорится, ни жезла.
4: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
5: Слушайте «Диалог FM» в интернете на online.dialogfm.ru.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Суд аннулировал водительские права 6 жителей Сулейманстальского района с психическими расстройствами. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Установлено, что у 6 местных жителей, которые страдают психическими заболеваниями, являющимися медицинскими противопоказаниями для управления транспортом, имеются действующие водительские удостоверения. Прокуратура сейчас направила в районный суд 6 исковых заявлений о признании их недействительными. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Я напомню, что ранее аналогичные иски были удовлетворены в Гумбетовском районе, где права аннулировали 3 человек с психическими расстройствами. Следователи возбудили уголовное дело против жителя Махачкалы по факту публичного оправдания и пропаганды терроризма. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По версии следствия, фигурант разместил в одном из чатов мессенджера Telegram аудиоматериал с высказываниями, которые направлены на формирование идеологии терроризма. Материал был доступен неограниченному кругу пользователей. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и сбора доказательств. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. Приставы планируют активнее взыскивать просроченные долги граждан и компаний. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на проект федерального бюджета. Ожидается, что поступления от исполнительного сбора к 2029 году вырастут до 151 миллиарда рублей. Я напомню, что с начала года у судебных приставов находилось более 97 миллионов исполнительных производств. В российских школах появятся уроки по обучению детей искусственному интеллекту. Этот предмет вводится для учеников с 5 по 11 классы. Об этом рассказал глава Минцифры Максуд Шадаев на глобальном цифровом форуме. Он отметил, что ведомство обсуждает создание отдельной дисциплины по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Занятия планируют проводить минимум раз в неделю. В России предложили установить единые требования к перевозке детей от 7 до 11 лет в автомобиле. С такой инициативой выступил глава Совета матерей Татьяна Буцкая. Ее слова передает ТАСС. Такое письмо она направила в Минтранс. Сейчас на переднем сиденье ребенка. И напомню, что необходимо перевозить в автокресле или в бустере. А сзади можно использовать обычный ремень безопасности. Буцкая отметила, что требования должны зависеть не от места в салоне, а от роста и телосложения ребенка. Ну и дагестанский спортсмен Алиасхаб Рамазанов стал победителем гран-при по пара-тэквондо в Париже. Об этом сообщает Министерство спорта Дагестана. В категории свыше 80 кг Рамазанов в финале одолел паралимпийского чемпиона из Англии Мэтта Буша. Я напомню, что в ноябре воспитаннику заслуженного тренера Дагестана Руслана Биарасланова предстоит выступить на чемпионате мира. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Медалистка Олимпийских игр в Токио Мадина Таймазова выиграла бронзу чемпионата мира в весовой категории до 70 килограммов. Для 26-летней спортсменки это уже вторая в карьере бронза мировых первенств. Ранее третье место в весе до 48 килограммов заняла Сабина Гелязова, и таким образом женская сборная России повторила свой лучший результат на чемпионатах мира за последние 33 года. Две награды. Экс-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи установил новый рекорд среди россиян по баллам за короткую программу на международных турнирах, набрав 107,31 балла на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. Прежнее достижение принадлежало чемпиону Европы Дмитрию Алиеву и держалось с 2019 года. Результат Дикиджи – шестой в истории мужского одиночного катания после введения новой судейской системы в 2004 году. Пятая ракетка мира Мира Андреева вышла в полуфинал турнира ВТА-1000 в Пекине, обыграв в четвертьфинале соотечественницу Екатерину Александрову в двух сетах. Матч, в котором ни одна из теннисисток не смогла взять подачу соперницы, завершился двумя тайбрейками, и Андреева сумела сохранить концентрацию в концовках обеих партий. За выход в финал Мира поспорит с 20-летней чешской теннисисткой Николой Бартуньковой, которая ранее выбила из турнира Арину Сабаленко. Пресс-служба московской родины официально объявила о назначении 44-летнего испанца Джонатана Альбы на пост главного тренера. Альба возглавил дебютанта РПЛ спустя две недели после увольнения из Ростова, где он работал с 2018 года сначала тренером-аналитиком, а с позапрошлого февраля главным тренером. У руля родины Альба сменил соотечественника Хуана Диаса, отправленного в отставку после серии неудачных матчей. После 8 туров родина занимает 14 место в РПЛ с 5 очками. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» дома проиграли «Северстали» 2-3 в регулярке КХЛ и упустили возможность догнать лидеров западной конференции ЦСКА и «Локомотив». В том же дивизионе СКА потерпел выездное поражение от минского «Динамо» 2-4, а вот на «Востоке» в тройку лидеров неожиданно вошел хабаровский «Амур», переигравший «Трактор» в Челябинске 2-0. Всего на 3 очка дальневосточники отстают от идущего на втором месте «Нефтехимика». Нижнекамский коллектив в Омске проиграл «Авангарду» 0-1. Ну а лидирует здесь по-прежнему «Металлург». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Куруш – село в Докуспоринском районе Дагестана. Оно является самым южным и самым высокогорным селением России. Из села Куруш альпинисты совершают восхождение на вершины Базар-Дюзю, Шалбуздак и Ярыдак. Считается, что издавна тюркское кочевное население Азербайджана часто переваливало через Шахдаг на летние пастбища и основало селение Гуруджики, которое позднее превратилось в Куруш. Курушцы название своего села производят от арабского слова «корейш», а себя считают потомками корейшитов. По их рассказам, в очень давние времена один из корейшитов прибыл сюда со своим семейством и поселился здесь, положив таким образом основание аулу. Курушцы всегда занимались скотоводством. Также в селе есть тропинки, по которым можно пройти пешком. Обычно так альпинисты совершают восхождение на самую высокую вершину Дагестана – Базар-Дюзи. Старожилы села рассказывают, что раньше в ауле был камень, на котором было написано, как в эти места пришел Надиршах. Сначала он хотел пройти в Куруш через перевал, но не смог. Курушцы оказали ему упорное сопротивление. Когда он со второй попытки через Кубу сумел войти в аул, то приказал привести к нему того, кто организовал сопротивление. Ему сказали, что этот человек уже умер. Тогда он разыскал его могилу и на ней порезал быка, а мясо раздал сельчанам в знак уважения к этому воину. Говорят, что его могила до сих пор сохранилась в ауле.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 9 октября 1937 года в Чилликоте, Огайо, родился Джон Рук, один из самых влиятельных программных директоров в истории американского радио. В 1967 году ABC назначила его программным директором ULC Чикаго, и к середине 1968 года станция стала номер один в Чикаго с аудиторией 4,2 миллиона слушателей в неделю. Это недостижимый результат. ULC получила титул «Радиостанция года» по версии Билла Гевина, а сам Рук был назван «Человеком года в радио». История Джона Рука – это отличный пример того, как чутье на хиты превращается в реальные деньги. Рейтинг в 4,2 миллиона слушателей в неделю – это не просто цифры. Это аудитория, которую можно продавать рекламодателям. А титул «Радиостанция года» – это знак того, что правильная программная политика напрямую влияет на рыночную позицию станции. В эпоху топ-40 умение угадать будущий хит было таким же важным навыком, как сегодня умение работать с данными и аудиторной аналитикой.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и был продлен автоматически, необходимо заменить в октябре 2026 года, они становятся недействительными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД Российской Федерации. Как пояснили в ведомстве, автоматическое продление на 3 года распространялось на права, срок действия которых истекал или истек с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025. В 2025 этот период завершился, поэтому удостоверение с истеком в октябре 2023 года сроком теперь нужно менять. Тем, кто продолжает управлять автомобилем с недействительными правами, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Визовые центры Кипра приостановили прием документов в 6 городах России. Об этом сообщили в компании BLC International, которая занимается приемом и обработкой визовых документов. Причиной названы технические неполадки в консульствах Кипра в Москве и Петербурге. Из-за этого временно не принимаются и не обрабатываются заявления на получение визных виз в страну. Отмечается, что эти меры касаются визовых центров в Москве, Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. На данный момент принимаются меры для скорейшего устранения проблемы. И в завершении выпуска, накануне 90-летия со дня рождения народного артиста Леонида Куравлева, Мосфильм подвел итоги масштабного опроса, в котором приняли участие почти 5000 человек. Респондентам предложили выбрать наиболее запомнившиеся роли легендарного актера, передает «Москва-24». Первое место в рейтинге занял обаятельный аферист Жорж Милославский из кинохита «Иван Васильевич меняет профессию», набравший 32% голосов. Любопытно, что этот персонаж мог достаться другим известным актерам, в частности Андрею Миронову, однако после серии проб выбор пал именно на Куравлева. В тройку лидеров также вошли сантехник Афоня 29% и философ Хама Брут из ВИА 20%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айда ахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айда ахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдавни катайдав агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдавни катайдав агадай затни авач. Акурди ахкода хахайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, хахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время обеда был произнесен тост в вашу честь, то признаком хорошего тона будет ответный тост через некоторое время. Если у вас получится оставить о себе хорошее впечатление у всех членов семьи своего делового партнера, это может выгодно отразиться на ваших будущих отношениях, так как общее мнение семьи является важным для каждого грека. Во время деловых переговоров греки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам. Поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении. Они любят нестандартные решения, не расстраиваются из-за неопределенности, любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Меня часто спрашивают, как ставить цели так, чтобы они достигались. И первое, что я советую, это перестать путать цель и мечту. Цель – это мысленная модель желаемого результата, идеальный образ будущего. Мечта – это абстрактная цель, поставленная без определенного срока. Чтобы цель помогала в пути, она должна решать личную проблему, быть конкретной, емкой, вдохновляющей. А то вдруг она не ваша, или невыполнима, или неправильно поставлена. Перед тем, как поставить цель, необходимо сначала выявить потребность и уже потом ее конвертировать в конкретную формулировку в единое понимание. При этом нужно понимать, что без последующих действий постановка цели не имеет практического смысла. Это своего рода формулирование задания на дальнейшую деятельность, постановка ориентира, на достижение которого должны быть направлены все ресурсы и усилия. Важной особенностью целеполагания является то, что целей одновременно может быть несколько. Поэтому при их постановке необходимо определить степень важности каждой, их взаимосвязи и зависимости. Это поможет рационально распределить ресурсы, оптимизировать затраты времени и при этом достичь большего. Ошибки, которые допускают при постановке целей. Вы ставите внешние цели, не отражающие личные ценности. Когда вы просто берете и выписываете список всех целей, которые приходят на ум, большая часть списка часто оказывается внешними целями, не вашими. Да, на рациональном уровне мы осознаем их полезность и нужность, но они как бы не торкают изнутри. Формальное присутствие той или иной цели в сознании не гарантирует того, что она соответствует нашим потребностям и ценностям. Такие цели находятся под контролем внешней мотивации, когда само действие не представляет для нас внутреннего интереса и не доставляет нам удовольствия. Решение – ставим внутренние цели, которые опираются на ценности и интерес именно вас. Второе – ставим слишком сложные цели. Чем сложнее цель, тем больше усилий вкладывают люди в ее достижение. Но эта прямая зависимость работает только в том случае, если цели кажутся нам реалистичными. Если задачи слишком легкие или слишком сложные, люди склонны экономить свои ресурсы и вкладывать меньше усилий в их решение. Третье. Если вы ставите абстрактные долгосрочные цели. Люди менее мотивированы преследовать цели с сильно отложенным результатом по сравнению с целями, которые находятся в ближайшем будущем. Поэтому нам сложно жертвовать комфортом и удовольствием в настоящем ради далекого, абстрактного, светлого будущего. Решение – уточняем и декомпозируем цели. Любые долгосрочные цели нужно разбивать на подцели, результаты которых будут ощутимы уже сейчас. Четвертое – чрезмерно фокусируемся на результатах. Когда мы фокусируемся на результатах, это забирает у нас счастье и удовлетворение в настоящем. Ведь до самого момента достижения цели мы постоянно напоминаем себе о том, что мы еще не там, где должны быть. Первое решение. Фокус на целях, процессах, то есть на тех, которые фокусируются на способах достижения цели, конкретных действиях, которые приведут к результатам. Каждый день делать растяжку, есть 3 фрукта в день, обзванивать 10 клиентов в день. Такие цели помогают переводить определенные действия в привычки, а привычки, в свою очередь, облегчают достижение целей и результатов за счет своей автоматичности. И второе решение – фокус на ценностях. Так как ценности доступны нам всегда, они вдохновляют. В отличие от целей, которые не несут гарантию того, что мы можем их достигнуть. И нельзя ставить цели в деньгах. Это большая ошибка. Ваши цели – это ваш выбор. Но согласитесь, порой его сделать трудно, иногда даже невозможно. И как в ситуации неопределенности, тяжело понять, что нужно именно сейчас, именно в эту секунду. Это очень сложно – слышать себя. Чтобы наладить процесс целеполагания, определите цель по методу SMART. S – Specific. Цель должна быть конкретной и нести смысл. Вам должно быть понятно, почему достижение этой цели для вас важно. M – Measurable. У цели должны быть критерии, по которым станет понятно, что результат достигнут. A – Achievable. У вас должны быть возможности и ресурсы достигать поставленную цель. R – Relevant. Цель должна адекватно показывать то, как изменится ваша жизнь с ее достижением. T – Time-bound. Цель должна быть привязана ко времени. Сравните 2 утверждения. «Я хочу стать более здоровым» и «Я хочу через 3 месяца пробежать 5 километров с комфортным ощущением». Эффективные способы, как ставить цели и достигать их. Первое. Сформулируйте главную цель. Цель должна быть реально достижимой. Важно понимать, что это не какая-то суперглобальная вещь, на которой вы будете работать в ближайшие десятилетия. Обычно под главной целью понимают результат, которого реально достичь за ближайшие 3 месяца. Второе. Разбейте задачу на подзадачи. Обдумайте сначала, как ставить цели на год, потом, как разделить их на периоды. Такой подход действительно работает, потому что тогда цель кажется более реальной и достижимой. Третье. Создайте идеальные условия. Например, вы все-таки решились купить абонемент в тренажерный зал. Шансы сделать спорт полезной регулярной привычкой значительно вырастут, если вы найдете фитнес-клуб возле дома, желательно в пределах шаговой доступности. Необходимость тратить ежедневно несколько часов на дорогу в другой конец города легко убьет вашу хрупкую мотивацию. Четвертое. Найдите мотивацию. Найдите мотивацию, зачем ставить цель. Пятое. Поощрите себя. Любое поощрение провоцирует выделение дофамина. Это благодаря ему мы чувствуем себя хорошо. Практикуйтесь в умении вырабатывать этот гормон чаще и в больших количествах. Шестое. Сделайте путь к цели своей привычкой. По сути, иметь здоровые зубы – тоже наша с вами цель. И нас не так сильно беспокоит необходимость работать щетко 2 раза в день. К стоматологу любят ходить не все, но мы идем, потому что понимаем, без этого точно не будет результата.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
1: Богатый хозяин и мыши. Когда были выстроены просторные амбары, хозяин заполнил их разными семенами, продовольствием и иными припасами. В каждый из амбаров он поселил по кошке.
2: Смотрите же! Следите за тем, чтобы мыши не причинили вред хранимому в амбарах!
1: Наказал он им. После этого в душе богатого хозяина воцарился мир и покой.
3: Теперь есть кому сторожить денно и ночно мои припасы,
1: говорил он сам себе. Однако одна из кошек потихоньку начала таскать себе еду и лакомиться ею. Когда хозяин заметил пропажу некоторых припасов, то возмущению его не было предела. Не разобравшись, кто из кошек является воровкой, он обрушил свой гнев сразу на всех четвероногих охранников. Спасаясь от побоев хозяина, все кошки разбежались в разные стороны. А мыши же как будто того и ждали. Как только они почувствовали отсутствие угрозы, то, не таясь, за считанные дни разворошили все вокруг и опустошили полки. Когда хозяин в очередной раз открыл двери амбаров, то увидел лишь пустые полки и валявшиеся на полу остатки припасов. Мудрость этого рассказа в том, что в любом инциденте нужно вначале выяснить, кто виноват. Ради одного провинившегося человека не следует причинять вред всем вокруг, иначе это может привести к еще большей беде.
4: Диалог FM. Все время по делу.

0: Дагестане 18 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко. По делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года, а также планирует создать цифрового двойника Каспия с использованием искусственного интеллекта для прогнозирования изменения уровня воды в этом море. Об этом заявил Владимир Путин в ходе Каспийского экологического саммита в Туркмении. К другим новостям. Со следующего года Китай ужесточит правила экспорта новых автомобилей. Об этом сообщает телеканал 360. При оформлении документов поставщикам придется подтверждать, что за рубежом есть сервисы, способные обслуживать машины и обеспечить их запчастями. Новые требования также затронут иностранные марки, автомобили которых производят в Китае. Специалисты продолжают оценивать состояние инфраструктуры, об этом сообщили в компании. Накануне после атаки беспилотников произошел пожар в дата-центре в Рязанской области. На этом фоне пользователи сообщили о сбоях в ряде работе российских сайтов. Сегодня несколько моделей дата-центра в Калуге также вышли из строя после атаки дронов. Часть сервисов может работать с перебоями, пострадавших нет. Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом инвестиций в криптовалюту и другие финансовые инструменты, об этом сообщили в МВД. Аферисты размещают в интернете рекламу, обещая гражданам альтернативный источник дохода. Они предлагают вложить деньги в криптовалюту, акции крупных компаний или приобрести на бирже ценные ресурсы. Однако в действительности переведенные по указанным реквизитам деньги поступают на счета мошенников, об этом добавили в МВД. Российские работодатели стали реже делать встречные предложения сотрудникам, которые собираются уйти. По данным сервиса SuperJob, за два года доля компаний, которые вовсе не пытаются удерживать таких работников, выросла более чем вдвое. Эксперты связывают это с замедлением найма и роста числа соискателей. При этом дефицит квалифицированных специалистов сохраняется, поэтому отдельных сотрудников компании по-прежнему стараются удержать. Больше половины россиян старше 35 лет хотя бы иногда смотрят видео перед покупкой товаров и услуг. Об этом пишут «Вести» со ссылкой на результаты опроса. Чаще всего ролики помогают увидеть товар вживую или сравнить несколько вариантов. Больше всего доверие вызывает видеоотзывы других покупателей. При этом половина участников исследования считает наиболее удобной видеорекламу продолжительностью не более 10 секунд. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки склонны оценивать людей по поступкам, а не словам. На переговорах ведут себя непринужденно, много жестикулируют, проявляют дружелюбие. При этом они считают, что первый шаг для более неформального общения должен сделать незнакомец, на что с их стороны тут же последует незамедлительное дружеское участие. Греки, так же как и жители арабских стран, с особым почтением относятся к старшим пожилым людям. Так как в Греции очень часто днем бывает жарко, то примерно с 15 до 17 часов многие конторы закрываются на сиесту, и тревожить кого-либо в это время не принято. Обед может начинаться около 18 часов, ужин после 20 часов. Принимать пищу в одиночку для грека непривычно, поэтому они с удовольствием пригласят вас на деловой обед или ужин в ресторан, а может и к себе домой. Еда для греков – светское мероприятие, поэтому даже перед деловыми переговорами могут подать еду и напитки. Греки очень гостеприимные и радушные люди. К любому гостю они относятся как к VIP-персоне. Сейчас это просто норма этикета, а в давние времена греки верили, что любого гостя в знак своего расположения им посылают боги, поэтому его надо встретить достойно, тем самым отблагодарив богов. Вообще, современная греческая культура поведения – это смесь европейских норм этикета и древних средиземноморских ритуалов. Официально Греция – православная страна, но значительная часть населения продолжает соблюдать некоторые языческие обычаи, отличаясь суеверностью. В качестве подарка можно принести цветы, вино, конфеты, альбом по искусству. Главное, чтобы подарок был не слишком личным, например, одежда. Также в Греции не принято дарить подарки с символикой компании.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акуша. Административный центр Акушинского района. Расположен на берегу притока реки Акушинки. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Название Акуша по преданию произошло от слова «аку» – «высокий» и «иш» – «место», «селение». Некогда в Бутри жил Талкан с четырьмя братьями. Они никак не могли ужиться с бутринцами, постоянно ущемляли их во всем. Наконец, бутринцы не вытерпели и изгнали братьев из аула. Один из них бежал и поселился на территории нынешнего села Акуша. Самым ярким выражением общности Акуша-Даргинских Хуреба были собрания представителей всех селений данной земли, происходившие в 3-4 километрах от села Акуша, рядом с селом Бурги-Макмахи. По преданию, представители Акуша-Дарго, а также некоторых прилегающих сел Каба-Дарго, заполняли равнину, а на холме восседал акушинский кадий. При таком стечении народа на этой равнине открывались прения и тут же принимались решения, касающиеся внутренних отношений даргинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Дарго еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Аттестация духа небом. Вот счастливое достижение веры и разума. Веры и разума. Академик Шамиль Гимбатович Алиев.
0: Мысли вслух.
2: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахику бакраан рукоемир бакулу. Раньше огонь разведешь, больше золы будет. Ахику бакраан рукоемир бакулу. Рукобхелику котибан кику. Дома петух, на улице курица. Рукобхелику котибан кику. Жиндиргурат чухул ибил, чьярат бестал ибил. Своя земля мать родная, чужая земля мачеха. Жиндиргурат чухул ибил, чьярат бестал ибил. Хехапшим растаси шулару. Быстрая вода до моря не дошла. Хехапшим растаси шулару. Боцук умру бичуге, чадих намус. Пичуге. За благо мирские жизни не отдавай, за хлеба кусок совесть не продавай. Боцу кумру бичуге, чадих намус бичуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
3: 9 октября 1986 года в Лондоне состоялась премьера мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера. На первый взгляд, это событие из мира искусства. Но с точки зрения бизнеса, это эталонный кейс масштабирования креативного продукта. Постановка стала мировым брендом. Она шла на десятках языков в десятках стран, а общие кассовые сборы превысили миллиарды долларов. Это не просто спектакль, а полноценная индустрия с мерчем, лицензиями, турами и франшизами. Для экономики города и страны такие проекты работают как магнит для туристов. Люди едут не только ради достопримечательностей, но и ради впечатлений и тратят деньги на билеты, отели, рестораны и транспорт. То есть один успешный мюзикл запускает целую цепочку доходов в смежных отраслях. Еще один важный урок для бизнеса – управление продуктом через форматы. «Призрак оперы» не остался только в театре. Он выходил на видео в концертных версиях в виде саундтреков и сувениров. Это классический пример диверсификации выручки, когда основной продукт становится основой для множества каналов дохода.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: Реклама на Диалог ФМ.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
4: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
6: число самых высокооплачиваемых работников в России вошли слесари и токари. По уровню зарплат они приблизились к топ-менеджерам. Как следствие, среди квалифицированных рабочих отмечается колоссальный рост зарплатных ожиданий за последние полгода, рассказала карьерный консультант Зулия Лоикова. Наиболее востребованы, по ее словам, токари, слесари высокого разряда, имеющие опыт работы. Их заработные платы уже сравнялись с зарплатами топ-менеджеров в хороших компаниях, отметила специалист. В то же время на сегодняшний день практически 50% российских соискателей остаются недовольны предложениями по зарплате на рынке труда, добавила она. Отмечается и рост срока поиска работы среди офисных сотрудников. Им сложнее всего найти выгодные предложения. В Роспотребнадзоре назвали ключевой симптом опасного гриппа. Грипп – это такое же ОРВИ, но он принципиально отличается от других заболеваний тем, что развивается очень быстро и протекает остро. Другие вирусные инфекции переносятся не так тяжело, поэтому если есть подозрение на грипп, важно обратиться к врачу, предупредил эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко. Ключевым симптомом он назвал резкое, практически молниеносное повышение температуры до плюс 38 градусов и выше. Это признак, что возбудителем является вирус гриппа, подчеркнул специалист. Он также сказал, что высокая температура, головная боль, ломота в теле – это серьезные симптомы, которые нельзя игнорировать. И в завершении выпуска: Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград, Кисловодск и Казань стали лучшими направлениями для романтического путешествия осенью в России. Об этом пишет газета «Известия». По словам специалистов, сегодня Нижний Новгород является одним из самых быстрорастущих осенних направлений. Интерес туристов к экскурсиям в этом городе за год увеличился на 30%. Эксперты подчеркивают, что Санкт-Петербург остается самым популярным российским направлением для осенних путешествий. За год интерес к экскурсиям в городе вырос на 14%. Специалисты говорят, что в осенний период при выборе направления для отдыха в теплых условиях следует обращать внимание на конкретный курорт, побережье и местоположение отеля. Специалисты напоминают, что в разных регионах одной и той же страны погода может значительно отличаться. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Дорожные новости.
1: Медсправки для водителей станут электронными. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минфин поддержал повышение лимита выплат по ОСАГО. Об этом в интервью рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Но отметим, что сейчас речь только о выплатах за вред жизни и здоровью. С нынешних 500 тысяч рублей их планируют увеличить до 2 миллионов. Об увеличении лимитов по ремонту автомобилей речь пока не идет. Также в министерстве предупредили, за этим шагом может последовать рост тарифов. В ведомстве рассчитывают, что подорожание полисов будет несущественным. Медсправки для водителей станут электронными. С 1 марта медицинские заключения планируют оформлять только в электронном виде и через единую систему передавать в МВД. Бумажный вариант можно будет получить только по желанию. Если на осмотре найдут признаки болезни, препятствующие управлению, водитель отправит на доп. Обследование. При подтверждении диагноза уведомление придет через госуслуги. Новые правила заработают вместе с законом о безопасности дорожного движения. Южная Корея могла поставить в Россию 176 тысяч тонн автомобильного топлива. Об этом накануне сообщила британская газета «Гардиан». Официальных подтверждений нет, поставки якобы шли танкерами. Формально такая торговля не нарушает корейское законодательство. Нефтепродукты в санкционный список не включены. Но в Сеуле информацию подтвердить отказались. Только дежурно заявили о соблюдении всех правил. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. В селе Гопцах три земельных участка, предназначенные для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, фактически используются для производства строительных материалов, шлакоблоков. Прокуратурой в отношении собственников, участников возбуждены административные производства по части 1 статьи 8.8 КОАП РФ «Использование земельных участков не по целевому назначению». Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района. 11-летний мальчик пострадал в результате наезда автомобиля в Махачкале. По предварительной информации, примерно в 14.00 в Махачкале на улице Ашахана Мирзоева 37-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 11-летний мальчик с травмой ноги доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу города Махачкала. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: На вопрос, волнующий пациентов с впервые выявленным хроническим панкреатитом, ответил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В частности, врач объяснил, нужно ли при таком диагнозе принимать ферменты и как проявляется опасная стадия недуга. По словам специалиста, на ранних этапах хронического панкреатита ферменты обычно не нужны, однако со временем они могут стать обязательными. И, скорее всего, навсегда, отметил Сергей Вялов в своем телеграм-канале, добавив, что ферменты назначаются в той ситуации, если на фоне панкреатита развилась так называемая внешняя секреторная недостаточность. Иными словами, речь идет о разрушении поджелудочной в такой степени, что она не вырабатывает необходимое для переваривания еды количество ферментов. Это случается, когда разрушено более 90% паренхимы поджелудочной железы. От развития заболевания до этого момента проходит минимум несколько лет, а чаще несколько десятилетий, уточнил гастроэнтеролог. Назначенные же ферменты, скорее всего, не получится отменить, так как для этого у человека должна вырасти новая функционирующая поджелудочная железа вместо почти разрушенной. При этом надо ограничить пищу, усиливающую функциональную нагрузку на поджелудочную. Это прежде всего жирная, жареная, очень соленая и острая еда. На плохое состояние

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Если вы давно на моем канале, то наверняка уже не раз слышали, что деньги не сделают тебя счастливым, что это плохая мотивация и что люди, базирующие свою жизнь на материальных ценностях, вскоре обнаруживают себя в тупике разочарования. Но правда ли это так? Есть ли у этого мощного заявления какое-то научное обоснование? Или может это всего лишь громкие слова, которые просто красиво звучат? А на самом деле деньги – это двигатель прогресса и замечательный инструмент мотивации. Что ж, давайте разбираться. Недавно Национальная академия наук проанализировала эмоциональное состояние и доходы полумиллиона случайно выбранных американцев. Они хотели выяснить, как сумма дохода влияет на субъективное ощущение счастья. И уже в 2010 году вышел публичный отчет. Ученые обнаружили, что деньги действительно являются важным фактором удовлетворенности жизнью. Чем больше денег, тем больше счастья. Однако удивлением стало то, что при определенном уровне доходов уровень счастья начинал падать. Выяснилось, что как только доход покрывает все базовые нужды человека, дополнительные деньги больше не добавляют радости. Иными словами, несчастными нас делают не только недостаток, но и избыток денег. Звучит крайне контринтуитивно, но я все же попробую убедить вас, что это так. Для того, чтобы понять, как работает этот механизм, давайте перенесемся в 1973 год, в день, когда вот эти два психолога отбили у детей желание рисовать. Ученые сговорились с руководителями творческих кружков и отобрали элиту из элит, детей, имеющих природное притяжение к искусству, тех, кто любил рисовать, постоянно возился с акварелью и никогда не расставался с карандашами. Затем их разделили на три группы. Первой группе пообещали, что если те будут рисовать в свободное время, им дадут крутую медальку с блесточками в качестве поощрения за их труд.

0: Второй группе ничего не обещали, но если кто-то из малышей снова принимался за рисование, ему могли случайным образом вручить такую же медальку. Третьей же группе ничего не обещали и не вознаграждали за рисование. Прошло некоторое время, ученые раздали все медальки, эксперимент закончился. Как думаете, что изменилось? Что ж, в поведении второй и третьей группы ничего не поменялось, они по-прежнему шли к ящику с карандашами и красками в попытках изобразить шедевр. Но вот в первой группе все было не так. Этих детей было буквально не узнать. Они неожиданно полностью потеряли всякий интерес к рисованию, переключив свое внимание на другие занятия. Впоследствии этот феномен назвали эффектом избыточного оправдания. Когда вы делаете что-то от души, но получаете за это материальные блага, ваш мозг начинает думать, что вам это нравится не само по себе, а потому что вам за это платят. Поэтому он теряет мотивацию заниматься любимым делом, ему кажется, что избыточную плату можно получать только за дело, которое не любишь. Ну, например, представьте, что вы познакомились с интересным человеком, открыли ему душу, провели вместе вечер, всю ночь дружно пили чай с пирожками, рассуждая о философии. А утром при расставании он дал вам, скажем, 5000 рублей со словами «Спасибо, мы отлично провели время». Такое рыночное отношение к своему душевному миру раздавит вас по полу. И несмотря на то, что 5000 – это приятные деньги, вы больше никогда не сможете говорить с этим человеком по душам. С любимым делом то же самое. Если за него вы получаете больше, чем вам требуется, чтобы просто в комфорте им заниматься, у вас пропадает мотивация. Вопреки устоявшемуся мнению, удовлетворение работы почти не зависит от зарплаты. Деньги не мотивируют. Более того, во многих случаях они могут демотивировать. По-настоящему нас вдохновляет только одно – решение значимых задач. Нам нравится развиваться в том, что сделает мир лучше, и нам не нравится, когда за это переплачивают. Если хотите стать профессионалом в своем деле и при этом не потерять себя, увлекайтесь делом, а не деньгами. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
1: Мужик и лиса. В один из дней повстречалась деревенскому мужику лиса. Он и говорит ей:
2: «Скажи-ка мне на милость, лиса, до каких пор ты будешь воровать у людей из курятников кур? Почему тебе это подлое дело так по душе? Ведь ты тем самым навлекаешь на себя тысячи несчастий и гнев со стороны жителей деревни. Ну, сама посуди. В тебе нет ничего положительного. Разве ты сама не понимаешь, что воровать стыдно? Это большой грех. Говорю так, потому что очень мне тебя жаль. Ежели тебя застанут на месте воровства, то поймают в сети и отдадут твою шкуру на выделку. А шкура не куры, она ценится дороже».
1: Лиса ответила мужику:
3: «Добрый человек, жизнь моя не сахар. Она полна горечи и страданий. Даже еда не в радость. Если бы ты хоть на миг заглянул мне в душу, то понял бы мою безвыходность. Бедность заставила меня встать на этот путь. Я, кроме как воровать, ничему не научена. Да разве я одна в мире диких животных промышляю кражами у своего брата? А только мое ремесло все ставят мне в упрек».
1: Сказавши так, лиса начала лить слезы. Человек проникся к ней жалостью и сказал:
2: «Послушай-ка, милая лиса, если все то, что ты рассказала, искренне, то я готов предложить тебе честный заработок. Что если я поставлю тебя охранником над моим курятником? Кому как не тебе знать все повадки и хитрые уловки злейшего врага кур, лис? Да и ты сама не будешь нуждаться в пропитании, и я буду исправно кормить тебя. Твое дело лишь сторожить моих пернатых».
1: Лисе предложение мужика пришлось по душе, и с этого момента она стала служить ему. Все бы хорошо, да ладно. Лиса уж и позабыла, что такое голод, холод и нужда. Через какое-то время ее и не узнать. Она стала упитанной, шерстка холеная, блестит. Но на душе у нее как-то неспокойно. Гложет необъяснимая тоска, особенно по ночам.
3: Все же неукраденная добыча, словно пресная еда. Да и не еда, будто вовсе,
1: думалось ей. И вот в один из вечеров, как только солнце скатилось за горизонт, она украдкой залезла в курятник и задушила всех кур. На этом и закончилась ее история служения человеку. Увы, и в мире людей так же бывает. Сколько ни дал денег вору или порочному человеку, а он не бросит свое черное дело. В народе говорят:
2: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит».
1: Создано umma.ru.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Суд аннулировал водительские права 6 жителей Сулейманстальского района с психическими расстройствами. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Установлено, что у 6 местных жителей, которые страдают психическими заболеваниями, являющимися медицинскими противопоказаниями для управления транспортом, имеются действующие водительские удостоверения. Прокуратура сейчас направила в районный суд 6 исковых заявлений о признании их недействительными. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Я напомню, что ранее аналогичные иски были удовлетворены в Гумбетовском районе, где права аннулировали 3 человек с психическими расстройствами. Следователи возбудили уголовное дело против жителя Махачкалы по факту публичного оправдания и пропаганды терроризма. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По версии следствия, фигурант разместил в одном из чатов мессенджера Telegram аудиоматериал с высказываниями, которые направлены на формирование идеологии терроризма. Материал был доступен неограниченному кругу пользователей. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и сбора доказательств. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. Приставы планируют активнее взыскивать просроченные долги граждан и компаний. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на проект федерального бюджета. Ожидается, что поступления от исполнительного сбора к 2029 году вырастут до 151 миллиарда рублей. Я напомню, что с начала года у судебных приставов находилось более 97 миллионов исполнительных производств. В российских школах появятся уроки по обучению детей искусственному интеллекту. Этот предмет вводится для учеников с 5 по 11 классы. Об этом рассказал глава Минцифры Максуд Шадаев на глобальном цифровом форуме. Он отметил, что ведомство обсуждает создание отдельной дисциплины по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Занятия планируют проводить минимум раз в неделю. В России предложили установить единые требования к перевозке детей от 7 до 11 лет в автомобиле. С такой инициативой выступил глава Совета матерей Татьяна Буцкая. Ее слова передают ТАСС. Такое письмо она направила в Минтранс. Сейчас на переднем сиденье ребенка. И напомню, что необходимо перевозить в автокресле или в бустере. А сзади можно использовать обычный ремень безопасности. Буцкая ответила, что требования должны зависеть не от места в салоне, а от роста и телосложения ребенка. Ну и дагестанский спортсмен Алиасхаб Рамазанов стал победителем гран-при по пара-тэквондо в Париже. Об этом сообщает Министерство спорта Дагестана. В категории свыше 80 кг Рамазанов в финале одолел паралимпийского чемпиона из Англии Мэтта Буша. Я напомню, что в ноябре воспитаннику заслуженного тренера Дагестана Руслана Биарасланова предстоит выступить на чемпионате мира. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловая этика Южной Кореи является одной из самых важных и сложных тем, которые нужно изучить для успешного ведения бизнеса в этой стране. Если в России здороваются крепким рукопожатием, то в Южной Корее предпочитают поклоны. Наклон делается под углом 15-45 градусов. Чем выше социальный статус вашего оппонента, тем ниже вы обязаны поклониться. Немаловажную роль играет возраст и степень знакомства с человеком. В случае, если вы выбрали рукопожатие, то оно обязательно делается обеими руками. Придя устраиваться в корейскую компанию, вам будет необходимо знать правила игры. В корейском обществе строго соблюдаются иерархические принципы. Они основываются на возрасте и социальном статусе вашего коллеги. Если он превосходит хотя бы по одному из критериев, то вы обязаны использовать уважительные слова, соответствующие его рангу. Подобающий стиль общения в корейском языке выделяется 4 стиля речи. Однако они подразделяются еще и на уровни вежливости и кланяться ниже. Это поможет выказать ему должное уважение. Корейская мудрость. Лучше показаться излишне вежливым, чем оказаться позволяющим себе многое грубияном. Корейцы просто не поймут вас, если вы вдруг решите прийти в офис в джинсах или коротких шортах. Если вы пришли в подобном наряде, значит сделка точно не состоится. Внешний вид отвечает за первое впечатление, серьезность намерений и решимость в рабочих вопросах. Поэтому настоятельно рекомендуем вам выбирать деловой стиль одежды. Поверьте, это сыграет большую роль в вашей рабочей жизни. Вообще, это правило желательно соблюдать в любой компании, чтобы производить положительное впечатление на работодателей.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
1: Орел и слепая мышка. Однажды орел вместе со своей спутницей жизни орлицей залетел в большой густой лес, чтобы на одном из деревьев свить себе гнездо и вывести потомство. Для этой цели он выбрал себе величественный дуб с мощными разветвленными ветвями. В это самое время из норы, которая располагалась непосредственно под дубом, выскочила маленькая слепая мышка. Узнав о желании орла свить себе здесь гнездо, она робко обратилась к нему и сказала:
2: «Прошу вас, не устраивайте гнездо на этом дубе. Это дело не увенчается успехом, так как корни у этого дерева начали гнить, и вскоре оно может рухнуть».
1: Орел ничего не ответил мышке, а только подумал про себя:
3: «Я царь всех птиц! Неужто послушаю совета какой-то мыши, которая живет в маленькой норке, да к тому же слепая? У меня же зрение острое, и я обладатель всех лучших качеств. И это вовсе не ее дело».
1: Так, проигнорировав предостережение мыши, орел с орлицей свили себе большое гнездо и начали жить-поживать, радуясь дарам природы и свету солнечных лучей. Вот уже ближе к лету из яиц в гнезде вылупились несколько птенцов, и жизнь вокруг них закипела с новой силой. В один из дней орел, как обычно, вылетел из гнезда с позаранку, чтобы добыть для птенцов корм. Но когда он прилетел обратно, держа в своем клюве аппетитное лакомство, перед ним предстала печальная картина. Дуб рухнул на землю, а гнездо вместе с орлицей и орлятами насмерть придавило мощными ветвями. Орел долго не мог прийти в себя от увиденного. В сильном отчаянии и горе он воскликнул:
3: «Какой же я несчастный! Да, видать, судьбинушка у меня такая. В своей пустой горделивости не прислушался я тогда совету маленькой слепой мыши».
1: Только он произнес эти слова, как из норки выскочила та самая мышка. Она сказала орлу:
2: «Лучше бы ты тогда не кичился своим величием, прислушался к моим словам. А я говорила, что корни этого дуба со временем стали совсем никудышные. Я сама жила глубоко под землей, у корней этого дерева, и мне, как никому другому, было известно о его состоянии».
1: Мудрость этого рассказа состоит в том, что нужно принимать во внимание советы тех, кто, возможно, больше тебя разбирается в своем деле. Несмотря на его положение в обществе, беден он или богат, стар или млад. Пословицы гласят: «За всякое дело берись умело. У всякого свое умение».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 9 октября 1937 года в Чилликоте, Огайо, родился Джон Рук, один из самых влиятельных программных директоров в истории американского радио. В 1967 году ABC назначила его программным директором ULC Чикаго, и к середине 1968 года станция стала номер один в Чикаго с аудиторией 4,2 миллиона слушателей в неделю. Это недостижимый результат. ULC получила титул «Радиостанция года» по версии Билла Гевина, а сам Рук был назван «Человеком года в радио». История Джона Рука – это отличный пример того, как чутье на хиты превращается в реальные деньги. Рейтинг в 4,2 миллиона слушателей в неделю – это не просто цифры. Это аудитория, которую можно продавать рекламодателям. А титул «Радиостанция года» – это знак того, что правильная программная политика напрямую влияет на рыночную позицию станции. В эпоху топ-40 умение угадать будущий хит было таким же важным навыком, как сегодня умение работать с данными и аудиторной аналитикой.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
0: Новости страны и мира. О главном.
4: Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Миноборнауки Валерий Фальков. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. В рамках новой модели предусмотрены два варианта образования. Базовая продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированная от 1 до 2. Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года, сказал Фальков. В Роспотребнадзоре назвали ключевой симптом опасного гриппа. Грипп – это такое же ОРВИ, но он принципиально отличается от других заболеваний тем, что развивается очень быстро и протекает остро. Другие вирусные инфекции переносятся не так тяжело, поэтому если есть подозрение на грипп, важно обратиться к врачу, предупредил эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко. Ключевым симптомом он назвал резкое, практически молниеносное повышение температуры до плюс 38 градусов и выше. Это признак, что возбудителем является вирус гриппа, подчеркнул специалист. Он также сказал, что высокая температура, головная боль, ломота в теле – это серьезные симптомы, которые нельзя игнорировать. И в завершении выпуска накануне 90-летия со дня рождения народного артиста Леонида Куравлева Мосфильм подвел итоги масштабного опроса, в котором приняли участие почти 5000 человек. Респондентам предложили выбрать наиболее запомнившиеся роли легендарного актера, передает «Москва-24». Первое место в рейтинге занял обаятельный аферист Жорж Милославский из кинохита «Иван Васильевич меняет профессию», набравший 32% голосов. Любопытно, что этот персонаж мог достаться другим известным актерам, в частности Андрею Миронову, однако после серии проб выбор пал именно на Куравлева. В тройку лидеров также вошли сантехник Афоня 29% и философ Хамабрут из ВИА 20%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Диалог FM. Это «Этикет».
1: Не стоит осматривать дома без разрешения, даже если вам очень интересно, как выглядит ремонт ваших друзей или знакомых. Да и просить об экскурсии тоже не надо. Хозяин будет вынужден согласиться. Единственный вариант – дождаться, пока хозяин сам предложит пройтись по дому. Тем более, что в чужом доме вряд ли будет что-то необычное.
0: Диалог FM. Это «Этикет».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал основу утреннего восстановления. Врач обратил внимание на два напитка – это вода и чай. Особенно зеленый чай, он действует мягче, чем кофе, обеспечивая ровную, длительную концентрацию внимания без ощущения тревожности или дрожи в руках, уточнил гастроэнтеролог в своем блоге. По его словам, такой эффект достигается благодаря сочетанию кофеина с аминокислотой L-тианином в напитке. Есть у зеленого чая еще два важных преимущества. Во-первых, танины в составе укрепляют сосудистые стенки. Во-вторых, катехины в напитке помогают ускорить сжигание жира. Но нужно учитывать один важный нюанс. Зеленый чай снижает усвоение железа. Поэтому склонным к анемии лучше не запивать завтрак этим напитком. Простая чистая вода утром работает прежде всего в двух направлениях. Активирует перистальтику кишечника и снижает вязкость крови утром. 500 мл воды натощак способно ускорить метаболизм на 30% в течение ближайших полутора часов, также добавил Сергей Вялов. Что касается кофе, то он может стать утренним помощником для людей с пониженным давлением, плюс защита от окислительного стресса. Среди минусов – мочегонный эффект и возможное обезвоживание, а также повышение кислотности желудочного сока. Натощак кофе вызывает резкий выброс кортизола – гормона стресса, что в долгосрочной перспективе может перегружать надпочечники, подчеркнул врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Помните латинскую поговорку «Memento mori» – «Помни о смерти»? Этот смысл вторит в своей знаменитой лекции Стив Джобс. Весь мир знает эту его фразу, этот его монолог о том, что если бы смерти не было, ее стоило бы придумать. Смерть – это гениальное изобретение природы. Только наличие смерти заставляет нам ценить каждый день своей жизни и правильно расставлять приоритеты. Вспомните Кастанеду, того человека, который сотни миллионов людей в 70-е изменил жизнь, мировоззрение. И мне тоже. Когда Дон Хуан учит Карлоса: «Обернись через левое плечо, там что-то мелькнет. Это твоя смерть. Посоветуйся с ней». Действительно, восприятие того, что каждый день может быть последним, как расставить приоритеты, что сделать сегодня, если действительно этот день будет последний. И тут же обязательно захочется позвонить родителям, сказать близким друзьям, насколько вы дорожите дружбой, позаботиться о человеке, который от вас зависит. Вот это мышление, когда ты правильно расставляешь приоритеты в ежедневной жизни, когда ты ценишь то, что сейчас есть. Живи здесь и сейчас, получи удовольствие от того момента. Радуйся тому, что есть. Перестань переживать, что чего-то сейчас нет. Да, как раз этому учил Карлос Кастанеда в своих книгах. Мы сможем правильно расставить приоритеты, только если правильно выстроим цели. В мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь, он не хороший, не плохой. Северный ветер, он не хороший, не плохой. Если я собирался сегодня на рыбалку с детьми, он плохой, он мне помешал. А если я не хотел поливать огород, то он хороший, он за меня это сделал. Хорошее или плохое возникает у нас в голове, когда мы сопоставляем то, что происходит, с тем, что мы хотели бы происходило. Только через цель можно понять, как правильно каждый день оценить события, а значит потом получается правильно расставить приоритеты. Важное, неважное, правильное, неправильное. Все оценочные суждения в голове происходят только тогда, когда сопоставляешь то, что происходит, с тем, что должно происходить. Это только через цель. И цель является единственным непорочным способом объединения людей. Представьте себе такую метафору. На автобусной остановке стоит 20 человек. Минус 30, холодно, все они мечтают залезть в автобус. Вот эти двое вдруг узнали друг в друге, несмотря на шапки и воротники, и узнали одноклассников, стоят, болтают об истории. У них общая история, и их объединяет общая история. А эти, оказывается, вместе работают, объединяет совместная деятельность. А эти, оказывается, родственники, объединяет родство. И эти вместе увлекаются футболом, вдруг обнаружили, что и тот, другой фанат одного клуба, их объединяют общие интересы. А тут у молодого человека, оказалось, есть кофе, а у девушки пирожки. Они друг к другу подходят, говорят: слушай, ты мне кофе, я тебе пирожок, давай. Их объединяют смежные ресурсы. Хорошо это или плохо? Да все прекрасно. Их что-то объединяет. Но когда подойдет автобус, в автобус сядут, теплый автобус, все в него хотели, но только в автобус залезут только те и поедут вместе только те, кому ехать в одну сторону, в одну точку. Независимо от того, какие у них интересы, прошлое, родственные связи, совместная работа, совместные хобби, смежные интересы, в автобус или в такси вместе сядут только те, кому ехать в одну сторону. Когда-то Рерихи сказали: любовь – это не когда смотрят друг на друга. Любовь – это когда смотрят в одну сторону. Общая цель, которая формирует общие смыслы, это единственный непорочный способ объединения людей. Два человека встретились у этого помещения, у этого компьютера. Давай сделаем компьютерный класс. Давай. 50 на 50. Супер. Давай. Здорово. делают компьютерный класс. Только у первого цель это бизнес продать. А для этого ему нужно показать высокую прибыль, высокую беду. И он будет покупать дешевые компьютеры, нанимать дешевых специалистов и делать дешевый ремонт. А второй, для него это дело жизни. Он не хочет это продавать, он хочет этим заниматься. Ему нужны хорошие специалисты, хорошие компьютеры. И он хочет сидеть в хорошем, приличном ремонте. Конфликт неизбежен. Вроде как объединились люди по смежным ресурсам. Конфликт неизбежен. Чтобы правильно расставить приоритеты, нужно помнить о смерти и поставить цель. И тогда ты будешь ценить каждый день своей жизни и делать те шаги, которые нужны для достижения цели, ценя каждую минуту.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года, а также планирует создать цифрового двойника Каспия с использованием искусственного интеллекта для прогнозирования изменения уровня воды в этом море. Об этом заявил Владимир Путин в ходе Каспийского экологического саммита в Туркмении. К другим новостям. Со следующего года Китай ужесточит правила экспорта новых автомобилей. Об этом сообщает телеканал 360. При оформлении документов поставщикам придется подтверждать, что за рубежом есть сервисы, способные обслуживать машины и обеспечить их запчастями. Новые требования также затронут иностранные марки, автомобили которых производят в Китае. Специалисты продолжают оценивать состояние инфраструктуры, об этом сообщили в компании. Накануне после атаки беспилотников произошел пожар в дата-центре в Рязанской области. На этом фоне пользователи сообщили о сбоях в ряде работе российских сайтов. Сегодня несколько моделей дата-центра в Калуге также вышли из строя после атаки дронов. Часть сервисов может работать с перебоями, пострадавших нет. Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом инвестиций в криптовалюту и другие финансовые инструменты, об этом сообщили в МВД. Аферисты размещают в интернете рекламу, обещая гражданам альтернативный источник дохода. Они предлагают вложить деньги в криптовалюту, акции крупных компаний или приобрести на бирже ценные ресурсы. Однако в действительности переведенные по указанным реквизитам деньги поступают на счета мошенников, об этом добавили в МВД. Российские работодатели стали реже делать встречные предложения сотрудникам, которые собираются уйти. По данным сервиса SuperJob, за два года доля компаний, которые вовсе не пытаются удерживать таких работников, выросла более чем вдвое. Эксперты связывают это с замедлением найма и роста числа соискателей. При этом дефицит квалифицированных специалистов сохраняется, поэтому отдельных сотрудников компании по-прежнему стараются удержать. Больше половины россиян старше 35 лет хотя бы иногда смотрят видео перед покупкой товаров и услуг. Об этом пишут Вести со ссылкой на результаты опроса. Чаще всего ролики помогают увидеть товар вживую или сравнить несколько вариантов. Больше всего доверие вызывает видеоотзывы других покупателей. При этом половина участников исследования считает наиболее удобной видеорекламу продолжительностью не более 10 секунд. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзахский район, селение Ганох. Название аула обусловлено его расположением. Он лежит между двумя возвышенностями. На возвышенности Хабал когда-то была крепость. Построена она еще в домусульманский период. Сохранилось и доисламское кладбище. Бытует легенда, что на этом кладбище, вблизи остатков крепости, некогда нашли золотой серп и железный меч. По какой-то причине крепость была оставлена, и обитатели ее перебрались в поселение, которое они основали вблизи места нынешнего Ганоха. И есть предположение, что люди эти были то ли грузинами, то ли евреями. Во всяком случае, при разборе стен в этих развалинах был найден обломок плиты из мягкого белого камня с надписью, сделанной неизвестным алфавитом. Кроме того, рассказывают, что позднее в этих развалинах находили кувшины, и якобы один из них был с монетами и золотом. А нашли также кольца, браслеты, серьги и кресты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Дорожные новости.
1: Медсправки для водителей станут электронными. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минфин поддержал повышение лимита выплат по ОСАГО. Об этом в интервью рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Но отметим, что сейчас речь только о выплатах за вред жизни и здоровью. С нынешних 500 тысяч рублей их планируют увеличить до 2 миллионов. Об увеличении лимитов по ремонту автомобиля речь пока не идет. Также в министерстве предупредили, за этим шагом может последовать рост тарифов. В ведомстве рассчитывают, что подорожание полисов будет несущественным. Медсправки для водителей станут электронными. С 1 марта медицинские заключения планируют оформлять только в электронном виде и через единую систему передавать в МВД. Бумажный вариант можно будет получить только по желанию. Если на осмотре найдут признаки болезни, препятствующие управлению, водитель отправит на доп. Обследование. При подтверждении диагноза уведомление придет через госуслуги. Новые правила заработают вместе с законом о безопасности дорожного движения. Южная Корея могла поставить в Россию 176 тысяч тонн автомобильного топлива. Об этом накануне сообщила британская газета «Гардиан». Официальных подтверждений нет. Поставки якобы шли танкерами. Формально такая торговля не нарушает корейское законодательство. Нефтепродукты в санкционный список не включены. Но в Сеуле информацию подтвердить отказались. Только дежурно заявили о соблюдении всех правил. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство, расположенное на западе Северной Европы. Официальное название – Республика Исландия. Традиционной формой приветствия в исландском обществе является рукопожатие. При этом понятие старшинства, статуса или возраста не имеет значения. Здороваются с тем, кто стоит рядом или кто только что вошел в помещение. Обмен рукопожатиями во время встречи осуществляется как мужчинами, так и женщинами. Легкими поцелуями в щеку обмениваются только женщины, и даже это становится возможным только после того, как они уже хорошо узнали друг друга. В Исландии нет особых норм этикета или правил поведения, которых следует придерживаться в процессе общения в рамках деловых контактов. Равным образом отсутствуют и ярко выраженные запреты или зоны табу. Исландцы одинаково ровно общаются как со своими коллегами, так и с потенциальными партнерами, приехавшими из-за рубежа. В Исландии принято обращаться друг к другу по имени. Это касается не только жителей страны. Приехавшим иностранцам предлагается следовать этому правилу. Дело в том, что в Исландии отсутствует распространенная во всем мире система именования людей, включающая фамилии и имена, а иногда еще и отчество или средние имена. То, что в понимании других народов является фамилией, в Исландии представляет собой комбинацию имени отца или в редких случаях матери и окончания «сон» для лиц мужского пола и «дотер» женского. Далеко не все жители Исландии имеют фамилии, восходящие к древним родственным корням. По этой причине в обществе сложилась традиция именования, основанная на использовании имен родителя, рожденного в семье ребенка. В исландском языке отсутствует местоимение «ты», так как это сложилось, например, в английском языке. Формальный тон обращения к человеку, например, старше по положению или иностранцу, может быть выражен за счет использования соответствующей лексики или тоном голоса. Такие формы обращения к людям, как «господин» и «госпожа», существуют в исландском языке, однако они употребляются достаточно редко.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Реклама на Диалог.ФМ.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.
4: Волною моря пена рождена. И пеной прикрывается волна, так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
5: Притчи народов мира.
6: Маленький сын вождя был умным мальчиком. Однажды в племя пришел белый учитель и сказал, что в селении открылась школа. Учитель предложил вождю записать в нее детей племени. Тот подумал и привел в школу сына. Но мальчик учиться не хотел. «Отец, природа научит меня всему, что мне нужно». «Сначала научись читать, а потом говори», — ответил отец. Мальчик ходил в школу, но плохо слушал учителя. Нравилось ему только природоведение. Однажды учитель принес на урок плоды инжира. «Они горькие», — воскликнул мальчик. «Я пробовал их в начале лета в лесу. Еще я видел, как внутрь заползла оса. Она ужалит того, кто съест этот плод». «Плоды инжира сладкие и полезные», — объяснил учитель. «В начале лета они горькие от белого млечного сока, который содержится в незрелых плодах». «Откуда вы это знаете, учитель?» — с удивлением спросил мальчик. «Я прочел об этом в книгах. Книги хранят знания. Звезды явятся, небо украсят». «Знания появятся, ум украсят», — ответил учитель. С этого дня сын вождя стал прилежным учеником и вскоре научился читать и писать. Отец, увидев сына с книгой, сказал: «Я рад, сын, что ты научился читать. Только не забывай наши обычаи. Восход солнца природу пробуждает, чтение книги голову просветляет», — улыбнулся сын.
5: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня мы расскажем вам о новом методе для улучшения продуктивности и мотивации. Вы наверняка никогда о нем не слышали, потому что я сам изобрел этот метод для поддержания высокого уровня мотивации и назвал его методом зеркала. Так что же это за метод зеркала? Я придумал этот метод, глядя на свое отражение в настенном зеркале в лифте каждый день, поднимаясь в офис и возвращаясь домой. Однажды я обратил внимание на то, что, смотря на себя, свое лицо и свои глаза в каждом зеркале, которое мне попадалось на пути, я каждый раз чувствовал что-то новое. Смотря в зеркало, я начинал думать о своих мечтах, целях, высотах, которых я достиг, и тех, которые мне пока не поддаются. Я продолжал так довольно долго, пока в моем мозге что-то не переключилось, и я не задался вопросом. Ну почему каждый раз, смотря в зеркало дольше 15-20 секунд, я получаю заряд мотивации? Я рассказал об этом близким, и они, проверив мою гипотезу, сказали, что также наблюдают изменения в собственном поведении, проведя некоторое время перед зеркалом. Будто посмотрев на свое отражение в зеркале, они вспоминают обо всем, чего еще не достигли, и чувствуют себя виноватыми. Я подумал, а как мне это проверить на практике? Я съездил в магазин, купил большое зеркало и прислонил его к стене в моем офисе. Конечно же, мои коллеги были озадачены появлением нового зеркала, и их удивленные взгляды каждый раз сопровождались предоставленными мной объяснениями своего эксперимента. Так я создал и начал развивать метод зеркала. Теперь всякий раз, осознавая, что я откладываю какое-то дело, и вместо этого занимаюсь бессмысленными исследованиями дебрей Фейсбука, Контакта, Инстаграма или Ютуба, я стал оборачиваться и смотреть на свое отражение. Естественно, при виде сутулого, сонного, уставшего, а главного, занимающегося бог знает чем человека, мне хотелось дать самому себе пощечину. Узрев, каким слабым, неорганизованным, бросающим драгоценное время на ветер я выгляжу со стороны, я сам начал меняться к лучшему. Каждый раз, смотря в зеркало, я говорил себе: «Чем ты занимаешься? У тебя совсем крыша поехала. Ты что, не знаешь, сколько у тебя работы? Сколько обязанностей? Знаешь, сколько человек ждут от тебя высоких результатов? И тебе не стыдно?» Таким образом, всякий раз, когда я обманывал себя, те слова, которые говорил себе, посмотрев на свое отражение, и вина, засевшая во мне после этого, заставляли меня очнуться и продолжить работу. Этот метод был в целом эффективен, но через некоторое время я понял, что для того, чтобы данный эксперимент был успешен, мне нужно, находясь в пучине социальных сетей, вспомнить, что нужно посмотреть в зеркало. Если я каждый раз провожу в социальных сетях по полчаса или час перед тем, как посмотреть в зеркало, тогда о какой продуктивности может идти речь? Так я понял, что пристыдить себя недостаточно. Нужно еще одно так называемое зеркало, которое должно оповестить меня о том, что я делаю в данный момент что-то не так. Буквальное зеркало здесь не обязательно, нужно лишь что-то, что по тому же принципу покажет вам на то, что вы делаете неправильно. Именно тогда я задумал концепцию, которая восполнила несостыковки в методе зеркала и превратила его в полноценную методику. Я придумал и написал на большом листе три вопроса и поставил будильник, так, чтобы он звенел каждые 40 минут. Я поставил себе такое условие: чем бы я ни занимался, с каждым звонком будильника я должен посмотреть в зеркало и по очереди ответить на три составленных мною вопроса. Эти три вопроса следующие. Первый. Где ты сейчас? Ответ. В офисе. Второй. Что ты должен сделать? Ответ. Я должен сделать то-то и то-то. Третий. А что ты сейчас делаешь? Ответ. Игнорируя важную работу, читаю статусы друзей в социальных сетях. Точно так же, отвечая на эти вопросы, когда я занимался делом, я становился горд собой и своей продуктивностью и получал мотивацию продолжать в том же духе, чтобы сохранить чувство гордости до конца рабочего дня. Если мой ответ оказывался чем-то вроде «вместо того, чтобы работать, я сижу в социальных сетях», то чувство стыда придавало мне мотивацию вернуться к делу. Лично для меня этот метод являлся на протяжении многих лет и является сейчас наиболее эффективным. Этот метод применим не только к работе в офисе, но и к выполнению домашнего задания, подготовке к поступлению в институт и любой другой подобной деятельности. Не забывайте, что ключом к продуктивности является осознание правильности или неправильности наших действий и поведения. Метод зеркала – это способ четко увидеть и осознать свои ошибки. Обобщая, скажем, что метод состоит из двух шагов. Первый – купить настольное зеркало, ну или прилепить к кобуре телефона какую-то зеркальную поверхность. Главное, чтобы зеркало было рядом с вами, и вы смогли быстро в него посмотреть. Второе – определить промежуток времени, по истечению которого будет звенеть оповещение, после чего вы должны будете в обязательном порядке ответить на каждый из следующих вопросов. Где ты сейчас? Что ты должен делать? И что ты делаешь на самом деле?
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты Эдмонтон Уиллерс одержали волевую победу над Анахейм Дакс 5-2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан Эдмонтона Коннор Макдэвид набрал в этом матче 3 очка, забросив шайбу и отдав 2 голевые передачи. С 12 баллами по системе гол плюс пас в 4 матчах сезона 29-летний канадец единолично возглавил гонку бомбардиров лиги. Вторым идет его партнер по команде Эван Бушар, оформивший дубль и 1 ассист. Баскетболисты мадридского Реала прервали трехматчевую серию поражений на старте нового сезона Евролиги, выиграв на своей площадке у Партизана 86-76. Благодаря этой победе королевский клуб выбрался с последнего места в турнирной таблице регулярки. В битве лидеров Панатинаикос на своей площадке сломил сопротивление Фенербахче 92-74 и укрепился на первой строчке. Компанию ему составляет Валенсия, обыгравшая в Испании Хапаэль 93-82. Как и Панатинаикос, Валенсия одержала 4 победы в 4 играх на старте регулярки. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Тони Кросс планирует начать тренерскую карьеру. Экс-полузащитник мадридского Реала уведомил Королевскую Испанскую Футбольную Федерацию о намерении присоединиться к тренерскому курсу для бывших профессиональных футболистов. Обучение запланировано на следующий сезон, и по его окончании Кросс получит лицензию категории А, позволяющую возглавлять команды любого уровня. Сам футболист ранее публично заявлял, что не рассматривает тренерскую работу, однако теперь, судя по всему, изменил свою позицию. Кросс завершил игровую карьеру летом 2024 года после 10 лет в Реале, во время которых 5 раз выиграл Лигу чемпионов. Обладательницу 4 кубков мира горнолыжницу Линдси Вон включили в состав сборной США на следующий сезон, несмотря на то, что ей предстоит еще одна операция и около 9 месяцев восстановления. Это символический жест поддержки спортсменки после жуткой травмы, полученной на Олимпиаде в Италии. Вон дали персональный уайлдкард на все этапы Кубка мира, что позволит ей выйти на старт без отбора, когда она будет готова. Сама горнолыжница не выступит в этом сезоне, она продолжает реабилитацию после травмы, едва не стоившей ей ампутации ноги. Возвращение Вон ожидается не раньше, чем через сезон. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
2: Друзья, всем привет! У меня в гостях Дима Алина Тютькова, основатель компании Angel Cake. Спасибо, что почтили меня своим вниманием. Давайте, так сказать, сверим часы, и для тех, кто вас не знает и видит в первый раз, обозначим некоторые вещи. Значит, несколько лет назад ты увлекалась кулинарией, питанием, диетами и так
3: десяточка,
2: далее.
3: Десяточка, на секундочку уже, да, не несколько лет назад.
2: Десяточку лет назад. Ты занимался рекламой. Потом, вдруг, по инициативе некой, вы открыли первое кафе в Волгограде, оно сразу выстрелило и дальше понеслось. Краснодар, Питер, Москва, в России же все, да? Ростов еще?
4: Нет.
2: А, Ростов это была идея только. Дальше. Да. Дубай сейчас, Дубай Молл, Блю Уотерс, в Крике вы строитесь, Абу-Даби у вас есть, Саудовскую Аравию вы строите, а еще в разработке Париж, Сингапур, и сегодня мы еще об этом поговорим. А также у вас в партнерах Водянова, значит, вы кормите тортами Бернарда Арно, сырниками Павла Дурова, еще у вас много-много разных имен, Грачев ваш инвестор, топ-менеджеры, Яндекса ваши инвесторы, партнеры. И вот это вот все произошло буквально за сколько лет? Сколько лет с момента первого кафе?
3: Пять.
2: За пять лет. Осознали,
4: да? Будет.
3: Будет,
2: осознали картинку. Да. Вот картинку нарисовали. И все почему-то, когда вас приглашают куда-то или вы даете интервью, вы сразу начинаете рассказывать, как вот вы открыли первое кафе и так далее. Но меня интересует первый вопрос вообще другой. Ты занимался рекламой, и у вас все довольно-таки неплохо было. И у вас там большие компании были, с которыми вы сотрудничали, у вас там Каннские львы и так далее. И у меня сразу возникает вопрос, каким образом ты решил переключиться вообще на это? Когда у тебя есть успешный бизнес, часто бывает, что есть в голове какая-то идея, что хочется что-то новое попробовать, что-то запустить. Но ты в конкретном данном случае взял и просто переключился полноценно на другой бизнес, который соинициировала твоя жена. Как так вообще произошло?
4: Ну, у меня, наверное, всегда был этот запрос что-то создать глобальное. То есть не то бизнес, который только в России может масштабироваться, а вот мне всегда было интересно сделать что-то такое, что может по всему миру пойти. И я долго хотел это сделать с агентством креативным. У меня была такая идея, что вот будут филиалы во всех странах. Вот у меня всегда такая мысль. Угу. Если агентство, то филиалы во всех странах. Сейчас кафе, то кафе во всех странах. Вот. И 10 лет агентства, и я понял, что это невозможно в силу объективных причин. Ну, нет ни одного креативного агентства из России, которое стало глобальным. На это есть там многие причины. Вот. Через 10 лет я это понял, и ну, как бы мне стало это уже неинтересно, потому что нету потенциала вот этого глобального. А Алина предложила идею, ну, у нее это было хобби, долго она это все там развивала, расскажешь сама лучше, наверное. Вот. Но когда я увидел в этом потенциал, что это из этого можно получиться то, о чем я мечтал раньше, это действительно может быть в разных странах, разных городах, это станет глобальным, мне стало это очень интересно, и мы решили попробовать.
2: Ладно, сейчас погоню, я тебе обязательно, я сейчас помучу твоего мужа, потому что я заметил, что сразу все накидываются на тебя и на твои рецепты, а мне немножко хочется Диму помучить. Смотри, у меня вопрос, так как я сам тоже занимался рекламой, там, 3-4 года своей жизни я этому посвятил, я помню, что у меня была очень четкая такая проблема, что основная проблема, с которой я сталкивался, мы занимались интернет-рекламой, это в целом добыча клиента, что тендеры, безумная конкуренция, очень много решается на связях и так далее. И в целом ты получаешься в таком замкнутом рынке. Твое же агентство, оно больше с креативом связано. То есть там немножко другие все-таки правила игры. И смотри, на креатив в целом в мире очень большой спрос. И ты при этом говоришь, я вот от тебя слышал, и сейчас ты это упомянул, что невозможно стать мировой компанией. И есть много ограничений. В чем они заключаются, если неважно, из какой страны ты делаешь креатив? Он всем нужен.
4: Да, очень просто. Агентство – это B2B. То есть мы не работаем с конечными клиентами напрямую. У нас клиенты – это компании. Чтобы быть глобальным, как все, любую взять, любое агентство международное, как оно стало международным? Ну, там, например, есть Wieden Kennedy агентство, да, которое Nike делает рекламу. Все. Uh-huh. Как они стали международным агентством? Они начали в городе Портленд. Там же была фабрика, которая в будущем стала, обувная фабрика, которая Nike. Это был их первый клиент. Там 80 какой-то год. Nike стала успешна в Америке, пошла в Европу, открыла в Амстердаме офис, Nike европейский uh-huh. офис, за ними пришел Wieden Kennedy, открыл офис в Амстердаме и начал делать рекламу Nike на Европу. То есть, все международные агентства, они все идут за клиентами, поэтому они становятся международными. Вот и вся история. Российские компании просто не международные. Нет угу. компаний, которые из России идут по всему миру, и ты за ними идешь. Ну, кроме, наверное, «Газпрома», но им не нужна реклама.
2: Это, кстати, хорошая мысль. Я об этом не задумывался никогда. Да. Что компании, они не приходят в страну и начинают искать там клиентов, да, идут, следуют за
4: Конечно.
2: Масштабированием.
4: У них есть свое агентство, которое знает, как надо делать, с ними всегда работает. И так все. То есть, Apple... TBWA, который делает Apple рекламу там еще из Калифорнии, делает по всему миру, то есть филиалы этого международного агентства делают всю поддержку Apple во всех странах. Там. Но это как бы историческое сложилось так вот рынок, и все, это невозможно. Нельзя прийти там, в Nike и сказать, вот мы там хороший агент, хороший креатив делаем. Это большие компании, для них важно, что они рискуют, очень важно кредабилити, то есть доверие, там, опыт и так далее. Это огромные деньги. Угу. Никто не будет там, о, суперкреатив или там дешево, давай рискнем, там, компанию сделаем глобальную там, за

0: Трайф есть сейчас такой, типа, стендап-комик очень популярный, он там, у него стендап был про а-ля красные флаги там в отношениях и так далее. И ты слушаешь, это, знаешь, это вообще какой-то просто из параллельной вселенной вроде бы, знаешь, то есть это вообще нету в такого в нашем социуме. Это интересно. Слушай, а ты в тот момент училась, когда Дима занимался рекламой еще? Или ты чем занималась?
1: Я уже пекла на заказ.
0: А, ну то есть ты...
1: Пять лет до проекта я пекла на заказ. У меня была своя мастерская, свои сотрудники, маленькая команда. Я принимала заказ, ехала на закупку, потом ехала на доставку, делала этот заказ.
0: Короче, такое ремесло, да, было?
1: Да, это было ремесло, но оно было на протяжении 5 лет. В принципе, туда уже вошла моя трансформация, когда я решила, что вот безглютеновая диета и, в принципе, такое здоровое питание, сбалансированное питание – это про меня, и я могу только эти ценности двигать, я не могу делать на заказ там обычные торты с пшеничной мукой и, там, и так далее. То есть полностью поменяла вообще спектр своих услуг, скажем так, и росла.
0: Слушайте, а вот смотрите, ну, когда вы находитесь как бы в Волгограде, там, и ты делаешь торты на заказ, это тоже не выглядит какая-то глобальная история. То есть нельзя прикинуть то, что, о, мы будем создавать кафе и строить кафе по всему миру. Когда же ты занимаешься рекламой, все равно, мне кажется, на первый взгляд, перспективы кажутся довольно-таки большими. То есть ты понимаешь, что внутри страны есть большие компании, большие рекламодатели и так далее. Окей, ты понял то, что нельзя это сделать на весь мир, но почему вы не стали эту историю растить, я не знаю, там, до десятков миллиардов выручки, хотя в целом у вас была команда, вы понимали, что делать, у вас были там разные награды, насколько я знаю, то есть у вас все получалось. Почему вы просто не начали масштабировать это сильно в рамках страны?
2: Ну, во-первых, в креативной индустрии мы уже достигли там плюс-минус потолка, то есть есть там, я не знаю, разные рода там регалии, да, мы их все достигли, там награды, например, вот по каким критериям, да, награды, все там, Каннские львы есть, там, высшие награды в России, которые все есть, там, американские награды, британские награды, европейские, все есть, все там, сотни наград, это есть. Дальше клиенты. Ну, по каким критериям, да, там самые крупные клиенты России: S7 Airlines, Яндекс, X5 Retail, Магнит, все наши клиенты есть. Выручка по креативу, то есть прибыль, выручка, вот эти по финансам, именно в креативной индустрии мы там, ну, может быть, на 50%, может быть, на 100% в теории еще можно было вырасти там огромным напряжением. Ну, это максимум. То есть это на самом деле не очень большой рынок, это именно креативная индустрия внутри России, это так кажется. То есть это не какие-то там десятки миллиардов, это нет таких цифр. Там весь рынок несколько, наверное, миллиардов, вообще все.
0: А когда мы говорим креативное, это что, это видеоролики?
2: Идеи.
0: Ну, то есть в чем?
2: Поясни. Стратегия, креативная идея, то есть не продакшн или не покупка медиа. Это понятно, там может выручка быть миллиард, но это там из нее твоя комиссия, там 2%, остальное это...
0: Ну, это условно рекламу это делаешь, да, там делаешь для компании рекламу в Фейсбуке.
2: Телевизор, выкупил. То есть, это я вообще не считаю. А именно твой продукт – это креативная идея, да, ты придумал идею рекламной кампании, идею ролика, идею там, ну, там, брендбук ты сделал, еще что-то, идею придумал, дизайн нарисовал. Вот это креатив. А все там снять и размещение там на телевизоре – это уже отдельно, это вне выручки креативной индустрии, я ее не считаю, потому что она может быть любой. У нас были ролики там по $1 миллиону мы снимали, но это как бы понятно, что один ролик $1 миллион, но он не твой. То есть ты из этого миллиона берешь комиссию, остальное это получают продакшн-студии, режиссеры, актеры и так далее.
0: Тогда финальный вопрос про агентство, и уже перейдем к Angel. Смотри, у вас, тем не менее, получилось все сделать довольно быстро и как бы выделиться среди остальных. То есть многие ребята пробуют в России делать разные рекламные креативные агентства, но далеко не у всех получается. Далеко не у всех есть X5 Retail в клиентах, и там не все делают такие цифры. Постарайся выделить одно-два ключевых каких-то отличия вас от всех остальных, что вам помогло в этой индустрии достичь каких-то результатов. Больших.
2: Ну, я думаю, то, что мы начали это делать в Волгограде, не поехали там в Москву, как это все делают. Ну, то есть, там, если посмотреть список агентств, там 99% там будет сконцентрировано в Москве, и там несколько агентств там в регионах, да, там, не знаю, там Волгоград, Екатеринбург. Я это, ну, не знаю, это все, что я знаю. Может быть, еще какой-то город. Вот. И из-за этого, получается, у нас всегда было как бы немножко другой такой майндсет. То есть мы немножко по-другому подходили к задаче, отличались очень сильно на тендерах. То есть мы чувствовали немножко по-другому страну, находясь постоянно там, да, в регионе. И когда мы заходили на тендер, то есть там условно там 10 агентств в тендере, там

0: из них, там, не знаю, 9 московских, и мы, например, да, и мы немножко отличались. Из-за того, что мы просто другие. Когда ты варишься вот в одном рынке, ну, там, например, Москва, да, там в основном сотрудники одни и те же, они туда-сюда переходят из агентства в агентство, в каком-то в одном таком майндсете все находятся. У них идеи могут быть немного там как-то похожи или в одном векторе быть, или еще что-то. Мы немножко как-то старались по-другому сделать. Вот. Может быть, из-за этого у нас это получалось как-то по-другому. И плюс еще был такое, что был запрос на понимание страны вот не Москвы. Как бы вот, я помню, даже у нас у Яндекса была компания, мы делали, и у нас было прям два креатива, вот прям бриф был такой, типа один для Москвы, один для всей России. И совершенно два разных креатива было. Яндекс.Такси мы делали компанию. Вот. И совершенно почему? Потому что инсайты разные. У тех, кто в Москве, и тех, кто не в Москве. И, соответственно, идеи другие, и разные. А вот мы как раз инсайты чувствовали вот регионов, да, и это часто на этом был запрос, потому что на самом деле рынок-то это вся страна, и Москва, она для масштаба федеральной компании, там, это доля какая-то, да, там, не знаю, 10-15% там населения. И был запрос на то, чтобы, как мыслят вот, какие инсайты у регионов, да, какой нужен им креатив. И агентств нету, получается. Ну, там, одно, два, три вот на всю страну. Вот. И, наверное, все вот эти, кстати, агентства, которые с регионов, они все, вот если посмотреть их работы, мы там, другие ребята, они вот прям, ну, по-другому. Вот прям берешь и смотришь, отличается очень сильно, по-другому креатив.
1: Я понял, такой образ мышления. Кстати, интересная мысль, потому что, знаете, если посмотреть вообще на, там, на советы всех, то первый совет ребятам, которые живут в маленьких регионах, да, переезжать в Москву, потому что в Москве как бы все, в Москве деньги и так далее. А здесь наоборот как бы обратная история, то, что ты, наоборот, там, живя в Волгограде, обладаешь какими-то более дешевыми ресурсами, например, другими людьми, с другим взглядом, и в целом можешь на другом, по-другому на ситуацию смотреть. Неочевидный такой момент.
2: Мне еще очень хочется добавить по поводу успеха агентства, потому что я все видела, как развивалось. Там все Каннские львы, все, что происходило, какие-то невероятные полеты в невесомости. Если бы не Димины какие-то уникальные качества предпринимателя, плюс любопытство, плюс какое-то, я не знаю, знаешь, типа, ну, как бы, получится-получится, вот надо попробовать. Вот если бы не все это, и как-то добивают все до конца, я видела, то есть там было, например, 20 полетов у них было согласовано с Роскосмосом. Он выбил 21-й полет, потому что 20 полетов не получилось ничего.
1: Это что, это типа снимали, что ли, в невесомости?
2: Это, да, это проект, который получил как раз Каннские награды. Каннские львы.
1: Расскажите поподробнее, потому что
2: это просто уникальный кейс. Там я с детьми в Волгограде, он там в Москве, в этом Роскосмосе летает с этими командой, там всех тошнит всех. Ну, короче, это хаос какой-то происходит.
1: Ты сам летал тоже в невесомости?
2: Да, да. Ну, вся команда пробовали, да, была возможность попробовать. Вот, и он добился, то есть 20 полетов, дорогостоящих полетов, где огромный бюджет уже потрачен, не получилось ничего. То есть из этого ролик смонтировать очень сложно, а нужно было снять все одним кадром. И
0: одним дублем.
2: Каким-то, одним дублем, ну, то есть один полет, да,
1: да,
2: все
1: снять. Понимаю.
2: Вот, и он каким-то, я не понимаю, вот этим своим прорывным, проницательным чувством, он докопался до того, чтобы они разрешили 21-й полет, и 21-й полет получился идеальным. И он именно был потом уже в ролике. И вот так вот всегда, в принципе, и у нас в бизнесе, и там все, что происходило. Классно, что у него, естественно, там великолепная команда, которые верили в него. И вот в эту Димину удачу, нас даже тоже сейчас начали так называть в команде.
1: Димина
2: какая-то
1: удача.
2: Димина удача. Типа, у него точно все получится. Это выглядит ужасно и кажется, что вообще-то невозможно, но у него все получится, мы верим. То есть все, естественно, его поддерживали, но без вот этого какого-то его стержня, именно прирожденного просто с вот этим вот, этого не было бы. Ну, серьезно. То есть, серьезно.
1: Кстати, я еще не сказал вначале, тоже для тех, кто нас слушает, при всем при этом у вас еще трое детей. Такая важная пометочка, да. Да, круто. Понял. По агентству зафиксировались, мы еще будем параллельно возвращаться, я думаю, потому что я думаю, что все равно опыт так или иначе пересекающийся сейчас с тем, что вы делаете, и это во многом, я думаю...
0: Опыт невесомости точно.
1: Опыт невесомости, да-да-да. 100%. Давайте немножко как бы все-таки копнем теперь в кафе, потому что если в агентстве ты был инициатором и лидером, то во всей деятельности, связанной с Энджелом, ты являешься лидером, насколько я понимаю, с самого начала. И ты занималась питанием, диетами, и ты очень хотела открыть кафе. Расскажи мне, пожалуйста, как ты все-таки уговорила его пойти на этот шаг и проэкспериментировать, и открыть что-то?
2: Слушай, я до сих пор помню наш разговор в машине, когда я понимаю, что ну, у меня есть определенный рост там, за эти 5 лет. Я там во многом уже не разбираюсь в моей компетенции. Как бы, естественно, мне было 20 лет, когда я все это начала. Я ему говорю, мне кажется, мне нужен какой-то партнер, который вот будет там, в финансах больше разбираться, растить бизнес, а я буду вот, продолжать продукт пилить, там, social media, там, и так далее, личный бренд, бренд компании. Он говорит, ну да, нормально, вон у нас куча вокруг этих друзей, предпринимателей, предложи кому-нибудь. Я говорю, слушай, ну да, классно, там вот этому могу предложить, вот этому. Вот, то есть он был совершенно не заинтересован. Но почему мы решили открыть все-таки первое кафе, при том, что мы искали очень маленькое помещение, чтобы продавать чисто там 5 тортиков в день, но они будут супер там натуральные, классные, эксклюзивные, по кусочку и там супер спешлти кофе и напитки. Потому что мы участвовали в разных мероприятиях в Волгограде, благотворительные мероприятия, в том числе одно из них было моим, оно было достаточно крупным для Волгограда. Такой семейный фестивальный день, вот, ну, где Дима увидел, в общем-то, что у нас за 2 часа, где бы мы ни участвовали, всегда стоит очередь, и все покупается. Как ему казалось, за бешеные деньги, потому что кусок у нас тогда стоил 300-350 рублей, а где-то ланч в Волгограде стоил 200. У него как бы в голове просто не могло это усвоиться, как это возможно. Mm-hmm. Приходят мужчины, приходят женщины, и они там ну прям в очереди стоят за этим кусочком торта. Поэтому мы решили открыть небольшое заведение, в общем-то, и открыли.
1: Ну, слушайте, вот смотрите, вопрос такой предпринимательский, как бы вот у тебя тогда уже был достаточно большой так или иначе опыт бизнесовый, и все равно, как бы понимая, какой бы человек ни был там эмоциональный, творческий, креативный и так далее, когда речь идет про бизнес, все равно есть такая как бы, ну, реальная картинка, то есть ты в целом пытаешься в голове хотя бы примерно прикинуть цифры и вообще какие-то перспективы. То есть, насколько я понимаю, ты тогда вообще во все это не верил, ну, то есть решил как бы как блажь такой, ну, давай, ладно, откроем, да?
0: Да, да, я даже, у меня был где-то план, я думал, какая выручка должна быть, чтобы типа там в ноль работать, и там было у меня, по-моему, 1,5 миллиона в месяц, типа, если будет, то типа окей, это в ноль, и не... все супер.
1: Пить есть не просит, пускай развлекается жена.
2: Да, и помню, мы команду спрашиваем, типа, как думаете, мы сможем 6 тортиков продавать?
1: В день.
2: В день, да? И где-то там 100 напитков. И все сидели, я помню, думали, ну, в принципе, да.
0: А в первый день мы сделали 400 с чем-то тысяч за день.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Суд аннулировал водительские права 6 жителей Сулейманстальского района с психическими расстройствами. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Установлено, что у 6 местных жителей, которые страдают психическими заболеваниями, являющимися медицинскими противопоказаниями для управления транспортом, имеются действующие водительские удостоверения. Прокуратура сейчас направила в районный суд 6 исковых заявлений о признании их недействительными. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Я напомню, что ранее аналогичные иски были удовлетворены в Гумбетов районе, где права аннулировали 3 человек с психическими расстройствами. Следователи возбудили уголовное дело против жителя Махачкалы по факту публичного оправдания и пропаганды терроризма. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По версии следствия, фигурант разместил в одном из чатов мессенджера Telegram аудиоматериал с высказываниями, которые направлены на формирование идеологии терроризма. Материал был доступен неограниченному кругу пользователей. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и сбора доказательств. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. Приставы планируют активнее взыскивать просроченные долги граждан и компаний. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на проект федерального бюджета. Ожидается, что поступления от исполнительного сбора к 2029 году вырастут до 151 миллиарда рублей. Я напомню, что с начала года у судебных приставов находилось более 97 миллионов исполнительных производств. В российских школах появятся уроки по обучению детей искусственному интеллекту. Этот предмет вводится для учеников с 5 по 11 классы. Об этом рассказал глава Минцифры Максуд Шадаев на глобальном цифровом форуме. Он отметил, что ведомство обсуждает создание отдельной дисциплины по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Занятия планируют проводить минимум раз в неделю. В России предложили установить единые требования к перевозке детей от 7 до 11 лет в автомобиле. С такой инициативой выступил глава Совета матерей Татьяна Буцкая. Ее слова передает ТАСС. Такое письмо она направила в Минтранс. Сейчас на переднем сиденье ребенка и напомню, что необходимо перевозить в автокресле или в бустере, а сзади можно использовать обычный ремень безопасности. Буцкая отметила, что требования должны зависеть не от места в салоне, а от роста и телосложения ребенка. Ну и дагестанский спортсмен Алиасхаб Рамазанов стал победителем гран-при по пара-тэквондо в Париже. Об этом сообщает Министерство спорта Дагестана. В категории свыше 80 кг Рамазанов в финале одолел паралимпийского чемпиона из Англии Мэтта Буша. Я напомню, что в ноябре воспитаннику заслуженного тренера Дагестана Руслана Биарасланова предстоит выступить на чемпионате мира. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вода с лимоном не ускорит процесс похудения, если не нормирован режим питания и питья. Об этом рассказала заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова. Она отметила, что для поддержания нормальной массы тела необходимы рациональное питание и физическая активность. При избыточном весе ни один продукт при регулярном потреблении не поможет снизить вес. В этом случае надо минимизировать количество перекусов и обратиться за консультацией к диетологу, чтобы составить сбалансированный рацион для снижения веса. Лимон богат витамином С, разумное потребление которого является профилактикой инфекций и заболевания полости рта. Однако людей с заболеваниями ЖКТ и склонностью к мочекаменной болезни большие дозы витамина С могут привести к негативным последствиям, предупредила специалист.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый раз, когда мы говорим о судьбе, мы упираемся в понятие цели. Вот как же все-таки сохранить свою цель? Как все-таки не потеряться в этом обществе, которое давит на меня, постоянно заставляет меня подстроиться? Давайте поговорим о цели. Цель – это материальный или ментальный мыслительный результат, на достижение которого направлены действия человека. Цель нужна для движения вперед, как ориентир. Цель дает энергию. Появилась цель – появится энергия. Нет цели – нет энергии. Когда человек теряет цель, резко падает его энергетический потенциал. Появляется уныние, депрессия, скука. Определение жизненных целей является одним из главных условий достижения успеха. Как же возникает цель в голове? Все связано с обстоятельствами и моральной зрелостью человека. По принципу пирамиды Абрахама Маслоу, на нижних уровнях, которые расположены физиологические потребности, включая голод, сексуальное влечение, потребность безопасности, на более высоких ступенях развития появляются цели, связанные с личным ростом или карьерой, духовным саморазвитием. Цель зарождается в ответ на внешний стимул либо внутренний порыв. Какие же виды целей? Первое – это по завершенности процесса. Промежуточные подразумевают выполнение одного из этапов общего процесса. Конечные же цели замыкают логическую последовательность событий. Второе – по приоритетности. Необходимые, первоочередные, которые следует достигать вначале. Желательные – рекомендованы к исполнению, но не обязательно. Возможные не имеют конкретного значения в данный момент. Третье – по сложности. Простые предусматривают одно необходимое действие. Сложные предполагают прохождение нескольких этапов. Четвертое – по форме выражения. Качественные не поддаются измерению. Количественные могут быть подсчитаны. Пятое – по срокам исполнения. Долгосрочные – срок от 3 до 5 лет, среднесрочные – от года до 3, краткосрочные – их сроки измеряются неделями либо месяцами. Шестое – по масштабу. Цели бывают стратегические и определяют перспективные глобальные задачи. Тактические – отвечают за механизм достижения стратегических целей, этапы стратегических целей. Оперативные – текущие подзадачи, от выполнения которых зависит успех всего движения. Сам процесс постановки цели называется целеполаганием. Известны разные методики, помогающие правильно выбирать цель. Достижение любой цели начинается с первых шагов в направлении по пути к заданной цели. Чтобы не терять фокус, при достижении цели важно ежедневно выполнять хотя бы одну задачу, которая двигает к цели. Важные моменты на пути к достижению целей таковы. Имейте хотя бы приблизительную карту целей на 10-30 лет, на 3-5 лет и более конкретную карту на год вперед. Каждый день начинайте с вопроса, что самое важное я должен сделать именно сегодня, чтобы испытать удовлетворение от прожитого дня, чтобы достичь своих целей. Дальше. Активно используйте инструменты эффективности, чтобы освободить время жизни для действительно важных для вас вещей. Расставьте приоритеты. Планируйте свой отдых. Планируйте так же, как планируете дела. Выделите свое личное время в течение дня, полчаса или час. И вы планируете, чем вы займетесь для себя. Тщательно защищайте это свое личное пространство. Это ваша зона релаксации, восстановления, зона отдыха. Заведите свой дневник энергии и поймите, откуда вы черпаете свою энергию. Что вас радует, что дает силы, а что, наоборот, угнетает и забирает энергию. Несколько раз в день подключайтесь к своим источникам энергии. Для кого-то это звонок другу, для кого-то мотивирующий ролик в сети, а может, книга или прогулка на свежем воздухе, а может, какая-нибудь музыка. Практикуйте технику стоп. Несколько раз в день останавливайтесь и направляйте фокус внимания на себя. Спросите себя, как я себя чувствую, что я ощущаю, какое у меня настроение, Медитируйте хотя бы по 5 минут. Начните с одноминутной медитации. Она прекрасно помогает отключить мозг. Такие маленькие перезагрузки в течение дня позволят вам выдержать большую нагрузку. Как же достичь своих целей? Ну, во-первых, определите, чего вы действительно хотите. Подробно представьте, что вы уже достигли желаемого, оцените не только плюсы, но и минусы. Они всегда есть. Что вы при этом чувствуете? Есть такой закон кармалоджик: если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Второе. Исключите желания, противоречащие друг другу. Я хочу быть в хорошей форме, а еще я ненавижу заниматься спортом. Чтобы такое съесть, чтобы похудеть. Подумайте, что нужно сделать для достижения цели. Проверьте, нет ли у вас желания не делать это. Третье. Узнайте, как другие люди достигли того, к чему вы стремитесь. Используйте чужой опыт для достижения своих целей. Четвертое. Составьте лучший план. Представьте, как бы вы достигли желаемого, если бы ничего не боялись и обладали невероятной силой воли. Не поддавайтесь желанию сбежать неизвестности и дискомфорта. Чтобы следовать целям, не сворачивать, не сдаваться. Нельзя застревать в зоне комфорта, регрессировать, костенеть, привыкать, быть ригидным. Ни к чему привыкать не стоит, надо меняться. Меняться сложно, но зато и сложно, и невозможно разные слова. Главное стараться, пусть получаться будет не скоро, не все, не важно. Количество всегда переходит в качество.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Зима была суровой, и племя голодало. Звери в лесу словно вымерли. Однажды охотники нашли медвежью берлогу, но охота на медведя в племени была запрещена. Медведь считался хозяином всех зверей. Когда старый вождь племени узнал о медведе, то сказал: «Придется убить его, иначе все мы погибнем». И он приказал своему сыну: «Ты должен пойти и убить медведя. Охотники племени могут побояться нарушить закон». Но сын вождя нет. 3 дня копил молодой охотник храбрость и мастерил себе новое копье. Наконец он решился и отправился на охоту. Вечером сын вождя прибежал в лагерь в изодранной одежде, трясясь от страха. «Сын, почему ты не убил медведя?» – рассердился вождь. «Я убил, но когда хозяин леса упал, страх вернулся, и я убежал. Ты станешь хорошим вождем, если запомнишь мои слова. Если боишься, не делай, если сделал, не бойся», – сказал вождь.
1: Притчи народов мира.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Сия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чикапуни гзафван. Пустая посуда громче звенит. И чикапуни гзафван. Фики не кайхаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анжеда, и тим хунух гереке.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Наталья Пескунова, доцент факультета мировой политики МГУ.
2: Прекрасно.
1: Спасибо вам большое, что пришли.
2: Спасибо за приглашение. Здравствуйте.
1: Сегодня у нас с вами интересная задача стоит, потому что у меня в гостях за последние несколько месяцев было несколько очень крупных предпринимателей, которые рассказывали о том, что они начали делать бизнес в Африке, и что они переводят производство туда, что они открывают там филиалы и так далее. По случайному стечению обстоятельств и совпадению, вы африканист, и, собственно, вы занимаетесь именно этим направлением. И очень интересно позадавать вам вопросы, потому что мы так привыкли говорить про Китай, про Соединенные Штаты, а про Африку не так популярно говорить. Но там происходит что-то необычное, что мы не до конца понимаем. Вот давайте начнем, наверное, с базы. Мы знаем про Африку, что там все очень плохо, что там все очень бедно, но при этом там есть довольно много каких-то разных ресурсов, за которыми все гоняются. Верно?
2: И да, и нет. Давайте отмечу. Здесь в Африке не только все плохо, в Африке еще и по-разному. То есть я бы не говорила, что прям совсем все плохо, и не говорила бы, что совсем все хорошо. Оно очень неравномерно. Да? Во-первых, Африка разная, хотя чаще всего воспринимается как такое

0: как континент экономика.
1: Да, у меня восприятие такое, что, значит, оттуда вывозят ресурсы, а туда привозят мусор. Вот я примерно так себе представляю.
0: Ну, туда привозят деньги, да. Насколько деньги мусор, это отдельная дискуссия, наверное. Но туда привозят деньги, туда привозят коммуникации, туда привозят людей. Тут мы, конечно, делаем референс в пользу Китая, который привозит туда не только свои деньги, но и собственных же сотрудников, да. Но это отдельная история такого периметрального вовлечения Китая в Африку. И сегодня мы видим, на самом деле, что Африка тоже сама себе много чего привозит. Да, это уже Африка 21 века. Да, то есть очень часто встречаются стереотипы, например, да, вот я там читаю там в прессе, да, где-то какие-то выступления, что говорят про Африку, ну, уровня где-то с середины 70-х, 80-х. Да, то есть почти что вся освободившаяся или освободившаяся, но не очень давно, и еще не совсем понимающая, в какую сторону метнуться, какой экономический путь выбрать, вообще кому прислониться и вообще что с этим делать. Сейчас это Африка 21 века. Да, что имеется в виду? Имеется в виду, что после 2000-2001 года африканцы поняли, решили, что они хотят жить сами, да, что они не хотят вот той классической привязки, такого поклона метрополиям в лице определенного набора европейских стран. Они хотят диверсифицировать свой пул партнеров, ну, выражаясь современным языком. И, собственно, тогда и начинается вот эта вот азиатизация Африки, первое. И второе в рамках бизнеса – это бизнес между африканцами и африканцами. Да, и поэтому сейчас мы говорим, что, ну, буквально, если возьмем статистику там 23-24 года, вот кто у нас топ-десятка инвесторов в Африке? Мы берем по странам, да, то есть не по компаниям, по странам. Мы, конечно же, увидим там Европейский Союз, без Британии, но европейский. Мы, конечно же, увидим там Индию, и мы, конечно же, увидим там Россию, Турцию, Китай, а кого мы там не увидим в первую там топ-тройке, топ-пятерке, множество сейчас рейтингов есть, мы не увидим там классических игроков, классических для 20 века, Великобританию, для второй половины 20 века США и так далее. То есть сейчас пул партнеров африканских для Африки и азиатских для Африки, или евразийских, да, в лице России, для Африки, он совсем другой. То есть Африка это сделала целенаправленно. После 2002 года они объявили, ну, фактически такой лозунг «Африка для африканцев», но не столько в идеологическом смысле, сколько в экономическом. То есть они, грубо говоря, сказали, давайте вылезать из наших страшных черных долгов во всех смыслах, да, потому что к моменту там середины 90-х годов Африка в страшных долгах, и конец 90-х все равно в страшных долгах, а выплачивать их нужно.
1: Я вот здесь немножечко перебью. Смотрите, то есть на сегодняшний день, когда мы говорим про инвесторов, эти инвесторы, они инвестируют не только в добычу полезных ископаемых, абсолютно, а уже в разного рода бизнесы.
0: Абсолютно. Они инвестируют и в экологические проекты, и в зеленую Африку. Они инвестируют в строительство магистралей транссахарских, трансконтинентальных и так далее. Они инвестируют в банковский сектор, они инвестируют в инновационное сельское хозяйство и целый список других, соответственно, областей, которые для Африки 20 века, да, уже прошлого, считались бы совершенно, ну, кроме сельского хозяйства, обычного, да, традиционно, они считались бы абсолютно чем-то таким недостижимым, да, невозможным. Сейчас это абсолютно реальные такие классические сферы для прихода инвесторов внутрь Африки, причем инвесторов и азиатских, и европейских, и российских, и любых других.
1: А когда мы говорим про Африку, то есть африканский континент, он наполнен странами, там, я, к сожалению, не скажу точно, вы точно знаете, я точно не знаю, сколько там всего стран, но я правильно же понимаю, что когда мы говорим про, вот, про то, что Африка там развивается, сейчас начала Африка перспективы, мы говорим не про всю Африку, а про какие-то конкретные вот точечные страны.
0: Да, но тут, знаете, как я бы сделала здесь оговорку, честно говоря, то есть мы, если берем континентальную, то есть с Магрибом, да, с Северной Африкой, то нам нужно сказать в целом да, то есть если, тут два будет сюжета, сюжет первый, если берем общие показатели, да, и, значит, когда мы хотим понять, как развивается континент, мы смотрим так, а по сравнению с мировым вообще ростом, как хуже, лучше, да, постковидная история, да, значит, ковид, кстати говоря, не сильно покосил Африку, он сильнее покосил Европу, это была абсолютно фантастическая история. Почему? Потому что Африка была готова к таким вещам, им они привыкли.
1: Ну, у них же огромное количество инфекций разных там, и так далее.
0: Да, это они привыкли с этим бороться, да, то есть была масса политических программ, ООНовских программ, программ других организаций, которые вот в это вкладывались. Но речь не о том. Здесь вот какой интересный момент. Дело в том, что если берем средний там, ну, темп глобальный, да, общепланетарный рост, да, экономический, да, там, насколько хорошо растет там ВВП, то где-то, ну, там, 2,5, там, максимум 3% по разным подсчетам. А давайте посмотрим, как растет Африка. 4,5-4,3% в год. То есть получается, что прирост экономический в Африке, да, Африка растет в полтора раза быстрее, чем вообще оставшаяся планета вместе с Китаем.

0: Индией, Россией и всеми-всеми остальными. Да, соответственно, возникает вопрос, так, а это они все растут на 4% в год, это значит, у них там бум такой экономический, да, у них есть экономический бум, но не везде. Конечно, есть там топ-пятерка стран, которые развиваются быстрее, но тут еще у нас ловушка получается. Большой ВВП не означает, что все очень хорошо у населения. Большой ВВП есть у ЮАР, у Египта, у Нигерии колоссальнейшая, да, там она там в топ-5 стран входит по континенту.
1: Но
0: да?
1: При этом ВВП на душу населения будет не очень большое, да?
0: Да, потому что вот у них там 200 миллиардов у них есть, прекрасно, да, 90% идет, значит, от нефти, да, это такая же страна, которая сидит на нефтяной игле, как и целый список других, да, европейских там государств, и там азиатских, арабских государств и так далее. Нигерия нефтяная держава, там одна страна, основатель СОПЕК и так далее. Но когда начинаем пересчитывать вот эти колоссальные там прибыли нигерийские, которые там оседают, возникает вопрос, а где эти деньги? А эти деньги уходят, во-первых, ну, коррупционные компоненты, и плюс эти деньги очень хорошо вывозятся. Они вывозятся в Европу, они вывозятся в Штаты, в Китай, куда угодно еще. В итоге у населения не остается ничего. Поэтому вот эта печальная картина, которую вы наблюдали, ну, в Южной Африке, в Намибии, они, к сожалению, характерны практически для всех стран, даже если это там высочайшие, соответственно, там темпы роста или колоссальнейшие там ВВП на душу населения, там 30 тысяч долларов на душу населения, далее там 15 тысяч на душу населения. Это там, государство, которое многим знакомо по туризму, да, там Сейшельские острова, это тоже к Африке относится, и Маврики. Вот, вот самые причина. Богатые, да, вот самые богатые по, если мы так попересчитаем,
1: да,
0: то это будет Маврики и Сейшелы. Да, вот у них там хорошо, да, в цифрах. Да, но сколько там этих офшоров, куда эти деньги выводятся,
1: ну, конечно, да.
0: Да, то есть один путь вывода там через Кайман, а другой через Сейшелы, очень удобно. Поэтому все это знают, так как бы совмещают, да, эти вещи. Ну, на Сейшелах большая проблема есть, там, насколько есть шанс попасться мировым пиратом, этим самым морским пиратом. Большая проблема. Сейчас немножко они как-то ее ретушируют, но проблема есть. Опять же, если возвращаемся, ну, как бы к континенту, да, вот от островов немножко отойти, то, конечно же, мы увидим хорошие показатели у Египта, у ЮАР, у Нигерии. Из севера Африки мы увидим там неплохие показатели у Алжира, несмотря на политические проблемы, нестабильность, да, вот все, все эти сюжеты были знакомы, и у Марокко. То есть на самом деле континента все неплохо. И они делают интересную вещь. Они прошли от модернизации к цифровизации. То есть сейчас мы говорим, что Африка цифровизируется точно так же, как цифровизируется весь остальной мир. И даже в некоторых регионах африканских цифровизация и уровень доступности мобильной связи, уровень покрытия, например, да, сотовой связи, да, там, всеми Wi-Fi и прочими, и стоимость в расчете на человека, да, будет лучше, чем в Европе.
1: Это я тут я точно могу подтвердить, я просто там по роду своей деятельности очень четко вижу эти статистики, и я всегда поражаюсь, там, например, в наших продуктах, сколько нигерийцев. Это просто всегда страна номер один. И там, вот, там в Нигерии, например, сейчас же катастрофически растет, там, не знаю, блогинг и так далее, то есть это же просто сумасшествие
0: там,
1: какое-то.
0: Там растет и кино, там растет и блогинг, да, потому что они нашли вот эту нишу, у них начались реформы несколько лет назад. Опять же, да, Нигерия — это топ-шестерка, да, по континенту, это африканский лев развития, да, то есть они проводили реформы, они начали именно вкладываться вот в этот сервисный, этот самый сектор экономики, да, то есть они, понятно, что есть и аграрный сектор, понятно, что они сидят на нефтяной игле, но они поняли, что, ну, мы не очень можем с промышленностью как-то, да, развиваться, потому что, да, замещение французских товаров, это прекрасно, но не всегда работает. Что мы можем сделать? А мы можем пойти вот в эту цифровую зону, так же, как и Кения, да, если берем, допустим, уже Восточную Африку.
1: Смотрите, здесь у меня такой вопрос. Я вот не до конца понимаю следующий момент. Значит, вот у нас есть Африка, там есть куча стран, и часть из них обладает большими ресурсами. Окей, эти ресурсы...
0: Практически все.
1: Ну, да, окей, ну, просто не все их освоили качественно,
0: да?
1: Там и так далее.
0: Да.
1: Соответственно, у нас есть страны, например, та же самая Нигерия, которая сидит на этих ресурсах уже достаточно давно.
0: Да.
1: Но что за катализатор такой вот случился, который подстегнул их начать эти деньги не просто куда-то выводить, а начать эти деньги инвестировать в развитие собственной экономики и всего вообще внутри страны?
0: Знаете, я думаю, что катализаторов было несколько. Во-первых, 2001-2002 год, когда Европа и Америка немножко отвлеклись на проблематику борьбы с терроризмом, соответственно, начали уводить оттуда деньги, это раз. Второй момент, когда случается кризис 2008 года, мировой финансовый экономический кризис, и тоже отвлекаются крупные игроки на, грубо говоря, свои проблемы. И, соответственно, африканцы понимают, что в 21 веке они остаются, ну, практически одни. Да? То есть они независимы, у них там есть там, 40-50 лет опыта независимого развития, там, разного, но независимого. И они понимают, что нет гарантии того, что любые европейские, американские какие-то еще партнеры будут, так сказать, у них всегда на подхвате, будут им помогать, да, выплачивать долги, выдавать новые, соответственно, требовать институциональной реформы, значит, под определенный образец приводить. И хорошо бы договориться друг с другом. Да, и, соответственно, этот процесс интеграции межафриканской, общеафриканской и так далее, он начинает происходить не просто так, потому что масса было африканских саммитов, да, региональных, потом был общий, значит, африканский саммит, да, и они говорят о том, что, вообще-то говоря, вот после 2002 года, после 2008 и особенно, не очень-то нам нужна вот эта вот привязка с реверансами, европейским партнером, американским партнером, там, Всемирному банку, Международному валютному фонду и так далее. Слишком это не очень хорошо работает, да, то есть мы это уже поели. Давайте попробуем договариваться друг с другом и за счет интенсификации региональной торговли, да, ну, просто в своем регионе друг с другом попытаться друг друга вывести из вот этой долговой ямы. И это начало происходить. И плюс они поняли, что нам нужно, вот как я говорила уже в начале, да, немножко диверсифицировать, посмотреть на кто еще есть. Да? То есть к тому моменту подрастает Китай, к тому моменту подрастает Индия, да, начинается заход и российских компаний, и турецких компаний, иранских, там, эмиратских и так далее. Они все начинают идти в Африку как раз вот начало вот нашего с вами 21 века. И вот это как бы набор факторов, он и выступает в качестве такого как бы спускового крючка. Да? То есть начинают африканцы, у них появляются деньги, которые не кредитные, которые не зависят от того, выполнят они условия МВФ или не выполнят. Выдадут, значит, им там второй, третий, пятый транш или не выдадут. Да? Сработают там Ламейские конвенции по кредитованию, не сработают, что с этим будет. У них есть другие партнеры. Они понимают, что Индия стабильный партнер, Китай, ну, относительно стабильный партнер. Да? Да, Россия, Турция, Иран, Эмираты относительно стабильные партнеры. Саудовская Аравия, естественно, да, и им бы лучше работать именно вот с азиатскими игроками, да, потому что это больше рынки сбыта, да, это более выгодные условия, это меньше политизированных условий. И в итоге получается, да, что сейчас топ-партнеры африканские, это, ну, кроме первого места ЕС, все остальные это азиатские партнеры.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Иркутской области сняли карантин, введенный после смерти сотрудницы противочумного института. Об этом пишут ведомости со ссылкой на губернатора Игоря Кобзеева. Медики завершили наблюдение за всеми, кто контактировал с женщиной. Признаков опасных инфекционных заболеваний у них не выявили. Роспотребнадзор также сообщал, что нарушений при работе с опасными микроорганизмами не зафиксировано. К местным новостям. Арслан Насрудинов назначен заместителем руководителя Дагестанского управления Следственного комитета России. Это следует из данных о руководстве управления, размещенных на официальном сайте. Полковник юстиции Насрудинов до этого возглавлял в управлении 2-й отдел по расследованию особо важных дел. В настоящее время руководителя Дагестанского управления СКР Александр Супруна, два заместителя — это Арслан Насрудинов и Вадим Маслов, который назначен был еще в мае 2023 года. Первая в мире имперсивная передвижная выставка «Поезд Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны, прибудет в Дагестан 12 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации главы Дагестана. С 12 по 15 октября жители и гости Дагестана смогут посетить экспозицию установки поезда. Это в Кизляре 12 октября, в Махачкале 13 и 14, в Дербенте 15 октября. Время работы выставки с 10 утра до 7 вечера. Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран СНГ в узком составе. Основными темпами его выступления стали сотрудничество стран-участниц Содружества. Российский президент отметил, что за 3,5 десятилетия Содружество прошло по-настоящему большой путь, утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения. Путин также согласился с ранее выступавшими лидерами стран. Он отметил, что удалось сохранить, а по многим направлениям даже нарастить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи. Число иностранных студентов в российских вузах продолжает расти. По данным ВЦИОМ, в прошлом году в стране увеличилось почти 415 тысяч иностранцев против 355 тысяч двумя годами ранее. Самым популярным направлением остается медицина. Также учащиеся часто выбирают педагогические, общественные, инженерные и гуманитарные специальности. Ну и торговля криптовалютами на московской бирже может начаться с 1 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя площадки. Сейчас биржа уже тестирует новый сервис вместе с участниками рынка. Проверяется в том числе проведение сделок, а испытания продолжаются до предполагаемого запуска. Я напомню, что с 1 сентября в России вступил в силу закон о цифровых валютах и цифровых правах. Он регулирует обращение криптовалют и устанавливает требования к участникам рынка. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Осеннюю хандру поможет победить ограничение времени на соцсети, а также прогулки на свежем воздухе и перенос новых проектов с осеннего периода на другое время, рассказала психолог Елена Шпагина. Феномен осеннего выгорания или стресса начала осени – это реальное психофизическое состояние, уточнила психолог. Во-первых, сказывается синдром последнего отпускного дня, когда люди пытаются успеть реализовать все незавершенные планы года в последние теплые дни. Таким образом, начинается гонка, из-за которой мы приходим к сентябрю уже уставшими. Во-вторых, с детства сентябрь ассоциируется с началом чего-то нового, а соцсети и медиа усиливают такое давление на нас. Люди начинают думать, что необходимо сделать резкий рывок, а не соответствие между ожиданиями и ресурсами приводит к выгоранию. Эксперт предупредила, что необходимо вовремя заметить признаки начинающегося истощения, такие как усталость, раздражительность и цинизм, а также трудности с концентрацией, нарушение сна и постоянное чувство вины за то, что не успел насладиться летом и не готов к осени. Психолог дала несколько советов для плавного и спокойного перехода в осень. Откажитесь от концепции «успеть все» и сместите фокус с результата на процесс. С этим отлично помогут медленные прогулки. Не ставьте все дедлайны на сентябрь. Дайте себе время на раскачку и ограничьте время в социальных сетях, чтобы значительно снизить тревожность от сравнения себя с другими.
0: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, у нас в гостях Дмитрий Бескромный. Сейчас о нем расскажу. Сооснователь диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный», такое нескромное, бескромное название, спикер-эксперт по продвижению в Телеграм, энтузиаст искусственного интеллекта, автор программы «Диджитал-продюсер» НИУВШЭ, где я тоже 12 лет был завкафедрой. И среди клиентов, с которыми вы работаете, это «Электролюкс», «Русал», «Самсунг», «Тинькофф», «Левел Групп» и так далее. И огромное количество публичных выступлений – и достаточно активная визионерско-популяризаторская деятельность, да, 500 выступлений, это я представляю, это много.
2: Где-то так, да.
1: Потом вы же от камерных каких-то выступлений и программ там для нескольких десятков студентов, да, в вышке до там Питерского международного экономического форума. Первый вопрос – это вот образование. Журфак, понятно, когда там в 16-17 лет поступаем в институт, и есть какие-то иллюзии, есть какие-то там еще детские не сформировавшиеся мечты, это понятно. В какой момент, что было триггером изменить свою линию личного развития, профессионального развития? Что увлекло? Кто-то увлек?
2: Вы знаете, на самом деле моя история довольно тривиальна, потому что мои родители, оба журналисты, мой папа покойный, он, отец мой, работал журналистом-международником в Атартасе, мама работала еще на советском центральном телевидении, запускала телеканалы СТС, ТНТ еще в 90-х годах.
1: А, ну тогда все понятно.
2: И я пошел просто по их стопам, потому что, честно говоря, мне казалось, это самой понятной историей, что это интересно, это про коммуникации, про креатив. И тогда я точно не знал, кем вообще хочу стать. Я решил пойти на журфак просто как наиболее понятная прозрачная дорожка для меня. И я сейчас, оглядываясь назад, очень благодарен, что получил базовое мировое художественное образование, на самом деле, потому что, знаете, в эпоху вот этой всей цифровизации, алгоритмичности и всего, я все больше вижу ценности у людей, которые читали русскую и зарубежную классику,
1: и в том которые числе. Получили хорошее системное образование.
2: Да, абсолютно.
1: Сформировавшее мировоззрение. Образование – это то, что остается в голове после того, как ты забыл все, что учил.
2: Совершенно верно. На дистанции своей учебы я понял, что все идет в цифру, и тема как раз моей дипломной работы была «Традиционные медиа в эпоху цифровой революции». Вывод моей работы был в том, что идет полная конвергенция, и на короткой достаточно дистанции, это был 2009 год, как бы все цифровизируется. Мне поставили тройку, сказали, что молодой человек, классические СМИ до вас прекрасно жили.
1: И выпендривайтесь, слушайте вальс «Амурские волны». Да?
2: Вы идите со своими цифровыми медиа, а классические и без вас прекрасно поживут. Вот. Ну, собственно, в тот момент я начал делать первые проекты. Как раз тогда появились первые соцсети именно для бизнеса. И мне это стало дико интересно, и я почувствовал, что очевидно будущее за этим. И тогда было очень мало специалистов, как сейчас там называют SMM-щики, маркетологи по-разному. Мне выпала возможность попробовать себя в этом, и я понял, что это невероятно интересно, потому что это находится на стыке креатива и техники с точки зрения инструментов, площадок. Ну и вот, собственно, всю свою жизнь я продолжаю этим заниматься. Я вообще не разделяю маркетинг, пиар. Для меня это все коммуникация. Интегрированная коммуникация.
1: Я тоже так считаю, и это совершенно правильная идея. Может, тем более, что они так пересеклись, что уже непонятно, что маркетинг, абсолютно, что коммуникация, что реклама, что брендинг.
2: Это, кстати, трудности перевода.
1: Да, трудности перевода, и дальше это все просто инструменты. Меня-то больше интересует судьба человека, чем какая-то конкретная сфера. И всем своим гостям, кто отважился работать вместе со своей супругой, я задаю этот вопрос. Не рискованно?
2: Отлично.
1: Ну-ка, расскажите, как вам это удается?
2: Честно, это непросто. То есть я не буду лукавить. Самое сложное – это жонглировать нашими социальными ролями. Потому что когда ты работаешь со своим близким человеком, иногда, когда мы все находимся в цейтноте, в этих дедлайнах, в круговороте событий, сложновато вовремя переключить рубильник.
1: Какие правильные слова вы говорите? Действительно, вот с точки зрения социальных ролей – если не научиться переключаться, что мы дома, мы папа и мама, мы муж с женой, а не коллеги по работе, то что-то начинает вмешиваться вот в эти личные отношения, и не каждая пара способна либо сохранить отношения, либо не переругаться на работе, потому что просто идет смешение действительно ролевых функций.
2: Абсолютно, но при этом, то есть я ни в коем случае не буду лукавить и говорить, что это прекрасная парадигма, в которой все здорово, нет, куча своих нюансов. На мой взгляд, очень важно это рефлексировать, вовремя отлавливать и как-то с этим работать. Но есть обратная сторона, она позитивная. Я считаю, что при правильном подходе нет более замотивированной пассионарной команды, чем семья, которая делает вместе какое-то дело.
1: Вы говорите прямо, как моя жена. Ясно. Так. Теперь вот к диджитал-коммуникации. Сможете дать определение, что такое диджитал-маркетинг для тех, кто смотрит и, может быть, тоже задумывается, не заняться? Сейчас это модная, очень действительно очень перспективная, безусловно, тема.
2: Безусловно, конечно. Если я как раз всегда стараюсь говорить максимально простым языком, понятным, потому что...
1: Простым языком, да, что-то сложное может объяснить только человек, который очень глубоко это понимает.
2: Дело в том, что на дистанции моей работы в высшей школе экономики я работал с самой разной аудиторией. У меня в одном зале директор классической газеты, который хочет пересобрать эту газету и сделать ее более актуальной для молодых ребят, а с другой стороны какие-нибудь стартапы. И мне нужно со всеми ними говорить на одном языке. Поэтому если совсем по-простому, инструменты маркетинга вообще в сущности, это все, что стимулирует спрос к продукту. Да? Это то, что делает... Apple Apple'ом, это то, что делает известные бренды и влюбляет людей в них. И все это достигается, конечно, через коммуникации, опять же, да. То есть мы создаем для бренда историю, мы делаем ей такую дистрибуцию через, в том числе, социальные сети. Мы идем туда, где находится внимание человека. Потому что мы с вами живем в эпоху, ее сейчас называют как экономика внимания, да, что за единицу человеческого внимания бьются все. Личные бренды, как сейчас называют, эти авторские блоги, компании, государственные организации. Только посмотрите на госуслуги. Там маркетинга больше, чем во многих брендах. Они прекрасно себя чувствуют в этом плане. Так что маркетинг — это то, что борется за внимание потребителя и пытается создать такие условия, чтобы, находясь на полке, он сделал выбор в нужную сторону любого продукта.
1: Что для вас идеальный клиент? Вот вы пришли и поняли, что ой, как здорово будет с ним работать, как я много смогу сделать. Вот какой он должен быть?
2: Идеальный клиент – это тот, который говорит с тобой на одном языке, не манипулирует и который действительно заинтересован в сотворчестве. Потому что маркетинг, как и любая другая такая зыбкая, ведь это очень зыбко, где маркетинг, мы же с вами сегодня это уже обсудили. Лучшие проекты рождаются в сотворчестве с заказчиком. Я не видел ни одного проекта, когда... Клиент просто сбрасывает в агентство, делегирует, говорит, делайте. Нет, это всегда сотворчество, потому что...
1: Ну, держать... так же было и в старом маркетинге, и в старой рекламе, и в старом брендинге, да.
2: Конечно,
1: и в пиаре то же самое.
2: То есть все лучшие проекты, которые были вот на моей практике, где мы работали годами, это всегда сторона заказчика, это люди, влюбленные в свой продукт, которые стараются делать все до мельчайших деталей, чтобы он был лучше конкурентов. И мы здесь выступаем как прекрасно смазанная шестеренка в общем механизме и усиливаем это как рупор, как мегафон, по сути.
1: Прям с языка сняли. Вот кто был любимый клиент, самый любимый?
2: Самый любимый клиент — это Яндекс, наверное.
1: Ну...
2: Из моих. Мы работаем уже много лет, и как раз в том числе, потому что у ребят прекрасно выстроены процессы. Они отличные коммуникаторы, вот что я могу сказать.
1: Ну, они большие молодцы,
2: да.
1: Это и по эффективности видно.
2: Абсолютно, да.
1: И по эффективности видно. В маркетинге очень важна стратегия, правильная стратегия и хороший креатив. Доля стратегии, доля креатива.
2: Это как такая алхимия, можно сказать, да, потому что всегда...
1: Инь-янь, инь-янь.
2: Да, абсолютно, пропорции какие-то магические, может быть, невероятно сильная идея, которая просто пришла человеку вообще во сне и сделала все. Еще же воля случая, воля контекста, обстоятельств, то есть настолько много всего намешано, что именно по этой причине невозможно просто взять чужую стратегию, ее на свой продукт положить и повторить, потому что как у человека, да, мы же не можем повторить путь другого, мы не знаем, что у него под капотом, что там спрятано, поэтому... Безусловно, вот конкретно сейчас эпоха пересборки стратегий, потому что даже самые консервативные компании, бренды, они понимают, что мир настолько быстро изменился, появился искусственный интеллект, все меняется, единица нашего внимания просто тает на глазах. Я по последним исследованиям смотрел, что меньше доли секунды — это фокус внимания на смартфоне. Это то время, которое у нас с вами есть, чтобы заинтересовать нашего читателя, зрителя или подписчика и конвертировать его во что-то. Поэтому хорошая, крепкая стратегия — это живой организм. Самое главное, что она должна быть подвижной. Потому что что такое стратегия? Это всего лишь набор гипотез, да, которые мы где-то верифицировали, увидели лучшие практики конкурентов, все это синтезировали в какую-то классную свою идентичность и попробовали пойти с этим в рынок. Возможно, это сработало, возможно, нет. Важно, что стратегия должна меняться, она должна быть адаптивной, а не просто таким большим пакетом документов, которые кладут на полочку и никогда не возвращаются. Вот мы как раз делаем стратегии, которые достаточно гибкие и которые можно делать без нашего участия, самое главное. То есть мне все равно, будет ли со мной работать заказчик или с кем-то другим. Я создаю ему свод инструкций по управлению его коммуникациями. А дальше он волен выбирать свою конфигурацию, как ему комфортно.
1: 3 года назад на 30-летие празднования Всемирной паутины сэр Тим Берберс-Ли, создатель Всемирной паутины, когда ему аплодировали, он вышел на сцену и сказал: успокойтесь, то, что мы сейчас имеем, это совсем не то, что мы собирались сделать. Современный интернет абсолютно асоциален. Он неправильно устроен. Он создавался, помните, да, 53 года назад в рамках оборонной стратегической ориентиры США появились вот эти связи между компьютерами Белого
2: Протокол
1: дома.
2: Протокол появился, да.
1: Протоколы вот появились, да. И помните, какое слово они первое послали? Нет? Логин. Они нет, послали слово логин.
2: А, логин.
1: И
2: да?
1: Оно не дошло. И оно не дошло. Там только на следующий день, по-моему, починили, и оно дошло. А через 20 лет Тим Берберс-Ли создал эти протоколы, но он создал протоколы для единственной цели – для дистантной передачи и поиска текстов. И современный интернет на сегодняшний день – это, в общем, гипертекст. Гипертекст, где одни тексты ссылаются на другие, там личности нет. А раз нет личности, там нет таких присущих личности вещей, как мораль, ответственность, совесть, авторские права. И мы поэтому не имеем там совместной деятельности. Там условно совместная деятельность. Если вы сделали текст, я сделал текст, потом вы его подправили, я подправил. Это не совместная деятельность, это рекуррентно-последовательная индивидуальная деятельность. Совместная, когда лежит камень, вы не можете поднять, я не могу поднять. Подошли вдвоем, подняли. И вот Тим Берберс-Ли, наверное, лет 7 назад начал создавать социальный интернет, который назвал Solid. Вы, наверное, знаете.
2: Да, конечно.
1: Мы его переезжаем лет на 15. У меня лаборатория с 2000 года. Создает архитектуру нового интернета. Но с этим новым интернетом социальным такая же проблема, как с электромобилями. Все, кто сейчас зарабатывает в старом интернете, так не заинтересованы, чтобы появился другой интернет, в котором информацию обо мне смогу продавать только я, а не Google или социальная сеть, потому что я владелец информации.
2: Это ломает парадигму, конечно,
1: полностью.
2: Это
1: ломает парадигму, и тогда те компании, которые зарабатывают на то, что в мире 8 миллиардов долларов, не будут зарабатывать ничего.
2: Они очень не захотят этого.
1: Они этого действительно не хотят. Но, тем не менее, к этому придет. Мы понимаем, да, что он должен быть социальным, иначе там не появится совместной деятельности. Будущее интернета.
2: Я очень четко наблюдаю сейчас приятный для меня тренд, что вот этот вот весь огромный хаотичный клубок интернета фрагментируется на небольшие уютные сообщества. И с учетом перегруза информации.
1: То же самое, что происходит и в жизни. Заметьте, да, вот появление абсолютно. Бизнес-клубов, вот этих сообществ, да? Сообществ, клуб 500.
2: Сейчас
1: да.
2: Золотая лихорадка вообще,
1: да,
2: сообществ.
1: Да, сообществ. Дальше
2: и они,
1: на дом.
2: И, да, да, там буквально вчера
1: выступал Атланты, как раз. Атланты.
2: А знаете, что интересно? Что сообщество каскадируется. То есть даже мои товарищи, коллеги, небольшие достаточно ребята создают свои сообщества, и это спускается все ниже, ниже и ниже, именно по каскаду. И это, с одной стороны, очень здорово, что люди хотят замкнуться в какое-то уютное сообщество, где закрываются все их потребности, где им не нужно испытывать этот постоянный фома, что они выпадают из контекста. Ведь на Западе сейчас тоже очень классная история, что второе рождение получили email-рассылки, курируемый контент. Когда ты просто платишь $5 в месяц, и редакция полностью отбирает за тебя контент по твоим интересам. Тебе не нужно постоянно в стрессе листать ленту, бояться, что ты из чего-то выпал. Нет, за тебя. Это, кстати, концепция моего канала. Мне иногда говорят, что вот, Дим, я читаю 5 каналов. Все больше, кстати, людей говорит, что мы отписываемся от всего, оставляем новостной канал, какой-нибудь профильный по своей теме, и еще несколько и твой. И, то есть мне доверяют и делегируют, по сути, вот эту вот селекцию контента вокруг креатива.
1: Ну, вашей экспертности.
2: Да, и это очень здорово. Я вижу это не только у себя, я у многих, я думаю, что и вас смотрят, в том числе люди, которые просто интересуются темами, которые вы сами поднимаете. То есть это очень классный тренд, и мне это нравится. Поэтому я верю, что такие вот спокойные островки благополучия для души каждого человека, они как раз являются очень хорошим трендом на ближайшие лет 10. Это как антитренд пересыщенного, перегруженного такого гипермаркета возможностей, в котором мы все находимся.
1: Тогда вот 2 вопроса. за счет того, что происходит такое уже неформальное общение, да, внутри клубов, где обсуждают уже и темы, и культуры, и воспитание детей, и наследство. И это делают люди, которых отрезали от работы за рубежом, да, от счетов за рубежом, от проектов за рубежом. Не кажется ли вам, все-таки мы находимся сейчас в этой стране, да, не случайно же мы сейчас сидим здесь, да, не где-то.
2: Абсолютно.
1: Не в Силиконовой долине, хотя и у вас, и у меня там столько возможностей, да, я профессор во Франции, я профессор в Америке, да, ну, у вас... Тем более больше возможностей за счет того, что вы диджитал, вы можете вообще на Бали или на Мальдивах сидеть и делать то же самое. Но мы сидим здесь. Вам не кажется, что вот те процессы, которые приводят к появлению вот таких слоевых проектов, клубных проектов, вот этих конгломераций по интересам, да, по каким-то там сферам, то, что они начинают неформально общаться, то, что они знакомят своих супруг, то, что они знакомят своих детей, является еще и таким очень интересным фактором, фактически усиление страны и даже безопасности.
2: Абсолютно. Это со всех сторон хорошо, я считаю, потому что это укрепляет социальные связи, во-первых. Во-вторых, все больше это происходит в очном формате, и мне это безумно нравится, что люди действительно...
1: Вы сказали правильное слово. Они удовлетворяют практически все свои потребности, да, внутри этого общения, даже вместе путешествуют.
2: Они находят новые проекты, работу, путешествуют, они занимаются вместе спортом. И это прекрасно, потому что это как раз укрепляет социальные
1: связи. И формируется
2: связи.
1: Национально ориентированная бизнес-элита.
2: Все верно, потому что мы с вами, мы же не в состоянии поддерживать, мы ограничены в социальных контактах. И это гораздо эффективнее, чем поддерживать 1000 бесполезных поверхностных связей, когда ты даже не знаешь, там, кем работают родители твоего приятеля, какой контекст его жизни, какие у него трудности. Пусть у тебя будет 50 человек на дистанции жизни, но это будут люди, с которыми ты действительно идешь рука об руку. И самое главное,
1: которым
2: они в
1: доверяешь.
2: Едином культурном коде
1: которым,
2: с тобой.
1: Да, поэтому ты им доверяешь. Потому что они в этом коде, они... Дистанция очень просто обмануть, не выполнить обязательства, а когда в глаза смотришь, уже это сложнее.
2: Вот эти сообщества лично для меня это как адаптер. Знаете, вот есть iPhone со старым кабелем, а когда в такси садишься, бывает, у него нет этого Type-C. Вот это Type-C. Потому что это как найти своих и успокоиться в жизни, как говорил великий Балабанов.
1: Все-таки вот этот взрыв искусственного интеллекта – это результат просто технического появления новых технических возможностей или в гуманитарной сфере все-таки что-то тоже произошло, что эмержентно смогло использовать эти новые технические возможности?
2: Вы знаете, здесь будет уместно пошутить, что это все потому, что мы искали в Гугле на капче гидранты и мосты, все обучали. Мы же здесь больше 10 лет обучали капчу Гугла бесплатно. Мы же обучили величайший алгоритм, по сути, просто. И все это время работали на аутсорсе бесплатно. Но мне кажется, что здесь синтез всего. Это вот из серии, что... Почему, например, такую аналогию проведу, почему iPhone в 2007 году выстрелил первый? Не только потому, что... Это был стык технологий, да? То есть, с одной стороны, мультитач-дисплей, появление 3G-интернета, которое сделало мобильный интернет действительно удобным и доступным. И в тот же момент появилась запрещенная соцсеть западная, про которую говорят, почему никто не смог ее повторить? Потому что он появился в тот момент, когда совокупность условий была максимально благоприятна для этого, и туда еще добавили щепотку человеческого эго. И это все просто взлетело в космос на эгоцентризме. Так вот, мне кажется, ровно такая же ситуация случилась с искусственным интеллектом. Просто все события объединились в такой синтез, и случился именно потребительский прорыв. Потому что мы же говорим с вами про человека понятные системы.
1: Массово используемый. Да.
2: Именно, да, потому что ведь как таковому AI... Ему 100 лет в обед, он уже сколько существует, мы говорим именно про эргономичные системы, которыми могут пользоваться даже консервативные люди, которые не обязаны там быть кодерами, программистами, и все идет к тому, что мы будем пользоваться AI везде, даже не задумываясь о том, что мы пользуемся AI, как это сейчас и происходит. Я просто технооптимист, поэтому я смотрю на все через призму прагматики, и я как раз тот человек, который всегда старается взять эти новые технологии и конструктивно внедрить их в свои процессы, и мне это безумно нравится, именно как такой классный помощник, который быстро развивается. Мне нравится, что они тоже используют бережливый подход и очень аккуратно и последовательно показывают нам с вами все свои новые фишки. Потому что каждую неделю у нас сюрприз. Функция Deep Research, которая там делает аналитические исследования за тебя просто сейчас в 2 клика, ChatGPT, он может собрать тебе, чтобы не быть голословным. Я сейчас запускаю новую программу в вышке. Я сегодня утром за 5 минут сделал ресерч всех программ по продюсированию в Российской Федерации. Он выдал мне результат в виде таблички с часами, УТП программ, университетом, просто свод-анализ полноценный. Я сделал это за 5 минут, профильтровал, потому что я, да, Надо разбираться в вопросе. Если ты не разбираешься в вопросе...
1: Надо правильно поставить задачу.
2: Да,
1: это требует знаний.
2: Потому что без внятного ТЗ, как мы помним, результат не пойми какой, безусловно. И в этом-то это и прекрасно, что нейросети, они ускоряют твои таланты и усиляют их, и помогают закрыть слепые пятна там, где ты не особо разбираешься, но ты хочешь что-то освоить.
1: В Казани, в Иннополисе была большая конференция по искусственному интеллекту. И тогда еще приезжали к нам вот эти все великие компании, там и Google, и запрещенная в России социальная сеть, и Apple-овцы, и кто только не приезжал со своими продуктами. Ну и были, естественно, наши лидеры, тот же Яндекс, Сбербанк. И огромный зал, пленарное заседание, все они делают свои презентации по поводу искусственного интеллекта. Очень похожие друг на друга. Ну, понятно, что они очень красивые, но они по содержанию очень все похожие. И все было бы хорошо, если бы они не сделали одну ошибку. Они ведущим и модератором этой конференции позвали меня. Специалиста по естественному как бы, интеллекту. Ну, я вижу, заскучал народ. Все эти там несколько тысяч человек в зале немножко заскучали, потому что, ну, да, интересно, красивые картинки, и великие компании, но про одно и то же. И осталось время, я думаю, ну, дай порезвлюсь. И я обратился к этим спикерам великим. Говорю, а можно я вам задам несколько вопросов? Ну, конечно. Говорю, скажите, вы рассказали, что у вас уже искусственный интеллект играет в компьютерные игры. Да. И вы только что сказали, что у вас, вы научили искусственный интеллект создавать другие искусственные интеллекты. Да. Вы знаете, ведь для того, чтобы что-то играло в игру, оно должно хотеть выиграть. А если вы хотите, чтобы оно стремилось к выигрышу, значит, должен быть проигрыш. А значит, придется выстроить систему эмоций. Да? Здесь смерть, здесь больно, здесь неприятно, здесь нейтрально, здесь приятно, здесь очень приятно. Ну да. И вам нужно будет все действия каким-то образом выводить потом на вот эту эмоциональную реакцию. Точно. А вот вы говорите, что искусственный интеллект создает другие искусственные интеллекты. А скажите, вот вы вводите всю информацию на английском? Они говорят, да, конечно. Я говорю, я понимаю, потому что 70% информации в мире хранится на английском языке. А китайцы? Ну, они на китайском. Говорю, а помните, есть восточное и западное мировоззрение, да, вот инь-янь, вот эти все стратегии. Янь – это мысль, устремленная к образцу. Инь – это син и ши, потенциал заложенной конфигурации и конфигурация, и там, наоборот, нет цели. Это больше похоже на мужское и женское мышление. А вы не задумывались, что раз эволюция создала так, что новую жизнь можно создать, только объединив мужское и женское начало, энергии, мышления, что новая жизнь должна в себя вбирать и то, и комбинации того и того разные, и будут создавать разные искусственные интеллекты. Но там должно быть и то, и яньское, и иньское. Они задумались, о, хорошая идея, брать один компьютер с искусственным интеллектом восточный, один западный, и только они вместе договорившись создают новый искусственный интеллект. Говорю, здорово, а если появляется мотивация, ну, в общем, похоже, да, ведь в основном в том-то интернете уже появились вы вирусы, и тут я их добиваю, говорю, вот скажите, а кто вы для этого искусственного интеллекта? Вы его создали? Он на вас смотрит камерой, и он вас не понимает. Он не понимает, почему вы курите, или не понимает, почему вы врете. Он не понимает. Мало того, он знает, что вы можете в любой момент его просто выключить и даже просто вытащить из розетки, убить. Притом по каким-то вашим соображениям, причинам, даже когда он этого не хочет. Кто вы для этого искусственного интеллекта? Они думали, говорю, да вы для него Бог, который его создал, который может его убить в любой момент. А значит, там появятся религии, потому что искусственный интеллект начнет домысливать вас, потому что он вас не понимает. И руководители крупнейших мировых и компаний такие, опс, говорю, а что я неестественного сказал? Я просто с вами сейчас прошел процесс эволюции обычного интеллекта. Почему вы считаете, что ваш пройдет по-другому? Вот будущее искусственного интеллекта и вот этой диджитал-среды, захватит она мир, опасаться нам ее.
2: Вы знаете, я в этом плане такой достаточно прагматик и рационалист. Я абсолютно убежден, что Ну, лично для меня это просто прикладной, очень классный инструмент, который про скорость и про демократизацию многих вещей, в том числе и креатива. Поэтому я убежден, что на самом деле он же не настолько могущественный сейчас, и он находится в суперзачаточном варианте вообще. То есть все, что мы называем искусственным интеллектом...
1: Но он так быстро развивается, невероятно быстро... что даже трудно предположить, что будет через год.
2: Именно. То есть я точно последний человек, который может предположить, что будет через год, но я могу точно сказать, что даже вот по теории диффузии инноваций мы сейчас находимся на том этапе, когда те люди, которые действительно осваивают его и интегрируют свою работу, они невероятно повышают свою капитализацию. И я делаю многие вещи в 3-4 раза быстрее, и это действительно настоящая магия. То есть я делегировал ему 60% своей ежедневной работы, и здесь кроется подвох, потому что если человек в реальной жизни умеет эффективно ставить задачу и снимать результат, то он отлично справится с искусственным интеллектом. Но если это не так, то он и получит невнятный результат и будет очень сильно разочарован.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Население примерно 6500 жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родная».

0: будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возвращать?

0: приглашать.
1: Притчи народов мира.
2: На поэтическое состязание, посвященное любви, собрались сотни поэтов. Любовь всегда рождает самые поэтические и красивые строки, и слушателям трудно было определить победителя. Одно стихотворение, проникнутое щемящей любовью к миру, было признано лучшим. Поэт получил за него золотую медаль. «Я отвезу эту медаль своей матери. Это ее любовь сделала меня поэтом», — воскликнул победитель. «Почему же ты не написал стихотворение о любви матери?» — удивились все. «Любовь матери не описать стихами, но все мои стихи посвящены только ей», — ответил поэт.
1: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. Я поделюсь с вами самыми главными выводами из моего мирового бестселлера, изданного в 46 странах тиражом в 10 миллионов экземпляров. «Съешьте лягушку». С помощью правильного тайм-менеджмента вы сможете получать больше удовольствия от жизни, посвящать больше времени близким и заниматься тем, что вам нравится.
2: Марк Твейн once said that if the first thing you do each morning is to eat a live frog,
1: Марк Твен однажды сказал, что если с утра съесть лягушку, остаток дня обещает быть чудесным, поскольку худшее на сегодня уже позади. Ваша лягушка — это самая большая и самая важная задача, та, которую вы, скорее всего, будете откладывать в долгий ящик, если ничего не предпримете и не доведете ее до конца. Иными словами, если перед вами стоят две важные задачи, начните с более масштабной и самой важной. Приучите себя начинать работу сразу, без промедлений, и до тех пор, пока задача не будет доведена до конца, и только потом переходить к следующей. Ключом к достижению высокого уровня работоспособности и продуктивности является выработка пожизненной привычки каждое утро первым делом решать свои основные задачи. Вы должны выработать привычку есть лягушку первым делом и не тратить слишком много времени на размышления об этом. Эта привычка свойственна многим успешным людям. Я считаю, что это важное качество лидерства для любого руководителя или для человека, который намерен стать успешным и совершать великие дела. Следующее правило из «съешьте лягушку» состоит в том, что вы должны действовать, не откладывая. Успешные и продуктивные люди — это те, кто приступает непосредственно к выполнению своих основных задач, а затем дисциплинирует себя работать сосредоточенно и упорно до тех пор, пока эти задачи не будут выполнены. Невыполнение задач — одна из самых больших проблем в современных организациях. Многие люди путают деятельность с результатом. Они постоянно разговаривают, проводят бесконечные совещания и строят замечательные планы. Но в конечном счете никто не выполняет свою работу, и требуемые результаты остаются недостигнутыми. Ваша мечта так и останется лишь мечтой, пока вы не начнете что-то делать для ее достижения, пока вы не поставите цель и не начнете двигаться к ней. Третье правило в моей книге — развивать зависимость от успеха. Вы действительно можете развить зависимость от успеха с помощью гормонов счастья, а также чувства удовлетворения, уверенности и осознанности, которые они вызывают. Когда вы станете зависимы от успешно выполненной работы и от решения самой важной задачи, вы на бессознательном уровне начнете организовывать свою жизнь таким образом, чтобы постоянно начинать и завершать все более важные задачи и проекты. Вы действительно станете зависимы, в положительном смысле, от успеха и достижения результатов. Вы будете хотеть этого все больше и больше, и ничто другое не принесет вам большего удовлетворения. Установка краткосрочных и долгосрочных целей поможет вам испытывать это зацепившее вас чувство удовлетворения от выполнения каждой задачи, потому что мозг запустит систему вознаграждения и удовольствия. Последнее правило заключается в том, что нет коротких путей. Вы должны упражняться, упражняться и упражняться. Упражнение — это ключ к овладению любым навыком. К счастью, ваш разум подобен мышце. Упражняясь, он становится все сильнее и ловчее. Упражняясь, вы сможете приучить себя к чему угодно или выработать любую привычку, которую считаете необходимой для вас. Я хотел бы получить от вас обратную связь, поэтому мой сегодняшний вопрос таков. Какова ваша лягушка? Напишите ту задачу, выполнения которой вы избегаете, или от которой пытаетесь отказаться, или откладываете ее каждое утро. Как только вы определитесь со своей лягушкой, возьмите за привычку просыпаться каждое утро и выполнять эту задачу первым делом, прежде чем что-то другое.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог.ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года, а также планирует создать цифрового двойника Каспия с использованием искусственного интеллекта для прогнозирования изменения уровня воды в этом море. Об этом заявил Владимир Путин в ходе Каспийского экологического саммита в Туркмении. К другим новостям. Со следующего года Китай ужесточит правила экспорта новых автомобилей. Об этом сообщает телеканал 360. При оформлении документов поставщикам придется подтверждать, что за рубежом есть сервисы, способные обслуживать машины и обеспечить их запчастями. Новые требования также затронут иностранные марки, автомобили которых производят в Китае. Специалисты продолжают оценивать состояние инфраструктуры, об этом сообщили в компании. Накануне после атаки беспилотников произошел пожар в дата-центре в Рязанской области. На этом фоне пользователи сообщили о сбоях в ряде работе российских сайтов. Сегодня несколько моделей дата-центра в Калуге также вышли из строя после атаки дронов. Часть сервисов может работать с перебоями, пострадавших нет. Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом инвестиций в криптовалюту и другие финансовые инструменты. Об этом сообщили в МВД. Аферисты размещают в интернете рекламу, обещая гражданам альтернативный источник дохода. Они предлагают вложить деньги в криптовалюту, акции крупных компаний или приобрести на бирже ценные ресурсы. Однако в действительности переведенные по указанным реквизитам деньги поступают на счета мошенников. Об этом добавили в МВД. Российские работодатели стали реже делать встречные предложения сотрудникам, которые собираются уйти. По данным сервиса SuperJob, за два года доля компаний, которые вовсе не пытаются удерживать таких работников, выросла более чем вдвое. Эксперты связывают это с замедлением найма и роста числа соискателей. При этом дефицит квалифицированных специалистов сохраняется, поэтому отдельных сотрудников компании по-прежнему стараются удержать. Больше половины россиян старше 35 лет хотя бы иногда смотрят видео перед покупкой товаров и услуг. Об этом пишут Вести со ссылкой на результаты опроса. Чаще всего ролики помогают увидеть товар вживую или сравнить несколько вариантов. Больше всего доверие вызывают видеоотзывы других покупателей. При этом половина участников исследования считает наиболее удобной видеорекламу продолжительностью не более 10 секунд. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог.ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
6: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе. Поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Уоррен Баффет, один из богатейших людей мира, начал свой путь к обогащению в очень раннем возрасте 6 лет, продавая баночки Кока-Колы сверстникам, а более половины своего нынешнего состояния в 117 миллиардов долларов он заработал после 50 лет. Такой, на первый взгляд, короткий и очень лаконичный факт доказывает невероятную широту человеческих возможностей, вне зависимости от возраста. И сейчас, благодаря 7 выдающимся советам Уоррена Баффета, вы узнаете, как в корне изменить свою жизнь и финансовое состояние к лучшему, несмотря на то, сколько вам лет – 20, 35 или 50. Будьте осторожны, некоторые советы могут вас даже шокировать и заставят действовать немедленно, как это произошло со мной. Уоррен Баффет однажды сказал: «Вам нужно делать лишь несколько вещей правильно в своей жизни, если вы не делаете слишком много вещей неправильно». Суть цитаты такова: каждый день нужно делать правильный и разумный выбор. Только благодаря ежедневным верным решениям человек может кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. И какие решения стоит принять прямо сегодня? Об этом далее. Определите успех по вашей внутренней системе показателей. Ставя перед собой цели, не попадитесь в ловушку, оценивая их с точки зрения других людей. А оценивайте себя, используя вашу внутреннюю систему показателей. Именно ту, которой всегда пользовался Уоррен Баффет. То есть, по сути, делайте не то, что правильно для общества, а делайте то, что будет правильно для вас. Внутренняя система показателей определяет ваши собственные стандарты, а не то, что мир навязывает вам. Данному принципу Баффет научился у своего отца. Мы часто попадаем в ловушку чужого мнения и от этого строим свои дальнейшие шаги. Используйте свое видение ситуации и мира в целом на основе ваших ценностей и убеждений. Это, по мнению Баффета, истинный путь, благодаря которому можно прийти к успеху. Устанавливая себе ту или иную цель, внимательно оцените ее для себя. Подумайте, что вы получите от ее выполнения, насколько сильно вы будете удовлетворены, когда добьетесь намеченных установок. Если к вам в голову начнут приходить мысли о том, как оценят ваши планы и действия другие люди, что они будут говорить и как реагировать, немедленно избавляйтесь от данных мыслей, ведь они будут вас стопорить на пути к абсолютному богатству. Окружите себя наставниками. Уоррен Баффет постоянно отмечает важность менторства в карьерном развитии. Так, во время учебы в Колумбийском университете его учителем и наставником был экономист и выдающийся эксперт 20-го столетия в области инвестиций Бенджамин Грэм. Даже предисловие книги Баффета «Security Analysis» звучит так: «Грэм изменил мою жизнь». Успех зависит от окружения себя правильными людьми. Уоррен рекомендует выбирать коллег и друзей, чье поведение лучше вашего. Так вы будете стараться улучшить себя, оглядываясь на тех, кто рядом с вами. Общайтесь с теми, кто потенциально может помочь вам узнать что-то новое, расти и продвигаться по карьерной лестнице. Вторая половинка – ключ к успешной карьере. По сути, этот совет дополняет предыдущий, но более точно описывает, что нужно делать в области отношений. Исследования подтверждают, что люди с относительно рассудительными и надежными партнерами, как правило, более успешны в карьере, зарабатывают больше денег и чувствуют себя более удовлетворенными своей работой. Безусловно, это не значит, что прямо сейчас вам нужно искать подходящего спутника жизни или бросить того человека, который, возможно, где-то тянет вас назад. Но внимательно взгляните вокруг себя, подумайте, что может демотивировать вас в отношениях и как это сказывается на ваших профессиональных успехах. Возможно, именно вы можете помочь близкому человеку стать лучше, и таким образом вся ваша деятельность, как рабочая, так и домашняя, пойдут в сторону улучшений. Не зря Уоррен Баффет рекомендует заключать брак с правильным человеком. Общайтесь с той личностью, которой вы бы хотели быть. Миллиардер уверяет, это многое изменит в вашей жизни. Защищайте репутацию любой ценой. Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить, говорит Уоррен Баффет. Он считает, что если думать о своих действиях именно в этом ключе, тогда они обретут совсем другие формы и смыслы. По мнению миллиардера, каждому, кто стремится обрести финансовую свободу, необходимо оставаться верным своим ценностям, даже когда наступают самые сложные и стрессовые ситуации. Баффет рекомендует людям оценивать каждый свой шаг, который они делают. Таким образом, вы будете контролировать свои действия, свою репутацию и наверняка сможете удержаться в рамках того, чтобы остаться уважаемым человеком, бизнес-партнером или коллегой. Иногда стоит подождать. Еще один отличный совет, который дополняет тему защиты репутации. Более 40 лет назад Уоррену Баффету дал совет бывший глава медиакомпании Capital Cities Том Мёрфи. По словам миллиардера, спустя долгое время он считает его одним из лучших советов, которые получал в своей жизни, и делится им с другими. Вот что сказал Мёрфи Баффету: «Уоррен, ты всегда можешь послать его к черту завтра». Часто в напряженных ситуациях самое разумное, что вы можете сделать, это промолчать. Если вы не сдержитесь, выйдете из себя, то скорее всего сделаете то, о чем впоследствии очень пожалеете. А слова, увы, забрать обратно уже не выйдет. Миллиардер говорит, что не стоит думать о том, что вы могли таким образом упустить какую-то возможность. Просто забудьте о ситуации буквально на день. Однако если на следующее утро почувствуете то же самое, тогда говорите прямо. Не стоит идти на поводу гнева, рекомендует Баффет. Миллиардер не говорит, что не нужно выражать эмоции. Наоборот, Баффет советует сделать паузу и разобраться в чувствах. Поступая так, вы освободите время и пространство для размышлений, что позволит принять более взвешенные и правильные решения. Напишите свой некролог. Довольно неприятное занятие, согласитесь, но Уоррен Баффет уверен, что это моментально подстегнет вас к действиям. Напишите текст, посвященный самому себе после смерти. Как вы хотите, чтобы он вас охарактеризовал? Что будет написано о вашей деятельности? Подумайте внимательно о том, какой будет ваш, буквально-таки, финальный текст жизни. И вот теперь самое время начать жить в соответствии со своим некрологом. Баффет напоминает, что у нас очень мало времени, это наш главный ресурс, который никоим образом не восполним. Периодически открывайте свой некролог и оценивайте свою жизнь. Если понимаете, что повернули не туда, возвращайтесь на ту дорогу, которая описана в тексте. Миллиардер убежден, это откроет вам глаза на многие вещи. Найдите смысл. Как-то Баффет сказал, в мире бизнеса наибольшего успеха добиваются те, кто занимается любимым делом. Поставьте цель найти свое любимое дело, ремесло, которое вы будете отдаваться целиком и полностью. Любимое дело дает человеку цель, которая подпитывает его стремление вставать по утрам. Найдите смысл в том, чем вы занимаетесь, или начните искать дело, где отыщете все тот же смысл. Для того, чтобы быть полностью вовлеченными и счастливыми, вы должны чувствовать, что ваша работа имеет значение, и что ваш вклад помогает достичь чего-то важного. Баффет говорил: «Я знаю многих людей, у которых много денег, они устраивают большие званые ужины, и в их честь названо отделение в больницах. Но правда в том, что их никто в мире не любит. Это главный тест на то, как вы прожили свою жизнь. Чем больше вы отдаете любви, тем больше вы ее получаете». Найдите любимое дело, которым будете гореть. Окружите себя лучшими из лучших как на работе, так и дома. Цените каждую вашу секунду жизни и достигайте новых вершин.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды один человек попал в кораблекрушение и был выброшен волной на необитаемый остров. Он единственный остался в живых и беспрерывно молился о том, чтобы Всевышний спас его. Каждый день он всматривался в горизонт в надежде, что увидит идущее на помощь судно. Вымотавшись окончательно, человек решил выстроить себе хижину из досок, которые выбросило на берег после кораблекрушения. Но однажды, вернувшись на берег после поисков пищи, он увидел, что его хижина объята пламенем. Дым столбом поднимался к небу. Самое ужасное, что вместе с хижиной сгорели все его оставшиеся вещи. Он остался ни с чем. Человек больше не мог сдерживать своего гнева и от отчаяния закричал: «Господи, как ты мог со мной так поступить?» — рыдал он. Но на следующее утро его разбудил гудок корабля. Корабль шел к острову, чтобы спасти его. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек матросов. «Мы увидели дымовой сигнал», — ответили они. «Милость Всевышнего безгранична».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Часто люди пренебрегают замачиванием фасоли, риса и гороха перед приготовлением блюд. По мнению доцента кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех Дмитрия Быстрова, эта оплошность может быть опасной для здоровья. Эксперт напомнил, что в цельных зернах и бобовых содержится фитиновая кислота, связывающая фосфор, поэтому при попадании в организм он неправильно всасывается. Из-за недостаточной обработки бобовых и зерновых фитиновая кислота соединяется в кишечнике с магнием, кальцием, железом, медью и цинком, препятствуя их усвоению и приводя к нарушению кальциево-фосфорного обмена. При замачивании подобные риски нивелируются. Продолжительное нахождение в воде позволяет энзимам, лактобактериям и другим микроорганизмам расщепить и нейтрализовать часть фитиновой кислоты. Оставшаяся нейтрализуется при варке. Замачивать нужно в теплой воде. Это способствует выработке энзимов, посоветовал Быстров. Действие этих микроэлементов повышает количество витаминов, особенно витаминов группы В. Ну а время замачивания различается в зависимости от вида зерна.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк хуна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк хуна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия. Знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чикапуни гзафван. Пустая посуда громче звенит. Ичи капуни гзафван. Фиқи не кайхаит анижеда. И тимхунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда. И тимхунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Михаил Кучмент, сооснователь компании HOF. Я думаю, компания, которую знают все. Михаил, спасибо большое. Очень приятно. Очень рад, что мы наконец-то встретились. Прям такой, не знаю, один из самых долгожданных людей на моем канале, честно сказать.
2: Ну, давай так, вот я работал в Samsung. Почему я, например, там перешел в МВидео? Потому что я со стороны Samsung, общаясь с разными на тот момент ритейлерами, понимал скрытый потенциал МВидео. Я понимал, что у них, например, там, давай с простых вещей, там, самый такой правильный формат магазинов, который можно масштабировать. Они обкатали модель там в Москве тогда и как раз вот выходили с этим форматом в регионы. Что у них там амбиции акционеров, это очень важно, которые сфокусированы на 100% на своем бизнесе, у которых нет идеи заниматься еще параллельно банками, недвижимостью там, и там типа все подряд на всем зарабатывать деньги. Нет, они как бы все ресурсы направляли вот именно в тот бизнес. Там, допустим, ну еще каких-то ряд конкурентных преимуществ. Итак, не нужно быть, скажем так, каким-то, не знаю, очень опытным человеком для того, чтобы понять, есть у этой компании преимущество или нет. Сейчас можно элементарно отзывы, там, не знаю, почитать. Можно обязательно самому сделать клиентский опыт. Там, не знаю, поспрашивать людей на рынке. То есть важно, наверное, еще, что эта компания финансово устойчива. Что, ну, потому что мы же все-таки, бизнес все-таки это про деньги зарабатывать. Вот. И та компания, которая финансово устойчива, она всегда будет, это тоже конкурентное преимущество, правильно? Потому что ты сможешь больше инвестировать в продукт, ты сможешь привлекать более талантливых людей, ты в кризис, там, не знаю, скупишь своих обанкротившихся конкурентов и увеличишь долю рынка и так далее. Ну, какие-то такие вот, вот эти два простых критерия. Растущая индустрия и компания, которая потенциальный лидер, потому что имеет какие-то серьезные конкурентные преимущества в этой индустрии.
1: Звучит хорошо, и, наверное, в целом это супер логично и понятно, да, что если ты хочешь сделать что-то большое, тебе нужна большая какая-то, большой глобальный рынок растущий и понятный твердый продукт в этом. Мне, кстати, очень понравилось, ты пример приводил про то, что вот этот закон 4P, да, что сейчас осталось 1P, продукт только, да, все остальное прайс, там, place и так далее, это все в меньшей степени имеет значение. Но вот смотри, здесь достаточно много кейсов, когда люди начинали делать бизнес в каких-то больших рынках или даже приходили в компании, но им с точки зрения, видимо, каких-то личных качеств не удавалось доводить дело до конца. У тебя, получается, смотри, Samsung, там, по-моему, 7 лет, да, 7 лет компании с там, позиции менеджера по продажам до топ-менеджера, который возглавлял огромное направление. MVideo то же самое, а с 200 миллионов долларов, по-моему, там, до 2 миллиардов.
2: До 2 миллиардов,
1: да. До 2 миллиардов, X10 рост, да, и, соответственно, там, HOF еще сейчас отдельно дойдем. Вот если, как бы, окей, мы обрисовали стратегию, предполагаем, что она у нас есть в голове целостная. Что касается вот именно персонали, личностных качеств, какие ключевые точки там, в тебе конкретно, которые позволяли так пристально фокусировать внимание, не отвлекаться, не сбиваться с этого вектора и довести?

0: подход, он позволяет, с одной стороны, все время ну, что-то совершенствовать, потому что вот этот вот большой успех, он складывается из, на самом деле, тысячи маленьких каких-то достижений. Вот так вот шаг за шагом любая компания большая, она все равно, ну, как бы фундаментальные какие-то достижения, их можно разложить на какие-то очень такие маленькие вот незримые детали. Ну, вообще, знаешь, как говорят, кстати, retail is detail. Вот.
1: Хорошо.
0: Поэтому, ну, наверное, еще очень важно это время. Я считаю, что время – это основной ресурс. Меня с детства так вот родители воспитали. Потом там где-то, вот, знаешь, даже говорят такую фразу «время – основная валюта». То есть я всегда старался все-таки время не тратить впустую. Что мне это давало? Мне это давало возможность постоянно учиться. То есть, не, ну, то есть я очень любопытный, вот сам по себе, по своей природе, знаешь, любопытный. Я задаю много вопросов. Мне интересно, как устроен бизнес. И я всегда старался такую, знаешь, пронести культуру поиска точек роста, чтобы мы как бы смотрели по сторонам, искали какие-то новые идеи, смотрели, как это работает у конкурентов, вообще задавали вопросы, себя постоянно челленджили, потому что зачастую компании в первую очередь сами с собой конкурируют.
1: Угу.
0: Знаешь, такая простая мысль, что просто компании, которые базовые вещи делают хорошо, это уже может быть вот как конкурентное преимущество.
1: Ну да. А вот к слову про любознательность, вот эту, я тоже от тебя это слышал. Вот ты как-то это в себе тренируешь, или это просто тоже природный какой-то навык? Потому что зачастую вот я, кстати, это вот особенно к ребятам с физтеха тоже относится, что очень много чем интересуется. Знаешь, вот я прям слышал, по-моему, мне как раз Витя рассказывал, Кузнецов, что... Вот он загорится идеей, да, как стакан вот отливает. И вот и все. И он посвящает этому огромное количество часов, разбирается тому, как это происходит. И вот эта вот любознательность как-то тренируется?
0: Ты знаешь, она, ее можно какими-то навыками тренировать, вот, но в любом случае, ну, наверное, это такая какая-то внутренняя уже установка. То есть есть люди, которые хотят учиться.
1: Угу.
0: Есть люди, которым нравится задавать вопросы. Вот... там, ты познакомишься с человеком, вот кто-то с ним не понимает, вот просто, что его спросить, а другой 10 вопросов ему задаст и все из него выудит. И еще сделает так, что как-то с ним законнектится, вот, и постарается быть ему полезным. Пример вот один приведу, там вот такую историю. Мне в свое время была очень важна такая компания Wayfair, которая, скажем так, лидер американского рынка в онлайн-продажах мебели и товаров для дома. И фактически это единственная категория, в которой Amazon не номер один. То есть Amazon во всех нон-фуд категориях номер один, но вот в этой категории лидер там Wayfair. И было очень интересно как-то вот, ну, понять их опыт, потому что мы, конечно, следили за этой компанией, там какие-то выходят, не знаю, квартальные отчеты, это презентация, я ее сразу смотрю, там, не знаю. То есть я понимаю там, что они делают, но я вижу только картинку. Но за каждой вот этой картинкой стоят какие-то процессы, то есть ты видишь картинку, но ты не понимаешь, почему они так делают, до конца не понимаешь. Uh-huh. То есть есть какая-то мысль, да, то есть ты придешь в магазин, вот, а вот я тебе в этом магазине могу рассказать, там, не знаю, каждый квадратный сантиметр, почему так устроен, а ты просто как бы будешь видеть картинку. Также вот в таком бизнесе. И мне было важно, вот какие-то, вот я понимал, что надо как-то вот достучаться до основателя компании и с ним поговорить. И там вот, не обладая, кстати, такой настойчивостью, как ты, вот, но тем не менее, найдя там какие-то способы, там как-то на него выйти, удалось договориться о встрече. Там штаб-квартира была в Бостоне, мы туда специально там, я еще несколько моих коллег, там топ-менеджеров компании полетели, и он сказал, у меня будет 45 минут, вот, пожалуйста, слот, 45 минут, пролетайте, я вам там что-то все расскажу, у меня так получилось, было ровно 45 вопросов, такое, знаешь, просто совпадение.
1: Чек-лист.
0: Да, чек-лист, и я ожидал, что вот, знаешь, я сейчас зайду, это большая корпорация, там она стоит, не знаю, там тогда там капитализация была 12 миллиардов долларов, да, у него там 50% компании примерно, да, то есть такой человек типа 6 миллиардов такой, я думаю, сейчас я, мы пройдем, там 20 менеджеров такие, знаешь, зайдут, он такой большой босс, там скажет, так, на этот вопрос там, Джон, ты отвечаешь на этот вопрос, там, Мэри, вы отвечаете и так далее. А в итоге заходит сам основатель один, и реально за 45 минут, не видя там особо, я так понимаю, предварительно вопросов, хотя мы их заранее высылали, на все вопросы отвечает. И дает нам, конечно, очень такое, как бы, ну, свое какое-то новое видение, для нас это было важно. То есть важно, как сказать, не просто быть любопытным, да, а иметь какой-то еще механизм системы.

0: системной, как получать информацию. И это очень важно, потому что сейчас информации много. Вот я разговариваю, например, там с селлерами на маркетплейсах. Это очень огромная, интересная индустрия.
1: Я знаю, что вроде даже инвестируешь.
0: Я инвестирую даже, да, можем про это отдельно поговорить. Вот, например, спрашиваю человека, в чем вот твой там, не знаю, секрет успеха? Он, знаешь, у меня ответ прям вот приятно поражает. Он говорит, я 14 часов в сутки смотрю на аналитику.
1: Угу.
0: Ну, то есть, ну, я понимаю, что это немножко утрировано все, да, вот, но тем не менее, то есть важность информации, она имеет огромное значение, потому что информация позволяет, ну, как бы она является ценной когда? Тогда, когда мы на базе нее принимаем управленческие решения. Сама по себе она, ну, как бы бессмысленна, да, она нужна только, вот, ты смотришь на отчет, он тебе нужен только для того, что если на базе каких-то цифр, отклонений, метрик, ты будешь принимать какие-то управленческие решения. Поэтому быть любознательным, давай это шире как бы поставим, что важно просто иметь определенные алгоритмы, которые тебе помогают получать какие-то данные, которые ты потом в своей голове, там, как компьютер, как-то обрабатываешь и принимаешь управленческие решения. Вот такой, знаешь, полный цикл тебе даю, потому что сама по себе любознательность, супер, ну, она большого смысла не имеет.
1: Да, это на самом деле очень классный тезис, да, потому что в реальности любознательность, она разная бывает, и даже там иногда порой сидишь, потребляешь гору какого-то контента, прочитаешь там гору книжек, а потом ты не понимаешь, как, на основ... как это помогло принять решение, это, знаешь, только запутало еще сильнее.
0: Да, и да, итоге... то есть это, то есть, понимаешь, то есть здесь же как бы, то есть начиная любой процесс, важно понимать, что на конце. Любознательность, да, давай так, это начало процесса, а на конце этого процесса управленческое решение.
1: Тогда возвращаемся обратно. Мы начали с того, да, какие вот личные качества лежат в основе реализации всей этой стратегии, и мы начали про любознательность, да, про желание постоянно искать вот эти вот точки роста и там проблемы в точки роста превращать. Что еще?
0: Ну, я стал говорить про время.
1: Да.
0: То есть время – это, ну, как бы... Никогда ты не тратишь время на что-то там второстепенное, да, то есть, когда ты фокусируешься на каких-то приоритетах, это тоже важно, то есть, вот фокус давай сюда добавим, то, конечно, у тебя остается вот время не погрязнуть в рутине, да, но у тебя всегда будет время какое-то вот как раз понимать, что лестница там стоит, да, и смотреть по сторонам, получать какие-то новые знания, новую информацию. То есть у меня такая всегда очень сильная тяга к знаниям была. У меня не было классического бизнес-образования, я уже его, как бы, как сказать, по ходу пьесы вот, учился. То есть сам вот такой операционный бизнес, это, по сути, и была моя школа. Потом я, кстати, когда я брал какие-то модули в международных бизнес-школах, я закончил Сколково, Executive MBA, вот. Но для меня это больше была, знаешь, такая теоретическое подтверждение моих практических достижений, по сути. То есть я такой, о, да, все, мы это делал, но теперь я понимаю, как это вот можно, как сказать,
1: на бумажке
0: академически
1: описать, да?
0: Да-да-да, совершенно верно. Вот, поэтому много работать. Давай так, я не знаю ни одной успешной истории, в котором основным ингредиентом не было бы словосочетание «много работать». Вот. Ну, фокус тоже очень важно, потому что в этом бизнесе все-таки побеждает не спринтер, а стайр. И вот сейчас, знаешь, несколько лет назад вот это возникла ситуация, вертолетные деньги, вот, вот это бесконечное количество вот это стартапов и вот охота за единорогами, все такие, знаешь, вот, все как-то решили, что вот типа все, все как-то должно очень быстро произойти. То есть как-то вот раз, и, типа вот презентация в PowerPoint, а через 3 года типа единорог. И такие кейсы есть, да?
1: Действительно, да.
0: Ну, наверное, не все из этих единорогов, они там существуют, или там их капитализация, может быть, там в 10 раз упала, но был такой момент, да, и ожидания такие были людей, знаешь, какое-то количество вот людей, вот типа мы там фаундеры, сейчас вот мы что-то сделали, построили, вот мы там какие-то получили раунды, оценки. Сейчас ты видишь, ну, мы вошли в цикл высоких ставок, да, в другой просто экономический цикл, по сути. И все эти мультипликаторы, то есть cash is a king, все как бы вернулось на свое место. То есть, наверное, вот все-таки некое такое должно быть понимание, что ты не можешь по-настоящему большую историю быстро построить. Ты идешь в какой-то забег, в этом забеге могут быть свои ups and downs.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 109. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Вечером в деревне пришел старик и попросился в один дом на ночлег. «Извините, что у нас нечем угостить вас», — расстроилась хозяйка. «У моего сына больные ноги, и все уходит на лечение. Да только пользы от этого лечения мало». Старик переночевал, а на следующий день попросил показать больного. Осмотрел он распухшие ноги юноши и сказал: «Я тоже страдал этой болезнью и излечился вот этой мазью». Он достал мазь и смазал юноше ноги. Неделю лечил он хозяйского сына. Опухоль спала, и юноша вновь смог ходить. Хозяева не знали, как отблагодарить старика. И тут прохожий принес в деревню весть о том, что в городе был большой пожар. Испугался старик за свою жену и в дом. В одну минуту собрался в путь. «Погоди, старик, ты нам помог, и я тебе помогу», — сказал хозяин дома. «Бери мою лошадь с повозкой, так быстрее доберешься до города». «Отец, ты решил за баночку мази лошадь отдать? Она же у нас единственная. Как мы без нее землю пахать будем?» — воскликнул сын. «Сынок, не забывай пословицу: взял сливу, верни персик», — ответил отец.
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Брат, я очень рад, что у нас новый броукаст с человеком, который знают все. Миша, основатель AMA CRM. Компания, которую не только знают, а пользуются уже. Вот мои помощники пользуются, все пользуются, Миш. Ты вообще из меня сделал спикера, дал мне один из первых, кто дал мне сцену. Великие выступления, про это поговорим. Но сначала про компанию AMA CRM. Мы только что с тобой обсуждали, что выручка в прошлом году 1,7 миллиард рублей.
2: В российской части,
1: да? Да, в российской части. Кажется, что это очень мало.
2: Угу. Очень мало. Мне тоже так кажется.
1: Как можно сделать компанию, которую знают все, 1,7 миллиарда? Не бьется, вот просто абсолютно не бьется.
2: Российский рынок софта, маленький рынок. У нас деньги в софте в России зарабатывают только в энтерпрайз-сегменте. Поэтому если ты не работаешь с «Газпромом», «Сбербанком» и «РЖД», ну, вот такие выручки. Вообще, софт не самый вкусный бизнес. Многие просто не понимают. И софт — это падающий рынок. Вообще, в принципе, софт обесценивается.
1: Подожди, сейчас импортозамещение, там все.
2: Неважно, софт глобально — это падающий рынок. То есть тот софт, за который мы 20 лет назад платили, сейчас бесплатный. Знаешь, вот 20 лет назад ты платил за навигатор TomTom $400, теперь у тебя Google навигатор бесплатный. 20 лет назад основную выручку Microsoft делал кто? Office. Теперь у тебя Google Docs бесплатный и так
1: далее. У меня все-таки мотивационный канал, не демотивационный канал.
2: Не-не, ну просто российский рынок
1: софта небольшой. Софт кушает мир, SaaS был самый такой большой тренд последних там 7 лет. Я посмотрел капитализацию Salesforce.
2: Хорошая, да.
1: Которая составляет $300 миллиардов.
2: Мы работаем в сегменте малого и среднего бизнеса. Это не самый вкусный в России сегмент. Действительно, выручка не выдающаяся. И вообще на чистом софте, если мы не идем в enterprise, действительно, выручки в принципе не супер большие. То есть это не сотни, не миллиардов и не триллионы рублей. Выход один. Либо уходить в enterprise, либо уходить в мир. Мы выбрали второй путь. Мы вышли в мир. У нас там хорошо получается. Выручки глобальные российские сейчас уже сравнялись. Мы ожидаем, что в следующем году глобальная выручка будет в два раза больше, чем российская, ну и дальше.
1: Не, ну, по поводу вышли в мир и хорошо получается. Большинство предпринимателей делают анализ рынков и выявляется, что почти в любом рынке Америка это там 50% глобального там рынка. И вывод очевиден, на чем фокусироваться, конечно же, на Америке.
2: Почему? Есть же еще вторые 50%.
1: Ну, там обычно они закрыты. Там. Я говорю, ты же тоже переехал в Америку.
2: Да, да, конечно. Но потом мы поняли, что рынок США, с одной стороны, очень специфический, с другой стороны, очень закрытый. И когда мы выходили на рынок США, все говорили, ну, там очень высокая конкуренция, очень большая конкуренция. А я все время себя спрашивал, а что такое большая конкуренция, как она выглядит? Сильная конкуренция. Так вот, сильная конкуренция — это когда у тебя очень сильные конкуренты. И когда ты выходишь на рынок США, ты просто офигеваешь от того, с какими монстрами. Ты вот такой вот велосипедист из деревни Соколовка, и выходишь на чемпионат мира по велосипедному спорту, и это просто невыносимо тяжело. Причем они не умнее тебя, они не лучше тебя, они просто тупо сильнее. У них огромное плечо, финансовое плечо, кредитное. Они закрывают рынок деньгами. И тебе найти вот эту лазейку, этот product market fit супер тяжело, супер тяжело.
1: Ну, какая была твоя стратегия атаки? Вот ты переместился туда, переехал в Сан-Франциско. Ты знал, что есть Salesforce, есть куча специализированного софт, ну, для отдельных отраслей и так далее. Какая твоя была... Потому что препятствие было предсказуемое.
2: Мягко говоря.
1: Какая была твоя хитрая идея, как с твоим бюджетом... Какой у тебя... Вот, сколько денег ты с собой взял, ресурс?
2: Ну, там несколько сотен тысяч долларов, миллион, может.
1: Вот у тебя твой миллион долларов, да? Это сколько тратит генеральный директор Salesforce в неделю на охрану?
2: Смотри, у всех всегда одна и та же идея. Мы придумаем классную идею, с этой идеей мы там вот найдем свою дырочку. И, собственно, так и есть.
1: Ага. В какую дырочку вы хотели залезть?
2: Когда мы вышли, мы еще не знали, в какую. И это то, что на самом деле является препятствием для многих. Чтобы найти эту дырочку, надо на этом рынке еще 10 лет просидеть.
1: Да, да.
2: И вот только через 10 лет, когда ты будешь хорошо понимать этот рынок, ты и найдешь эту дырочку. Ну, то есть мы-то лезли какой-то со своей идеей, она очень быстро оказалась, что нерелевантна на этом рынке, не работает. Потом мы начали искать новую идею.
1: Вы хотели в малый-средний бизнес, скорее всего.
2: Ну, нет, там была какая-то техническая идея, что вот есть такая функция классная, она вот так зайдет. Ну, и потом 9 лет искали новую, пока не нашли. Причем нашли ее в итоге не в США.
1: Сколько времени ты провел там?
2: Ну, я в сумме лет 5, наверное, просидел. А компания до того, как стала получаться, 9 лет.
1: Ты после 5 лет решил, что тебе уже нецелесообразно там находиться?
2: Дело в том, что неважно, где находится твое тело, ты можешь замечательно находиться, как ребята из Миро. Находились в Перми, торговали в Нью-Йорке. Не суть важно, где находится твое тело. Вопрос... Какие новости ты читаешь? Если ты читаешь РБК, наплевать, ты в Сан-Франциско или в Пензе. Если ты читаешь TechCrunch, наплевать, ты в Сан-Франциско или в Пензе. То есть, в принципе, вопрос скорее, каким рынком ты живешь.
1: В теории это так. В практике я вижу, что
2: на практике,
1: нифига
2: конечно,
1: подобного.
2: Да,
1: дело в том, что люди не могут абстрагироваться. Человек-животное, он не может абстрагироваться от того места, где он находится.
2: Есть очень много просто тонко уловимых сигналов, чтобы понимать этого американского предпринимателя. И завтра, конечно, тянут там пожить, им поговорить, пообтереться. Ну, просто вот понять эту логику вообще.
1: Я вижу вот эти кучи людей, которые сидят там на виллах, разбросаны по каким-то островам, которые пытаются делать какие-то продукты.
2: При этом надо понимать, что русский предприниматель, он вышел из очень специфической среды. Это вот где можно программиста вот так нанять. Знаешь, Сан-Франциско вот так вот программиста
1: да,
2: не наймешь.
1: Уже нет.
2: Да, где очень дешевые люди. Тоже специфика российского рынка, когда очень дешевый, очень высококвалифицированный персонал. И тебе не нужна высокая производительность, тебе нужна, не нужна автоматизация, потому что зачем у тебя за копейки, там, инженеры. Ну, раньше еще так было, да? И вот эта специфика российская точно не помогает при продажах на Западе.
1: А как ты себя чувствовал, вот это, вот, когда у тебя там не получалось?
2: Расстраивался, конечно. Расстраивался, как я себя чувствовал. Я помню, иду как-то. У нас был офис на Монтгомери-стрит. Это мимо Трансамерики. Я на парковку иду, идет дождь, ноябрь. Это Сан-Франциско, знаешь, погода такая там. Я что-то иду на парковку, думаю, вообще никаких шансов. Просто никаких шансов. Ну, то есть вот я понимаю, что мы вроде занимаемся, но уже сам не верю. То есть я думаю, вообще нет шанса. Ну, прошло 10 лет и получилось. Но,
1: есть, блин, только надежда на чудо еще какое-то.
2: Нет, ты как-то веришь, что вроде ты веришь в свой вот этот пытливый ум, ты веришь, что рано или поздно ты все-таки дырочку-то найдешь, и ты не прекращаешь поиски. Ну, блин, это очень демотивирует.
1: И какое решение ты принял вот в этот момент?
2: Мы немножко сдались, вернулись на российский рынок, сфокусировались на нем, получили результат, получили свой первый успех, и уже после этого вернулись, и стало лучше.
1: И вы, я так понимаю, уже сказали, есть Америка, Америка, а есть Южная Америка.
2: И то это Америка, да. Есть Северная.
1: Есть Америка Лайт.
2: Намного больше похоже на российский рынок.
1: Да, да.
2: Намного более... Даже дело не в этом. Это рынок США не похож на весь мир. Рынок США — это рынок с сумасшедшим легаси, с сумасшедшей своей инфраструктурой. И когда мы сделали в 2016-2018 году ставку на мессенджеры, я и представить себе не мог, что в Америке не будет мессенджеров, понимаешь? Вот. Единственная страна на Земле, где люди не пользуются мессенджерами. Вот. Это невозможно было представить, но они пользуются смс-ками. Единственная страна в мире, где доля айфона там 80%. И людей устраивает iMessage. Ты знаешь еще одну такую страну на Земле? Я не знаю. Ну и все в таком духе. Там сумасшедшая своя инфраструктура.
1: Ну окей, пошли вы вот на Южную Америку, mm-hmm. да? Это, ну, такой даунгрейд по амбициям.
2: Ну, слушай, вот это про амбиции, да? Вот я велосипедист. Я, конечно, мечтаю стать олимпийским чемпионом. Ты велосипедист вроде, да? Но ты же не ставишь сейчас сразу цель мировой рекорд побить. Ну, у тебя есть какие-то промежуточные цели, наверное, да?
1: Я поставил себе цель мастер спорта, не знал, что это так тяжело. Оказывается, это 7 лет.
2: Я просто говорю, что Оскар, ты лузер-то, а что ты не олимпийский чемпион? Ты не видел, как олимпийские чемпионы ездят? Ну, вот это то же самое. Знаешь, вот у меня есть фраза, ничто так не мотивирует, как победа, не мотивирует, как поражение. Будешь ставить очень большую цель, это красиво звучит, это прикольно, давайте ставить амбициозные цели. Просто надорвешься, не справишься. Очень важно правильно флажок себе ставить следующий.
1: Ну, окей, мы попробовали там чемпионом мира стать, не получилось, пошли на юг.
2: Решили стать это чемпионом региональным.
1: Таким хорошим, перворазрядным. Какая ваша стратегия была?
2: Все то же самое. Нашли свой продукт Market Fit, оно поехало.
1: Бросили лапшу в стенку, посмотрели, где приклеится, или была какая-то аналитика какие-то?
2: В данном случае все было проще, в том смысле, что действительно было куча экспериментов, смотрели, где легче идет. Но базовое позиционирование, стратегия, она была чем-то похожа на российскую, чем-то была похожа на то, что мы, с чем мы шли в США. Просто здесь она лучше
1: подошла. А ты можешь ее озвучить вот максимально?
2: Продажи в мессенджерах. Все просто. Лучшая CRM-ка для продаж в мессенджерах.
1: Какая ваша стратегия была? Все страны одновременно или
2: там же,
1: по
2: там
1: очереди?
2: Все просто, там же два языка.
1: Получается, вы сразу бахнули,
2: да, конечно,
1: все страны.
2: Да, не так, что там Мексика.
1: А потом начали усиливать то, что лучше работает.
2: Ну да, грубо говоря, так.
1: Это было что? Бразилия?
2: Ну, конечно, там Бразилия доминирует. На втором, по-моему, месте Мексика. На третьем, по-моему, у нас Колумбия. Ну что-то вот такое.
1: Да, у меня, кстати, инвестиция есть в Юго-Восточной Азии. Продажи в мессенджерах. Только что стал больше в нее верить. Смотрел статистику, как быстро умирают компании. И там оказалось, что средняя компания, которая умирает, которая не получилась, 5 лет в среднем.
2: В среднем, то есть среднем. Кто-то 9. Кто-то 9.
1: Кто-то самый счастливый сразу же в первый год врезается в стенку, он потерял только год. Да? Но в среднем 5. Получается, у тебя тоже 5 лет Америка. Гипотеза Америка занял 5 лет, да?
2: Ну да.
1: Получается,
2: да,
1: у тебя как бы средний такой результат.
2: Больше,
1: особенно когда
2: больше,
1: у тебя...
2: больше. Чуть больше.
1: Я просто вот думаю, насколько это ответственно. Ты когда принимаешь это решение, да, вот, все, мы идем в Америку, ты к этому относишься не так серьезно, хотя это... Представляешь себе, если бы ты знал заранее, что в случае неудачи это будет 5 лет, наверное, более...
2: Бизнес так не делается. Бизнес всегда делается на глупости. На...
1: Ну, можно все-таки умнее чуть-чуть быть. Я надеюсь, все, я вот все надеюсь, что можно как... Ну, можно, конечно, просто вот я там... У меня сейчас друг тоже вот пошел на ужин, там жена его друга что-то сказала, и он в этот же день открыл бизнес.
2: Ты знаешь, если бы бизнес делали вот по уму,
1: да,
2: мы бы жили в очень плохом мире. Знаешь, почему? Нас бы не окружало огромное количество бизнесов, которые концы с концами сводят, но делают нам продукты, услуги. Да. Если бы все были
1: куча
2: умные...
1: Куча убыточных бизнесов,
2: да,
1: которые нам
2: были...
1: создают больше ценности.
2: Но нам-то они создают ценность, нам-то они создают продукты и услуги. Да. Если все были умные, не было бы половины кофеен, половины магазинов, 90% селлеров нас. В итоге не было бы конкуренции. То, что большинство бизнесменов, особенно малых, работают...
1: Не, я согласен с твоим аргументом, что нужна какая-то вот... количество попыток, и что-то там срабатывает, что-то нет. Ну, своим детям ты бы рекомендовал вот так легкомысленно принимать решение, что делать. Все-таки это важно. Если получится, это займет 10-15 лет. Если не получится, это займет 5 лет. Очень ответственное решение.
2: Я бы им точно советовал попробовать и советовал чуть смелее отказываться.
1: Быстрее, образ быстрее, говоря, да. Может быть, быстрее. И вот это, когда тебе очень трудно закрывать. Мне кажется, вот эти бизнесы, которые закрываются через 5 лет, уже через 2 года...
2: Они все уже понимают.
1: Да, все было уже понятно. Там уже такие судороги смертельные.
2: Да, но вот это упорство, которое мы ценим потом в успешных предпринимателях, оно имеет побочечку такую. Это же упорство делает эти вот ужасные истории, когда мы 10 лет на мертвой лошади сидим.
1: Да, 100%. Ну, когда у тебя настроение опять повысилось? Вот вы пошли на юг. Какие цифры ты увидел, когда ты сказал «класс»?
2: Не так. Я сразу сказал «класс», но не поверил. Потом опять «класс», но не поверил. Тебе нужно, чтобы прошли прям годы, чтобы сказал, по-моему, это не случайность. Потому что обычно мы же это случайность, это повезло, это так. Ну, представляешь, у тебя 9 лет не получается, и вдруг начинает получаться. Там сначала какие-то ростки, там что-то небольшой рост. Ты говоришь, ну ладно, вот сейчас дорастет. Значит, это будет оно. Потом оно дорастает. Ты говоришь, ну, что-то как-то это я не уверен. Ты очень долго, ну, имея такой большой бэкграунд, не получается. Очень тяжело, конечно, поверить, что начало получаться. И, ну, довольно долго ты говоришь, ну, нет, это, наверное, пока не система.
1: Сейчас, я так понимаю, выручка сопоставима. Южная Америка равно Россия, да?
2: Да, грубо говоря, да.
1: Это очень круто. Это очень мало кто достиг такого результата, что Россия меньше 50% мирового оборота.
2: Да, сейчас это еще и тяжело очень. Поэтому.
1: Это уже в плюс работает или там это еще инвестиционный период?
2: Дело не в этом. Дело в том, что мы там все пытаемся реинвестировать, ну, чтобы росло быстрее.
1: Вы не забираете деньги,
2: да,
1: туда.
2: Там все по нулям, грубо говоря. Вот все, что работаем, все стараемся тратить.
1: Ну, на свои, все на свои.
2: Да, да. Ну, как бы...
1: Это прикольная
2: история. Наверняка тратим большую часть в помойку, но какая разница, растет же.
1: Половина маркетинг денег воруют.
2: Я думаю, больше. Не, знаешь, как это? Воруют, это они их просирают. Знаешь, это вот кто-то говорил про российских чиновников, что на 1 рубль украдено у нас 9 проб просранных. Поэтому в основном просто их выбрасывают, не крадут даже.
1: И что с этим делать, с этой информацией?
2: Ничего. Ну, вот у тебя есть подчиненные, да? Вот они же не все хорошо работают. И что с этим делать?
1: Я, например, когда я строил компанию, маркетинг всегда делал сам.
2: Ну, ты же ограничен, ты не можешь все сам делать.
1: Ну, да, ну именно там, где больше всего воровали, я делал сам.
2: На закупку. Ну, видишь, я не считаю, я, может, на другой бэкграунд, я как-то не считаю, что люди воруют, если честно. Я понимаю, что люди воруют, но я исхожу из того, что большинство людей не воруют, они честные, у них есть какие-то социально-культурные коды, знаешь, это грех, например. Поэтому нет, я думаю, что, к сожалению, большинство потерь, они не... Okay. Вообще, люди, которые воруют, довольно...
1: Преступная халатность, скажешь. Хорошо, просто...
2: Люди, которые воруют, кстати, хорошие люди. Я сейчас усложную вещь скажу. Я к тому, что у них хотя бы логика есть, что они делают. Они, может быть, циничные, они, может быть, прагматичные, но они как бы...
1: У них хотя бы мотивационная система.
2: У них все мотивации, они пытаются что-то показать, чтобы украсть. А те, которые просто профукивают, они в этом смысле намного сложнее.
1: Ну, здесь ты, конечно, такой смелый тезис поставил. Знаешь, разница совсем маленькая. Вот разница между людьми, которые это делают и не делают, она в 1 миллиметр. Ну, чуть-чуть совсем. Это не видишь, то, что вот есть люди совсем злые, там, плохие. Очень маленькая разница.
2: Но вопрос, ты-то как смотришь? Вот ты видишь что-то не то. Вот у тебя чаша весов внутренняя. На что перевешивают? Воруют или прозирают?
1: Не, я, конечно, я как ты думаю. Я все-таки верю в человечество.
2: Да, и... я не хочу думать, что там люди прям вот цинично воруют. Это как-то...
1: Ну, есть такие просто серые зоны, когда в маркетинг, особенно рынке, там, например... с каким-то агентством работаешь, они потом тебя даже без спроса отгружают какую-то бэк-маржу.
2: Это же в любых закупках, не только в маркетинге. В любой большой закупке это будет, особенно если
1: просто
2: это
1: в маркетинге
2: закупка...
1: самое сложное отслеживаемое. Просто в других закупках у тебя есть физика, да, и
2: более... Ну, я понимаю, да,
1: более,
2: здесь-то
1: вот
2: воздух,
1: ты купил,
2: да,
1: стол или
2: здесь
1: нет.
2: Воздух,
1: и,
2: да.
1: Легко в маркетинге тяжело сравняемое, непрозрачный рынок, всякие новые инструменты, фейковые, там очень много роботы, там, эта тема такая... Ну, сейчас твои топ-3 советы начинающим предпринимателям, малому, среднему бизнесу.
2: Я бы сказал шире, не предпринимателям, а у меня есть идея, которая мне очень нравится, то, что наш капитал — это произведение денег на компетенции, на ресурсы. И мой главный совет начинающим и людям, и предпринимателям, и специалистам — в начале своей карьеры делать ставку больше на компетенции и ресурсы, не пытаться зарабатывать сразу деньги, потому что потом вы их легко конвертируете в деньги. И многие этого не понимают. Многие не понимают, что у них, например, врожденный ресурс есть здоровье. Это сумасшедший ресурс, данный от рождения, и надо им правильно успеть воспользоваться. Есть очень важный ресурс — толерантность к риску. Им надо тоже успеть воспользоваться. Ты можешь 20 лет рисковать так, как не сможешь рисковать в 30-35, когда у тебя будут маленькие дети. В этом обнаружил эффект. У нас есть две удивительные точки, когда мы можем начинать бизнес. Это 20 лет, когда нам, да, не важно, и где-то 45-50,
1: да,
2: когда уже дети выросли,
1: да, да,
2: обязательства все закрыты, ипотека выплачена.
1: Да.
2: И при этом у тебя сумасшедшие уже накопленные опыты, ресурсы. И я из вот эти две точки, которые у тебя есть, чтобы попробовать, не фокусироваться на каком-то одном компоненте своего капитала, например, на там, пытаться накопительством заниматься, знаешь, вот этой инвестиции в 20 лет, я буду откладывать по 20 тысяч рублей в месяц и вкладывать их там в крипту. Это неправильно. Надо в каждый момент времени правильно распоряжаться своим капиталом, правильно качать нужную его компоненту, ресурсы, связи, не знаю, там, здоровье использовать, время свободное, а в какой-то момент делать ставку на компетенции. Это первый совет, который я всем повсеместно даю. Ну и второй совет — это, опять, я видишь, я про финансы больше, что деньги надо тратить не с умом, а с удовольствием, и что у всего есть здоровая форма, и у накопительства, и у транжирства. И что люди, которые транжирят, и люди, которые маниакально накопительством увлекаются, совершают одинаковую ошибку, просто с разным знаком. И, наверное, вот это единственное могу дельное посоветовать.
1: Окей, дальше. Вот есть там сильно ориентированы на цифры, там такие люди, которых ничего не интересует, кроме цифр, да, там.
2: Угу.
1: И есть менее ориентированы на цифры. Ты где находишься?
2: Я больше на эмоции, чем на цифры.
1: Окей.
2: Для меня... атмосфера в коллективе важнее цифр, потому что я считаю, что это более первично, чем цифры. Цифры будут. Я вообще считаю, что люди немножко недооценивают вот эту компанию за производительность труда. И люди, которые верят в цифры, почему-то производительность труда человека принимают за константу. Этот парень производит 1000 сосисок в час.
1: Да.
2: Но прикол в том, что производительность человека, человек не робот. И вот эта производительность этого человека варьируется в огромных пределах. И чем более созидательный творческий труд, тем более сумасшедшие пределы. Я все время это сравниваю. Представьте, мы в классе, у нас 10 детей, и мы решаем задачки по физике. Сколько задачек по физике решает средний школьник? А черт его знает, если в этом классе будет атмосфера куража, веселья, поддержка друг друга, помощь друг другу, они будут решать 100 задачек в час. Если там будет звенящая тишина и отвратительный воздух, они будут решать ползадачки в час. И производительность человека, особенно в созидательных творческих профессиях, она очень не константа.
1: Окей, я понял.
2: И если мы можем создать атмосферу высокой производительности труда, это в том числе компенсирует, может быть, плохие процессы, может быть, какие-то плохие цифры. Я все время все-таки считаю, что мы живем в мире людей, и я ориентируюсь на человека. И вот эта атмосфера, культура. Меня это все время поражало, когда приходишь в Макдональдс. Вкусная точка. Как они бегают.
1: Это мотивационная система.
2: Слушай, блин, это все-таки еще и атмосфера. Я не знаю, как заставить людей с такой скоростью картошку готовить. Это не зарплата. Слушай, им платят небольшие зарплаты. Это не человек, не, блин, даже, я говорю, даже с лошадью надо поговорить. Это не так, что я ему дал 100 рублей, он побежал. Я ему не забрал 100 рублей, он уже не бегает. Если бы так было, все бы давали 100 рублей, все бы бегали, картошку делали. Но вот эта атмосфера, которую они создают, вот эта вот какая-то безумная.
1: Все бегают с улыбкой.
2: Да, но это поражает каждый раз. Это поражает. И ты представляешь, как это физически тяжело. Я вот смотрю на этих людей, я думаю, да я бы через 2 часа свалился, проклял бы эту работу вообще и страдал. Насколько это люди впахивают.
1: Потом вот такой спектр. Есть люди, которые любят брать готовых людей, которые, ну, есть задача, есть человек, который умеет такие, и есть люди, которые берут на вырост.
2: Угу.
1: Ты как?
2: Слушай, 100% готовые — это самое выгодное. Я не умею.
1: Ты не умеешь.
2: Готовых? Да. Я не очень умею.
1: Они дороже просто? Или...
2: Не в этом дело. Их, во-первых, нет на рынке труда. Логика очень простая. Если человек хороший, его не увольняют. Увольняют только плохих. В рынке труда открыто, может появиться только если он сам уволился. Но обычно, если он очень хороший, ему его очень ценят, его удерживают. Соответственно, чисто логически, если мы берем 10 человек с рынка труда, 9 из них плохие, потому что все хорошие на месте. Соответственно, для того, чтобы нанять хорошего человека, найм должен быть строго активный. Не так, что мы разместили объявление, к нам пришли. Это мы пришли, то есть хантинг. Да? А вот как хантинг? Я представляю себе, как работает хантинг у больших компаний. Он работает так. Сначала хантим кого-то одного, который нам рассказывает, кто там работает. Потому что так тоже не сканешь. Ты возьмешь 10 сотрудников Яндекса, все они поиск создали, понимаешь? И ты у любого спроси, он главный человек там. А кто там, правда, главный? А кого там хантить? А как хантить? А что ему предлагать? Это крутой навык. Я им просто не обладаю. Я видел, как это делают другие, восхищаюсь, когда ты умеешь брать готового. И если ты эту компетенцию в себе прокачал, если ты научился вот этим активным поиском собирать себе команду из лучших, уже готовых, конечно, ты чемпион, ты полетишь в космос, потому что, блин. Есть второй способ, как сделать так, чтобы к тебе пришли лучшие из лучших. Для этого надо сделать самую лучшую задачу, поставить на земле, да? Чтобы это было самое интересное.
1: Самая вдохновляющая задача, да.
2: Знаешь, что первый был такой бизнес-блогер в стране у нас, в России? Полонский. Мало кто помнит, в 2010 году, после первого кризиса, он устроил реалити-шоу из жизни офиса Мирекса. Он ходил с камерой, снимал все-все-все совещания. Я взахлёб смотрел, мне было безумно интересно. И меня поражало одно. Насколько все было плохо с точки зрения Полонского, насколько он был неприятный руководитель, насколько все было через одно место, зарплаты не платят, атмосфера ужасная, и насколько крутые люди там работали. Я смотрел на эти совещания.
1: Но эти времена закончились. Сейчас сильно изменился.
2: Смотри, я не об этом, я говорю, что вот были совещания, я смотрел на них, все плохо.
1: Да.
2: Зарплату не платят, начальник тяжелый, атмосфера ужасная, и лучшие люди. Почему? Они строили самое лучшее здание в стране. Если я строитель, у меня, я считаю себя хорошим строителем, где мне работать? Не панельки же в Подмосковье делать. Я иду на стройку самого лучшего здания. И в этом смысле тоже есть такая тактика. Если мы берем самую амбициозную, самую интересную задачу, это привлекает лучших людей. А вот так просто разместить объявление на HeadHunter, знаешь, вряд ли ты соберешь готовых, крутых людей. То есть либо хантинг, либо суперзадача лучшая на земле, и они сами самотеком к тебе приходят, либо учить. У тебя вот другого пути нет.
1: Как тебе такой спектр? Есть люди, как Дуров, например, да, он говорит, я лучше буду иметь команду из 20 человек, которым я плачу 10 раз рынок, чем команду из 200 человек средних.
2: Угу.
1: Ну, и есть люди, которые все-таки больше людей нанимают. Простых людей, без всяких. Ты как думаешь?
2: Мне, конечно, импонирует вариант «маленькая, но суперкоманда». Но это лотерея, может не получиться. А вариант набрать 1000 индусов, более системный подход. Это, знаешь, в программировании есть такой баланс железа и качества софта. Теоретически, знаешь, люди на Луну полетели с компьютером слабее, чем... Не то, что в твоих часах компьютер мощнее, чем то, что было в Аполлоне. Но они же на Луну слетали, взлетели там, обратно вернулись с часами. То есть мы на самом деле... У нас есть железо, у нас есть качество софта. И теоретически, даже если у нас плохое железо, мы можем вытаскивать качеством софта. Ну, качеством кода, архитектуры, талантливые решения. Но проблема в том, что качество софта — это творчество, это непредсказуемо. Я не могу завтра увеличить производительность продукта в 2 раза, сказать, сделайте 2 раза код завтра лучше. Может, сделают, может, не сделают. Талантливые ребята сделают, неталантливые не сделают. Может, получится, не получится. А купить железо в 2 раза я могу. Поэтому любой менеджер, которому нужен предсказуемый результат, неизбежно сваливается в подход просто купить в 2 раза больше железа. Просто нанять в 2 раза больше программистов. Хотя, на самом деле, это идет только во вред.
1: Николай из «Революта» тоже, он, все его ругали, потому что он переманивал лучших людей в 4 раза. Он давал зарплату 4x. И, конечно, на него просто, что он портит. Но он говорит, лучше у меня будет маленькая команда, где все 4x. Но у меня будут самые талантливые, одаренные. За этим стоит идея, что есть распределение ценностей. В общем, где там 1% людей создает 80% ценностей.
2: Слушай, в программировании, в принципе, еще такая особенность. Да, ты привел обоих пример айтишников и Револют, и Дуров. Все-таки в программировании есть такая особенность, что с ростом команды производительность начинает падать, а потом уходит в отрицательное. То есть там 2 человека делают в 2 раза больше, а 4 человека делают уже не в 2 раза больше, а в лучшем случае в 1.5.
1: Ну, это я вижу похожие вещи и не в IT, да?
2: Да, там... да, конечно. Это вот недостатки менеджмента, да? Вот почему управление людьми – самый высокооплачиваемый навык. Потому что у тебя команда 500 человек, и ты хочешь нанять еще 500. Вот сделать так, чтобы они сделали на 10% больше, не в 2 раза, на 10. Тебе нужен сумасшедший топ-менеджер, который умеет утилизировать эти 500. И ты готов ему заплатить любые деньги, потому что от него зависит 500 зарплат. Ты заплатишь 500 зарплат, но если твой SEO будет плохой, ты 500 зарплат заплатишь на помойку, а то и во вред. Если твой SEO будет хороший, ты хотя бы 100 зарплат не выкинешь на помойку. Именно поэтому навык управления людьми такой дорогой, потому что...
1: Как ты думаешь, сейчас появился искусственный интеллект, я вижу вот среди своих знакомых и так далее... Люди делятся там на 3 лагеря. Такой первый лагерь — такие агрессивные адепты, которые все пробуют там, и так далее. Им все надо. Потом такая средняя, они, ну, если уж все пользуются, я тоже попользуюсь. Есть такие консервативные, которые хорошо, что мне уже 50 лет, и мне это все не надо. Как тебе кажется, вот с искусственным интеллектом разница производительности людей увеличится?
2: Смотри. Как я на это смотрю? 150 лет назад 80% людей на Земле занимались выращиванием еды.
1: Да.
2: Просто чтобы поесть. С появлением трактора в сельском хозяйстве стало занято не 80% населения, а там 15%, да? Вряд ли больше. Я не знаю. Вот сейчас 60-70% от балды цифру беру, но порядке. Синих воротничков — это операторы ЭВМ. Они просто галочки в программе нажимают. Это такие же точно... колхозники, которые растят пшеницу. Если посмотришь, большинство офисов заполнены людьми, которые просто интерфейс к программе. Они просто человеческую переводят на компьютерный и обратно. Они открывают какой-то интерфейс, что-то там нажимают, закрывают интерфейс. И бесспорно, это трактор, который 60% офисных работников как бы сделает ненужными, просто потому что зачем тебе... Ты заходишь в отделение банка, там сидит этот банковский служащий, он смотрит на тебя, смотрит в монитор, там просто галочки, он просто их нажимает. И бесспорно то, что мы называем ИИ, конечно, никем ИИ не является, но огромный пласт людей, офисных работников, которые занимаются сейчас не очень производственным трудом, если честно, сделает свободными.
1: А что им делать?
2: Вот. То же самое, что они сделали 150 лет назад. Они пойдут в школы, в науку, и мы получим сумасшедший буст развития человечества, потому что человечество выставит огромное количество человек-часов, а когда у человечества появляется такое большое количество свободных человек-часов, человечество начинает создавать что-то новое, творить.
1: Я эту идею понимаю, и вот я даже больше переживаю. Вот, образ говоря, раньше я смотрел, образно говоря, 10 кандидатов на роль проект-менеджера, например, да? Я понимал, что самый лучший в 3 раза лучше, чем самый хуже. А сейчас я могу смотреть на 10 человек, и разница может быть в 100 раз. Потому что самый лучший обставил себя внешними мозгами, которыми он научился...
2: Ну, дело, даже калькулятор. Бухгалтер с калькулятором в 100 раз лучше, чем бухгалтер без калькулятора. Ну, как бы просто потому что... Чем тот, который на бумажке считает, да?
1: Самое интересное же даже, что искусственный интеллект как раз очень плохо делает тупые задачи, там мешки перебрасывать, гладить одежду, а очень хорошо делает креативные
2: придумай
1: задачи.
2: Придумай текст, придумай картинку.
1: Да, сделай мне 150 заголовок вот для этого видео.
2: Угу.
1: Он очень круто делает.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Человек может повлиять на свою бодрость даже при недостатке сна. Как это сделать, рассказала терапевт Станислава Чичулина. Одним из самых эффективных способов она назвала прогулку на улице в солнечную погоду. Эксперт объяснила, что мозг воспринимает естественный свет как сигнал к активности, тем самым повышая работоспособность. Лампы с белым светом дома или в офисе заменят зимой прогулку в солнечную погоду, дав тот же эффект. В случае недосыпа терапевт также советует делать легкую разминку, а кофе употреблять в умеренном количестве и в первой половине дня. Также рекомендуется проветривать спальню, вечером использовать мягкий свет и избегать гаджетов за час до сна. Если уснуть не удается в течение 15 минут, врач рекомендует ненадолго выйти из комнаты, чтобы отвлечься или выполнить дыхательные упражнения. Это поможет снизить тревожность и страх перед бессонницей.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представители тухумов, затем

0: выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо – дибир. Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Согласно философии, одним из непременных условий счастья является возможность сидеть рядом с друзьями или людьми, которых ты любишь. Нужно просто сидеть и ничего не делать, ничего не говорить. Смотреть друг на друга или же не смотреть. Восторг приходит от того, что ты окружен людьми, с которыми тебе хорошо. Больше не нужно чем-то занимать себя, наполнять пространство звуками. Достаточно молча чувствовать присутствие друзей.
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня мы говорим про манипуляции, про то, как управлять собой и другими людьми, а в гостях у меня Альберт Сафин, психолог. Спасибо тебе большое, что пришел. Если вы знаете Альберта, то просто приготовьтесь, сейчас будет услада для ушей, а если вы впервые видите Альберта, то ваша жизнь разделится на до и после, в хорошем смысле, и если вы этого захотите.
2: Да, очень приятно. Пусть общение наше с Александром будет пространством ответов на вопросы, которыми вы, может быть, и не задавались ранее, но которые и так важны,
1: знаешь, да.
2: Как, открывшись опыту.
1: Абсолютно верно. Что должно произойти, чтобы наш разговор для ребят, которые нас смотрят, оказался просто наиболее полезным, а для нас суперинтересным, комфортным и душевным?
2: Вспоминая такую фразу, я ее зачастую цитирую в пространстве своих уроков и выступлений, что... Уверенность и победа — это безразличие к исходу встречи. Не требовать от себя необходимости, повышать важность. Сейчас что-то должно такое произойти, угу. И я вот уже все. Нет, позволить себе роскошь быть и подкасту разным, и самому тоже быть разным. В любом случае, человек, являясь тканью, им пропитавшись, уже не будет прежним. Тоже это фарш, который невозможно провернуть назад. И вообще в жизни в целом. Когда мне очень приятно, что ты меня встретил, входим сюда, и мысли о записи подкаста с утра тоже. Позволить себе роскошь, не требовать необходимости от жизни, требовать что-то должно обязательно в виде золота капнуть мне в ладонь. Как будет, так будет. Доверившись, можно фоном, занимаясь параллельно какими-то делами, а можно специально с конспектом изучать, как вам комфортно, а может даже не один раз на ваше усмотрение. Я бы подготовил конспект. Даже вот эта тема, что позволить себе роскошь быть тому, что сейчас произойдет. Не требуя необходимости выдавливать золото.
1: А где руками. Вот эта вот грань интересная, тонкая? Я слышал от тебя эту идею, и мне было, я, знаешь, сам задумался, где вот эта тонкая грань между не ожидать, не требовать, расслабиться, быть в этом моменте, наслаждаться им, и вот эта тонкая грань пофигизма, где ты переходишь уже не с позиции «я не требую, а я просто делаю», в позицию пофигизма, где ты уже не так качественно делаешь, где вот эта тонкая грань, как ты ее определяешь?
2: Сейчас расскажу. Вот человек, он же живет во времени, в пространстве.
1: Да.
2: Тоже я вот на своем примере вхожу, а в это пространство, где мы записываем этот подкаст в этом времени, сегодня, в сегодняшнем дне. И вопрос, который можно позволить себе роскошь, себе задать. А что будет для меня наилучшим результатом этого времяпрепровождения? Что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня, этой недели, этого времяпрепровождения? То есть этот вопрос, он фрактален, можно задаваться им по отношению к большим и к малым промежуткам времени. И вот что будет для меня наилучшим результатом нашего с тобой общения здесь? И здесь должно быть минимум два ответа на этот вопрос. Первый – это критериально конкретный, например, это выпуск продолжительностью более полутора часов, который я в текстовом формате сделаю частью одной из своих книг, который наберет соответствующее количество просмотров и подписчиков и вес личного бренда. Это цифры. И второй момент – что будет для меня наилучшим результатом с точки зрения того, что я выбираю прокачивать и тренировать? Например, это улыбка, зрительный контакт, одновременно продумывание реплики, далее вербализация, воспроизведение речи, прислушиваться к твоим вопросам, к атмосфере здесь, учитывать состояние тела, свое сердцебиение, ну, легкое такое расположение, словно мы плывем в потоке. Два ответа на этот вопрос, то есть цифровой, критериальный, который... должен быть обязательно, чтобы не было этого пофигизма. Есть-то надо, хлеб-то должен быть.
1: Да,
2: мы
1: согласен.
2: Же существа биологические, так сказать, и необходимо энергии подкрепляться. Деньги тоже это важный ресурс. И второе, это с точки зрения, вот даже если первого не получится, ничего страшного, даже вдруг мы записали этот подкаст, и бац, какой-то волшебной силой записанные данные, они просто улетели в нигде и в никогда. Ничего страшного. По второму-то пункту я галочку ставлю. Тренировочные аспекты были, и сам процесс упражнений продолжался. Поэтому вот это второй пункт перед любой активностью. Что будет для меня наилучшим результатом этой активности? И два ответа на них. Критериально цифровой и с точки зрения того, что я выбираю развить и в чем практиковаться. Это позволяет удерживать баланс.
1: Да, то есть, по сути, ты определил и с точки зрения результата, и с точки зрения процесса. И именно определение вот этих критериев, целей, назовем их так, они тебе не позволяют скатиться в этот пофигизм. Потому что пофигизм, по сути, это ты пустил на самотек, не имею цели. Да, не, с меня нет спроса, ни с чего не спроса, и тогда получается пофигизм. А тут, получается, ты сам себе определил вот эту вот грань, да, своего комфорта, баланса и ожиданий.
2: Да.
1: Смотри, но здесь же есть еще важный второй элемент. У тебя есть свои цели и ожидания, а у меня есть свои, например, цели и ожидания, да? В данном случае они абсолютно точно совпадают, и судя по тому, что я слышу. Но давай представим ситуацию, что у меня цели другие и задачи. И так бывает, знаешь, когда встретились два человека, один хочет одного, вроде бы они договорились об одном процессе, о том, что они делают одно дело, но цели преследуют разные. Например, кто-то хочет, мы договорились построить дом с тобой, и кто-то хочет построить дом, искренне сделать какой-то шикарный объект, чтобы потом он просто радовал глаз, восхищал, чтобы семья, которая в нем будет жить, радовалась. А второй человек, он хочет скоммуниздить побольше денег со стройки и быть вот таковым. В нашем конкретном случае цели наши совпадают, но вот представим ситуацию, что не совпали, и ты пришел за одним, а я за другим. Вот каким образом, в какой момент должен происходить вот этот вот, на твой взгляд, матч, чтобы на дистанции это не выливалось в какую-то проблему?
2: Здесь вот такой прием может быть полезный. Насколько я понимаю, ситуация по факту А, насколько я понимаю, мы с вами согласовали, да, строительство дома, а здесь я вижу уже колодец глубиной 2 метра. Да? Хотя у нас было соглашение Б, хотя мы с вами договорились о строительстве дома. И сейчас, судя по всему, происходит что-то, что не соответствует этим соглашениям. Приглашаю сделать паузу и обсудить текущее положение вещей и прояснить наши цели, как вы на это смотрите. Это может быть полезно, потому что в противном случае есть риск потратить время напрасно, а сделав это, мы обеспечим себя такими-такими преимуществами. Что думаете по этому поводу? Сделать паузу. Насколько я понимаю, ситуация А, хотя соглашение было Б. Как вы смотрите на то, чтобы сделать паузу С и обсудить положение вещей? Это может быть полезным.
1: На какие сигналы? Как вы знаешь, это же все равно вес авторитета включается. Одно дело тебе сказал какой-то друг, это очень часто бывает, какой-то друг, который там денег не зарабатывает, результатов у него в жизни нет, с женой развелся и так далее. Ты думаешь, ну тебя слушать, тебя, ну его нафиг. А другое дело такое. Принц, бизнес идеальный, путешествует каждый месяц, жена, четверо детей, все прекрасно. Когда он сказал, думаешь, да, и этому... То же самое можешь сказать, этому парню ты поверишь. И вот здесь любая книга, любая мысль, любой авторитет, он влияет все равно вот вес. Каким образом у тебя происходит, например, это я в свою тетрадочку, а это я выброшу, там же авторитет. Или на тебя вообще такие вещи не давят?
2: Да, это важный момент. Что бы ни происходило, я достаточно хороший. Вот это сначала изначально позиция, со мной все в порядке и с другими людьми тоже. Если даже передо мной книга, вес которой является для меня пока непознаваемым, потому что зубы недостаточно плотные, чтобы жевать такую твердую пищу. Это не значит, что я какой-то плохой. Нет. Вообще вот эта категория, да, вот эта шкала плохой и хороший, это то, что можно оставить за скобками не только нашего общения здесь, но и за скобками вашей жизни, мои дорогие. Если посчитаете нужным, заставлять не буду. Что я достаточно хорош в любом случае, и это не значит, что нет необходимости над собой работать. Это предпосылка, которая открывает возможность над собой работать. Даже если какой-то это мега-авторитет, но эти материалы пока... Ну вот если взять, например, книгу 25-летнего опыта изучения нервной системы животных, в общем, труды Павлова, да, то нельзя сказать, что вот каждый первый человек сможет так вот легко, играючи, моргая, сразу вникнуть, понять и впустить в себя это знание. А ведь человек — это совокупность условных рефлексов. Если какая-то книга имеет право на существование, то только это. Это прямо плоть и кровь. Человек — совокупность условных рефлексов, его сознание — их оператор. Но если я пока, например, не могу ее проживать, как этот стол своими зубами, он слишком тверд для меня, это не значит, что я какой-то плохой. Это значит чуть позже. А сейчас есть то, и вода, и пища, которые жевать я могу с радостью. я достаточно хорош в любом случае, со мной с другими все в порядке. Это как предпосылка. И что, исходя из этого, я выбираю делать дальше. Приглашаю такую гипотезу рассмотреть здесь.
1: Да, это, наверное, такое из разряда самокритичности, какого-то перфекционизма, и что такой, да, такого даже, знаешь, короны слегка на голове внутренней, что если я за что-то берусь, если я что-то читаю, то я точно должен в этом разобраться, точно должен это понять, и у меня нет права на ошибку. Если я взял книгу, и я внедряю механики из нее, они для меня не работают, это значит, что я, опять же, вот, да, как ты сказал, недостаточно хорош, чтобы ее сожрать, и начинается вот этот вот процесс насильственный. То есть у меня в действительности, я уже даже в каком-то подкасте рассказывал, что меня это привело к не очень хорошим результатам, когда я начал внедрять в свою жизнь те вещи, которые принял за чистую монету от другого человека, не пропуская через свою рефлексию, через свои собственные ощущения.
2: Да,
1: в итоге это ничем хорошим не обернулось. Чуть-чуть назад.
2: Это очень важный момент.
1: Да? Но еще вернемся, это прям очень интересная тема, потому что я прям точно хочу ее поднять на тему того, как разобраться в себе. У меня буквально все предприниматели-гости, которые добились большого результата, они говорят, главное разобраться в себе. Что это значит? Непонятно. Но оставим это на чуть позже. Я хочу вернуться назад по поводу... Мне нравится вот эта механика по поводу представить свой день и настроиться с утра. И я в действительности, знаешь, у меня бывают такие моменты, я просыпаюсь с утра, светит солнце, я сажусь за руль машины, я еду, и я чувствую, сегодня офигенный день будет. Просто я прям еду и говорю, сегодня будет офигенный день. И у меня день как по маслу. А бывает наоборот. Я просыпаюсь, и с самого начала все не очень. И у тебя вот есть такая механика, как ты сказал, что ты пропускаешь, представляешь сегодняшний день. И ты представил, что у тебя все прекрасно, проходит сапсан и так далее. Но что происходит в тот момент, когда ты себе напредставлял, а в середине дня что-то жестко выбивающееся тебя из колеи? Каким образом ты реагируешь на это? Это же смазывает картину, смазывает твой настрой в любом случае.
2: Да. Я сейчас вспомнил, вот ты спросил, я помню, прихожу в офис, включаю свой ноутбук, и он так, в общем, перестал работать.
1: Ну вот, пример, да.
2: Да, я подумал, что-то важное и ценное прямо сейчас будет происходить. Я так благодарен этому опыту, потому что после той поломки того ноутбука я перешел на iMac большой, стационарный, и тот ноутбук мне, кстати, починили, он сломался за 2 недели до окончания гарантийного срока, представляешь, да? Так вот, это с одной стороны. То есть, конечно, я сейчас вношу человеческий разум в ход вещей. Ну, а человечивать, да, наш космос и песчинку, на которой мы летим из ниоткуда в никогда, приглашаю, это такое магическое своего рода мышление, немножко понижает тревожность и позволяет согреться у костра в древнем племени. То есть, когда что-то идет не по плану, я выбираю считать в этом какой-то важный смысл. И вот я выбираю его найти. Надо же, как вовремя ноутбук сломался. Надо же, какая прекрасная возможность обеспечить в офисе себе стационарный, чтобы с большими мощностями заниматься тем, например, записью и редактированием уроков. То есть, если что-то идет не так, я выбираю считать, что... У меня есть такая метафора, когда я вот затрагиваю образные темы, я, разрешите, позволю себе роскошь немного быть не только Альбертом Сафиным, но и волшебником Альберто. Словно вокруг меня есть бессознательное, которое меня окружает. Ты тоже плод его, какая-то камера и этот стол. И оно общается со мною знаками, явлениями и событиями. И для него времени нет. Время же появилось вот недавно с появлением нашего языка, чтобы понимать, когда урожай сажать, когда его извлекать. Для доязыковых там, ну, там, животных времени не существует. У них нет страданий от смерти и прочее. У них нет там планирования, просто совокупность рефлексов и инстинктов здесь. Ну так вот, для бессознательного времени нет. Это первый слой. Если что-то происходит не по плану, я выбираю считать, что это со мной общается, мудрость моего бессознательного. И даже то, что мы сейчас сидим здесь, это такое стечение маловероятных обстоятельств. Как я вошел вообще в тему тонких материй, связанных с работой с людьми, с психологией. Это тоже словно бессознательное подталкивало меня стечением обстоятельств. Иди туда и шагни. Это первое. То есть воспринимать любые движения не по плану, соприкосновения с твердой материей, как нечто мой голос бессознательного, который приглашает меня обратить внимание на то, что я мог раньше игнорировать. Но не всегда так можно сделать, конечно. Бывают ситуации, где там не до вот этих юморесок с волшебником Альберто. Не все от меня в жизни зависит. Вот я, бывает, говорю, что человек — причина всех следствий в своей жизни. Это мое определение ответственности.
1: Причина всех следствий в своей жизни, да.
2: Ответственность —
1: согласен.
2: Это позиция, когда человек считает себя причиной всех следствий в своей жизни. Но это не аксиома. нельзя так сказать про жертв чрезвычайных происшествий.
1: Да, здесь всегда самый простой пример. Прости, что я тебя перебиваю. 2-летний ребенок, заболевший раком, всегда будет как бы...
2: Конечно, врожденные заболевания тоже. Нельзя так сказать. Но это позиция мыслить в пространстве, которой можно чуть более замечать то, что я бы не замечал, если бы думал бы иначе. То есть это не аксиома, а это позиция мыслить в пространстве, которой может быть полезна. И также с голосом бессознательного. Может, его никакого нет, вы меня извините, но это позиция, которая меня оберегает от необходимости дрожать, от страха перед открытым и бесконечным космосом. У нас же есть возможность не думать о многом, благодаря тому, что мы думаем сейчас об вот этом малом, представляешь, в масштабах жизни и природы, насколько даже язык является кончиком острия иглы, дает иллюзию понимания. Ну так вот, это первое. Момент — это вот какой смысл бессознательно в этом есть. А второе — я не на все могу повлиять. Да? Есть то, на что я повлиять могу, есть то, на что я повлиять не могу, я просто принимаю это смиренно.
1: В целом, я соглашусь с тобой, да, мне нравится эта идея, она не является аксиомой такой, да, что все, что происходит, это вот я, но она точно является хорошей частью стратегии личной, да, когда ты гораздо больше берешь ответственности за свои результаты, то есть она во многих вещах тебе, там, где нужно взять ответственность, помогает тебе взять эту ответственность, как бы, да. А в ситуациях, даже если произошло что-то плохое, ты все равно берешь ответственность за то, чтобы исправить это, либо каким-то образом максимально отдаться и повлиять на то, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Да. Здесь я, да, здесь мне нравится эта идея.
2: Вот это, что я не на все могу повлиять, я могу с утра, что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня. Если произошли такие мелочи жизни, как там поломки чего-то, то какой в этом смысл, что ценное могу отсюда я извлечь? Если произошли не мелочи жизни, как я могу принять их смиренно?
1: Хочу окунуться в предпринимательство и в людей, которые стремятся что-то создать, что-то сделать и добиться какого-то успеха в жизни. И хочу начать с такого, может быть, и банального вопроса, но почему одни люди добиваются успеха, на твой взгляд, а другие не добиваются этого успеха? Что с точки зрения психологии, на твой взгляд, является какими-то вот ключами? Понятное дело, что есть генетика, есть стечение обстоятельств и так далее, но если мы берем человека как личность, вот на твоем опыте и основываясь на твоих знаниях, что, на твой взгляд, влияет?
2: Мои многолетние исследования.
1: Да, о чем говорят твои многолетние исследования?
2: Это юмореска про многолетние исследования, мем такой. Ну так вот, они говорят о том, что человек бессознательно, автоматически порождает такую цепочку событий и взаимоотношений с другими людьми, чтобы иметь возможность проживать привычные эмоции и подтверждать свои привычные убеждения о себе, о других и о мире. А вопросы, связанные с успехами или неуспехами в чем угодно, во взаимоотношениях, в деятельности и так далее, это лишь то, что обслуживает вот эти движущие механизмы. Получается,
1: понял.
2: Да, если человек привык считать себя самым умным, людей вокруг дурачками, а мир несправедливым местом, где нужно постоянно сражаться и доказывать всем, что они дурачки, и привык он, оттренирован у него до совершенства еще с детских времен эмоции испытывать ненависть, страх и иногда удовлетворение, что он победил, допустим, то он будет создавать соответствующие события и взаимоотношения. То есть получается, в чем бы человек ни был уверен, он окажется прав рано или поздно. И здесь вопрос в том, какие эмоции выбираю я тренировать, и подтверждение, каким убеждением выбираю я искать и находить. Вот если мы вернемся на наилучший результат сегодняшнего дня, я удерживаю фокус своего внимания, чтобы испытывать позитивные эмоции. Угу. Когда-то, я помню, перед любым таким движником я испытывал адреналин, который отдавался ударом сердца в висках перед публичными выступлениями.
1: Приятные
2: приятные, да. А плавно я сейчас его превращаю в это, в удовольствие, радость и в предвкушение. И это вызывает необходимость бессознательная у нас руководить созданием процессов, событий, взаимоотношений в жизни. Я смею предположить, что, дорогой зритель, не думает, что человек сознательно контролирует все, что в его жизни происходит. Я же сознательно не контролирую тембр своего голоса в каждой его детали, движение мышц, запах и прочее. Хотя все это в совокупности влияет на то, как меня воспринимают другие. Так вот. Как я создаю условия, чтобы тренировать желаемые эмоции, и каким убеждениям выбираю я искать и находить подтверждение. Я достаточно хороший человек, я разбираюсь в своем любимом деле, меня окружают прекрасные, умные, счастливые, дорогие, здоровые люди, а мир — это место, которое позволяет мне заниматься любимым делом, преуспевать и в нем, в радости засыпая и просыпаться. Я могу каждый день находить подтверждение этим убеждениям, и чем больше подтверждений я им нахожу, тем неизбежнее они становятся автоматическими программами, так сказать. Поэтому здесь, если мы возьмем такую, да, вот линию, где одна крайность — это люди, добившиеся чего бы то ни было, где бы то ни было, а здесь нет, то получается, что в их жизни произошло, то и было целью для их бессознательного, хотя, может, сознательно они не знают. А как понять, что для человека является целью в его жизни? Посмотреть одним глазом, как он живет сейчас.
1: А как же история, что просто не прошло достаточно времени, еще пока что я не успел, и вот и так далее. То есть, допустим, смотришь на человека, ему 25-30 лет, в целом начало жизни еще, да, с такой вот взрослый, ну, условное начало. И посмотрев на него, я могу сказать, он ничего не добился, у него нет никаких результатов, а спустя 10 лет он будет каким-то сверхчеловеком и так далее. Вот. И сейчас могут быть какие-то реальные причины. То есть человек всегда видит реальные причины, почему ему что-то мешает добиться каких-то результатов. Простой пример приведу. Это очень часто вот в бизнесе, в предпринимательстве история, когда человек, например, занимается каким-то делом, это дело ему приносит деньги, но оно ему сказочно не нравится. И он испытывает, то есть он работает, он устает, пашет как папа Карло 24/7, но он зарабатывает большие деньги, но не получает никакой радости, никакого удовольствия. И, наверное, с точки зрения даже денег его можно назвать успешным. С точки зрения всего того, что мы оцениваем, его нельзя назвать успешным, потому что у него нет внутреннего какого-то баланса, счастья и так далее. И как, посмотрев на него, вот я могу сказать, вот как бы, что говорит там его бессознательно, и почему он не может выбраться из этого своего кокона и просто поменять какие-то элементы.
2: А может, не надо. Тут двери позитивных изменений открываются изнутри. Ты же не можешь заставить другого перестать страдать, да? И так же и здесь. Человеку может нравиться, что ему не нравится. Вы уж извините. Можно добавить еще одну ось, как бы еще одну шкалу, что человек, знаешь, вспоминает такую метафору про кота, который сидит на гвозде и кричит. Что он сидит на гвозде и кричит? Ему достаточно больно, чтобы кричать, но недостаточно, чтобы слезть. И вообще ему нравится сидеть на гвозде и кричать. Поэтому здесь, в твоем примере, человеку может нравиться, что ему не нравится. Может быть, это единственная тема для разговоров, чтобы заполнить вакуум кальянный, в который он сидит по пятницам вечером со своими товарищами. Ребята, я так задолбался, даже не знаете. Может, это возможность у него вот... нравится, что не нравится, это повод для разговора. А то, что внешне, это как просто мимикрия. А касательно товарища, которому 25 лет, но мы не знаем, какой человек путь прошел за его плечами. Может быть, дворник, подметающий улицу в свои 40, произвел в своей жизни гораздо большие подвиги, чем какой-то молочный крепыш, который деньгами питается. Поэтому здесь... А тоже это такой относительный момент. Каждый делает лучшее, на что способен в каждый момент времени, используя способности свои в совершенстве, которыми он владеет сейчас. И что вот новые способности выбираете вы добавить сегодня, мои дорогие?
1: Вот мне понравилась история про вакуум кальянный, очень как это... Так можно в целом, наверное, про каждого человека сказать, но тем не менее, давай попробуем углубиться в этот пример. Вот смотри.
2: Про каждого человека, случай которого не задокументирован в Уголовном кодексе. То есть мы находимся сейчас в мире здоровых более-менее людей, не пребывающих в стационаре и в тюрьме.
1: Да, безусловно. Ну вот просто я представляю, это на самом деле такой, знаешь, это... этапная такая история в предпринимательстве, по крайней мере, которую я наблюдаю, что у человека часто бывает, что он начинает чем-то заниматься, получает результаты, ему перестает нравиться это дело, он подходит к какому-то, какой-то планке своего развития, да, к какому-то уровню, и дальше у него есть выбор. Либо он закрепляется в этом состоянии, и в состоянии человека, который вот, ему не нравится, он страдает, и он всегда находит причину, почему он не может прыгнуть выше. У него всегда есть в голове четкое объяснение. При этом он говорит, я очень хочу вот туда, но... Вот ты смотришь на объективную картинку, и он вот реально вроде бы у него как бы и опций каких-то нету, и как-то и идей каких-то нету, и он реально делает все, что может. Где, вот знаешь, у меня автоматом возникает вопрос, где человек сам себе врет, где он сам себя обманывает, и как человеку может нравиться страдать?
2: Вот касательно того, что ты говоришь, вспомнил такую зарисовку, что возраст, в котором у мужчины умер отец, как правило, когда он сам к этому возрасту подходит, некая тревожность может нарастать, и вот важно этот возраст перепрыгнуть. Очень есть высокая статистика, что примерно в том же возрасте и дети отчаливали. Ну так вот, это я к тому, что человек же может не осознавать этого вовсе. Человек вообще мало чего осознает. Поэтому вот здесь может быть важным, а как бы вы хотели, чтобы было, немножко вот растолочь. И вот если человека представить как пластилин, то такой замороженный пластилин, который ригидным является, из него никак не слепить. Разогреть его и слепить, тоже к маленькому упражнению, да? А вот если бы у вас была волшебная палочка в вашей правой руке, то какое бы желание вы загадали? Зачастую у человека чего-то нет в жизни еще и потому, что он не разрешает себе этого представить. А хотя бы вот в том примере есть у человека представление, как бы он хотел, чтобы было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет являются причинами свыше 80% смертей в России. Такие статистические данные озвучил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. В частности, глава офиса ВОЗ в Москве привел статистические данные, согласно которым основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями. Это в первую очередь болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. Также он указал на факторы риска развития этих заболеваний, в числе которых злоупотребление алкоголем, табакокурение, а также повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Отметим, что ранее Батыр Бердыклычев заявлял, что уже совсем скоро люди на Земле будут жить более 100 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Соборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Инквалита – село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено в 38 километрах к западу от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи отмечается, что село Инквалита окружает густые леса, сочные пастбища Белинского плато, плодородные пашни и сады в долине Андийского Кайсу. Таким образом, аул расположен в удобном, окруженном со всех сторон горами и лесами котловане и очень удобен для жизни горцев. По дошедшим до нас преданиям, село Инквалита основано охотниками-выходцами из села Тануси Хунзахского района. Вокруг этих мест были пышные леса, где было много разнообразных зверей и птиц, на которых можно было охотиться. Поэтому они и решили тут поселиться. Из истории Дагестана известно, что жители села активно поддерживали борьбу за свободу и независимость под руководством имама Шамиля. По преданиям одного из уроженцев Инквалиты Халитова Гаджи, в период Кавказской войны имам Шамиль часто приходил в село и как-то даже оставался здесь на неделю, на отдых. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли 20 молодых ребят из Инквалиты. Живыми вернулись только 5 человек. Также в годы войны оставшиеся в тылу инквалитинцы были в 1944 году депортированы в Чечню. По пути следования и по месту прибытия от болезни и от голода умерло немало детей, стариков и женщин. Позже депортированные вернулись на родину и заново восстановили свои разрушенные дома и хозяйства. Также по возвращении в горы инквалитинцы объединились с иштибуринцами в один колхоз. Это был в свое время один из самых передовых колхозов республики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как часто вы проверяете свой телефон? 3 раза за час или каждые 5 минут? По усредненной статистике мы берем телефон в руки от 50 до 150 раз в день и получаем от 60 до 1000 сообщений в сутки. Это больше, чем по несколько сообщений каждые 15 минут. Представьте, как если бы вас звали и дергали весь день напролет каждые 15 минут. Да под вечер вы бы уже были ужасно раздражены, какими являются большинство из нас, когда получают digital интоксикацию. Больше половины из нас обедают и ходят в туалет, смотря в телефон или планшет. И больше 70% из нас чувствуют непреодолимое желание взять телефон в моменты, когда скучают. Эти микродвижения делают ваш день менее продуктивным, а вас менее сфокусированным. Да, смартфон – это классная вещь, инструмент, который может помочь во многом, но все чаще мы пользуемся им, чтобы часами напролет убивать наше время, хвастаться, уходить от реальности и даже подвергать себя опасности. Когда на концерте любимой группы, вместо того, чтобы наслаждаться моментом, стоим в толпе таких же зомби с вытянутыми руками, когда делаем бессмысленные фотки и сторис в любых новых местах, когда обновляем страницу в ожидании лайков, комментариев и сообщений, когда в ресторане или кафе сидим, уставившись в смартфоны и не общаемся друг с другом, хотя пришли туда именно за этим. Ну и самое опасное начинается, когда люди переписываются за рулем, рискуя попасть в аварию. По вине переписки по смартфону за рулем каждый день происходит от 4 до 8 тысяч крупных и мелких ДТП. Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как я организовал работу со своим телефоном, чтобы он был полезным инструментом, а не убийцей времени. На первый экран я поместил только самое необходимое, никаких соцсетей и редко используемых приложений, только самое важное. Это позволяет мне не залипать в телефоне по утрам и вечерам. На втором экране все остальное, расфасованное по папкам. Все соцсети спрятаны здесь, и таким образом я захожу в них только по делу. Но делайте это по шагам. Наша психика устроена таким образом, что когда мы слишком жестко себя ограничиваем, то в будущем нас обязательно где-то прорвет. Я наблюдал это и у себя, и у моих друзей, и других людей. Поэтому делайте все постепенно и без фанатизма. Удаляйте по одному или паре приложений в день или неделю. Не пытайтесь изменить все и сразу в один момент. У моего друга Димы я увидел еще одну классную фишку. Приложения, в ценности которых он сомневается, он кладет в папку под названием «Зачем?». После чего через некоторое время, если ответ на этот вопрос не найден, эти приложения безжалостно удаляются. Это одно из самых важных действий, которое сильно уменьшило мою зависимость от телефона. Раньше я мог отвлекаться по 100 раз на дню от различных сообщений, особенно в Telegram, в котором я провожу почти все свое рабочее время, и видеть всплывающие рабочие сообщения мне совсем ни к чему. Я их и так увижу, но когда мне это будет удобно? Теперь на экране всплывает только то, что действительно требует внимания. К тому же, это отличный способ лишний раз не светить личной информации. По умолчанию на большинстве телефонов добавлены виджеты, которыми лично я вообще не пользуюсь. Теперь там удобно расположена погода и время, проведенное за телефоном. Я поставил только на YouTube и Instagram. В YouTube я работаю и слушаю аудиокниги и интересные мне передачи за рулем. Но все равно решил, что 4 часа в день – это максимум. Instagram я тоже использую для работы, но все равно поставил лимит в 40 минут. Хотя мое среднее дневное время в нем – это 13 минут. Также я использую приложение Forest для концентрации внимания на самых важных задачах. По сути, это просто помодоро таймер, но когда вы его запускаете и затем пытаетесь отвлечься, он очень упрямо рекомендует вам вернуться обратно, иначе ваше дерево погибнет. Когда вы поднимаете телефон, по умолчанию его экран загорается. Это дополнительно завлекает вас. Отключите функцию Race to Wake и уменьшите вашу телефонную зависимость. Выходи на улицу без телефона. Когда ты дома, оставляй телефон в другой комнате или ее дальней части. Выключай телефон на ночь и клади телефон как можно дальше от кровати, чтобы, во-первых, надо было встать, чтобы выключить будильник, а во-вторых, чтобы первым делом с утра не залипать с телефоном в кровати. Ну и на крайний случай приобретите простой кнопочный телефон, только для важных звонков. Вряд ли он будет съедать часы твоего времени, а просто будет служить надежным и простым инструментом. Хотя многие могут умудриться проиграть часы в змейку.
0: Да. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане 2 часа.
0: Время. Диалог ФМ. Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщины рекомендуется носить закрытую обувь и юбки не выше колена. В России принято обмениваться визитными карточками. При предоставлении визитной карточки необходимо обращать внимание на ее качество и содержание. Важно, чтобы на карточке было указано ваше полное имя, название организации, должность и контактная информация. При общении с деловыми партнерами необходимо проявлять уважение и вежливость. Не стоит использовать нецензурную лексику, а также критиковать Россию и ее культуру. В России бизнес-ужин является одной из форм деловых коммуникаций. На ужине необходимо проявлять уважение к своим партнерам и следовать правилам этикета. Рекомендуется изучить меню заранее и выбрать блюда, которые не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Лахайди ахмак хаитани, ванхайди мак авайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хаитани, ванхайди мак авайди ханаканда.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

будете в спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди процветают под давлением, а некоторые ломаются и рушатся? Почему некоторые люди всегда находятся в поиске большего, в то время как другие остаются застойными и кажется, что они вовсе не заинтересованы в саморазвитии? Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди считают работу на себя большим риском, в то время как другие считают это абсолютной необходимостью? Ответ кроется в их мышлении. У некоторых людей есть так называемое фиксированное мышление, а у некоторых – мышление роста. Возьмем, к примеру, получение критики в свой адрес. Кто-то с фиксированным мышлением может рассматривать это как личную атаку и ничему не учиться на этой обратной связи. В то время как тот, у кого есть установка на рост, может использовать обратную связь, чтобы узнать, как улучшить свою ситуацию в будущем. Эти два образа мышления являются причиной того, что вы видите – проблемы или возможности, горы или просто препятствия. Эти два образа мышления могут оказать огромное влияние на вашу жизнь. Давайте рассмотрим их более подробно. Фиксированное мышление. С фиксированным мышлением люди могут думать: «Я был таким и всегда буду таким». Фиксированное мышление не видит возможностей. Оно видит вещи такими, какими они были всегда, и ожидает, что такими они будут и впредь. Но, конечно, это просто неправда. У вас есть возможность изменить и улучшить любую ситуацию, как только вы измените и улучшите свое мышление. При фиксированном мышлении люди считают, что их основные качества, такие как интеллект или талант, являются просто фиксированными чертами характера. Они тратят свое время на документирование своего интеллекта или таланта, вместо того, чтобы развивать их. Они также верят, что только талант создает успех, без усилий. Примеры фиксированного мышления. Критиковать тех, кто добивается успеха. Уклонение от задачи проектов, требующих дополнительной работы. Очень легко сдаваться, когда что-то идет не так. Избегать неудач любой ценой, потому что если они потерпят неудачу, в будущем не будет никакого способа добиться успеха. Эти люди думают, что их судьба предопределена. Установка на рост. В установке на рост люди верят, что их самые основные способности могут быть развиты за счет самоотверженности и упорного труда. Мозги и талант – это только отправная точка. Этот взгляд создает любовь к обучению и жизнестойкость, которые необходимы для больших достижений. Те, кто живет с установкой на рост, склонны верить, что они могут превратиться в кого угодно и достичь чего угодно благодаря упорному труду и самоотверженности. Эти люди думают о сложных ситуациях как о вызовах, а не угрозах. Они рассматривают каждое препятствие как возможность расти и развиваться. В то время как люди с фиксированным мышлением, как правило, настроены негативно и боятся потерпеть неудачи. Люди с установкой на рост – полная противоположность. Они редко боятся неудачи, так как знают, что ни одна неудача не является постоянной, и обычно очень быстро оправляются от любой неудачи. Примеры установок на рост. Они ищут проблемы, чтобы вырасти и стать лучшей версией самих себя. Они используют достижения и успехи других людей в качестве мотивации для достижения своего успеха. Упорствуют, когда все становится трудным. Они используют обратную связь в своих интересах. Чем раньше они смогут получить обратную связь, тем скорее они смогут извлечь из нее уроки и добиться прогресса. Ну что, друзья, какое у вас мышление? Фиксированное мышление, которое избегает проблем? Или мышление роста, которое ищет проблем? Фиксированное мышление, которое ищет комфорта? Или мышление роста, которому никогда не бывает комфортно? Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну вот если у вас, я не знаю, какие цифры вы раскрываете, расскажи нам пару цифр каких-нибудь относительно. По выручке, я понял, что около 16 миллиардов в этом году будет. Какие цифры вы еще можете...
2: По оборотам разброс очень большой. Там по фудкортам есть точки, которые на 2 миллиона работают, а есть, которые на 10.
1: Ага.
2: Вот. А по ресторанам есть тоже там на 4, на 5, есть на 10, есть в Питере ресторан, который 19 наторговал. Угу. Но тут нельзя полагаться на самый низкий оборот, на самый высокий. То есть сеть, она на то и сеть, чтобы в целом бренд покрывал какую-то территорию. Mm-hmm. И неважно, на 3 миллиона точка торгует или на 15.
1: Важно,
2: если она торгует на 15, а аренда, не знаю, 7, то она работает в убыток. А если она торгует на 3, а аренда 200 тысяч, она прибыльная.
1: Mm-hmm.
2: Поэтому здесь вот те самые 2-3% прибыли, они все равно формируются общим вкладом каждой точки.
1: Mm-hmm.
2: И нельзя брать только хорошие точки. Но как и нельзя брать только плохие, тогда бизнес утонет.
1: А какая общая ебеда по всей сети?
2: Вот я, к сожалению, в это не лезу. В смысле не лезу, не знаю. Ну, я понимаю, что такое ебеда, но я даже не знаю, как правильно считать. Мы же не выходим на открытый рынок.
1: Ничего себе, интересно. То есть внутри бизнеса вы не ведете такие...
2: Не, мы ведем. Просто ебеда — это показатель, который нужен исключительно для вот этих финансовых операций, для размещения на бирже, для продажи.
1: А какой показатель вы
2: считаете? Мне вот для управления бизнесом он вообще не нужен.
1: Читай.
2: Ну, просто ежемесячную прибыль.
1: Ты можешь рассказать какие-то... Может, не в деньгах, в процентах.
2: Нет, ну я могу сказать, например, про окупаемость. Но опять, это средняя температура по больнице не имеет смысла. То есть есть рестораны, которые могут окупиться за 1.5-2 года, а есть рестораны, которые 4 года окупаются, даже, может, 4.5. И, к сожалению, это вот как, возвращаясь к бизнес-плану, бизнес-план на каждый ресторан, вернее, плановый оборот, как мы хотим, он есть всегда.
1: Угу.
2: Но если оборот не 200 тысяч в день, а 170, то это будет... там 4 года окупаемости, а если 220, то вообще год.
1: Но все равно общий пит в данном случае, хоть он и приравнится к ритейлу, он гораздо более рентабельный. Если мы берем ритейл, то ритейл в среднем там 2-3% получается.
2: А общепит надо делить. Вот просто сетевой общепит, это на самом деле не...
1: Ну, конкретно в вашем примере.
2: Ну, там такие же глобальные расходы, как вот у Вкусвилла. То есть офис, маркетинг, реклама, персонал, кадры, бухгалтерия, финансы, техдепартамент — это такая мощная надстройка, которая обеспечивает качественную работу, качественный вид точек, и она резко прибыль снижает. То есть если условно убрать офис, то прибыль, она зашкаливает. Окупалась бы за полгода все. Но без офиса такая сеть существовать не может.
1: У вас порядка 5000 человек в общем работает, а сколько в головном офисе работает?
2: Ну, в Москве человек 200, мне кажется, и в Питере 200.
1: А, у вас ничего себе, а почему у вас офис так разбросан по двум городам?
2: Нет, так это же как, это бухгалтерия, та же самая, техдепартамент, маркетинг, реклама. Это же очень много текущей деятельности.
1: Ну, то есть мы имею в виду, почему разделены на два офиса Москва-Питер?
2: А такая это же естественно. У нас офисы в Краснодаре есть, он тоже отдельно.
1: А, так как вы следите за, на местности условно, да?
2: Да,
1: за
2: тем, что то происходит. Есть, естественно, в Краснодаре не решают, какую начинку вводить.
1: Ага.
2: И в Петербург мы тоже начинки присылаем. Но управление, там, допустим,
1: локально.
2: В Петербурге, где открываться, как открываться, кого принимать, как рекламу где вешать, но это невозможно и не нужно решать из Москвы.
1: Угу. Я слышал, что, по крайней мере, до пандемии это было, что за все то время вы закрыли чуть ли не только одну точку. Вот.
2: Потом... Ну, сами мы практически вообще не закрывали. То есть если мы закрывали, то это по причине того, что арендодатель... там просто переставал сдавать в аренду, или шла реконструкция какого-то квартала. И
1: ну, понятно, ну, в общем, когда не было возможности оставить.
2: Угу.
1: А с точки зрения вот пандемии потом началась, после пандемии что-то изменилось, где вам пришлось закрыться?
2: Не, после пандемии как раз наоборот, у нас вот в Москве самое мощное развитие началось. То есть вот мы в этом году уже около, наверное, 8 ресторанов открыли.
1: Угу. Полноценных вот таких.
2: Да, именно больших таких, которые мы так много именно ресторанов никогда не открывали.
1: Угу.
2: Ну, вообще, вот сегмент... Вернее, направление ресторанов с классным дизайном, классной мебелью мы начали в 2017 году. Угу. То есть где-то вот с 14 по 17 год был промежуточный дизайн, вот он здесь на Чистых прудах, там кирпичики, такая хипстерская тема, мы чуть-чуть в нее окунулись и поняли, что это такой фейк, и что это такой калиф на час, что это долго не просуществует. И слава богу, потому что вот сейчас, допустим, ресторан, который выглядит по-хипстерски, он вообще как-то нелепо воспринимается. То есть угу. уже это ушла тема, надо... Так, поинтереснее выглядеть, поярче.
1: Понял. Ты очень много говоришь и про бренд. Вот, да, mm-hmm. и сейчас даже, когда мы говорили про сеть, про бренд, ты несколько раз прям упоминал это слово. Что такое бренд для тебя? Что ты закладываешь в это понятие вообще?
2: Ну, тут вот как бы грустная история для компаний, у которых бренд не сильный. Ну, то есть, к сожалению, разочарую, но бороться с компанией, у которой есть бренд, нереально тяжело. Это вообще любой сферы касается. То есть, где только ты вот пишешь название бренда на чем-то, и оно сразу золотым становится. Угу. Ну, там, не знаю, Google, Mercedes, что угодно, там, Uniqlo какой-нибудь. То есть, им прощают ошибки, они могут... Ну, в принципе, они их особо и не совершают, конечно, и работают качественно и хорошо, но бренд обеспечивает... Вообще, вот если строить бизнес, то, на мой взгляд, особенно большой. Вот если это домашняя какая-то выпечка там в своем квартале, бренд не нужен. Ну, просто ты знаешь, твои сотрудники знают всех местных покупателей, mm-hmm. дружат, общаются, или барчик какой-то местный. А если ты имеешь амбиции строить большую сеть, то самое важное – это выстраивать бренд. И это приводит к чему? Вот мы открываемся в каком-то маленьком городе, даже я название не знал, что такой город есть там в Подмосковье. Мы открываемся, а там в первый день 5 миллионов, в первый месяц 5 миллионов выручка.
1: Угу. То есть просто то, что такой бренд для тебя — это магнит вот этот, да?
2: Да, это вообще, мне кажется, всегда так и для всех. То есть это развитие бренда, известность бренда, она обеспечивает хорошие продажи. Ну, естественно, это же известность, она должна быть с положительным, ну, репутация должна быть хорошая, что там качественно, вкусно, ну, тебе понравится, вот так вот.
1: А каким образом... развивать этот бренд. То есть, как бы у меня почему-то в голове, ну, какая история, что, ну, если мы берем, по крайней мере, общепит, да, или мы берем, допустим, ритейл, то как это начинается? Что ты начинаешь открываться постепенно за счет того, что твоих точек становится больше.
2: Можно взять начинают... для примера точки, которые тонули. Тогда будет понятно, что там не состоялось. Вот с бара, например, сеть была.
1: Ой, я помню с бара прекрасно. Ну, во вот, всех,
2: ну по сути, как будто бы бренд был, а потом как будто
1: а что,
2: не
1: вот,
2: стало.
1: Например, и почему ее не стало?
2: Ну, на мой взгляд, именно причина...
1: Мне, конечно, пицца
2: в качестве...
1: была невкусная просто.
2: Да, да.
1: Ну, реально, я вспоминаю, что там отвратительная пицца была всегда.
2: Ну, вот есть... классная штука, такая теория ограничений Голдратта. То есть ты выстраиваешь, пишешь все задачи, которые стоят перед компанией, mm-hmm. а потом находишь самую важную, которая определит успех на сегодня. Главное — ограничение в развитии. И вот ограничение вообще даже уже оказалось в существовании бренда с бара было качество. Я просто никогда не забуду, там вот этот вот овощи какие-то были, или овощной салат, или овощи такие на пару, но это просто были как вот для свиней. То есть они просто закупщики закупали помидоры, огурцы, там, картошка, свекла. Имеют они вкус или не имеют, их вообще не волновало. Mm-hmm. То есть оно вот красное, желтое, белое, вот отварное лежит, нарезано кубиками, все, это салат. А то, что вкуса нет, вот. Поэтому бренд тут, конечно, не поможет.
1: Очень, то есть как, для меня какое восприятие, что когда есть большая компания, у нее есть огромный бюджет, и она начинает заливать телек, она начинает заливать билборды, то есть они выкупают всю рекламу, и у тебя, по сути, как Макдональдс, который видишь просто везде, куда ты вот сейчас выходишь на улицу, голову поворачиваешь, 100 метров идешь, где-то 100% будет реклама Макдональдса. Mm-hmm. И у тебя за счет этих картинок, за счет этих образов, вот этого желтой буквы М, у тебя выстраивается образ, да, в голове какой-то определенный такой портрет этой компании. Mm-hmm. И дальше ты уже четко знаешь, там, я не знаю, ну, спроси меня три слова, которые у меня ассоциируются с Макдональдсом, быстро, дешево, вкусно. Mm-hmm. Да, то есть я не скажу там качество, не скажу там здорово, я скажу быстро, дешево, вкусно. Mm-hmm. Как бы. Сейчас они вот еще, например, в Америке, они туда здоровье пытаются, у них даже логотипы есть зеленые.
2: Да. Они пытаются вернуться.
1: Да, пытаются вернуться в другую область. Ну, и они как бы формируют, опять же, вот. Mm-hmm. Но Это, опять же, на этапе огромной компании, по-моему, я от тебя ровно слышал цифру, что Макдональдс чуть ли не 3 миллиарда,
2: да, 3 миллиарда
1: в рекламу.
2: Был такой рекламный.
1: Да-да-да, в год тратит в России только, да, на рекламу.
2: Ну, в этом смысле с брендами тяжело соревноваться, потому что мы даже когда-то делали тоже телерекламу один раз, и там был забавный эпизод. У нас вообще ролик, полностью съемка ролика вместе с артистами и с обработкой была стоимость меньше, чем стоимость музыки для одного из роликов Макдональдс. Только права на музыку были больше. То есть по умолчанию у великих брендов будет более классный сценарий, лучшие актеры, лучшая музыка, лучше съемка, то есть все будет лучше. И в этом смысле, конечно, тяжело с ними
1: бороться. А как вот тогда, ну смотри, вы же тоже начинали когда-то, когда у вас не было таких денег. Каким образом вы пришли к тому, что бренд все-таки устоялся? Что вот теперь, ну как бы, я не знаю, вы там далеко не во всех городах как бы, да, есть, но те, кто вот живут там в Москве...
2: Ну, Москва и Питер, мы,
1: да,
2: и Краснодар.
1: Да, я думаю, что как бы те люди, кто в Москве, те, кто в Питере, точно знают, что такое Теремок. Вы есть на главных улицах, вы есть во всех торговых центрах там и так далее. Вот в какой момент происходит вот это изменение, что ты из небольшого, неизвестного никому... бизнесочка, превращаешься в бренд.
2: Ну вот, когда начинался Теремок, я все-таки понимал, что эти вот маленькие уличные киоски, и в Петербурге то же самое, мой вот партнер в Петербурге Виталий, мы с ним понимали, что если ты ставишь в центре города, на хороших местах, то там ходят сотни тысяч людей, миллионы вообще. И ты просто получаешь бесплатную рекламу. Потому что вот какая разница, висит какой-то там сити-формат, и там написано «Теремок», «Блины». Или вот стоит живой киоск «Теремок», ты подходишь, там же эти блины вживую еще видишь. То есть вот здесь очень важно, чтобы сами точки сбыта были классные. То есть для этого не обязательно реклама. Если продукт хороший, цена удовлетворяет, то наличие хорошо размещенных точек, ну, хорошие локации, они твой бренд будут развивать. И, в принципе, это и был наш путь. Ну, и второе, ну, мы не то, что на это ставку делали, но, тем не менее, это работало. Когда одному человеку понравилось, он там рассказал второму, пошли вместе пообедаем. Так это и работает. То есть без рекламы, на самом деле, можно. Просто реклама, она еще гвоздем в мозг забивает твой бренд. Но это когда ты можешь эту рекламу себе позволить. Когда не можешь, не обязательно, можно и так работать.
1: Ну, то есть, по сути, наверное, то, вот, что какой вывод я делаю, слушаю тебя, что первое, это продукт, да, то есть в зависимости,
2: да,
1: от того, что...
2: Да, без продукта бессмысленно
1: продукт.
2: Вообще бизнес вести.
1: Второе, это как бы обрамление этого продукта, да, то есть чтобы человек, как бы восприятие у него визуальное, там, эстетическое было и так далее. И третье...
2: Чтобы уместно было, то есть нельзя дорогой товар в дешевом магазине,
1: ну,
2: продавать.
1: Ну да, да, да, то есть вот эта упаковка, в любом случае, то, как это выглядит, то, как это ассоциируется, то, как у тебя в голове это укладывается. И третье, вот то, что, наверное, я бы для себя подметил, из такие нотки я вытаскиваю тебя, это какие-то некие якоря, потому что вот, например, то, что ты говоришь, киоск красивый. Это такой якорь, да? То есть ты идешь, видишь домик, о, теремок. То есть бац, у тебя сразу, например, в голове. Или там еще. То есть вот какие-то такие маленькие нюансы, да, которые, которые тебя цепляют. У кого-то это, например, сейчас там в интернете, я не знаю, ведение социальных сетей. У кого-то еще что-то.
2: Я бы еще все-таки добавил важную вещь. Вот тоже сегодня была дискуссия с одним, с одной начинающей компанией, которая делает игрушки. И мы говорили, вот они запускают бренд. Мы говорим, ну, ребята, а бренд-то еще не запущен, его как бы нет пока, то есть мы его должны выстраивать. И вот подключиться на старте мы не очень хотим. Мы хотим выйти тогда, когда продукт состоялся. А вот состоится он или нет, зависит не от того, что вы хотите это сделать, а от того, сможете вы это сделать или нет. Я на самом деле к себе тоже так строго относился, то есть я так говорил. Вот он бизнес-план, идея просто 5 с плюсом. Идея. Это не я хороший написал бизнес-план. Идея бизнеса 5 с плюсом. А реализовать я ее могу на тройку. Поэтому от меня зависит, состоится это или нет. То есть надо соответствовать этой идее. И здесь, если ты... Я так сказал. Вот как вы думаете, вот работает плохой ресторан. Ну вот вы пришли, поели, вам не понравилось, вы никогда туда не придете. И другие также думают. Вот его владельцы, они... открывали ресторан, где будет невкусно, или где будет цена не соответствует качеству, или где будет ужасный интерьер, вот все же скажут, не, мы хотели, чтобы вкусно было. Но не получилось. Так вот, чтобы получилось, нужен профессионализм, и вот нужен тот самый объективный характер осмысления того, что ты делаешь. То есть не просто на эмоциях, о, что-то где-то я видел, там надо зелененькое, или вот надо там какую-то редкую начинку там запустить, слышал что-то где-то. А на самом деле профессионал, он так рассуждает, что вот эта вот редкая начинка, она редкая, но ее никто не ест. Ну, то есть мы ее сделаем, а ее брать не будут. А вот такой цвет стен тоже делать не надо, потому что это дичь там и так далее. То есть если не хватает профессионализма, просто вот на желании у меня все получится, я такой буду сейчас думать, стараться. То есть нужно постоянно, ну, слова такие есть, там, насмотренность, на наслушанность там и так далее. То есть если ты регулярно ходишь и практикуешь даже свои вкусовые рецепторы в лучших ресторанах, то ты понимаешь там, что вкусно по-настоящему, что невкусно. И тогда ты и свой бизнес можешь развивать.
1: Ну да, мне кажется, что особенно, кстати, в современном мире вот эта насмотренность, она вообще играет важнейшую роль. Почему? Потому что, ну, объективно, если там 30 лет назад ты мог просто, как говорится, бросить палку в землю, и она прорастала, да, там, в дерево, то сегодня за счет как раз вот этой гигантской конкуренции, если ты не создаешь что-то хотя бы в чем-то лучше, чем создают остальные, то как бы нет дефицита, вот, короче,
2: вот,
1: говоря,
2: смотрите,
1: ты должен приводить качество.
2: Не у людей, которые рождают в кавычках гениальные идеи, у них нет почвы под ногами. То есть они просто в воздухе рождают. И я вот, когда я и мой зам, мы иногда встречаемся вот с такими людьми, вот мы не можем с ними на равных дискуссию вести. Мы им говорим про какие-то там примеры из жизни с другими брендами, а они не то что этих примеров, они даже брендов этих не знают. А если они не знают этих всех брендов и то, кто как работал, какие есть случаи, кейсы из жизни, да, они тогда просто начинают фантазировать отсебятину. А отсебятина, она, это и будет вот то, что Платон сказал. Работой достигается навык, а не случайностью. Вот. Сидел, придумал, это не работает. То есть я всегда, как бы, там, со школьных даже лет, я, блин, штудировал всякие там аргументы и факты. Я собирал, я там со школы знал там какие-то транснациональные компании американские, Lockheed Martin там и прочие. Не знаю, нафига мне это нужно было, но я все это впитывал, и у меня все это откладывается. Я понимаю, кто как развивается. И потом, когда ты садишься писать бизнес-план, а он у тебя и рождается, потому что ты уже очень много на эту тему прочитал. А если ты ничего не читал и только пил пиво, ну, тогда, извини, такой и план будет.
1: Ну да, вот это про, кстати, ожидание реальности и про знания, вот про то, что ты говоришь, да, с людьми на разных языках. Это вот сейчас я с товарищем разговаривал недавно, они там запускают какой-то сервис, а я там много лет своей жизни занимался там SaaS-решением и так далее. Говорит, вот мы тут сейчас закупили рекламу, мы там с нее получим охват там 160 тысяч, это у нас будет 16 тысяч пользователей. Я ему говорю, погоди, 160 тысяч охват, 16 тысяч пользователей? Я говорю, у тебя откуда цифры такие интересные? Он говорит, ну как, ну мы предположили, вот, я говорю, ребят, вам бы цифры проверить, а то ваш весь бизнес-план пойдет не к черту, потому что эти данные не мэчатся просто с
2: Это и неопытность какая-то. Ну, в этом смысле хорошо где-то повариться в каком-то бизнесе, узнать реалии этого бизнеса.
1: И вот, а здесь, знаешь, какой у меня такой вопрос возникает? Это со временем как раз, когда занимаешься долго чем-то, когда как раз, да и вообще это в жизни во всем, когда ты обрастаешь опытом, знаниями, удачами, неудачами, ты становишься скептиком в какой-то мере. Знаешь,
2: да,
1: это прям очень четко заметно. Есть предприниматели, классно, когда предприниматели успешные, например, да, и они скептики, но такие, знаешь, здравые скептики. А вот те, у кого, например, не получилось, они просто все обольют дерьмом, у них они, все не то, все не так, то есть вот этого скептицизма очень много. И как вот здесь вот балансировать? Как где-то, знаешь, не прижимать вот эти крылья себе, короче, не обрывать?
2: Не, ну про это там хорошо тот же Тёма Лебедев написал, там он и про музыку, и про одежду, и про все сказал, что вот меня удивляют люди, которые слушают только там рок там 70-х, например.
1: Да.
2: То есть мне, говорит, вообще плевать, я и рок 70-х, и рэп 2023 года тоже могу слушать. Вот, и я когда там почувствовал, что я чуть-чуть становлюсь таким закостенелым в мышлении, я даже начал с того, что вообще сменил вообще свой облик, то есть одежду. То есть у меня там джинсы были, какие-то рубашки, жилетки какие-то. Ну, в смысле, не классические, такие casual. Но я, короче, все выкинул, у меня сейчас ноль джинс дома и ну, ноль рубашек вообще. То есть я был даже такой период экспериментов, когда я вообще там на флаконе какую-то дичайшую одежду, кривую какую-то покупал, из Нью-Йорка привозил.
1: Нейронные тоже связи новые
2: рубашка
1: создать, да?
2: Там, да, тут одна рука в желтый, тут в клеточку черный, а тут вообще какие-то цепи висят. Короче, ну, мне надо было так именно взбодриться для того, чтобы раскрепостить мышление. То есть я не хотел, ну, я даже в этом, ну, я как бы понимал, что оно не может быть, как вот дешевый товар, дорогой товар в дешевом магазине, так и это. У тебя не может быть открытого мышления, если ты не можешь даже принять реальность современную. Там моду, одежду, музыку, не знаю, стиль какой-то. Вот, поэтому даже начинать надо с себя. И, ну, и в целом осознавать. Главное осознавать, что ты сейчас пытаешься давить своим опытом. что, естественно, у человека опытного всегда, это не получится, вот такой пример был, у них ничего не вышло. Uh-huh. Я про это, кстати, тоже хотел добавить, что на самом деле творческие эксперименты — это очень классно. И если ты, например, сам с трудом их рождаешь, ради бога, я, например, вот в переговорах не очень люблю торговаться, да, uh-huh. и если какие-то переговоры идут, я просто сижу и молчу тупо. А рядом сидит человек, который умеет торговаться. Я просто сижу и типа поддакиваю, что еще даже усугубляет, сказать, проблему для тех, с кем мы торгуемся. Потому что если я начну торговаться, то я сразу там на все соглашусь. Угу. Вот. Поэтому я, если ты сам что-то не можешь сделать, дай это сделать другим. Вот, то есть тот же самый там креатив какой-то, реклама. Ну, опять, тут, когда бизнес малый, к сожалению, ты не можешь просто позволить таких людей привлечь.
1: Но когда бизнес малый, ты не можешь себе позволить быть закостенелым, ты должен очень быстро, гибко подо все подстраиваться. Кстати, про одежду классный пример. Я смотрел один подкаст с Гаем Ричи, и Гай Ричи, он все время ходит в костюме тройки, в рубашке, при галстуке и так далее. И Джо Роган его спрашивал, типа, как вообще так происходит. И он там невероятно крутой, я не смогу ее воспроизвести, но там идея такая, что он говорит, вот представь, большинство людей как относятся к костюму, да, что неудобно там, как-то там некомфортно себя чувствуешь. А я, говорит, каждый утро просыпаюсь, открываю, как бы застегиваю костюм, и я как бы чувствую внутри вот эту вот такую статность, я чувствую себя уверенно, я нравлюсь себе в этом. И он говорит, я в какой-то момент принял для себя решение, что я буду ходить всегда в костюме, потому что это подчеркивает вот там какие-то мои внутренние опоры.
2: А
1: там,
2: у него, может, наоборот, потому что вот в его среде творческой там наоборот все вот такие расхлябанные ходили.
1: Я больше даже не про одежду, я про то, что внешний облик, он очень создает внутренний мир во многом, да, что исходя из запроса, вот, например, как ты сказал, что запрос на творчество, на креативность, снять закостенелость, да, хоп, там, по-моему, наоборот, человек хочет какой-то устойчивости, да, какой-то внутреннего такого вот баланса, он бац, чик, под галстучек.
2: У нас была такая, ну, немножко неформальная встреча с Собяниным, но 5 лет назад он пригласил рестораторов, ну, таких вот московских, крупнейших, там Новиков был и прочее. И, ну, там все по-разному пришли, но я пришел, у меня это такая вот курточка была, Филипп Ляйн,

0: Текстная реклама, таргет, и все, полетел продавать. Сегодня ты со своим сайтом в лучшем случае где-нибудь там на второй странице будешь, потому что есть Озон, Wildberries там и так далее, которые полностью запланили. И они, по сути, забирают львиную долю рынка, и ты, хоть ты вот уделайся, у них денег настолько больше, что они будут всегда выкупать.
1: Ну, куда-то бесполезно идти.
0: Вот, смотри, и как раз то же самое, например, про общепит, что когда мы знаем, что ты приходишь, допустим, даже там, я не знаю, на Патрике, и ты понимаешь, есть там, я не знаю, рестораны Новикова, Аганезова, там, я не знаю, Пинске, там, Lucky Group, и ты как бы, и открывается кто-то, что-то, какой-то момент, ты такой думаешь...
1: Ну... Нет, ну там и открываться не нужно, но если мы говорим про общепит, то... Ну,
0: даже да, сейчас... в чем вопрос? Да, вопрос в чем. Вот кто-то открывается рядом с вами, кто-то ноунейм, и вот рядом есть теремок, и человек такой стоит, он приходит, у него два заведения, есть кто-то и есть теремок, он такой... Теремок.
1: Да,
0: и получается, конкуренция для вот этого небольшого бизнеса, она колоссальная. Вот что делает таким брендом? Я понимаю, что у тебя интерес, конечно, свою компанию развивать, но тем не менее, что делать таким небольшим компаниям, небольшим брендом?
1: Ну, давай вот, знаешь, кого возьмем? Вот есть Franklin's Burger, такая концепция в Москве.
0: А, что-то я видел, но не пробовал.
1: Ну, просто если теремок и Макдональдс, или теремок и, например, там какая-нибудь азиатская кухня,
0: ну, да, это
1: там все-таки
0: кухни
1: еще может сказать, что да, сегодня блины не хочу, там поем, так, это нормально.
0: Давай,
1: а вот Макдональдс и Franklin's Burger такой идеальный пример.
0: Давай.
1: Даже вот фарш, например, новиковский, плохой пример, потому что там как раз это...
0: Сила бренда.
1: Да, сила, во-первых, Новиков, во-вторых, там сразу... за большие деньги наняли звезднейшего дизайнера Москвы номер один, который Горыныч делала. У нее принцип, мы с ней тоже встречались, она говорит, если я говорю, потолок должен быть золотым, вы его делаете золотым, и мы сейчас об этом договариваемся, что бы я ни сказала, вы делаете. Если вы так не делаете, то я даже не буду...
0: Прикольно, не знал.
1: Да. Вот. Вот так, это фарш. Поэтому это такой продюсерский проект высшего вообще полета.
0: Ну,
1: а Franklin's Burger это один в один, вот просто теремок типа номер два. То есть парню 28 лет или там 30, Яков его зовут, классный совершенно, с высшим образованием, сумасшедшим вообще в финансах, от отца взял вот этот бизнес, начал его развивать. И за два года он его поднял так, что, по сути, уже чуть ли не оборот, ну, не равные там Макдональдсу, Бургер Кингу, но вполне себе классные обороты показывает. Вот просто можно посмотреть. То есть это в чем-то оригинальный подход. Он, например, тоже... никто так не делает. У всех там как-то вот бутылочки стоят красиво, да? Он взял стаканы, налил туда айс-ти, закрыл это, этим, лимончик бросил. И вообще вот просто на прилавок 50 стаканов поставил, и там налит этот айс-ти.
0: Бери, да?
1: Ну, просто ты видишь так, о, ничего себе, ну, как-то так солидно выглядит. Ну, это как вот шаурма, ты подходишь, там какая-нибудь узенькая такая полосочка, да, ну, непонятно, это то ли остатки, то ли со вчерашнего дня, или ты подходишь, там бобина такая висит, такой, а, нифига себе, наверное, тут классно.
0: Свежак,
1: если они столько повесили, значит, не столько продают, а если они столько продают, наверное, это классная
0: вещь.
1: Это
0: на автоматизме, кстати, да, происходит
1: вот
0: такое.
1: Какие-то такие, это же я и говорю, что вот эта насмотренность, то есть ты ходишь, вот прежде чем что-то начинать, надо очень глубоко войти вообще в тему.
0: Классно. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо.
0: Очень классно. Мне кажется, получилось живо, интересно. И о многом поговорить нам удалось.
1: Ну, буду рад, если кому-то помогут идеи.
0: Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.